Защити колыбель разума моего и научи душу родить и младенца выхаживать. Опусти тьму глубокую на пути зломысленных, идущих к новорожденному моему. И вознеси звезду светлейшую над дорогой волхвов с востока идущих, мудрецов истинных, спешащих к милому младенцу моему с дарами вечными, дарами веры, надежды и любви. Прииди ближе, прииди, величественный Сыне Божий, сойди глубоко в сердце мое, сойди глубже, чем любое чувство, желание или страсть мира сего сойти в него может. Сохрани сердце мое от торговцев и купцов, которым не с числа, легионами роящихся вокруг сердца молодого и неопытного, и научи его не обольщаться пестрыми мирскими приманками. Вселись в недра сердца моего, стань его хозяином, сын возлюбленный, стань его судьей неподкупным и мудрым советником. Когда чистота души и мудрость ума овладеют сердцем моим, воистину, в суе духи злобы будут изощряться, чтобы занять сердце, и наполнится сердце несказанным миром небесным, и в одном хоре с херувимами и серафимами станет славить Бога, и старицей вернет долг душе и разуму, ибо как равное им, равной мерой наградит их. И наполнится сердце мое сладчайшей любовью ко Господу своему, и состраданием, и добром ко всем душам в муках пребывающих и на земле, и в аде. Прииди ближе ко мне, прииди, величественный мой Господи.

0: Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Первозданная чистота. Кажется, ты один не спишь ночью и потрясенно смотришь на белую пелену снега за окном. В свете ярких фонарей метет по улице, заносят дороги и деревья снежная поземка. В домах мигают, не спят разноцветные елки. Открыл окно. Остро и пьяно пахло уже настоящей зимой. Скверы, деревья, тротуары, подоконники и мостовые – все укрыто снежным валом. Ни один прохожий еще не оставил следов в сугробах. Первозданная чистота. Как жаль, что никто почти не видит этой зимней сказки. Как же мы все ждем бабье лето, а еще нетерпеливее весну, однако никогда не думал, что можно вот так взахлеб опьянеть и оглохнуть от ворвавшейся в город снежной зимушки зимы.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма историка и писателя Натальи Шаховской-Шик супругу, священнику Михаилу Шику, в тюрьму. «Дай Бог тебе терпения. А я сквозь тоску о тебе часто чувствую себя счастливой безмерно. Счастливой тобой. И я знаю, что впереди радость свидания. И верю, что она не отнимется от нас».

Раскинулось поле волнистую тканью, и с небом слилось темно-синюю гранью, и в небе прозрачным щитом золотым блестящее солнце сияет над ним. Один я, и сердцу и думам свобода. Здесь мать моя, друг и наставник природа. И кажется, жизнь мне светлей впереди, когда к своей мощной широкой груди она, как младенца, меня допускает и часть своей силы мне в душу вливает. Иван

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Арсений шел на огород. Еще издалека он увидел, что там кто-то хозяйничает. «Итальянцы, больше некому», — решил Арсений. Вот уже несколько месяцев, как они оккупировали Грецию и чувствовали себя здесь как дома. Итальянцы собирали дыни. Рядом стояли несколько мулов, уже под завязку нагруженных. «Эти дыни мы оставили на семена. Возьмите лучше другие», — негромко произнес Арсений. От неожиданности итальянцы вздрогнули. Один из них поднял длинный кнут и замахнулся. «А вот это ты видел?» — грозно спросил он. Арсений притворился, что не понял намерений чужака. Он подошел поближе, оценивающе потрогал кнут рукой и сказал по-итальянски: «Бене! Хороший кнут!» Итальянец удивленно посмотрел на Арсения. Потом вдруг засмеялся и ушел, уводя за собой остальных. Вскоре после войны Арсений уехал на Афон. Там он принял постриг и получил новое имя – Паисий. Монашеская жизнь научила его никогда не терять головы. В критические минуты нужны находчивость и отвага. «Они рождаются от доверия Богу», — говорил Паисий. «Самое лучшее — противостоять трудностям духовно. Молиться, думать и действовать. Бог поможет, но для этого надо, чтобы и человек проявил то малое, что может сделать». Сам отец Паисий всегда спешил на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Его слова вдохновляли людей, дарили им надежду и давали силы, чтобы жить дальше. За это его стали называть старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Человеческая природа повреждена грехом, и наше сердце чуть что легко склоняется ко всякому злу. Если нам скажут что-то неприятное, обидят или навредят, первая наша реакция – возмущение, желание восстановить справедливость. Хочется ответить обидчику тем же и отомстить. В таком случае христианину нельзя идти у своего сердца на поводу. Вспоминайте слова Христа. Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Очень важно следить за собой, чтобы не скверниться. Хочу поделиться с вами словами преподобного Пимена Великого. Если кто услышит огорчительное слово и вместо того, чтобы ответить подобным же оскорблением, преодолеет себя и промолчит, или, будучи обманутым, перенесет это и не отомстит обманщику, то он этим положит душу свою за ближнего.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». Однажды в Гижигинск, где были церковь и школа, приехала группа эвенов. Они просили меня показать им православный храм. Я выполнил их просьбу и объяснил, какие святые изображены на иконах. Среди многих образов их внимание привлекло изображение святителя Николая Чудотворца. Эвены подошли к нему и почтительно поклонились. Старший из них, указывая на изображение, сказал: «Это наш добрый дух, мы его знаем, мы его иногда видим». И с этими словами еще раз поклонились ему и положили на пол возле образа связку беличьих шкурок. «Это ему от нас», — сказал один из эвенов. «Он добрый дух, мы его почитаем». Мой отказ принять приношение обижал простодушных эвенов, поэтому пришлось взять меха как пожертвование на церковь. Помню я и трогательную жертвенность, и искреннюю любовь обращенных язычников к своему храму, к чтимым образам. Еще полуязычески, по-детски, но горя святой, немудрящей любовью, коряки и тунгусы, обращенные в христианство, приносили приклады к иконам и храмам. Это своего рода жертва. Меха, олени, которых пригоняют к ограде церкви, рыба, различные продукты. Кладя их, они говорят: «Вот это тебе, святой Николай». Голоса.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В болгарском городке Бяла есть памятник, который обязательно показывают русским туристам. Девушка, высеченная из мрамора, сидит, устало опустив одну руку на колено, а второй подперев щеку. Есть что-то неуловимо печальное во всем ее облике и совсем не героическое. Хотя посвящен памятник настоящей героине, совершившей подвиг милосердия в 1877 году. Ее звали Юлия Вревская. Баронесса, фрейлина императрицы Марии Александровны, родилась в семье генерала Варпаховского и замуж вышла за генерала. Супруг, герой Кавказской войны, был вдвое старше 16-летней Юлии. Они прожили вместе всего год, и Ипполит Вревский погиб в стычке с горцами. Юная вдова уехала в Петербург. Она слыла одной из самых образованных и красивых женщин столицы. Была бесконечно приветливой и доброй. Дружбой с ней дорожили Виктор Гюго, Ференц Лист, Иван Тургенев. Императрица, путешествуя по миру, не могла обойтись без Юлии Петровны. 20 лет баронесса украшала собой высший свет Петербурга. «Это замечательное существо», — говорил о ней Тургенев. «Она фанатически готова на самопожертвование. Такой и умрет она». Слова оказались пророческими. В 1877 году началась русско-турецкая война. Вревская, душа которой мгновенно отзывалась на чужое страдание, добровольно отправилась в действующую армию. Юлия Петровна продала свое орловское имение, снарядила санитарный отряд и сменила платье придворной дамы на форму сестры милосердия. Главнокомандующий русской Дунайской армией великий князь Николай Николаевич отдал приказ о том, что разрешает санитарному отряду сопровождать войска, жертвуя собой ради ближнего, и выразил сердечную благодарность уважаемой баронессе Вревской за проявленное ею благородство, решение принять на себя содержание отряда, состоящего из 22 сестер и врачей. Юлия Петровна приехала в город Яссы для работы в госпитале, который располагался в здании склада и совсем не походил на медицинское учреждение. Первый же поезд с ранеными поставил точку на прежней беззаботной жизни баронессы. «Война вблизи ужасна, сколько горя, сколько вдов и сирот», – записывала Вревская. А вскоре на письма не осталось времени. В сутки приходилось принимать до 1500 раненых. Врачи и сестры сбивались с ног. Вревская научилась не только ассистировать при операциях, она извлекала пули из ран, проводила ампутации. При необходимости могла взять в руки и ружье. Из безопасного госпиталя Юлия Петровна переехала на перевязочный пункт в прифронтовой полосе. Жила в лачуге без мебели, плохо питалась, умывалась снегом, ходила по размытым дорогам по колено в грязи. Но никогда не жаловалась, ведь солдатам было намного тяжелее. Баронесса выносила их с поля боя, отвозила в госпиталь, обмывала, кормила и с любовью относилась к каждому воину. Жалости подобны видеть этих несчастных героев, которые терпят такие страшные лишения без ропота. «Да велик русский солдат», – писала Вревская. Она проводила в операционной по 12 часов в сутки. Ночами писала письма родным умерших. И считала, что делает ничтожно мало. На Рождество баронессе был положен отпуск. Ее ждали родные, ждала императрица. Мария Александровна жаловалась. «Не хватает мне Юлии Петровны. Пора уж ей вернуться. Подвиг совершен. Она представлена к ордену». Вревская недоумевала. «Они думают, что я прибыла сюда совершать подвиги. Мы здесь, чтобы помогать, а не получать ордена». В отпуск она так и не поехала. И на родину никогда не вернулась. В январе 1878 года баронесса умерла от тифа. Ей было всего 37 лет. У болгарской деревни Бяла сестру Юлию похоронили солдаты, которых она вернула к жизни. Потрясенный этой смертью, Иван Тургенев написал стихотворение в прозе. «Нежное, кроткое сердце и такая сила помогать нуждающимся в помощи. Она не ведала другого счастья, не ведала и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась, и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним».
0: Имена, имена милосердия.

0: такая.
1: Жизнь еще передо мною, вся в видениях и звуках. Точно город дальним утром, полный звона, полный блеска. Все минувшие страдания вспоминаю я с восторгом, как ступени, по которым восходил я к светлой цели. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Литургия – главное богослужение православной церкви, во время которого совершается таинство Святой Евхаристии. Хлеб и вино по молитве церкви и через схождение Святого Духа становятся телом и кровью Христовыми. В настоящее время, по большей части, совершается литургии двух типов. Почти каждый день служится литургия святителя Иоанна Златоуста, и 10 раз в году совершается литургия святителя Василия Великого. В частности, накануне праздников Рождества и Крещения Христова в воскресные дни Великого Поста. Василий Великий и Иоанн Златоуст – знаменитые богословы древности. Они написали и отредактировали песнопение литургии, сделали ее образцом молитвенного обращения к Богу. Впоследствии церковные поэты дополнили их труд. Они включили в состав литургии новые песнопения, которые подчеркивают единство небесной и земной церкви. Одно из таких молитвословий появилось в VIII веке и называется по первым словам «О тебе радуется благодатное». О содержании песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Тебе радуется благодатное» было написано одним из самых ярких церковных поэтов, святым Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Но по национальности он был греком и писал молитвословие на греческом языке. Однажды им было составлено песнопение в честь Божьей Матери. «О тебе радуется благодатное все творение, ангельский сон и человеческий род. Ты – освященный храм и рай духовный, слава девства, от которой Бог воплотился и младенцем стал, прежде всех веков существующий Бог наш. Ибо недра твои Он в престол обратил, и чрево твое обширнее небес соделал. О тебе радуется благодатное все творение, слава тебе». Песнопение, составленное Иоанном Дамаскиным, звучит в наши дни в ходе почти каждой литургии Василия Великого. «О тебе радуется благодатное» исполняется сразу после благословения священником хлеба и вина, момента, когда они таинственным образом становятся телом и кровью Христовыми.
1: Молитвословие «О тебе радуется благодатное» было включено в состав литургии Василия Великого не сразу. Первоначально оно звучало только на вечернем богослужении, совершаемом накануне воскресения. Впоследствии церковь решила, что песнопение Иоанна Дамаскина как нельзя лучше передает значение подвига Богородицы. Благодаря Деве Марии в наш мир пришел Спаситель. Она вырастила Христа, заботилась о нем и помогала ему в служении. Богоматерь явила людям пример того, какой святости может достичь человек. Давайте послушаем песнопение «О тебе радуется благодатное» в исполнении мужского хора Института певческой культуры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости. Это было в те давние времена, когда епископы выполняли также и роль судьи. Одному епископу привели на суд женщину, которая обвинялась в грехе прелюбодеяния. Посмотрев на нее, святой сказал: «Ты зачала ребенка, и роды твои будут трудными». Затем он обратился к своим служителям: «Дайте ей 10 аршин полотна. Если она умрет во время родов, то это полотно будет ей саваном. А если родится ребенок, то оно пригодится для младенца». И с этими словами он отпустил женщину, не наказав ее. Тогда кто-то из присутствующих на суде и жаждавших, чтобы порок был наказан, закричал: «Этот епископ, наверное, безумный». На что святой спокойно ответил: «Долгие годы я молился в безмолвии в пустыне, чтобы стяжать такое безумие, и теперь не променяю его ни на какую мудрость мира».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мати Божия Пречистая, откуда духи нечистые исходят? От жены нечистой, от брака ее скверного с сыном собственным. Ум нечистый оскверняет душу, матерь свою, и духи нечистые поселяются в душе нечистой. Главное же их твердыня — сердце. Из твердыни своей духи злые со страстью нечистой нападают на родителей своих и множатся в умах и душах. Сколько же духов нечистых, Мати Божия! Несть им числа, во много раз превосходят они числом своим духов чистых, ибо пред ними они бессильны, словно тень, и в легионы соединяются против одного духа чистого, против одного духа девственного. Наипаче они множатся среди тлена и гнили, с наибольшим же ожесточением на девство нападают, на девственное в душе и теле, уме и сердце мужей и жен. Сколько в сердце желаний греховных, наслаждений ядовитых, страха и ненависти к небесному, столько же в нем и духов нечистых. Сколько в уме иллюзий о мире, в представлениях ли и понятиях, в мечтах или словах, столько же в нем и духов нечистых. И каждый дух нечистый сеет семя свое в уме, и каждый дух нечистый сеет семя свое в сердце. И все они, захватив ум и сердце, сеют семя свое нечистое на ниве воли, а поработив душу, главной твердыней своей ее делают, и множатся в ней, словно тени при свете солнечном. Один от другого множится. Беспорядка и закона. Враги, заклятые закона и порядка. И мерят силы свои лукавством и количеством, и празднуют победу неподоблести, и дробятся, как песчинки, и не с числа им. Не из любви друг другу множится. Множится из эгоизма адского. И блаженства не чувствуют они от существования своего. Борьба за превосходство и права свои исполняет все время их. Горе человеку, ставшему полем их битвы. Что за плоды человеку приносит действие духов нечистых, Мати Божия? Приносит оно болезни человеку внутреннему, а вслед за ним и внешнему. Грех — семя болезни. Семя греха растет буйно, словно сорняк. Все болезни человеческие — плод греха. И слепота, и глухота, и немота, и всякая болезнь. Странно сказать, и смерть — болезнь. Следствие той же причины, от того же червя гниения. Мати Божия Пречистая и Пресветлая, освободи нас от духов нечистых, омый нас от всякого греха, от болезни исцели, милостью Сына Твоего и силой Духа Святого. Из гноища зловонного на коленях вопием к Тебе, сиянием Твоим попалит лены разложения, удушающие нас, Мати Божия.

0: Радио «Вера». Лев Толстой. Отрывок из повести детства. Читает Юрий Григорьев.
1: Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какой она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее, шитый и белый воротничок, нежная, сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня. Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше. И кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Промысел Божий в моей жизни». В 1903 году совершилось прославление преподобного Серафима и открытие его мощей. Мне уже года два спустя захотелось поклониться угоднику, и я отправился в Саров. А оттуда, накупив монастырских подарочков, приехал в Московскую духовную академию к началу учебного года. Моему товарищу Колечке я привез небольшую иконочку преподобного. А он давно чтил саровского чудотворца. Получив от меня приятный подарок, он, как сам рассказывал мне потом, решил обратиться к преподобному с просьбой покончить мучивший его вопрос о монашестве. «И вот», — передавал он, — «положил я твою иконочку перед собою и сказал угоднику вслух: «Батюшка, преподобный Серафим, великий Божий чудотворец, ты сам при жизни говорил, когда меня не станет, ходите ко мне на гробик. Все, что не есть у вас на душе, все, о чем не скорбели бы, что не случилось бы с вами, придите ко мне как к живому и расскажите. И услышу я вас, и скорбь ваша пройдет. Как с живым со мною говорите, и всегда я для вас жив буду. Батюшка дорогой, скажи мне, есть ли воля Божия идти мне в монахи или нет? Вот я положу тебе три поклончика, как живому, и открою твое житие, и там, где упадет мой взор, пусть будет мне ответом». После этого он положил три земных поклона преподобному Серафиму, взял житие, открыл приблизительно к середине и с левой стороны сразу начал читать. В 1830 году один послушник Глинской пустыни, чрезвычайно колебавшийся в вопросе о своем призвании, нарочно прибыл в Саров, чтобы спросить совета у отца Серафима. Упав в ноги преподобному, он молил его разрешить мучивший его вопрос: есть ли воля Божия поступить ему и брату его Николаю в монастырь? Святой старец ответил послушнику: «Сам спасайся и брата своего спасай». Можно представить себе и радость, и благодарность, и умиление, которые охватили душу Колечки. Преподобный сотворил явное чудо. Святой Серафим ответил прямо и даже на совершенно тот же вопрос о воле Божией. Так преподобный благословил Колечку идти в монахи.
0: Голоса

0: тех, кто хочет верить.
1: Всюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет. Александр Блок.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий шел по улицам города к пристани. С Афона его привело сюда важное дело, и сейчас он спешил к парому, чтобы вернуться обратно. Вдруг его окликнули. «Отец, подай, сколько не жалко! Муж болеет, дети голодные!» Женщина в ярком платке с крупными украшениями походила на цыганку из тех, что занимаются попрошайничеством. Однако монах достал из кармана все оставшиеся у него деньги, сумму весьма небольшую, и протянул их женщине. «Прости, это все, что у меня есть», — сказал он. «С Афона постараюсь прислать тебе побольше. Вот мой адрес. Напиши мне туда. Заодно расскажешь, как здоровье мужа». Скоро отец Паисий и вправду получил от цыганки письмо. В нем была денежная купюра. «Благодарю тебя за доброту и возвращаю деньги, которые ты мне дал», — писала женщина. Всю свою жизнь монах Паисий посвятил помощи ближним. Из тысяч людей, искавших у него духовной поддержки, отказа не получил ни один. По всему миру он стал известен как великий афонский подвижник, старец Паисий Святогорец. «Если тебя просят о помощи, то даже если сомневаешься в искренности просьбы, все равно помоги», — говорил отец Паисий. «Помогая человеку от сердца, мы пробуждаем его совесть. Он будет думать о том, кто отдал ему свое наполненное болью сердце. И, может быть, сам станет раздавать, а не собирать».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Наша православная церковь – это общество людей. Можно сказать, большая семья. Глава семьи – Христос. И все мы через Христа духовно связаны и друг с другом. Ближе всех людей ко Христу находится Пресвятая Богородица. Будучи в таинстве крещения связанными со Христом, мы тесно связаны и с Божьей Матерью. Поэтому в любых тяжелых обстоятельствах мы можем обращаться к ней за помощью. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Тихона Агрикова. У всех православных христиан должна быть усиленная молитва к Божьей Матери, заступнице рода христианского. Ей ныне поручен грешный, погибающий мир. На нее одна наша надежда. Перед иконой Пресвятой Богородицы усердно помолитесь и пролейте слезы. Она утешит вас, она покроет вас от зла, она ни за что не покинет вас в трудную минуту.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы XX века». На Большой Серпуховской улице был домовый храм Ляпинской богадельни. В начале 1917 года в храме появился новый староста, владелец маслобойного завода Грачев. Довольно часто Грачев приглашал в храм для служения архиереев. Мне предлагали держать архиерейский посох за службами, что я выполнял с большой радостью. Когда объявлялась архиерейская служба, я уверенно шел перед ее началом в алтарь, где подготовлял посох и держал его в продолжении всей службы. В одно из воскресений 1918 года в этот храм был приглашен служить вечерню митрополит Сергий Строгородский, будущий патриарх. Тогда он был митрополитом Владимирским. Я, как всегда, держал посох. После вечерни, когда в числе других я подошел в алтаре под благословение, митрополит ласково погладил меня по голове, с большой добротой посмотрел на меня из-за очков и дал денежную ассигнацию, не помню какого, но немалого достоинства. Я радостно поблагодарил митрополита и с хорошим настроением пошел домой. Веселый и с некоторым даже хвастовством, я показал деньги отцу, сказал, что мне их дал митрополит. Отец серьезно посмотрел на меня. «Запомни раз навсегда. Когда будешь работать и получать жалование, никогда не бери денег у церкви, у церковных и священнослужителей. Мы должны всячески помогать церкви, а не брать у нее. Другое дело, если будешь служить только в церкви, тогда получай от нее, что тебе назначено». Отец помолчал немного и продолжал. «Сейчас я содержу тебя, даю тебе все необходимое, что могу. Ты живешь на мое жалование. И ты не должен брать денег с церкви за то, что ты там прислуживаешь. Ты должен был благодарить митрополита за его доброту, а денег не брать, сказав, что ты обеспечен и что ты делаешь это во славу Божию. Теперь ты должен возвратить эти деньги церкви. Опусти их в церковную кружку. В ближайшее посещение храма я опустил в церковную копилку митрополичий подарок. Это был для меня один из первых жизненных уроков, первый и последний заработок в церкви». Голоса.

0: Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Федора Гааза называли неисправимым филантропом. Ему было достаточно только увидеть несправедливость по отношению к бездомным, арестантам или животным, и он сразу спешил им на помощь. О Гаазе знала вся Россия, и Россия нарекла его святым доктором Федором Петровичем. Впрочем, Федором Петровичем он стал после войны с Наполеоном. А при рождении в 1780 году сын аптекаря Хааза был крещен как Фридрих Йозеф. Он получил прекрасное образование, а окончил в родной Германии три факультета – математический, богословский и медицинский. Великолепный врач, он специализировался на глазных болезнях. В начале XIX века Фридрих спас от слепоты русского князя Репнина. Тот и уговорил доктора приехать в Россию. Так Хаас оказался в Москве и поступил сразу в три больницы. Уже через несколько лет Фридрих стал богатым человеком. Имел собственный дом, имение и фабрику под Москвой. Практика доктора была огромной. Его наперебой звали в самые именитые московские семьи. К себе же домой он приглашал бедных людей, которых лечил бесплатно. Когда началась война 1812 года, доктор с армией Кутузова прошел от Москвы до Парижа. После победы Фридрих Хаас заявил, что отныне его родина – Россия, и навсегда вернулся в Москву уже Федором Гаазом. Став главным врачом города, он взялся за переустройство медицинских учреждений. Навел небывалую чистоту в больницах, строил водопроводы, соорудил первые в России серные ванны. От жалования Федор Петрович отказался.

0: месте. Да и клиники перестраивал на свои средства. ГАЗ открыл в Москве первую больницу для бесприютных. Сюда привозили коллег, беспризорных детей, тех, кто умирал на улицах от холода и голода. Доктор знакомился с каждым пациентом, каждому лично назначал лечение. После выписки людям выдавали денежное пособие, устраивали в богадельни, находили работу, а детям-сиротам подыскивали приемных родителей. Эта больница официально называлась Александровской, но москвичи прозвали ее Газовской. Когда Федор Петрович ушел с поста главного врача города, его тут же пригласили на должность секретаря в комитет попечительства о тюрьмах и главврача московских тюрем. Их тогда называли преддверием ада из-за жутких условий, в которых жили заключенные. ГААС добился изменения бесчеловечных законов. По его требованию от кандалов освободили женщин, стариков и больных арестантов, отменили железный прут, к которому привязывали тех, кто отправлялся в Сибирь. Доктор хлопотал об устройстве раздельных туалетов и отопления в тюрьмах. Он ввел нары с постельным бельем, строил в тюрьмах больницы и церкви. Разработал, опробовал на себе и на свои деньги начал производство кандалов, которые весили 7 килограммов, а не 16, как прежние. Тем, кто ушел по этапу, доктор посылал деньги, продукты и книги, Евангелие и азбуку христианского благонравия, которую сам написал. Он любил не только людей, но и животных. Федор Петрович покупал старых лошадей, которым предстояло отправиться на бойню. Лошади благополучно доживали свой век у ГААЗа, а он потом покупал таких же, спасая их от ножа. Сам же доктор в те времена ютился на казенной квартире. Свой дом, имение и фабрику он продал, средства вложил в благотворительность. А по Москве разъезжал в изношенной шубе, не желая тратить на себя деньги. И часто тайком подбрасывал кошельки беднякам. Он не хотел, чтобы его узнавали, но ветхая шуба доброго доктора была известна многим москвичам. Когда ГААС умер, за его гробом шло 20 тысяч человек. Напуганные власти во избежание беспорядков послали сотню казаков, но те сошли с лошадей и вместе с процессией отправились пешком на кладбище. Спустя 56 лет после смерти доктора во дворе Александровской больницы появился памятник ГААЗу. На постаменте были выбиты слова Федора Петровича «Спешите делать добро». Автор монумента, скульптор Николай Андреев, от гонорара за свою работу отказался.
1: Имена, имена милосердия.

в сумерках города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать.

Рот какой делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги.

0: Светлое радио.
1: Бедный друг, истомил тебя путь. Темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Артему Литвинцеву из Пензенской области 10 лет. У мальчика мышечная дистрофия Дюшена. Это генетическое заболевание, которое ведет к атрофированию мышц, в том числе обеспечивающих работу сердца и легких. Артему поставили диагноз не сразу. В первые годы жизни мальчик отставал в росте. Затем у ребенка появились боли в икроножных мышцах. Он с трудом мог передвигаться по лестнице. И только после генетической экспертизы медики подтвердили заболевание. Препарат, который останавливает течение болезни, Артем получить не успел. В России его выписывают по квоте детям до 8 лет. Но есть возможность приобрести лекарства за границей. А пока мальчик получает лечение, которое замедляет течение болезни. Купить один из самых дорогостоящих препаратов в мире семья Литвинцевых не может. Папа Артема работает водителем. Мама Юлия уволилась с работы, чтобы быть рядом с сыном. Живет семья в селе. Частный дом – единственный вариант, который удобен для Артема, чтобы безопасно передвигаться и играть во дворе. Поддерживает семью Артема фонд «Святое дело». Он открыл сбор на приобретение лекарства для мальчика. Подарить ребенку шанс остановить болезнь можно на сайте фонда «Святое дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К вам молюсь, огненные серафимы. Кто первым ощутил присутствие Сына Девы в мире? Бесы ощутили первыми присутствие Его и страхом исполнились. За страхом следует раболепие, за раболепием дерзость. Поистине, злодеи и преступники трепещут при появлении судьи и узнают его первыми. Праведнику неизвестен судья, ибо не помышляет о нем и его не ожидает. Грех не заставляет озираться и чутко вздрагивать в страхе появления его. К вам молюсь, херувимы, откройте, как ощутили бесы присутствие Сына Девы в мире, как тьма свет ощущает. Что к свету наиболее чувствительно, если не тьма? Камни и цветы, и животные спят на рассвете и не чувствуют приближения дня. Тьма же чувствует близость пожирателя своего и в тревоге к бегству готовится. Так и бесы, прежде всех земнородных, которые были чище бесов, узнали о приближении Сына Девы. К вам молюсь, престолы, откройте, как одолел бесов Сын Девы. Только над земным являют бесы силу свою. Небо взирает на них, как на зло, заведомо побежденное. Когда хозяин приходит на ниву свою, воры, завидев его, бегут к ограде и ищут лазейку, чтобы выскочить. К вам молюсь, силы и господство. Каковы четыре победы, сыном Девы в мире одержанные? Четыре победы эти в сокрушении четырех зол, одно из другого истекающих, словно река мутная из мутного источника. Первая победа над бесами, от которых приходит грех. Вторая победа над грехом, от которого происходит болезнь. Третья победа над болезнями, которые производят смерть. Четвертая над смертью. К вам молюсь, власти и начало. Откройте, какая из побед его наибольшая. Ни одна не больше другой и не меньше. Но первое есть первое, а последнее – последнее. Второе не могло быть без первой, а третье – без первой и второй. Четвертый – без первых трех. Все четыре – единую четырехкратную победу составляют, озарившую восток, запад, север и юг, весь мир существующий. К вам молюсь, архангелы и ангелы, откройте, кто может стяжать благодать победы Сына Девы? Тот, кто может познать ее, да познает, да ощутит и да воспримет. Тот, кто познает, да поклоняется ему день и ночь. Тот, кто ощутит, да плачет от радости, что ощутил ее, и рыдает от стыда, что ощутил так поздно. Тот, кто стяжает, да похоронит в себе сына жены и сам станет сыном девы. К вам молюсь и вам кланяюсь. Сонмы мучеников святых и святителей, познавших и стяжавших благодать побед Его. Со всеми силами небесными молитесь Ему за нас грешных, стоящих на поле брани.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Егор Бероев.
1: Воробей. Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда. Ветер сильно качал березы аллеи и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой, раскрытой пасти. Он ринулся спасать. Он заслонил собою свое детище. Но все его маленькое тело трепетало от ужаса. Голосок одичал и охрип. Он замирал. Он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака. И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке. Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. Мой трезор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился благоговея. Да, не смейтесь, я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери императора Николая I, 1842 год. Официальные приемы, весь необходимый торжественный церемониал отнимали массу времени, отчего мы совершенно не принадлежали себе. Папа, любивший семейные торжества без свидетелей, устроил так, что накануне годовщины их совместной жизни с мама вся семья без придворных в самом тесном кругу собралась вместе. Тут он появился с подарками для мама, со шляпой в каждой руке, третья на голове, футляр во рту, другой под пуговицами его мундира. За ним следовала камерфрау с платьями на руках, чудесными туалетами, подобных которым мы еще не видели. Для мама ему самое прекрасное никогда не было достаточно хорошо, в то время как себе он не позволял дарить ничего, кроме носовых платков. И время от времени мы баловали его каким-нибудь оружием, которое он неизменно передавал в арсенал. От нас, детей, он любил принимать собственноручно нарисованные картины, но не предметы роскоши. Папа, растроганный и благодарный за все счастливые годы совместной жизни с мама, благословил нас перед образами святых. «Дай вам Бог в один прекрасный день пережить то же, что и я. Старайтесь походить на вашу мать». Затем последовал торжественный выход в церковь Большого дворца. Мама в вышитом серебром платье, украшенное белыми и розовыми розами, мы все с гвоздиками. После службы на балконе принимали поздравления. Солнце сияло, было отрадно видеть великое множество поздравлений и приветствий нашим родителям.
0: Голоса

что истина?» Пилат ему сказал. И руку поднял высоко над головою. И говоря о том, слепец не знал, что истина пред ним, с поникшей головою. В томлении изменчивых путей, блуждая в темноте усталыми ногами, об истине тоскуем мы сильней, не зная, что она всегда, везде пред нами. Павел Булыгин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне стояла глубокая осень. Мелкий дождик иногда превращался в снег. Как всегда в это время года, монах Паисий чувствовал себя неважно. На этот раз прихватила грыжа, да так, что даже встать с кровати было трудно. В маленькое окошко его хижины кельи постучали. Отец Паисий, собравшись силами, поднялся. Одной рукой он незаметно держался за живот. Боль от грыжи не утихала. На пороге стоял молодой парень. «Отец, прошу, выслушай». Монах жестом пригласил его войти. Рассказ гостя обещал быть долгим. Отец Паисий внимательно слушал и одновременно расставлял на столике нехитрое угощение. Во время беседы он почти не ощущал недомогания. Казалось, боль отступила. Отец Паисий заметил, что так повторялось уже не первый раз. Когда к нему приходили люди со своими заботами и проблемами, он словно забывал о том, что нездоров. «Когда ты видишь, что другому больно, то забываешь свою собственную боль. И тогда твоя боль трогает Бога, и происходит чудо». Слова отца Паисия, который в любую минуту был готов откликнуться на чужую боль и помочь добрым словом, для многих стали спасательным кругом в житейском водовороте. А его самого благодарные люди стали называть старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Через исполнение воли Божьей каждый человек призван стать святым. Но невозможно найти святого, который чувствовал бы себя таковым. Чем большим грешником считает себя человек, тем ближе он к святости. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. В каждой душе живет врожденное стремление к святости, к украшению бессмертного духа, тоска по небесному жилищу, искание Бога. И сознает ли тот человек или не сознает, но душа его носит в себе предощущение жизни бесконечной, с возглавляющей ее божественной красотой, и порывается к своей вечной родине.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. Тамбовская губерния. Село Знаменка. Я уже не застала прекрасную эпоху Рахманинско-Зелотиевского имения, но Знаменка со мною всю жизнь. Картины на стене в моей комнате – это все Знаменка. Их нарисовал Михаил Анатольевич Мамонтов, последний владелец мамонтовской типографии. Он был сыном умершего рано Анатолия Ивановича Мамонтова, родного брата известного мецената Саввы Ивановича. В Знаменке Михаил Анатольевич жил каждое лето. Он был прекрасным художником, учился у Поленова, дружил с Серовым, был одним из учредителей Союза русских художников. Но из-за того, что рано умер его отец, а в то время считалось позорным отказаться от наследства, если недвижимость в долгу, он бросил профессиональную живопись и занялся делами типографии Мамонтовых. Он всю жизнь выплачивал эти долги и построил новое прекрасное здание на Арбате. Некоторые папины книжки там печатались.
0: Голоса

0: кипела работа. Уфимская купчиха Ираида Чижова сплавляла лес. Бурлаки, стоя в воде, тянули вдоль берега тяжелые плоты из необструганных сосновых стволов. На первый весенний сплав нанимались только самые выносливые. Ранняя весна в Уфе мало чем отличалась от зимы. Ветер обжигал холодом. Высокие сугробы не торопились таять даже после первых оттепелей. А вода в реке, только что освободившейся от зимнего сна, была ледяной. В полдень посмотреть, как идут дела, приехала сама хозяйка. В песцовом полушубке и шелковых юбках она резво спрыгнула из пролетки на берег. Не обращая внимания на мокрую глину, облепившую ее дорогие софьяновые сапожки, Ираида Алексеевна подошла к самой воде. Овдовев, Чижова была вынуждена в одиночку стать во главе крупного лесопромышленного предприятия мужа. Поначалу пугающий лесной бизнес постепенно заинтересовал ее, и вскоре она стала отлично разбираться во всех тонкостях дела. «Эй, парень!» – окликнула она ближайшего к ней бурлака. «Тяни к берегу! Видишь, льдина плывет! Сейчас канат срежет!» Бурлак не расслышал, что крикнула ему Чижова, и понял, в чем дело, только когда крупная льдина угрожающе натянула канат. От неожиданности парень стал дергать плот то в одну, то в другую сторону, но льдина продолжала напирать. Тогда Ираида Алексеевна в шелках и софьяновой обуви забежала в воду, взялась за лямку и помогла бурлаку оттащить плот в сторону. Следующий плот она подхватила и повела уже в одиночку. Так, стоя по пояс в холодной воде, Чижова проработала вместе с артелью до позднего вечера. От мужа Ираида Алексеевна получила в наследство не только капитал и бизнес. Федор Егорович привил супруге склонность к благотворительности и делам милосердия. Чижов относился к богатству по-евангельски. Он подарил городу два каменных здания, полностью оборудованных под больницу, общей стоимостью в 10 с лишним тысяч рублей. В должности почетного блюстителя Уфимской духовной семинарии перестроил на собственные средства домовый семинарский храм, пожертвовал дом и солидный капитал детскому приюту в Катав-Ивановском заводе. Ираида Алексеевна поддерживала все эти начинания при жизни супруга, и после его смерти не было в Уфимской губернии более щедрой благотворительницы, чем Чижова. На все у нее находилось время. Руководство бизнесом не мешало вести активную работу в губернском попечительстве детских приютов и проявлять заботу о православных храмах города. В 1900 году имя Ираиды Чижовой появилось на страницах газеты «Уфимские епархиальные ведомости». Купчиху или сопромышленницу благодарили за постройку новой деревянной церкви в чувашском селе Кубово, одной из лучших во всей Уфимской губернии. В тяжелые годы Первой мировой войны Ираида Алексеевна проявила себя как истинная патриотка. Она регулярно перечисляла деньги на нужды русской армии, помогала продовольствием, ухаживала за ранеными в госпиталях, а несколько принадлежащих ей домов в Уфе отдала для расселения беженцев. За свою широкую и бескорыстную благотворительность Ираида Чижова была удостоена всех возможных императорских наград, предусмотренных для женщин того времени. А когда награждать стало нечем, царь Николай II прислал благотворительнице в знак уважения большую бриллиантовую брошь в виде ветки цветущей сирени. «Барыня Чижова народа не чурается и бедным всегда помощь подает», — говорили про Ираиду Алексеевну. На всю Уфу славились ее пельменные пиры, когда на улицу выносились длинные столы, и каждый мог попробовать собственноручно ею налепленные пельмени. «Вкуснее чижовских пельменей во всей губернии не сыщешь», утверждали те, кому довелось их отведать. Восхищение своим кулинарным талантом Чижова принимала куда охотнее, чем благодарности за щедрость, потому что помнила евангельскую заповедь: «Творя милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая», и старалась всегда следовать ей.
1: Имена, имена милосердия.

крылья в ночь октября раскрываются. Листья со снегом дружно граничат, льдом покрываются лужи. Ветер, скорость

пути знакомые. Мудрый он радуется, и мало глупый не рад, и многому сердце небесные силы хвалит, взгляд благодарно возносится, чувствую жизнь.

Радио «Вера». Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханный остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Евгений Боротынский.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христос на протяжении своего земного служения неоднократно говорил, что пришел в наш мир не для того, чтобы царствовать, а чтобы пострадать. Пострадать за грехи людей. Страдание и его высшая точка, смерть, стали неотъемлемой частью жизненной истории Спасителя. Почему же служение Христа в обязательном ключе предполагало его уход из жизни? Полностью ответить на этот вопрос невозможно, потому что Христос – Бог, а мы не в состоянии поставить себя на Его место. Спаситель решил пройти весь путь человеческой жизни, от ее начала и до конца. Он родился и был младенцем, рос, повзрослел и, наконец, умер на кресте. Распятие считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но Голгофа и его испытания не закончились. Более страшным событием, чем кончина на кресте, стало для Спасителя переживание смерти как отчуждение от Бога. Именно об этом говорит нам песнопение «С высоты снишел еси благоутробня». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Люди до искупительной жертвы Христа не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии отчуждения от Бога. Христос сошел в ад и разрушил его власть над людьми. Он претерпел муку смерти для восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Спаситель как бы заново отстроил спасительную траекторию жизни, которая предназначалась Адаму и была им отвергнута. Вот как об этом говорит сегодняшнее песнопение. «С высоты снисшел еси благоутробни, погребение приял еси тридневное, до нас свободишь из страстей, животе и воскресение наше Господи, слава Тебе». Послушаем текст молитвословия в русском переводе. «С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил прибыть три дня в гробе, чтобы нас освободить от страданий, жизнь и воскресение наше Господи, слава Тебе». Страдания, от которых освободил всех нас Христос, это не только посмертные мучения в аду, но духовная власть дьявола, царствовавшего в мире на протяжении эпохи Ветхого Завета. Благодаря Спасителю мы теперь свободны от злых сил, а также способны достичь Царства Небесного.
1: Песнопение «С высоты снишел еси благоутробня» поется на субботнем вечернем богослужении и воскресной литургии. Оно напоминает молящимся о том, что Христос был одновременно Богом и человеком, что Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества. Давайте послушаем песнопение «С высоты снисшел еси благоутробня» в исполнении знаменного хора Троицы Сергиевой Лавры. –

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости. Однажды пустынник встретился со слепцом, который, потеряв зрение в раннем возрасте, однако сделался глубоким ученым в области различных наук. К тому же этого ученого весьма уважало православное духовенство за чистоту его веры. В задушевной беседе он признался старцу, что иногда сожалеет о потере зрения и страдает от слепоты. Старец на это заметил: «Удивляюсь, что ты, человек, настолько рассудительный, жалеешь глаза, которые мы имеем наравне с мухами и муравьями, и не радуешься тому, что обладаешь светом апостолов и святых. Гораздо лучше иметь зрение духовное, чем телесное. Ведь один нечистый взгляд плотских очей может повергнуть человека в ад».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Христианство в своей практике нередко сравнивают со спортом высоких достижений. Вот, говорят, спортсмены придерживаются диеты, и верующие постятся. Спортсмены делают зарядку, и верующие молятся. Первые ходят на тренировки, а вторые на богослужения. Но если продолжать аналогию до конца, с чем именно нам нужно прийти к финишу? Об этом прикровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «Подобно бо есть Царствие Небесное человеку домовиту».
10: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой». Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных».
9: «Мнозе будут званы, мало же избранных».
8: Однажды я слышал разговор двух верующих женщин. Они обсуждали внука одной из них, который оказался очень упрямым и, увлекшись спортом, быстро достиг хороших результатов. Сила воли и способность достигать целей – настоящие черты подвижника. Вот бы его усилия, да в христианское русло. «Почти готовый святой», – мечтательно говорили они. «Ведь вон какие усилия и лишения может пережить ради победы». Конечно, в таких оценках они выдавали довольно расхожее мнение о сути подвижничества. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель тоже говорит о целенаправленном труде людей – которые усиленно работали за награду. Несколько раз за день хозяин виноградника выходит на улицу и видит паденных работников, то есть людей, которые нуждаются в деньгах, но нигде не устроены постоянно и предлагают свои силы и время любому, кто наймет их за достойную плату. С бытовой точки зрения, в примере, который приводит Спаситель, нет ничего необычного или примечательного, кроме одной детали. Управителю поручено выдавать плату, начиная с последних. Очевидно, для того, чтобы первые, которые работали весь день, увидели, сколько заплатили тем, кто работал меньше. И когда первые увидели, что плата была равной, они начали роптать, посчитав такое сравнение в оплате несправедливым. Им не хватило щедрости, на наличие которой их явно и проверял хозяин. Можно было бы решить, что перед нами просто притча про чудаковатого и щедрого хозяина виноградника, если бы Спаситель не сказал в самом начале, что речь идет о Царстве Божием, а значит, главная цель людей в притче не может быть бытовой, связанной с заработком, но должна быть в том, чтобы общаться с хозяином. Ведь суть Царства Небесного не в наслаждениях, пусть и духовных, а в богообщении. В свою очередь, это значит, что ключевой момент проверки работников заключался не в том, насколько полно они потрудились. Труд был очень важен, но он лишь подготавливал проверку. А вот дальше, уже после дневного труда, главной проверкой оказывалась мера смирения, которая помогла бы работникам согласиться с оценкой своего труда, и мера щедрости, которая позволила бы не рассердиться на хозяйскую щедрость. Вот это и была главная проверка – совпал ты с хозяином или нет. В спорте каждый хочет быть первым, хочет быть значимее и успешнее. Но в Царстве Небесном нужно стремиться быть вместе, ведь только тогда оно принесет тебе радость.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Стрекоза, молитвенница. Выхожу как-то утром на террасу на даче и вижу, как мой 6-летний сын Денис склонился над столом. Он сосредоточенно смотрел на стрекозу, которая сидела на ручке кофейника и, не отрывая взгляда, спросил меня: «Мама, а стрекоза сидит или стоит?» Вот так вопрос, думаю, неожиданный и непростой на самом деле. С одной стороны, стрекоза села на кофейник, а не встала. А с другой, если она так сидит, то как же она стоит? Тут замечаю улыбку на лице сына. «Ну, у тебя появилась версия?» И он выдает ответ, который решает эту головоломку. «Мам, присмотрись к ней, видишь, что она делает?» В этот момент стрекоза сложила свои передние лапки, как люди обычно складывают ладони. «Похоже, она молится», — выпалил Денис, не дожидаясь моего ответа. «А раз она молится, значит, стоит. Ведь молятся обычно стоя». Я обняла сына и сказала, что согласна.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В послании апостола Павла к Коринфянам есть слова: «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». О даре пророчества настоятель Московского храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
2: В 13 главе первого послания к Коринфянам апостола Павла есть такие слова: «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Вот древняя церковь была исполнена явным присутствием и действием Святаго Духа. И пророческое служение, так же, как и говорение на языках незнакомых, проповедь, так называемая глоссолалия, и другие, в ней были настолько явны, и такое количество людей, и мужчин, и женщин, кстати, было носителем пророческого дара, что сейчас нам это может казаться удивительным. Это связано, может быть, с тем, что мы забываем о том, что всегда, когда вера рождается, количество чудес очень велико. Вот этот период неофитства своего, если мы вспомним, когда, ну вот все дышит присутствием Божиим. А потом человек Богом отпускается, чтобы он трудился, потому что все эти дары даны авансом благодатью Божией. Но вот дар пророчества – это не обязательно рассказ о том, что будет. Вообще пророк – это тот, кто прорекает волю Божию. Пророчество, как изречение воли Божией о мне сейчас, это имеет продолжение в нашей жизни, и даром пророческого служения сейчас наделены у нас те, кого мы обычно называем прозорливыми людьми, то есть старцами. Потому что те, кто возрос в любви, а прозорливо только любовь, тем Господь и открывает. Вот иногда это бывает очень прикровенно. Иногда это, допустим, духовник, даже не будучи каким-то там пожилым и опытным, но по вере человека, который к нему обращается за советом, может через него Господь открыть свою волю, и тогда это будет то же самое пророческое служение.
0: Актуальная тема.
3: Бог наш, есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
1: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
6: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Когда я увидела в интернете фотографию странички, исписанной круглым детским почерком, у меня перехватило горло. 8-летняя Ася из польского города Познань прикрепила этот тетрадный листок на доску объявлений в подъезде своего дома. Девочка приглашала соседей на аукцион. Она выставила на продажу все свои игрушки. Малышка рассчитывала выручить ни много ни мало 17 миллионов злотых. Именно столько требовалось на лечение ее мамы. Ситуация, в которой оказалась Асина мама, сегодня, к сожалению, не редкость. Молодая одинокая женщина неплохо зарабатывала, пока была полна сил и здоровья. Они с дочкой не бедствовали, но и на черный день денег не скопили. А он наступил внезапно. На плановом обследовании прозвучал диагноз, как приговор. Назвали врачи и сумму, которая требуется на операцию. Маленькая страховка не покрывала стоимость сложного лечения. У мамы никогда не было секретов от Аси. Она призналась дочери, отчего целыми днями ходит хмурая, а по ночам плачет. Вот тогда Ася и решила взять ситуацию в свои руки. Составила опись своих девчачьих драгоценностей. Семья Барби с кукольным домиком, конструктор Лего, набор «Мой маленький пони», роликовые коньки и платье, как у принцессы. Неужели, если продать все, что имеешь, не хватит для спасения маминой жизни? И соседи откликнулись на призыв маленькой девочки. Нет, Асе не пришлось расставаться со своими сокровищами. Взрослые связались с благотворительным фондом. На лечение молодой женщины собрали необходимую сумму. Операция прошла успешно, и жизнь мамы с дочкой уже вернулась в свое привычное русло. Вот только Асино объявление о продаже игрушек так и осталось в интернете. И мне кажется, что это хорошо. Своей готовностью пожертвовать всем, маленькая девочка показала взрослым, что деньги не должны быть мерилом благополучия. И пусть листок из школьной тетради с надписью «Внимание, аукцион» подольше напоминает об этом. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Москаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Священномученик Афиноген и 10 его учеников пострадали за Христа в 3 веке во время гонений на христиан в городе Севастии. Правитель Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал всем гражданам принести жертву идолам. Жители Севастии отказались участвовать в празднестве. Оказалось, большинство из них – христиане. Правитель выяснил, что христианство широко распространилось благодаря проповеди епископа Афиногена. Он приказал разыскать старца и привести на суд. Святой Афиноген и 10 его учеников жили неподалеку от города в небольшом монастыре. Не застав епископа, воины схватили учеников и бросили их в тюрьму. Святитель Афиноген добровольно пришел в Севастию и стал укорять судью за то, что в темнице сидят невиновные. Он тоже был схвачен. На суде святые мученики исповедали себя христианами и отказались принести жертву идолам. Перенеся жестокие истязания, ученики святого епископа были обезглавлены. После казни учеников палачам было приказано пытать старца. Единственное, о чем просил Афиноген, чтобы его казнили в родном монастыре. Священномученик сам склонил свою голову под меч. Сохранилось предание, что перед смертью он услышал обетование, которое Христос дал на кресте благоразумному разбойнику. «Днесь со мною будешь в раю».
3: Для Бога все живы. И мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к живым сомолитвенникам, и просим. Священномученик Афиноген и с ним пострадавшие. Молите Бога о нас.

Творческий путь Александра Зацепина начинался в Казахстане. В 1956 году он окончил Алма-Атинскую консерваторию и устроился музыкальным оформителем на киностудию «Казахфильм». Одним из первых удачных опытов молодого композитора стали мелодии для картины Мукаддаса Махмудова «Белый рояль». Это был комедийный мюзикл с Ниной Шацкой в главной роли. Соавтором песен Александра Зацепина стал выпускник Московского литературного института имени Горького Онегин Гаджикасимов. Азербайджанец по национальности, он писал талантливые стихи на языке Пушкина и Достоевского. Любовь к русской культуре поэту привела мама, Махтабан Ханум, знаток русской литературы. И необычное имя сыну она дала в честь Евгения Онегина. Онегин Гаджикасимов с юных лет задумывался о смысле жизни. Плодом размышлений и поисков для него стало принятие православия, а в 1989 году и монашество в Оптиной пустыне. Уже в ранних стихах будущего монаха звучат мотивы ответственности за каждый поступок. Дорожная песня из фильма «Белый рояль» заставляет задуматься об истинной цели жизненного пути. И легкая, искристая мелодия Александра Зацепина этому

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Нет, наверное, более избитого и часто используемого слова, чем «любовь». О любви поют, они рассуждают, ее ищут, и многие почему-то не находят. Потому что, возможно, ищут не то и не там. Найти же настоящую любовь нам поможет отрывок из 13 и 14 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, что читается сегодня утром во время богослужения в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Любовь долготерпит, милосердствует».
3: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует – тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?
2: Да церковь созидание приемлет.
1: Для начала повторим слова апостола Павла, которые принято называть гимном настоящей любви. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». О какой же любви идет речь? Почему я задаю такой вопрос? А потому что при всем своем богатстве русский язык при описании любви проявляет досадную скудость. Люблю жену, люблю природу, люблю мороженое, люблю футбол. Звучит глагол «любить», но мы, конечно, понимаем, что речь идет о разных видах любви. Но мы их смешиваем, а вот древние греки умели различать. В древнегреческом языке слово «любовь» имеет четыре значения и может быть передано при помощи слов «сторге», «филия», «эрос» и «агапи». Детальный разбор этих понятий осуществил еще в середине XX века английский писатель и богослов Клайв Стейплс Льюис, посвятив теме любви обширное произведение, которое так и называется «Любовь», а в оригинале «Четыре любви». Давайте же их рассмотрим. «Сторге» – первый тип любви, представляющий собой эмпатию или привязанность. Привязанность смиренна и кратка. Льюис отмечает, что привязанность обращает наш взор к неприметным. Бог и его святые любят тех, кто не может вызвать любви. Привязанность непритязательна, привязанность отходчива. Она долготерпит, милосердствует, никогда не перестает. Она открывает нам в других образ Божий, как открывает его смиренная святость. Следующим типом любви, более высоким, чем привязанность, является дружба, филия. Привязанность часто возникает в результате родственных связей или жизненной необходимости, а дружба есть сознательный выбор человека. Льюис указывает, дружба – не награда за ум или вкус, а орудие Божие. С ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его. Как и все доброе, красота – это от Бога, и потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Еще один вид любви – влюбленность или эрос, одновременно возвышенный и опасный тип любви. Возвышенный, поскольку позволяет человеку преодолеть его самость, открыться другому. Опасным, так как влюбленность сопровождается вожделением. Влюбленность не должна длиться вечно, она либо должна исчезнуть, либо перерасти в более крепкое чувство. Правильным путем идут те супружеские пары, которые позволяют влюбленности перерасти в высший тип любви – агапи. Это наиболее сложный, сверхприродный вид любви. Агапи требует от человека преодолеть границы самости, но не из стремления к наслаждению, а из чувства здоровой жертвенности. Именно агапи роднит человека с Богом. Бог проявляет к людям милосердную любовь, зная, что не все желают ее принять, но именно агапи, в конце концов, победит. Несмотря на все несовершенство этого мира, потому что, по слову апостола Павла, любовь агапи никогда не перестает. И именно к агапи мы с вами призваны Богом. Ради этой любви мы и созданы, но чтобы найти ее познать, необходимо до нее дозреть, пройдя и открыв все светлые стороны иных проявлений любви, которые не только не нужно отвергать, но наоборот, осветить их благодатью Господней.
0: Апостольские чтения.

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Мои друзья» много лет приходит на помощь людям в разных жизненных ситуациях. Благодаря регулярной поддержке добрых людей, организация может оперативно купить лекарства, оплатить лечение и реабилитацию, не открывая при этом специальный сбор. Так, буквально недавно фонду «Мои друзья» удалось помочь Владимиру из Красноярского края. Пожилой мужчина передвигается на инвалидной коляске. На его здоровье сказалась воинская травма, полученная в молодости, и два перенесенных инсульта. 4 года назад, после смерти супруги, Владимир остался один. Для поддержания здоровья мужчине нужны были лекарства, денег на которые у Владимира не было. Благодаря неравнодушным людям, которые оформили регулярные пожертвования, фонд «Мои друзья» закупил препараты для Владимира, не открывая при этом отдельного сбора. «Я не думал, что получу помощь. Порой разуверишься, что ты кому-то нужен. А получается, что нужен, если есть благотворительный фонд «Мои друзья». Спасибо всем добрым людям, которые мне помогли», — говорит Владимир. Благодаря пожертвованиям на уставную деятельность фонда, «Мои друзья» могут оперативно помогать подопечным – продуктами, лекарствами, одеждой и многим другим. Если вы тоже хотите стать участниками добрых дел, зайдите на сайт проекта «моидрузья.орг», нажмите кнопку «Помочь» и подпишитесь на ежемесячные пожертвования. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче.

0: и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
1: Пересказкой.
0: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям. В программе «Пересказки».
1: Пересказки.
0: На радио «Вера». Каждый вечер.
1: В 21.05.
2: Парсуна. Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
3: Сегодня гостем программы будет председатель правления фонда «Круг добра», основатель первого в России детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко.
2: Парсуна.

Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Четвертый Вселенский собор состоялся в 451 году в городе Халкидоне при императоре Маркиане. На нем присутствовали 630 епископов. Заседания Халкидонского собора происходили в храме великомученицы Ефимии. Собор осудил монофизитство, еретическое учение монаха Евтихия, который утверждал, что в Иисусе Христе человеческое естество было совершенно поглощено божественным. После собора император издал строгие законы относительно монофизитов. Приказано было всем принимать учения, определенные Халкидонским собором. Монофизитов изгонять, сочинения их сжигать. Халкидонский собор не положил конец христологическим спорам. Однако его вероопределение на многие века стало основой восточного православия. Церковь прославляет святых отцов, участников Четвертого Вселенского собора, и обращается к ним с молитвой. «Все святые отцы, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Открываем историю.
1: В годы Второй мировой войны главным союзником немецких нацистов была Италия. Неудивительно, ведь в 1922 году Италия стала первым в мире фашистским государством. К власти в стране тогда пришел Бенито Муссолини. Годы его правления вошли в историю как «черное двадцатилетие». На посту премьер-министра Италии Муссолини ограничил свободы граждан, установив тоталитарный режим. Его внешняя политика тоже отличалась агрессивными устремлениями. В 1936 году Италия захватила Эфиопию. Желание и дальше расширять свою экспансию в конце концов сделало страну союзницей Гитлера во Второй мировой войне. Однако, несмотря на репрессии и преследования, внутри итальянского общества существовали противники фашизма. Бок о бок с итальянцами в рядах антифашистского движения «Сопротивление» сражались и тысячи советских граждан разных национальностей. Один из партизанских отрядов на территории Италии, в котором воевали советские бойцы, так и назывался «Русский отряд». Командовал им капитан Владимир Яковлевич Переладов. Сибиряк, в 1941 году он ушел на фронт добровольцем. Под Вязьмой попал в плен. В августе 1943 года немцы отправили Переладова в Италию на строительство оборонительной линии. Там Владимиру удалось бежать. Так он попал в ряды итальянского сопротивления. Партизаны-итальянцы звали Переладова «капитана Русса». За его голову власти Италии назначили награду 300 тысяч лир. Но поймать Переладова врагу не удалось. Весной 1945 года капитана Русса вернулся в Советский Союз. Владимир Яковлевич написал книгу воспоминаний об участии в итальянском сопротивлении «Записки русского гарибальдийца». Самым известным из советских партизан в Италии стал Федор Андрианович Полетаев. Итальянцы называли его «Поэтан», потому что не могли выговорить сложную для них русскую фамилию. После освобождения Италии он был удостоен высшей национальной награды страны – золотой медали за военную доблесть. Итальянский историк Роберто Баталья писал о «Поэтане». «Федор – один из самых мужественных борцов партизанского движения». Настоящий Геркулес, добрый и смелый, он был лучший из нас. Федор Полетаев, уроженец Рязанщины, попал в плен в 1942-м, когда его полк сражался в районе Верхнего Дона. Прошел через несколько гитлеровских лагерей. В марте 1944-го совершил побег, но был пойман и отправлен на работы в Геную. Там Полетаеву все же удалось вырваться на свободу. Федор ушел в горы к партизанам и стал бойцом отряда имени Нина Франки. 2 февраля 1945-го около местечка Канталупа разыгрался бой между фашистскими карателями и группой партизан из Нина Франки, в которой был и Федор Полетаев. В том сражении он пожертвовал жизнью ради товарищей. В одиночку, в условиях численного превосходства противника, поднялся в атаку, ошеломив врага и заставив бросить оружие. В 1962 году Федору Андриановичу Полетаеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В начале мая 1945 года Италия была окончательно освобождена. Эта победа принадлежала и русским партизанам. По подсчетам историков, в рядах итальянского сопротивления насчитывалось около 5000 советских граждан. 450 из них пали смертью храбрых.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Христианство в своей практике нередко сравнивают со спортом высоких достижений. Вот, говорят, спортсмены придерживаются диеты, и верующие постятся. Спортсмены делают зарядку, и верующие молятся. Первые ходят на тренировки, а вторые на богослужения. Но если продолжать аналогию до конца, с чем именно нам нужно прийти к финишу? Об этом прикровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Подобно будет Царствие Небесное человеку домовиту».
3: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой». Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных».
2: «Вновь бы суть званий, мало же избранных».
1: Однажды я слышал разговор двух верующих женщин. Они обсуждали внука одной из них, который оказался очень упрямым и, увлекшись спортом, быстро достиг хороших результатов. Сила воли и способность достигать целей – настоящие черты подвижника. Вот бы его усилия, да в христианское русло. «Почти готовый святой», – мечтательно говорили они. «Ведь вон какие усилия и лишения может пережить ради победы». Конечно, в таких оценках они выдавали довольно расхожее мнение о сути подвижничества. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель тоже говорит о целенаправленном труде людей, которые усиленно работали за награду. Несколько раз за день хозяин виноградника выходит на улицу и видит паденных работников, то есть людей, которые нуждаются в деньгах, но нигде не устроены постоянно и предлагают свои силы и время любому, кто наймет их за достойную плату. С бытовой точки зрения, в примере, который приводит Спаситель, нет ничего необычного или примечательного, кроме одной детали. Управителю поручено выдавать плату, начиная с последних. Очевидно, для того, чтобы первые, которые работали весь день, увидели, сколько заплатили тем, кто работал меньше. И когда первые увидели, что плата была равной, они начали роптать, посчитав такое сравнение в оплате несправедливым. Им не хватило щедрости, на наличие которой их явно и проверял хозяин. Можно было бы решить, что перед нами просто притча про чудаковатого и щедрого хозяина виноградника, если бы Спаситель не сказал в самом начале, что речь идет о Царстве Божием. А значит, главная цель людей в притче не может быть бытовой, связанной с заработком, но должна быть в том, чтобы общаться с хозяином. Ведь суть Царства Небесного не в наслаждениях, пусть и духовных, а в богообщении. В свою очередь, это значит, что ключевой момент проверки работников заключался не в том, насколько полно они потрудились. Труд был очень важен, но он лишь подготавливал проверку. А вот дальше, уже после дневного труда, главной проверкой оказывалась мера смирения, которая помогла бы работникам согласиться с оценкой своего труда, и мера щедрости, которая позволила бы не рассердиться на хозяйскую щедрость. Вот это и была главная проверка. Совпал ты с хозяином или нет? В спорте каждый хочет быть первым, хочет быть значимее и успешнее. Но в Царстве Небесном нужно стремиться быть вместе, ведь только тогда оно принесет тебе радость.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Позвольте, дорогие слушатели, представить вам один отрицательнейлетний персонаж – надоедливую муху, которая из нечистых мест переносит на своих цепких лапках всякую заразу. Ей, к сожалению, уподобляется человек, склонный подмечать в жизни один негатив, а досужие разговоры, сводящие к осуждению ближних. Трудно прихлопнуть рукой бесстыдную муху, нелегко и заставить критикана переменить опасную для души тему разговора. Проще оставить его одного, в надежде, что бедняга не будет беседовать сам с собою.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Двадцать июля Православная Церковь празднует День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси. В 2010 году этот день был внесен в список государственных памятных дат. Именно князь Владимир, который еще при жизни получил в народе ласковое прозвище «Красносолнышко», принес свет православия на русскую землю. Более тысячи лет назад по его инициативе произошло величайшее событие – крещение Руси, которое изменило ход истории в нашей стране. Само крещение Руси означало принятие христианства в качестве государственной официальной религии. После того, как князь Владимир сделал выбор в пользу этой веры, в стране стали массово строиться храмы, а языческие идолы уничтожаться. О важнейшем историческом событии Дне крещения Руси рассказывает настоятель храма архистратига Божия Михаила села Тахта и иерей Виктор Останков.
3: Сегодня мы вспоминаем события, которые многие историки называют случайным или политическим, или даже тактическим ходом. Но для нас, христиан, это промысел Божий. Конечно, я говорю о крещении Руси, о выборе, который определил не просто одно тысячелетие, а всю нашу вечность. Крещение Руси. Мы часто произносим это как факт из учебника. 988 год, князь Владимир, Днепр, киевляне заходят в воду. Но давайте на минуту остановимся и подумаем, а что, если бы этого не случилось? Представьте, не было бы храмов, были бы капища с кровавыми жертвоприношениями, не было бы повести временных лет нашей первой летописи, не было бы слова о законе и благодати митрополита Илариона, первого русского богослова. Не было бы икон Андрея Рублева, не было бы храмов, которые до сих пор стоят, как небо на земле. Вместо этого мы бы оставались племенем с узелковым письмом и кровавыми обрядами. Потому что христианство принесло нам не просто веру, оно принесло нам культуру, письменность, книжность, каменное зодчество, законы, защищавшие вдов и сирот. Князь Владимир выбрал не просто религию, он выбрал смысл, он выбрал путь, где заповедь «возлюби ближнего» сильнее закона кровной мести, где душа важнее меча. И этот выбор определил все наше тысячелетие. Через крещение мы вошли в семью христианских народов не как рабы, а как равные. Мы получили от Византии не только веру, но и церковную иерархию, богослужение, священные книги. А главное, мы научились отличать добро от зла не по силе, а по совести. Крещение, сказала она тогда и говорит сегодня, положи душу свою за ближнего. Этот выбор отменил смерть, потому что подарил надежду на жизнь вечную. Итак, крещение Руси – это не просто дата в учебнике. Это наш личный нравственный выбор, который мы делаем каждый день. Князь Владимир выбрал Христа для своего народа, а мы выбираем Христа для себя. Давайте же будем достойны этого выбора, храня веру, культуру и любовь, завещанные нам святым, великим, равноапостольным князем Владимиром. В этом и есть главный смысл праздника.
2: Именем святого князя Владимира названы города, площади, улицы и учреждения. В честь крестителя Руси построены многочисленные соборы, монастыри, часовни и храмы. один из них – собор святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя 28 июля отмечает престольный праздник. Он был построен в 2018 году и стал одним из самых величественных храмов на Ставрополье. В день крещения Руси в православных церквях по всей стране совершаются богослужения по уставу великого праздника. А ровно в полдень по местному времени в каждом храме по традиции начинают звонить колокола. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает актер Игорь Лесов.
2: В свое время была создана актерская студия под руководством Алексея Баталова. И у меня были функции, помимо артиста, еще организационные. И вот как-то перед открытием сезона, это был конец августа, мы находились в здании в ГИК, в его кабинете. Мы там разложили бумаги, собираем репертуар, понимаем, что у нас, какие гастроли, сколько спектаклей в месяц. И вдруг заходит охранник и говорит: «Марсей Владимирович, там к вам пришла женщина, говорит, что договариваюсь». Он говорит: «Нет, нет, я никого не жду». «Ну, что мне с ней делать-то?» Он говорит: «Пусть придет, узнаем, что там». Приходит женщина очень своеобразного вида, странной речи и так далее. Он говорит: «Ну, ты объясни мне, давай, расскажи, что там надо». Он говорит: «Ну, вот там надо помочь, там, чтобы вот вы сказали свое слово, и от этого все решится». Я, наблюдая за этой картиной, я понимаю, что, скорее всего, сейчас Алексей Владимирович скажет: «Ну, я не чиновник, кто я такой, почему я должен сказать, и от этого что-то в мире изменится». Он нет, говорит: «Ну, давай, давай, ты расскажи, что там у тебя». Она начинает рассказывать: нужно помочь какому-то талантливому мальчику, он музыкант, нужно было какое-то письмо написать, чтобы Алексей Владимирович подписал, и от этого должно все измениться. Он говорит: «Ну, давай, давай, где твое письмо? Подпишем его». Я думаю: «Ну, сейчас она даст письмо, мы подпишем, и она пойдет». Она говорит: «А нету письма у меня никакого, нету». «А как, что?» Говорит: «Ну, вот письмо надо, вот какое-то письмо». «Ага, письмо тебе надо, да? Ну, давай, давай». Эта история тянулась часа три. Он составлял одно письмо, другое письмо, третье письмо, пока, наконец, это письмо не было составлено. Она ушла, мы стали работать, составлять все эти наши таблицы, репертуар, а у меня пошла работа. Я стал понимать, как добро воплощается в жизни не какими-то теориями, что нужно быть добрым, призыванием к добру и так далее, а именно то, когда встречается тебе в жизни человек, как ты должен себя повести, и что твое поведение и отношение к этому человеку не должно складываться из того, как он выглядит, а с чем он тебе обращается. Ты прежде всего должен видеть перед собой человека и быть перед ним тоже человеком.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Священный мученик Иаков Маскаев родился в 1879 году в городе Уральске. В 1923 году был пострижен в монашество и принял сан епископа. В 1925 году был запрещен в священнослужении раскольничьим обновленческим синодом, который при поддержке большевиков захватил церковную власть в Оренбурге. В 1930 году епископа Иакова арестовали по делу о контрреволюционной церковной организации. На допросах епископ отказался давать показания против арестованных вместе с ним людей, благодаря чему многие из них были освобождены. Святителя сослали на Соловки. В 1933 году владыка был назначен епископом Барнаульским. Несмотря на хронические болезни, он ежедневно проводил службы в кафедральном Знаменском соборе. Всегда ходил по городу в священническом одеянии, несмотря на хулу и насмешки. В 1936 году вновь был арестован. Тройка НКВД без суда приговорила священномученика Иакова к расстрелу. Сокамерник владыки по последнему заключению рассказал, что один из уголовников любил кататься на спине статного и красивого старика, дергая за его косу, как за поводья. А старик не противился. Но нет-нет, да скажет тихое слово мучителю. И со временем в сознании уголовника что-то произошло. Когда старик ослаб от болезней, вчерашний мучитель выносил его на руках на прогулку, кормил с ложки. «Живи», — говорил он батя, — «только живи, ты здесь очень нужен». Этим стариком был архиепископ Иаков.
4: Подвигом и молитвами мучеников XX века стоит русская церковь.
3: По словам патриарха Кирилла, именно в их крестном стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Мы чтим память всех новомучеников и исповедников российских. И в этот день обращаемся с молитвой к священномученику Иакову, архиепископу Барнаульскому. «Святой мученик Иаков, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

творчестве итальянского оперного композитора Джакомо Пуччини немало прекрасных опер, как правило, на лирические или драматические сюжеты. Всего лишь раз музыкант решил попробовать себя в роли композитора-сатирика и создал одноактную оперу под названием «Джанни Скикки». В основу этого произведения он положил фрагмент из божественной комедии «Данте». Итальянский поэт описал в нем случай, который, вероятно, произошел в действительности. В конце XIII века во Флоренции авантюрист по имени Джанни Скикки переоделся в знатного горожанина Буозо Донати и от лица последнего составил подложное завещание в свою собственную пользу. Данте обличает мошенника и предписывает его душе печальную участь. Несмотря на то, что Пуччини стремился создать прежде всего комедийное произведение, самым известным эпизодом оперы стала лирическая ария «Лауретты». В ней дочь Джанни Скикки просит отца не разлучать ее с возлюбленным Ринуччо, и в этот момент герой, которого Данте изображал как ловкого авантюриста, раскрывается совсем с другой стороны, как человек, способный любить и сострадать. Искренняя просьба дочери заставляет его забыть о собственных интересах. Короткая и удивительно светлая ария Лауретты напоминает о том, что любовь способна смягчать человеческие сердца и пробуждать в людях лучшие чувства. Ария Лауретты из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки» прозвучит в исполнении Марии Каллас.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Нет, наверное, более избитого и часто используемого слова, чем любовь. О любви поют, они рассуждают, ее ищут, и многие почему-то не находят. Потому что, возможно, ищут не то и не там. Найти же настоящую любовь нам поможет отрывок из 13 и 14 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, что читается сегодня утром во время богослужения в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Любовь долготерпит, милосердствует».
3: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует – тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?
2: Да церковь созидание приемлет.
1: Для начала повторим слова апостола Павла, которые принято называть гимном настоящей любви. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». О какой же любви идет речь? Почему я задаю такой вопрос? А потому что при всем своем богатстве русский язык при описании любви проявляет досадную скудость. Люблю жену, люблю природу, люблю мороженое, люблю футбол. Звучит глагол «любить», но мы, конечно, понимаем, что речь идет о разных видах любви. Но мы их смешиваем, а вот древние греки умели различать. В древнегреческом языке слово «любовь» имеет четыре значения и может быть передано при помощи слов «сторге», «филия», «эрос» и «агапи». Детальный разбор этих понятий осуществил еще в середине XX века английский писатель и богослов Клайв Стейплс Льюис, посвятив теме любви обширное произведение, которое так и называется «Любовь», а в оригинале «Четыре любви». Давайте же их рассмотрим. «Сторге» – первый тип любви, представляющий собой эмпатию или привязанность. Привязанность смиренна и кратка. Льюис отмечает, что привязанность обращает наш взор к неприметным. Бог и его святые любят тех, кто не может вызвать любви. Привязанность непритязательна, привязанность отходчива. Она долготерпит, милосердствует, никогда не перестает. Она открывает нам в других образ Божий, как открывает его смиренная святость. Следующим типом любви, более высоким, чем привязанность, является дружба, филия. Привязанность часто возникает в результате родственных связей или жизненной необходимости. А дружба есть сознательный выбор человека. Льюис указывает, дружба – не награда за ум или вкус, а орудие Божие. С ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его. Как и все доброе, красота – это от Бога. И потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Еще один вид любви – влюбленность или эрос – одновременно возвышенный и опасный тип любви. Возвышенный, поскольку позволяет человеку преодолеть его самость, открыться другому. Опасным, так как влюбленность сопровождается вожделением. Влюбленность не должна длиться вечно, она либо должна исчезнуть, либо перерасти в более крепкое чувство. Правильным путем идут те супружеские пары, которые позволяют влюбленности перерасти в высший тип любви – агапи. Это наиболее сложный, сверхприродный вид любви. Агапи требует от человека преодолеть границы самости, но не из стремления к наслаждению, а из чувства здоровой жертвенности. Именно агапи роднит человека с Богом. Бог проявляет к людям милосердную любовь, зная, что не все желают ее принять, но именно агапи, в конце концов, победит. Несмотря на все несовершенство этого мира, потому что, по слову апостола Павла, любовь агапи никогда не перестает. И именно к агапи мы с вами призваны Богом. Ради этой любви мы и созданы, но чтобы найти ее познать, необходимо до нее дозреть, пройдя и открыв все светлые стороны иных проявлений любви, которые не только не нужно отвергать, но наоборот, осветить их благодатью Господней.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Почему мне нравится паломничество? Такой вот и простой, и сложный одновременно вопрос я себе тут задала. Первое, что приходит в голову в качестве ответа, там, в стенах древних церквей, монастырей, мне кажется, что Бог ближе. Но почему ближе? Как вообще Господь может быть ближе или дальше? И разве в земных физических измерениях определяется Его положение относительно нас? Господь вездесущ. Это догматы. Значит, это лишь наше ощущение, ближе Он или дальше. Точнее сказать, ближе мы к Нему или дальше. И вот какой ответ я нашла для себя. В паломничествах словно удается убрать преграды между мной и Богом. Дела, суета, шум, которые сопровождают обыденную жизнь, они уходят. И я чувствую Бога, слышу Бога, воспринимаю благодать Божью прямо, близко. Я просто остаюсь с Ним один на один. И мне так хорошо. Но разве невозможно сохранить такое состояние в обычной жизни? Сложно, но очень хочется. Для этого мы и получаем духовный опыт в паломничествах. Это состояние души как эталон, к которому нужно стремиться, к которому хочется стремиться. Вот за этот дар духовных ориентиров я и ценю паломничество.
0: Частное мнение.

хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете.

0: Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 29 июля, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Радио «Вера». Сегодня, 29 июля, Церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского Собора, священномученика Иакова Москаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Священномученик Петр Гаврилов родился в 1870 году в деревне Уткино Казанской губернии в семье крестьянина. В 1895 году он был рукоположен в сан священника. В 1929 году был выслан из города Барнаула в Нарын. Через 4 года, вернувшись из ссылки, служил в Сретенском храме в городе Бийске. 1 ноября 1936 года отец Петр был арестован как участник контрреволюционной повстанческой организации. Его допрашивали в течение нескольких месяцев. Следователь добивался от священника лжесвидетельства на епископа Иакова Москаева и других христиан. Отец Петр держался мужественно, виновным себя не признал и никого не оговорил. Особая тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. В 1989 году протоиерей Петр Гаврилов был реабилитирован, а в 2000 году причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских. Церковь с любовью хранит память о мучениках 20 века. Для всех нас они пример подлинной веры и христианского подвига, в том числе и священномученик Петр Гаврилов. Вспоминая святого, мы просим его: «Священномученик Петр, моли Бога о нас».

0: Время добрых дел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Год без лета. Так с горькой улыбкой говорили о 1816-м жители Западной Европы. Стоял июль, но в Германии то и дело выпадал снег, а по утрам ударяли заморозки похуже, чем в январе. Само собой, ни о каком урожае при таких аномальных погодных условиях речи быть не могло. Цены на старые запасы зерна многократно подскочили. Его катастрофически не хватало людям. Что уж говорить про лошадей, которые десятками падали от бескормицы. А между тем, в начале XIX века они были главным, а кое-где и единственным транспортным средством, например, в тихом германском городе Карлсруэ. И вот уже давно на его мостовых не было слышно стука копыт и скрипа карет. Один из жителей городка, барон Карл фон Дресс, главный лесничий района Баден-Вюртемберг, сидел в кресле у себя дома. Должность свою барон не любил и согласился на нее лишь потому, что на этом настаивал отец. Впрочем, она была не слишком хлопотной и оставляла много свободного времени для занятия, которое фон Дрезу по-настоящему нравилось – придумывать и конструировать всякие вещицы. Не для себя, для людей. Например, однажды он собрал приспособление, с помощью которого можно всего за несколько минут, почти без усилий, нарубить мясо для колбасок или котлет. Кухарка была очень рада. Благодарила и говорила, что барон облегчил ей работу. Вот и сейчас, глядя в окно, фон Дресс думал о том, как тяжело людям без лошадей. На чем ездить по делам? Вдруг он увидел соседского мальчика. В руках у него была деревянная лошадка. Точнее, палка с игрушечной головой лошади. Снизу к палке крепились два колеса. Ребенок разгонялся, отталкиваясь ногами от земли, а потом вскакивал на небольшую площадку между колесами и проезжал таким образом некоторое расстояние. Фон Дресс еле удержался, чтобы, подобно Архимеду, не закричать во весь голос «Эврика!». Схватил лист бумаги, карандаш и стал что-то быстро рисовать. В 1817 году барон Карл фон Дресс представил общественности свое новое изобретение – беговую машину. Два колеса, скрепленных между собою деревянной рамой. Сверху на раме узкое кожаное седло. Над передним колесом – руль в виде небольшой, чуть изогнутой перекладины. Фон Дресс лично продемонстрировал беговую машину в действии. Сел на нее, как на лошадь, оттолкнулся ногами от пола и поехал. На демонстрации присутствовал губернатор. Поджав губы, он отозвал барона в сторону. «Не пристало вам при вашем высоком чине уподобляться малому ребенку», — строго отчитал он изобретателя. Но десятилетний сын губернатора пришел от беговой машины в восторг и стал умолять фон Дрезе непременно сделать для него точно такую же. А отцу заявил, что барона за его изобретение нужно непременно наградить. Губернатор сыну отказать не смог. Выдал фон Дрезу премию, но все же остался при своем мнении. Если бы он знал, что пройдут годы, и на усовершенствованной беговой машине будут ездить не то что лесничие, а сами губернаторы и даже президенты, изобретение барона фон Дреза навсегда вошло в нашу жизнь под привычным сегодня названием «велосипед». Любопытно, что в Германии велосипед некоторое время называли дрезиной по фамилии изобретателя. Но когда фон Дресс спустя некоторое время придумал управляемую тележку для передвижения по рельсам, дрезиной начали именовать уже ее. А беговая машина, велосипед, со временем стала средством передвижения и неотъемлемым атрибутом отдыха и спорта. На родине велосипеда, в немецком Карлсруэ, одним из главных экскурсионных маршрутов и сегодня остается прогулка по городу на двухколесном железном коне.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
3: У меня есть одна знакомая, зовут ее Любовь. Работает она в магазине продавщицей, сама воспитывает двух прекрасных детей. И вот каждое утро она едет на маршрутке к себе на работу. И путь их пролегает мимо храма. Она всегда крестится. И вот в один из дней, когда она уже подходила к магазину с маршрутки, она обнаружила, что забыла телефон. Она отпросилась с работы и сразу же побежала туда на остановку. Одно такси проехало маршрутное, второе такси проехало, но она не помнит ни номер автомобиля, ни водителя. И тут останавливается маршрутное такси, оттуда выбегает водитель. И говорит: «Слушайте, извините, пожалуйста, не вы забыли телефон?» И показывает ее телефон. Она говорит: «Да, я, а как вы узнали, что это мой?» Он говорит: «А я сколько раз езжу по этому маршруту, но вы единственная, кто всегда крестится на храм. И у вас под чехлом иконка Николая Чудотворца». Вот такая удивительная история. Поэтому давайте, проезжая или проходя мимо храма, никогда не стесняться, а если мы христиане, все-таки креститься.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Христианство в своей практике нередко сравнивают со спортом высоких достижений. Вот, говорят, спортсмены придерживаются диеты, и верующие постятся. Спортсмены делают зарядку, и верующие молятся. Первые ходят на тренировки, а вторые на богослужения. Но если продолжать аналогию до конца, с чем именно нам нужно прийти к финишу? Об этом прикровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Подобно будет Царствие Небесное человеку домовиту».
3: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных».
2: «Мнозе будут званы, мало же избранных».
1: Однажды я слышал разговор двух верующих женщин. Они обсуждали внука одной из них, который оказался очень упрямым и, увлекшись спортом, быстро достиг хороших результатов. Сила воли и способность достигать целей – настоящие черты подвижника. Вот бы его усилия, да в христианское русло. «Почти готовый святой», – мечтательно говорили они. «Ведь вон какие усилия и лишения может пережить ради победы». Конечно, в таких оценках они выдавали довольно расхожее мнение о сути подвижничества. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель тоже говорит о целенаправленном труде людей, которые усиленно работали за награду. Несколько раз за день хозяин виноградника выходит на улицу и видит паденных работников, то есть людей, которые нуждаются в деньгах, но нигде не устроены постоянно и предлагают свои силы и время любому, кто наймет их за достойную плату. С бытовой точки зрения, в примере, который приводит Спаситель, нет ничего необычного или примечательного, кроме одной детали. Управителю поручено выдавать плату, начиная с последних. Очевидно, для того, чтобы первые, которые работали весь день, увидели, сколько заплатили тем, кто работал меньше. И когда первые увидели, что плата была равной, они начали роптать, посчитав такое сравнение в оплате несправедливым. Им не хватило щедрости, на наличие которой их явно и проверял хозяин. Можно было бы решить, что перед нами просто притча про чудаковатого и щедрого хозяина виноградника, если бы Спаситель не сказал в самом начале, что речь идет о Царстве Божием, а значит, главная цель людей в притче не может быть бытовой, связанной с заработком, но должна быть в том, чтобы общаться с хозяином, Ведь суть Царства Небесного не в наслаждениях, пусть и духовных, а в богообщении. В свою очередь, это значит, что ключевой момент проверки работников заключался не в том, насколько полно они потрудились. Труд был очень важен, но он лишь подготавливал проверку. А вот дальше, уже после дневного труда, главной проверкой оказывалась мера смирения, которая помогла бы работникам согласиться с оценкой своего труда, и мера щедрости, которая позволила бы не рассердиться на хозяйскую щедрость. Вот это и была главная проверка. Совпал ты с хозяином или нет? В спорте каждый хочет быть первым, хочет быть значимее и успешнее. Но в Царстве Небесном нужно стремиться быть вместе, ведь только тогда оно принесет тебе радость.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера». Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Имя – одно из первых слов, которое мы слышим после рождения. Оно – часть нашей идентичности. С помощью имени мы представляемся окружающим людям. Это визитная карточка. Имя зачастую дается в память о каком-либо предке или по святцам в честь святого. Да и просто маме и папе нравится имя, вот они с любовью нарекают так ребенка. И бывает неприятно, когда это красивое имя начинают искажать. Например, вместо «Маша» говорят «Машенция». Или вместо «Костя» обращаются к человеку «Кинстантинус». Подчас так происходит не со зла. Человек не хочет нас обидеть. Наоборот, скорее налицо попытка пошутить, сократить дистанцию. Но ведь на такое поведение нужно иметь право. Если вы уже давно знакомы, и ваши манеры общения предполагают безобидное подтрунивание, и в том числе такое шутливое искажение имени, то да, здесь нет ничего плохого. Как узнать, приятно ли собеседнику то, что мы называем его иначе, чем он привык? Можно спросить об этом прямо. «Ничего, что я тебя так называю?» А если не хотите спрашивать, присмотритесь, понаблюдайте. Вы увидите, нравится это вашему знакомому или нет. А может, и не стоит привыкать к такой манере диалога? Зачем рисковать отношениями? Ведь не каждый готов прямо высказать недовольство. Однако чувство дискомфорта может нарушить дальнейшее общение. Давайте помнить, что имя – это важная часть нашей личной и общечеловеческой культуры. Это в какой-то степени духовный дар. Первый человек, Адам, давал имена всем живым существам. В молитве, которую дал апостолам Христос, говорится об имени Бога: «Да светится имя Твое». Имя несет печать духовного мира. Хотелось бы, чтобы бережное отношение к своему и чужому имени всегда присутствовало в нашей жизни. С вами была Нина Резник.
2: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
5: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда, ну, уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Армаген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
7: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
7: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
6: Да, да, он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
7: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
6: До свидания.
3: Богословие в красках.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. На чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре команда Марокко заняла почетное 4-е место и оказалась первой африканской сборной, добившейся столь высокого результата. А ее лидер, полузащитник Хаким Зиеш, стал любимцем футбольных болельщиков во всем мире. И не только благодаря спортивным достижениям. Я узнала из средств массовой информации, что все свои премиальные за выступление на этом чемпионате, $325 000, он передал в благотворительные фонды на помощь нуждающимся соотечественникам. Хаким родился в 1993 году в голландском городе Дронтон, в небогатой семье выходцев из Марокко. Родители воспитывали 5 сыновей и 3 дочерей. Все братья с раннего возраста занимались футболом, принимали участие в соревнованиях. Когда Зиешу было 10 лет, скончался его отец, глава большой семьи, и все заботы легли на маму. Мальчик помогал по мере сил, подрабатывал посудомойщиком и разносчиком меню в заведениях общепита. Но случилось так, что он связался с плохой компанией. Через некоторое время 2 старших брата Хакима, перспективные футболисты, свернули на кривую дорожку, которая привела к проблемам с законом. К счастью, рядом оказался другой брат, Фаузи, заменивший Хакиму отца. «Он регулярно приводил меня на футбол и забирал домой», – рассказывает спортсмен. «Я не думаю, что добился бы успехов, если бы не брат». Сегодня, благодаря знаменитому полузащитнику, его семья не испытывает финансовых трудностей. Хаким Зиеш не забывает и о других жителях Марокко, которым нужна помощь, и жертвует все заработанные в национальной команде призовые на благотворительность. И это продолжается с 2015 года, когда Зиеш дебютировал в составе «Атласских львов», так называют марокканских футболистов. Тогда спортсмен впервые передал гонорар бедным семьям своей страны, а также персоналу сборной – врачам, массажистам и другим сотрудникам. Доброе начинание стало традицией. А в 2018 году Хаким Зиеш протянул руку помощи Леону де Когелю, 26-летнему нападающему голландской команды «Go Ahead Eagles», попавшему в автокатастрофу во время отпуска. Леон нарушил спортивный режим, поэтому руководство клуба отказалось выплатить ему компенсацию. Хаким не был знаком с мужчиной, но решил ему помочь. «Когда я узнал о том, что коллегу ждет сложнейшая операция, а потом восстановление длиной в год, у меня защемило в груди», – признается Хаким Зиеш. «А у меня от его слов на душе стало очень тепло. Ведь сострадание – то чувство, которое радует и преображает жизнь». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера».
2: Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Священномученик Афиноген и 10 его учеников пострадали за Христа в 3 веке во время гонений на христиан в городе Севастии. Правитель Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал всем гражданам принести жертву идолам. Жители Севастии отказались участвовать в празднестве. Оказалось, большинство из них – христиане. Правитель выяснил, что христианство широко распространилось благодаря проповеди епископа Афиногена. Он приказал разыскать старца и привести на суд. Святой Афиноген и 10 его учеников жили неподалеку от города в небольшом монастыре. Не застав епископа, воины схватили учеников и бросили их в тюрьму. Святитель Афиноген добровольно пришел в Севастию и стал укорять судью за то, что в темнице сидят невиновные. Он тоже был схвачен. На суде святые мученики исповедали себя христианами и отказались принести жертву идолам. Перенеся жестокие истязания, ученики святого епископа были обезглавлены. После казни учеников палачам было приказано пытать старца. Единственное, о чем просил Афиноген, чтобы его казнили в родном монастыре. Священный мученик сам склонил свою голову под меч. Сохранилось предание, что перед смертью он услышал обетование, которое Христос дал на кресте благоразумному разбойнику: «Днесь со мною будешь в раю». Для Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к живым сомолитвенникам, и просим: «Священномученик Афиноген и с ним пострадавшие, молите Бога о нас».

Общенародную популярность этой песни в первую очередь принесла простая мелодия, которая легко запоминается. Но вот с ее авторством все очень непросто. На любой пластинке, выпущенной начиная с конца 1937 года, вы прочитаете, что авторы песни «Дружба» — поэт Андрей Шмульян и композитор Владимир Сидоров. А вот при самом первом издании, в начале 1937 года, в качестве композитора указан совсем другой человек — Поль Марсель. И вряд ли это ошибка. Павел Русаков, он же Поль Марсель, родился и вырос в семье иммигрантов во Франции, а высшее музыкальное образование получил уже в СССР. Здесь и остался. После убийства Кирова начались массовые репрессии, и люди с биографией Поля Марселя были первыми кандидатами на звание «враг народа». 2 июня 1937 года он был арестован, и его имя исчезло с грампластинок. По версии, которой придерживаются некоторые музыковеды, у Поля Марселя было как минимум две возможности познакомиться с Владимиром Сидоровым, указанным официально в качестве композитора песни, и он этим воспользовался. Марсель передал мелодию Сидорову, попросил издать под своим именем, а гонорар отправить больной матери. Что тот и сделал. Работал тогда Владимир Сидоров с легендарным певцом Вадимом Козиным. Именно в его исполнении песня «Дружба» стала всенародно любимой в СССР. А для самих создателей в ее названии содержался второй, более глубокий смысл.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Нет, наверное, более избитого и часто используемого слова, чем «любовь». О любви поют, они рассуждают, ее ищут, и многие почему-то не находят, потому что, возможно, ищут не то и не там. Найти же настоящую любовь нам поможет отрывок из 13 и 14 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, что читается сегодня утром во время богослужения в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Любовь долготерпит, милосердствует».
3: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?
2: Да церковь созидание приемлет.
1: Для начала повторим слова апостола Павла, которые принято называть гимном настоящей любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. О какой же любви идет речь? Почему я задаю такой вопрос? А потому что при всем своем богатстве русский язык при описании любви проявляет досадную скудость. Люблю жену, люблю природу, люблю мороженое, люблю футбол. Звучит глагол «любить», но мы, конечно, понимаем, что речь идет о разных видах любви. Но мы их смешиваем, а вот древние греки умели различать. В древнегреческом языке слово «любовь» имеет четыре значения и может быть передано при помощи слов «сторге», «филия», «эрос» и «агапи». Детальный разбор этих понятий осуществил еще в середине XX века английский писатель и богослов Клайв Стейплс Льюис, посвятив теме любви обширное произведение, которое так и называется «Любовь», а в оригинале «Четыре любви». Давайте же их рассмотрим. «Сторге» – первый тип любви, представляющий собой эмпатию или привязанность. Привязанность смиренна и кратка. Льюис отмечает, что привязанность обращает наш взор к неприметным. Бог и его святые любят тех, кто не может вызвать любви. Привязанность непритязательна, привязанность отходчива. Она долготерпит, милосердствует, никогда не перестает. Она открывает нам в других образ Божий, как открывает его смиренная святость. Следующим типом любви, более высоким, чем привязанность, является дружба, филия. Привязанность часто возникает в результате родственных связей или жизненной необходимости. А дружба – есть сознательный выбор человека. Льюис указывает, дружба – не награда за ум или вкус, а орудие Божие. С ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его. Как и все доброе, красота – это от Бога. И потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Еще один вид любви – влюбленность или эрос, одновременно возвышенный и опасный тип любви. Возвышенный, поскольку позволяет человеку преодолеть его самость, открыться другому. Опасным, так как влюбленность сопровождается вожделением. Влюбленность не должна длиться вечно, она либо должна исчезнуть, либо перерасти в более крепкое чувство. Правильным путем идут те супружеские пары, которые позволяют влюбленности перерасти в высший тип любви – агапи. Это наиболее сложный, сверхприродный вид любви. Агапи требует от человека преодолеть границы самости, но не из стремления к наслаждению, а из чувства здоровой жертвенности. Именно агапи роднит человека с Богом. Бог проявляет к людям милосердную любовь, зная, что не все желают ее принять. Но именно агапи, в конце концов, победит. Несмотря на все несовершенство этого мира, потому что, по слову апостола Павла, любовь агапи никогда не перестает. И именно к агапи мы с вами призваны Богом. Ради этой любви мы и созданы, но чтобы найти ее познать, необходимо до нее дозреть, пройдя и открыв все светлые стороны иных проявлений любви, которые не только не нужно отвергать, но наоборот, осветить их благодатью Господней.
0: Апостольские чтения.

0: общаемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Илья Кухарев. Блогер, предприниматель.
0: Частное мнение.
2: Читал Евангелие и остановился на таких словах Христа. «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Поблагодарил Господа за то, что его крестная смерть дала потрясающий плод, возможность для всех нас войти в Царство Небесное. Следующий день у меня был по плану выходным. Просто последние 3 недели оказались очень тяжелыми. Сначала ремонт нового офиса, подготовка к переезду бизнеса, потом сам переезд. Все это было очень трудозатратно и эмоционально сложно. Я реально устал. Поэтому решил устроить себе полноценный выходной. Запланировал с утра сходить с отцом в баню и потом отдыхать весь день. Но все пошло не по моему плану с самого утра. Оказалось, что мне нужно отвезти детей в школу. Но так как моя машина была в сервисе, пришлось искать ей замену. Созвонился с мамой, спросил, нужна ли ей ее машина. Она ответила, что нет. Договорились, что она оставит ее у метро, а я заскочу домой за вторыми ключами и потом заберу машину. Казалось бы, все здорово. Все спланировал, выхожу, еду. И тут мне звонит мама, и все вышесказанное и идеально спланированное рушится. На приборной доске маминой машины высветилась ошибка двигателя. На выходных предстоит на этом авто перевозить бабушку. А тут такое. Я начинаю слегка злиться. Да что ж такое? В кои-то веки решил посвятить день себе, и все не ладится. Мама, слышу,

0: ради ближнего, о чем я и читал в Евангелии накануне. И Господь дал мне пережить эту капельку умирания, умирания моего эгоизма и пробуждения зерна участия и сочувствия к ближнему. Знаете, как только я все это сопоставил, ощутил покой и радость от того, что сделаю важное дело для мамы. Поеду в Красногорск за 3-9 земель, потрачу время в сервисе, потрачу деньги на бензин, но зато послужу ближнему, своей любимой маме.
1: Частное мнение.

0: Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает в себя любимых. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:30.

Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Четвертый Вселенский собор состоялся в 451 году в городе Халкидоне при императоре Маркиане. На нем присутствовали 630 епископов. Заседания Халкидонского собора происходили в храме великомученицы Ефимии. Собор осудил монофизитство, еретическое учение монаха Евтихия, который утверждал, что в Иисусе Христе человеческое естество было совершенно поглощено божественным. После собора император издал строгие законы относительно монофизитов. Приказано было всем принимать учения, определенные Халкидонским собором. Монофизитов изгонять, сочинения их сжигать. Халкидонский собор не положил конец христологическим спорам. Однако его вероопределение на многие века стало основой восточного православия. Церковь прославляет святых отцов, участников Четвертого Вселенского собора, и обращается к ним с молитвой. «Все святые отцы, молите Бога о нас».

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Зрители, видевшие, как танцуют Екатерина Максимова и Владимир Васильев, очарованные легкостью и красотой их движений, невольно думали, что артисты и живут так же – легко, красиво. Ни для кого не было секретом, что золотая пара русского балета – еще и пара супружеская. Но, по выражению самого Васильева, их семейная жизнь была похожа на реку, которая не течет ровно, а порой волнуется и выходит из берегов. Катя и Володя учились в одном классе Московского хореографического училища. Володя был самым способным мальчиком, Катя – самой одаренной девочкой. В первый раз их поставили в пару в 10 лет. Катя танцевала, отвернувшись от партнера. Педагог попросил ее повернуть к Володе лицо. Катя не отреагировала, она стеснялась. «С годами пройдет», – сказала учительница. С годами не только прошло, но и переросло в любовь. После школы Володя и Катя стали супругами. Им было легко друг с другом. Никаких бытовых недоразумений, кому выносить мусор или мыть посуду, не возникало. У кого есть свободное время, тот и хозяйничал. Другое дело – работа в Большом театре. Тут случались такие творческие ссоры, что коллеги, наблюдая, как супруги выбегают из репетиционного зала, хлопая дверьми, всякий раз думали, что это окончательный и бесповоротный разрыв. Но недаром Васильев называл жизнь с Максимовой «рекой». Если про нее писать стихи, то и название было бы соответствующее – «река счастья». Максимова говорила, что Васильев все время признавался ей в любви. По самому незначительному поводу, такому, как, например, вкусный обед. Васильев же убежден, что мало говорил жене о чувствах. Но любовь – это в первую очередь поступки. И именно любовь мужа поставила Екатерину на ноги после травмы позвоночника. Врачи были уверены – ни танцевать, ни даже ходить Максимова больше не будет. Владимир не мог в это поверить и на одном кремлевском приеме попросил у руководства страны о помощи в лечении. Отчаянная попытка спасти жену возымела действие. Максимову положили в лучшую больницу, к лучшим врачам. После операции Владимир разработал для супруги упражнения, сам занимался с ней, и Екатерина вернулась на сцену. И танцевала потом еще 20 лет. Но тот первый после травмы спектакль артистки Большого запомнили надолго. За кулисами толпился народ. Все были готовы в любой момент поддержать, не дать упасть маленькому эльфу Кате Максимовой. Васильев танцевал, вывернув шею, чтобы ни на секунду не терять жену из виду. А когда опустили занавес, супругам аплодировали все, кто танцевал в тот вечер. Это были аплодисменты великой любви. Они были знакомы 60 лет, вместе прожили 50. И все эти годы не расставались. Вместе в школе, в театре, на гастролях, дома. У них и в мыслях никогда не было, что отпуск можно провести раздельно. Максимова всегда чувствовала поддержку мужа и его самую надежную защиту. Он и не мог быть иным. Ведь рядом находилась маленькая великая женщина. Так называл Катю Владимир Викторович. У них был любимый дом в Костромской области. Там супруги проводили по 2 месяца в году. Гений танца Васильев латал крышу, чинил моторную лодку и рисовал. Его Екатерина Великая собирала грибы, разгадывала кроссворды и читала книги. Екатерина Максимова ушла из жизни в православный праздник поминовения усопших – Радоницу. Свой 70-летний юбилей Владимир Васильев встречал уже без жены. В Лондоне есть балетная школа «London Body School», а в ней зал «Катя и Володя», названный в честь Максимовой и Васильева. Сегодня в этом зале занимаются дети. С творчеством русских артистов они знакомы не хуже тех детей, что в 70-е и 80-е годы росли в Советском Союзе и прекрасно знали Машу и принца из балета «Щелкунчик». Этот спектакль с участием Максимовой и Васильева показывали по телевизору ежегодно. 31 декабря.
1: Семейные истории. радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Христианство в своей практике нередко сравнивают со спортом высоких достижений. Вот, говорят, спортсмены придерживаются диеты, и верующие постятся. Спортсмены делают зарядку, и верующие молятся. Первые ходят на тренировки, а вторые на богослужения. Но если продолжать аналогию до конца, с чем именно нам нужно прийти к финишу? Об этом прикровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Подобно бо есть Царствие Небесное человеку домовиту».
3: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой». Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных».
2: «Многие будут званы, мало же избранных».
1: Однажды я слышал разговор двух верующих женщин. Они обсуждали внука одной из них, который оказался очень упрямым и, увлекшись спортом, быстро достиг хороших результатов. Сила воли и способность достигать целей – настоящие черты подвижника. Вот бы его усилия, да в христианское русло. «Почти готовый святой», – мечтательно говорили они. «Ведь вон какие усилия и лишения может пережить ради победы». Конечно, в таких оценках они выдавали довольно расхожее мнение о сути подвижничества. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель тоже говорит о целенаправленном труде людей, которые усиленно работали за награду. Несколько раз за день хозяин виноградника выходит на улицу и видит паденных работников, то есть людей, которые нуждаются в деньгах, но нигде не устроены постоянно и предлагают свои силы и время любому, кто наймет их за достойную плату. С бытовой точки зрения, в примере, который приводит Спаситель, нет ничего необычного или примечательного, кроме одной детали. Управителю поручено выдавать плату, начиная с последних. Очевидно, для того, чтобы первые, которые работали весь день, увидели, сколько заплатили тем, кто работал меньше. И когда первые увидели, что плата была равной, они начали роптать, посчитав такое сравнение в оплате несправедливым. Им не хватило щедрости, на наличие которой их явно и проверял хозяин. Можно было бы решить, что перед нами просто притча про чудаковатого и щедрого хозяина виноградника, если бы Спаситель не сказал в самом начале, что речь идет о Царстве Божием. А значит, главная цель людей в притче не может быть бытовой, связанной с заработком, но должна быть в том, чтобы общаться с хозяином, Ведь суть Царства Небесного не в наслаждениях, пусть и духовных, а в богообщении. В свою очередь, это значит, что ключевой момент проверки работников заключался не в том, насколько полно они потрудились. Труд был очень важен, но он лишь подготавливал проверку. А вот дальше, уже после дневного труда, главной проверкой оказывалась мера смирения, которая помогла бы работникам согласиться с оценкой своего труда, и мера щедрости, которая позволила бы не рассердиться на хозяйскую щедрость. Вот это и была главная проверка. Совпал ты с хозяином или нет? В спорте каждый хочет быть первым, хочет быть значимее и успешнее. Но в Царстве Небесном нужно стремиться быть вместе, ведь только тогда оно принесет тебе радость.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Чебурашка или крокодил? Да, со мной такое иногда случается. Во сне произношу какую-то бессмыслицу. И вот однажды утром мы вместе с супругой и дочкой пытались разгадать загадку, связанную с моей особенностью. Вводные были такие. Во сне я задавался вопросом, кто лучше, чебурашка или крокодил. Причем жена уверяла, что я с кем-то спорил. Но, как я ни старался, вспомнить подробности так и не смог. В раздумьях я вышел на балкон. И вдруг услышал звук сигнала электровоза. Он доносился с железной дороги в 2-3 километрах от нашего дома. В голове тут же все сложилось. «Чебурашка и крокодил» — название грузовых локомотивов. Я знаю это с детства, ведь вырос в железнодорожном поселке. «Чебурашкой» у нас называли электровоз ЧС-2, а «крокодилом» — тепловоз Т-10М. Они внешне напоминали персонажей мультфильма, и железнодорожники часто их так именовали. А во сне мы с друзьями спорили, кто все-таки лучше, чебурашка или крокодил. Столько лет прошло, а ответа на этот вопрос у меня так и не было. Но он был у моей 10-летней дочки. «Пап, не ломай голову, кто лучше. В мультике Гена и Чебурашка — друзья, а значит, им нечего делить».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Богом каждому на его жизненном пути.
4: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

себя страдания всего мира. Все, что нужно, это любовь. Не ищи напрасности бытия. Все, что нужно, это любовь.

0: рассказывает журналист Оксана Ковальская.
1: Это история о маме моей близкой подруги. Она медсестра и работает в детском отделении в одной из московских больниц. Там лежат дети, начиная от самого малого возраста и до 18 лет. Хотя больше все же именно маленьких деток. Им делают разные болезненные процедуры. Конечно, они расстраиваются и пугаются. Так вот, мама моей подруги придумала дарить им небольшие детские книжки с красивыми картинками. Такие, которые могут их заинтересовать и порадовать. Сама она объясняет это так. Вот сидит ребенок, такой заплаканный, после укола, например. И тут ему дают новенькую, красивую книжку. Глаза сразу загораются, ребенок радуется. И получается, что он уже немного забывает о тех неприятностях, которые были ранее. Вот такое небольшое утешение. Все книжки она покупает сама, а коллеги ее удивляются. Зачем тратить свои деньги? Мол, внуков тебе не хватает. Но зная этого человека, могу сказать, что дело совсем не во внуках. Раньше мама моей подруги работала во взрослой больнице в приемном отделении. Туда поступали самые разные люди, в том числе и без места жительства, или те, кто попал в трудную ситуацию. Так вот, она у меня узнавала, какие есть благотворительные организации и приюты, которые помогают таким людям. Таким образом, она тоже проявляла заботу по отношению к ним. Общаясь с ней, я думаю о том, что этот человек оказался на своем месте. Получается, для нее это не просто работа, а настоящее призвание, служение. Хочется пожелать, чтобы как можно больше людей нашли свое место и свое дело, которое будет приносить пользу не только им, но и тем, кто вокруг.
2: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского собора. Священномученика Иакова Москаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших.
4: Священномученик Иаков Москаев родился в 1879 году в городе Уральске. В 1923 году был пострижен в монашество и принял сан епископа. В 1925 году был запрещен в священнослужении раскольничьим обновленческим синодом, который при поддержке большевиков захватил церковную власть в Оренбурге. В 1930 году епископа Иакова арестовали по делу о контрреволюционной церковной организации. На допросах епископ отказался давать показания против арестованных вместе с ним людей, благодаря чему многие из них были освобождены. Святителя сослали на Соловки. В 1933 году владыка был назначен епископом Барнаульским. Несмотря на хронические болезни, он ежедневно проводил службы в кафедральном Знаменском соборе. Всегда ходил по городу в священническом одеянии, несмотря на хулу и насмешки. В 1936 году вновь был арестован. Тройка НКВД без суда приговорила священномученика Иакова к расстрелу. Сокамерник владыки по последнему заключению рассказал, что один из уголовников любил кататься на спине статного и красивого старика, дергая за его косу, как за поводья. А старик не противился. Но нет-нет, да скажет тихое слово мучителю. И со временем в сознании уголовника что-то произошло. Когда старик ослаб от болезней, вчерашний мучитель выносил его на руках на прогулку, кормил с ложки. «Живи», — говорил он батя, — «только живи, ты здесь очень нужен». Этим стариком был архиепископ Иаков.
3: Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их крестном стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Мы чтим память всех новомучеников и исповедников российских. И в этот день обращаемся с молитвой к священномученику Иакову, архиепископу Барнаульскому. Святой мученик Иаков, моли Бога о нас. –

0: Истории великих шедевров.
1: Австрийский композитор Франц Шуберт вошел в историю музыки прежде всего как автор многочисленных песен. В творчестве композитора их более 600. Композитор избирал глубокие по содержанию поэтические тексты, мастерски подчеркивал и усиливал с помощью музыки значение литературного первоисточника. Его песни разнообразны, чрезвычайно мелодичны и красивы. Неудивительно, что при жизни композитора они пользовались особым признанием. Помимо песен, Шуберт оставил весьма обширное музыкальное наследие и в других жанрах, в том числе камерно-инструментальных. Однажды, в 1819 году, он совершал путешествие по Верхней Австрии и в небольшом городке Штайр познакомился с ценителем своего вокального творчества, промышленником Сильвестром Паумгартнером. Последний особенно любил песни Шуберта «Форель» о рыбке, пойманной в сети рыбака, и готов был слушать ее часами. В благодарность за теплый прием композитор создал для Паумгартнера музыкальный подарок – фортепианный квинтет, в четвертой части которого цитировалась мелодия «Форели». Сочинение получилось жизнерадостным и светлым, как и сама песня. Фрагмент четвертой части фортепианного квинтета «Форель» Франца Шуберта исполняют Дмитрий Башкиров, Николай Дмитриенко, квартет имени Бородина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Нет, наверное, более избитого и часто используемого слова, чем «любовь». О любви поют, они рассуждают, ее ищут, и многие почему-то не находят, потому что, возможно, ищут не то и не там. Найти же настоящую любовь нам поможет отрывок из 13 и 14 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, что читается сегодня утром во время богослужения в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Любовь долготерпит, милосердствует».
3: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует – тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?
2: Да церковь созидание приемлет.
1: Для начала повторим слова апостола Павла, которые принято называть гимном настоящей любви. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». О какой же любви идет речь? Почему я задаю такой вопрос? А потому что при всем своем богатстве русский язык при описании любви проявляет досадную скудость. Люблю жену, люблю природу, люблю мороженое, люблю футбол. Звучит глагол «любить», но мы, конечно, понимаем, что речь идет о разных видах любви. Но мы их смешиваем, а вот древние греки умели различать. В древнегреческом языке слово «любовь» имеет четыре значения и может быть передано при помощи слов «сторге», «филия», «эрос» и «агапи». Детальный разбор этих понятий осуществил еще в середине XX века английский писатель и богослов Клайв Стейплс Льюис, посвятив теме любви обширное произведение, которое так и называется «Любовь», а в оригинале «Четыре любви». Давайте же их рассмотрим. «Сторге» – первый тип любви, представляющий собой эмпатию или привязанность. Привязанность смиренна и кратка. Льюис отмечает, что привязанность обращает наш взор к неприметным. Бог и его святые любят тех, кто не может вызвать любви. Привязанность непритязательна, привязанность отходчива. Она долготерпит, милосердствует, никогда не перестает. Она открывает нам в других образ Божий, как открывает его смиренная святость. Следующим типом любви, более высоким, чем привязанность, является дружба, филия. Привязанность часто возникает в результате родственных связей или жизненной необходимости. А дружба – есть сознательный выбор человека. Льюис указывает, дружба – не награда за ум или вкус, а орудие Божие. С ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его. Как и все доброе, красота – это от Бога. И потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Еще один вид любви – влюбленность или эрос – одновременно возвышенный и опасный тип любви. Возвышенный, поскольку позволяет человеку преодолеть его самость, открыться другому. Опасным, так как влюбленность сопровождается вожделением. Влюбленность не должна длиться вечно, она либо должна исчезнуть, либо перерасти в более крепкое чувство. Правильным путем идут те супружеские пары, которые позволяют влюбленности перерасти в высший тип любви – агапи. Это наиболее сложный, сверхприродный вид любви. Агапи требует от человека преодолеть границы самости, но не из стремления к наслаждению, а из чувства здоровой жертвенности. Именно агапи роднит человека с Богом. Бог проявляет к людям милосердную любовь, зная, что не все желают ее принять, но именно агапи, в конце концов, победит. Несмотря на все несовершенство этого мира, потому что, по слову апостола Павла, любовь агапи никогда не перестает. И именно к агапи мы с вами призваны Богом. Ради этой любви мы и созданы, но чтобы найти ее познать, необходимо до нее дозреть, пройдя и открыв все светлые стороны иных проявлений любви, которые не только не нужно отвергать, но наоборот, осветить их благодатью Господней.
0: Апостольские чтения.

0: Мысли начинают цепко хвататься то за текущие дела, то за планы на будущее, а то и за мечты. Иногда у меня получается не поддаваться, возвращать ум к молитве. Но очень часто я поддаюсь. И вот уже губы твердят священные слова, а ум где-то далеко, совсем не с Богом, а в миру. Вот и буквально недавно я поймала себя на том, что думаю далеко не о молитве, а о том, как после заварю себе вкусный кофе и включу любимую музыку. Я осеклась, перестала механически, без смысла произносить молитву и с горечью обратилась к себе. Получается, музыка для тебя важнее общения с Богом. Эх, вот если бы ты сейчас столь же горячо захотела молиться. И знаете, неожиданно ощутила такой мир и покой на душе, будто положила голову на плечо кому-то очень родному. В этом мирном состоянии я пребывала до последней строчки утреннего правила. А произнеся последнее «Аминь», подумала: «Надо же, Господи! Ты услышал тот мой горький укор самой себе и немедленно откликнулся, пришел на помощь». И словно в ответ на эту мысль вспомнилась фраза из огласительного слова на Пасху святителя Иоанна Златоуста: «Ибо щедрый владыка принимает и последнего, как первого, дела принимает и намерения приветствует, и деятельности отдает честь, и расположение хвалит».
1: Частное мнение.

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Что делать, если рядом тонет человек, а под ногами трещит лед? Как помочь при солнечном ударе, во время пожара или наводнения? Вера, Оля и Фома вместе с доктором Михаилом Гавриловичем, спасателем МЧС дяди Лёши и псом Алтаем осваивают правила безопасности.

Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Священномученик Петр Гаврилов родился в 1870 году в деревне Уткино Казанской губернии в семье крестьянина. В 1895 году он был рукоположен в сан священника. В 1929 году был выслан из города Барнаула в Нарын. Через 4 года, вернувшись из ссылки, служил в Сретенском храме в городе Бийске. 1 ноября 1936 года отец Петр был арестован как участник контрреволюционной повстанческой организации. Его допрашивали в течение нескольких месяцев. Следователь добивался от священника лжесвидетельства на епископа Иакова Маскаева и других христиан. Отец Петр держался мужественно, виновным себя не признал и никого не оговорил. Особая тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. В 1989 году протоиерей Петр Гаврилов был реабилитирован, а в 2000 году причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских. Церковь с любовью хранит память о мучениках 20 века. Для всех нас они пример подлинной веры и христианского подвига, в том числе и священномученик Петр Гаврилов. Вспоминая святого, мы просим его: «Священномученик Петр, моли Бога о нас».

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: 7 декабря 1826 года, в канун первой годовщины царствования императора Николая I, Федор Глинка опубликовал в журнале «Северная пчела» стихотворение, посвященное государю. В нем поэт призывал царя: «Как пращур Петр дружить по сердцу правоте и при звезде ночной томить над делом очи». Несколько дней спустя поэтическое приветствие направил императору и Александр Сергеевич Пушкин. В своем стихотворении «Станцы» он вспоминал славные деяния Петра I и, сравнивая Николая с его знаменитым прапрадедом, писал: «Семейным сходством будь же горд». Николая I сравнивали с Петром не только поэты-современники. И сегодня историки проводят параллели между двумя императорами. Они походили друг на друга даже внешне. Оба высокие, рост у Петра был больше 2 метра, у Николая – 189 сантиметров. И тот, и другой предпочитали скромный, едва ли не спартанский быт. Профессор Леонид Выскочков отмечает и такое общее увлечение государей, как любовь к церковному пению. По словам историка, Николай I любил церковные службы. В церкви Аничкова дворца он часто пел вместе с певчими. Петр I тоже присоединялся к церковному хору, например, когда приезжал в Покровский храм в Филях, который очень любил. По мнению ученых, схож у Петра и Николая был и подход к государственной политике. Например, Петр Великий начал процесс упорядочивания законодательства, стараясь систематизировать законы, сделать их рабочими, актуальными и современными. Для этого он создал особый государственный орган – Палату об уложении. Обновление законодательства было длительным процессом, а решена важнейшая задача оказалась именно в годы правления Николая I. Наконец, увидело свет полное собрание законов Российской империи и был напечатан свод актуальных действующих законов. Николай I не скрывал, что во многом действительно старается следовать по стопам своего великого предка. Ему нравилось говорить о своем прадеде. О царе Петре Алексеевиче неоднократно и подолгу беседовал с Николаем Пушкин. Поэт рассказывал друзьям, что император знает о Петре решительно все. На технический прогресс у двух императоров тоже были общие взгляды. Они не боялись внедрять в российские реалии передовые западные технологии. Так Петр по европейскому образцу построил мощный флот, а Николай I стал инициатором строительства и развития российских железных дорог. В 1842 году он подписал указ о строительстве железнодорожной ветки Санкт-Петербург-Москва. После кончины императора в 1855 и вплоть до начала 20-х годов 20 века эта линия носила в его честь название «Николаевская». А сама первая железная дорога по указу царя соединила Санкт-Петербург и Павловск еще в 1837. В честь этого события была выпущена памятная медаль с изображениями двух императоров – Николая и Петра – и надписью «Николай I – достойный преемник Петра Великого».
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Христианство в своей практике нередко сравнивают со спортом высоких достижений. Вот, говорят, спортсмены придерживаются диеты, и верующие постятся. Спортсмены делают зарядку, и верующие молятся. Первые ходят на тренировки, а вторые на богослужения. Но если продолжать аналогию до конца, с чем именно нам нужно прийти к финишу? Об этом прекровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Подобно боясь Царствие Небесное человеку домовиту».
3: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных».
2: Вновь бы суть званий, мало же избранных.
1: Однажды я слышал разговор двух верующих женщин. Они обсуждали внука одной из них, который оказался очень упрямым и, увлекшись спортом, быстро достиг хороших результатов. Сила воли и способность достигать целей – настоящие черты подвижника. Вот бы его усилия, да в христианское русло. «Почти готовый святой», – мечтательно говорили они. Ведь вон какие усилия и лишения может пережить ради победы. Конечно, в таких оценках они выдавали довольно расхожее мнение о сути подвижничества. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель тоже говорит о целенаправленном труде людей, – которые усиленно работали за награду. Несколько раз за день хозяин виноградника выходит на улицу и видит поденных работников, то есть людей, которые нуждаются в деньгах, но нигде не устроены постоянно и предлагают свои силы и время любому, кто наймет их за достойную плату. С бытовой точки зрения, в примере, который приводит Спаситель, нет ничего необычного или примечательного, кроме одной детали – управителю поручено выдавать плату, начиная с последних. Очевидно, для того, чтобы первые, которые работали весь день, увидели, сколько заплатили тем, кто работал меньше. И когда первые увидели, что плата была равной, они начали роптать, посчитав такое сравнение в оплате несправедливым. Им не хватило щедрости, на наличие которой их явно и проверял хозяин. Можно было бы решить, что перед нами просто притча про чудаковатого и щедрого хозяина виноградника, если бы Спаситель не сказал в самом начале, что речь идет о Царстве Божием. А значит, главная цель людей в притче не может быть бытовой, связанной с заработком, но должна быть в том, чтобы общаться с хозяином. Ведь суть Царства Небесного не в наслаждениях, пусть и духовных, а в богообщении. В свою очередь, это значит, что ключевой момент проверки работников заключался не в том, насколько полно они потрудились. Труд был очень важен, но он лишь подготавливал проверку. А вот дальше, уже после дневного труда, главной проверкой оказывалась мера смирения, которая помогла бы работникам согласиться с оценкой своего труда, и мера щедрости, которая позволила бы не рассердиться на хозяйскую щедрость. Вот это и была главная проверка. Совпал ты с хозяином или нет? В спорте каждый хочет быть первым, хочет быть значимее и успешнее. Но в Царстве Небесном нужно стремиться быть вместе, ведь только тогда оно принесет тебе радость.

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Позвольте, дорогие слушатели, представить вам один отрицательный летний персонаж – надоедливую муху, которая из нечистых мест переносит на своих цепких лапках всякую заразу. Ей, к сожалению, уподобляется человек, склонный подмечать в жизни один негатив, а досужие разговоры, сводящие к осуждению ближних. Трудно прихлопнуть рукой бесстыдную муху, нелегко и заставить критикана переменить опасную для души тему разговора. Проще оставить его одного, в надежде, что бедняга не будет беседовать сам с собою.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. На основе евангельской притчи о 10 девах поговорим о значении добрых дел в жизни человека и о действии благодати Божией. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о 10 библейских заповедях. Сегодня у нас в студии настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И разговор пойдет о 3-й и 4-й заповедях, посвященных запрету произносить имя Господа напрасно и посвящению субботнего дня Богу.
2: Светлый вечер на Светлом радио.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Увидела недавно в социальной сети интересную фотографию. Скромная кухонька с закопченным потолком. Молодая женщина одной рукой держит торт, другой обнимает маленькую девочку. Рядом 11 богатырей в пожарных касках и защитных костюмах. Некоторые из них отмечены на фото как пользователи соцсети. Крейг Уитакер, Джастин Эндрюс, Пол Маджетт, Райан Лестика. Под снимком несколько тысяч лайков. Стал разбираться, в чем секрет популярности изображения. Оказалось, в событии, которое запечатлено на нем. В декабре 2016 года пожарная команда города Монро, американского штата Висконсин, получила вызов в один из частных домов. Жители 20-й авеню сообщили, что у соседей из окон валит густой черный дым. Приехав, огнеборцы не увидели пламени. В доме стоял едкий запах, на кухонном столе чернела обугленная форма для выпечки бисквита с остатками сгоревшего теста. Тут же, обнявшись, плакали в голос юная мама и 4-летняя дочка. Пожарные выяснили, что женщина пекла торт малышке на день рождения. Внезапно случилось короткое замыкание, и электропечка вспыхнула. Хозяйке удалось обесточить прибор и погасить огонь, но духовка была безнадежно испорчена. И испечь лакомство к празднику теперь было невозможно. Крейг Уитакер, Джастин Эндрюс, Пол Маджетт, Райан Лестика и их коллеги посочувствовали имениннице и ее маме и продолжили свою вахту. Но через несколько часов, когда смена закончилась, они вернулись на 20-ю авеню, чтобы вручить малышке торт, купленный в складчину в лучшей кондитерской города. Этот поступок пожарных не укладывается в профессиональную инструкцию. Зато он соответствует жизненным правилам доброго, щедрого и чуткого человека. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников – святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Священномученик Афиноген и 10 его учеников пострадали за Христа в 3 веке во время гонений на христиан в городе Севастии. Правитель Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал всем гражданам принести жертву идолам. Жители Севастии отказались участвовать в празднестве. Оказалось, большинство из них – христиане. Правитель выяснил, что христианство широко распространилось благодаря проповеди епископа Афиногена. Он приказал разыскать старца и привести на суд. Святой Афиноген и 10 его учеников жили неподалеку от города в небольшом монастыре. Не застав епископа, воины схватили учеников и бросили их в тюрьму. Святитель Афиноген добровольно пришел в Севастию и стал укорять судью за то, что в темнице сидят невиновные. Он тоже был схвачен. На суде святые мученики исповедали себя христианами и отказались принести жертву идолам. Перенеся жестокие истязания, ученики святого епископа были обезглавлены. После казни учеников палачам было приказано пытать старца. Единственное, о чем просил Афиноген, чтобы его казнили в родном монастыре. Священномученик сам склонил свою голову под меч. Сохранилось предание, что перед смертью он услышал обетование, которое Христос дал на кресте благоразумному разбойнику. «Днесь со мною будешь в раю».
3: Для Бога все живы. И мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к живым сомолитвенникам, и просим. Священномученик Афиноген и с ним пострадавшие. Молите Бога о нас.

Леонид Яковлевич Гендель, доктор наук, действительный член Российской академии естественных наук и Нью-Йоркской академии наук, известный специалист в области биофизики, с 1974 года активно сотрудничает с оркестрами Олега Лунстрома и Анатолия Кролла, а также с Тухмановым, Богословским и множеством популярных исполнителей. Дело в том, что именно в 1974 году он взял творческий псевдоним по фамилии жены – Фадеев – и стал писать стихи для песен. «Чистые пруды», «Ностальгия в Риме» и «Маленькое кафе» – лишь некоторые из них. Через 5 лет после начала творческой деятельности произошло знаковое для Леонида Фадеева знакомство с известным уже тогда Юрием Антоновым. Композитор обедал в ресторане «Союза композиторов». Леонид Яковлевич подсел к нему за стол, показал стихотворение под названием «Анастасия» и спросил, не мог бы Юрий Михайлович сделать из него песню. Стихи Антонову понравились, и он достаточно быстро написал один из самых известных своих хитов. А далее быстро сложившийся творческий дуэт создал сверхпопулярные «20 лет спустя», «Море», «Я вспоминаю», «Берегите женщин», «Я не жалею ни о чем» и другие песни, которые до сих пор многие жители нашей страны знают наизусть. Но «Анастасия» стоит особняком. Зрители требуют «Анастасию» на каждом концерте и любят задавать вопрос, кому все-таки посвятил эту песню знаменитый композитор. Он отвечает так. «Песни – это моя обыденная работа. Сажусь за рояль и придумываю музыку. Кому ее посвятить – дело публики. Посвящайте родственникам, любимым. Пожалуйста».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Нет, наверное, более избитого и часто используемого слова, чем «любовь». О любви поют, они рассуждают, ее ищут, и многие почему-то не находят. Потому что, возможно, ищут не то и не там. Найти же настоящую любовь нам поможет отрывок из 13 и 14 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, что читается сегодня утром во время богослужения в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Любовь долготерпит, милосердствует».
3: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А кто пророчествует – тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?
2: Да церковь созидание приемлет.
1: Для начала повторим слова апостола Павла, которые принято называть гимном настоящей любви. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». О какой же любви идет речь? Почему я задаю такой вопрос? А потому что при всем своем богатстве русский язык при описании любви проявляет досадную скудость. Люблю жену, люблю природу, люблю мороженое, люблю футбол. Звучит глагол «любить», но мы, конечно, понимаем, что речь идет о разных видах любви. Но мы их смешиваем, а вот древние греки умели различать. В древнегреческом языке слово «любовь» имеет четыре значения и может быть передано при помощи слов «сторге», «филия», «эрос» и «агапи». Детальный разбор этих понятий осуществил еще в середине XX века английский писатель и богослов Клайв Стейплс Льюис, посвятив теме любви обширное произведение, которое так и называется «Любовь», а в оригинале «Четыре любви». Давайте же их рассмотрим. «Сторге» – первый тип любви, представляющий собой эмпатию или привязанность. Привязанность смиренна и кратка. Льюис отмечает, что привязанность обращает наш взор к неприметным. Бог и его святые любят тех, кто не может вызвать любви. Привязанность непритязательна, привязанность отходчива. Она долготерпит, милосердствует, никогда не перестает. Она открывает нам в других образ Божий, как открывает его смиренная святость. Следующим типом любви, более высоким, чем привязанность, является дружба, филия. Привязанность часто возникает в результате родственных связей или жизненной необходимости. А дружба – есть сознательный выбор человека. Льюис указывает, дружба – не награда за ум или вкус, а орудие Божие. С ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его. Как и все доброе, красота – это от Бога. И потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Еще один вид любви – влюбленность или эрос – одновременно возвышенный и опасный тип любви. Возвышенный, поскольку позволяет человеку преодолеть его самость, открыться другому. Опасным, так как влюбленность сопровождается вожделением. Влюбленность не должна длиться вечно, она либо должна исчезнуть, либо перерасти в более крепкое чувство. Правильным путем идут те супружеские пары, которые позволяют влюбленности перерасти в высший тип любви – агапи. Это наиболее сложный, сверхприродный вид любви. Агапи требует от человека преодолеть границы самости, но не из стремления к наслаждению, а из чувства здоровой жертвенности. Именно агапи роднит человека с Богом. Бог проявляет к людям милосердную любовь, зная, что не все желают ее принять, но именно агапи, в конце концов, победит. Несмотря на все несовершенство этого мира, потому что, по слову апостола Павла, любовь агапи никогда не перестает. И именно к агапи мы с вами призваны Богом. Ради этой любви мы и созданы, но чтобы найти ее познать, необходимо до нее дозреть, пройдя и открыв все светлые стороны иных проявлений любви, которые не только не нужно отвергать, но наоборот, осветить их благодатью Господней.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Анна Леонтьева. Радиоведущая, писатель.
0: Частное мнение.
2: Готовилась недавно к беседе о взрослении детей и задумалась, а что же такое я разумею под этим термином «взросление»? Что такое для меня человек взрослый? Какими умениями он обладает? Но понятное умение – это умение брать ответственность за свои поступки и их последствия. Но это только одно. Из множества бесед и личных размышлений вот какие я выделила навыки, умения, которыми обладает взрослый человек. Умение воспринимать свои детские травмы, о которых мы сейчас так много говорим, не как проблему и рану, а как задачу. Куда и как из этого выходить, причем простив своих родителей. Именно простивший, любящий человек обретает настоящую свободу. От детских обид, свободу развиваться. А прощение родителей дает ему еще и, как сказано в Библии, помощь свыше, долголетие на земле. Взрослый человек умеет строить отношения с родными, друзьями, возлюбленными, членами семьи. Он не старается доработать своих близких до своего идеала и таким образом обретает еще одну свободу. Не воспитывать никого под себя, освободить это время и силы на то, чтобы заниматься собой, своей душой и своим делом. Умение выйти из своего мира и увидеть другого человека с его скорбями, трудностями, болями. И это дает ему свободу выйти из клетки своего эго, полетать над этой клеткой, увидеть себя немного сверху и другого. Простить другому какие-то вещи, если надо, пожалеть. Пожалеть — это вообще уникальная свобода от многих претензий к окружающим и жизни вообще. Умение называть словами свои страхи — это умение в природе человека. Ему дано слово. Вот Адам в раю называл животных. Он по-настоящему видел их. Страхи же не любят, когда их видят и называют. Большинство до того не любит, что при назывании может вовсе испариться. Это ли не свобода? И смежный навык – умение преображать свою тревогу в действие. Не сидеть в углу комнаты, тревожась, а начинать действовать, чтобы убрать из жизни эту ненужность, сковывающую свободу. Умение радоваться красоте природы – это великий дар именно взрослого человека. Если ты растешь и мудреешь, то красота закатов, восходов, лесов, морей, полей, звезд все глубже проникает в твою душу. Все радостнее отзывается в сердце. Сколько радости постепенно приобретает взрослеющий человек. Ощущение ценности времени. Взрослый человек не убивает время, не коротает его. Он в нем живет, прекрасно зная, что это не его время. Это время ему подарено, и тем оно будет.

0: взрослый человек в понятие любви уже заложил эту жалость как часть любви. Много еще можно говорить об умениях взрослого человека, но вы заметили, какая это захватывающий дух свобода. От страхов, обид, уныния, бездействия, беспомощности. Сколько освобождается сил души для радости, творчества, жизни. Хорошая штука такая взрослость. Пойду расскажу это своим детям. Вдруг что-то из этих свобод им еще не открыто.
1: Частное мнение.

0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Москаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Четвертый Вселенский собор состоялся в 451 году в городе Халкидоне при императоре Маркиане. На нем присутствовали 630 епископов. Заседания Халкидонского собора происходили в храме великомученицы Ефимии. Собор осудил монофизитство, еретическое учение монаха Евтихия, который утверждал, что в Иисусе Христе человеческое естество было совершенно поглощено божественным. После собора император издал строгие законы относительно монофизитов. Приказано было всем принимать учения, определенные Халкидонским собором. Монофизитов изгонять, сочинения их сжигать. Халкидонский собор не положил конец христологическим спорам. Однако его вероопределение на многие века стало основой восточного православия. Церковь прославляет святых отцов, участников Четвертого Вселенского собора, и обращается к ним с молитвой. «Все святые отцы, молите Бога о нас».

0: Когда человек замерзает, ему необходимо оказаться рядом с источником тепла. Евангелие – это то, что отогревает человеческую душу. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В городе Александрове, Владимирской губернии, в самом конце 19 столетия было больше десятка фотоателье. Но, пожалуй, самой большой популярностью пользовалась фотомастерская Николая Степановича Арестова. Запечатлеться на память туда приезжали со всего Александровского уезда. К приветливому молодому фотографу стремились, потому что работал он, по словам его клиентов, ответственно и душевно. Во время процесса Николай Степанович создавал доброжелательную, непринужденную атмосферу. Это было важно. Выдержка кадра тогда длилась по несколько минут, и все время человеку приходилось сидеть буквально замерев. Малейшее движение, и фото испорчено. Именно поэтому на многих фотографиях того периода люди часто выходили напряженными, с каменными лицами. Чтобы избежать такого эффекта, Николай Арестов рассказывал клиентам что-нибудь доброе и позитивное. Люди расслаблялись, и на фотопортретах получались естественными, с радостными глазами и легкими улыбками. По крайней мере, именно такими можно увидеть их сегодня на сохранившихся фотоснимках авторства Николая Степановича Арестова. Фотографическим искусством, стремительно развивавшимся в 19 столетии, Николай увлекся еще в юности. А в 1896 году, когда ему исполнилось 24, решил выучиться фотографии профессионально. Он поступил учеником к весьма известному тогда в России мастеру Александру Платонову. Тот жил в подмосковном Сергиевом Посаде. Там же обосновался и Николай, переехав из родной Тульской губернии. За несколько лет он научился не просто высокой технике фотографирования, но и тонкому искусству видеть людей, их индивидуальность. Окончив обучение, Николай Степанович решил открыть собственное фотоателье. Нужны были средства для содержания семьи, которой он к тому времени уже обзавелся. Чтобы не составлять конкуренцию своему учителю, переехал из Сергиева Посада в Александров. Там Арестов очень скоро стал самым востребованным фотографом. Людям нравилось сниматься у доброжелательного, внимательного мастера. А Николаю Степановичу было приятно своим трудом доставлять им радость. Вскоре после переезда в Александров фотограф овдовел и в одиночку воспитывал двоих дочерей. Одна из них, Лидочка, в раннем детстве перенесла менингит. Болезнь затронула мозг. Девочке требовалась опека и помощь во всем. Заботиться о ней Николаю Степановичу помогала младшая дочь, Надежда. Но как бы ни было Николаю Степановичу трудно, гостей своего фотоателье он каждый день встречал с искренней улыбкой. В 1917-м, после Октябрьской революции, Арестов с дочерьми вновь перебрался в Сергиев Посад, тогда уже Загорск. В стремительно наступающем, воинственном безбожии ему хотелось быть поближе к обители святого Сергия. В 1930-м, в самый разгар гонений на церковь, Николай Степанович закрыл фотоателье и принял сан диакона. Он стал служить в храме Петра и Павла. И меньше чем через год отца Николая арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму в Москве. Предъявили обвинение в антисоветской деятельности. Однако на допросе отец Николай виновным себя не признал. Сказал следователю прямо: «Я считаю, что арестован за то, что отдал себя на служение Богу». 10 июня 1931 года диакон Николай Арестов был расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на Ваганьковском кладбище. И сегодня с его светлых фотографий улыбаются нам люди – военные, священники, гимназисты, нарядные барышни и большие дружные семьи. Все те, кому Николай Степанович подарил радость своим трудом и искусством.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
4: У меня есть одна знакомая, зовут ее Любовь. Работает она в магазине продавщицей, сама воспитывает двух прекрасных детей. И вот каждое утро она едет на маршрутке к себе на работу. И путь их пролегает мимо храма. Она всегда крестится. И вот в один из дней, когда она уже подходила к магазину с маршрутки, она обнаружила, что забыла телефон. Она отпросилась с работы, сразу же побежала туда на остановку. Одно такси проехало маршрутное, второе такси проехало. Но она не помнит ни номер автомобиля, ни водителя. И тут останавливается маршрутное такси, оттуда выбегает водитель. И говорит: слушайте, извините, пожалуйста, не вы забыли телефон? И показывает ее телефон. Она говорит: да, я, а как вы узнали, что это мой? Он говорит: а я сколько раз езжу по этому маршруту, но вы единственная, кто всегда крестится на храм. И у вас под чехлом иконка Николая Чудотворца. Вот такая удивительная история. Поэтому давайте, проезжая или проходя мимо храма, никогда не стесняться, а если мы христиане, все-таки креститься.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Христианство в своей практике нередко сравнивают со спортом высоких достижений. Вот, говорят, спортсмены придерживаются диеты, и верующие постятся. Спортсмены делают зарядку, и верующие молятся. Первые ходят на тренировки, а вторые на богослужения. Но если продолжать аналогию до конца, с чем именно нам нужно прийти к финишу? Об этом прекровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Подобно бо есть Царствие Небесное человеку домовиту».
3: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой». Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных».
2: «Мнозе будут званы, мало же избранных».
1: Однажды я слышал разговор двух верующих женщин. Они обсуждали внука одной из них, который оказался очень упрямым и, увлекшись спортом, быстро достиг хороших результатов. Сила воли и способность достигать целей – настоящие черты подвижника. Вот бы его усилия, да в христианское русло. «Почти готовый святой», – мечтательно говорили они. «Ведь вон какие усилия и лишения может пережить ради победы». Конечно, в таких оценках они выдавали довольно расхожее мнение о сути подвижничества. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель тоже говорит о целенаправленном труде людей – которые усиленно работали за награду. Несколько раз за день хозяин виноградника выходит на улицу и видит паденных работников, то есть людей, которые нуждаются в деньгах, но нигде не устроены постоянно и предлагают свои силы и время любому, кто наймет их за достойную плату. С бытовой точки зрения, в примере, который приводит Спаситель, нет ничего необычного или примечательного, кроме одной детали – управителю поручено выдавать плату, начиная с последних. Очевидно, для того, чтобы первые, которые работали весь день, увидели, сколько заплатили тем, кто работал меньше. И когда первые увидели, что плата была равной, они начали роптать, посчитав такое сравнение в оплате несправедливым. Им не хватило щедрости, на наличие которой их явно и проверял хозяин. Можно было бы решить, что перед нами просто притча про чудаковатого и щедрого хозяина виноградника, если бы Спаситель не сказал в самом начале, что речь идет о Царстве Божием, а значит, главная цель людей в притче не может быть бытовой, связанной с заработком, но должна быть в том, чтобы общаться с хозяином, Ведь суть Царства Небесного не в наслаждениях, пусть и духовных, а в богообщении. В свою очередь, это значит, что ключевой момент проверки работников заключался не в том, насколько полно они потрудились. Труд был очень важен, но он лишь подготавливал проверку. А вот дальше, уже после дневного труда, главной проверкой оказывалась мера смирения, которая помогла бы работникам согласиться с оценкой своего труда, и мера щедрости, которая позволила бы не рассердиться на хозяйскую щедрость. Вот это и была главная проверка. Совпал ты с хозяином или нет? В спорте каждый хочет быть первым, хочет быть значимее и успешнее. Но в Царстве Небесном нужно стремиться быть вместе, ведь только тогда оно принесет тебе радость.

0: Утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Какое неприятное явление – слова-паразиты. Ну, это самое, в принципе. Их много. Они засоряют речь, заслоняют собой полноценные, несущие информацию слова. А давайте задумаемся, откуда в нашем общении появляются эти так называемые паразиты? Сначала научный подход. Известно, что речь – это спонтанный акт, при котором мы и говорим, и думаем одновременно. И посудите сами, что происходит во время этого процесса. Вы уже начали формулировать, но еще не знаете, к какому выводу придете. И вам просто необходимо потянуть время, чтобы с одной стороны закончить мысль, а с другой не потерять внимание собеседника. И тут неожиданно и появляются они, все эти «как бы», «собственно говоря», «значит». Интересный факт. Лингвисты вместе с психологами выявили, что разные люди используют разные слова-паразиты. Например, степенный философ будет говорить «это», а шустрый интеллектуал – «так сказать». А тот, кто не приемлет категоричности, будет вставлять в свою речь постоянные «как бы». К слову, вспомним, что слово «как бы» мы часто встречаем в произведениях Федора Михайловича Достоевского. Да, это все забавные факты, и мы вроде бы знаем теперь, что слова-паразиты возникли не по нашей воле. Это решение нашей психики. Неужели стоит выразить им благодарность и оставить в нашем повседневном общении? Уверена, что нет. Поскольку есть еще одна важнейшая причина этого явления. Засоренность нашей речи говорит о том, что подчас мы пытаемся прикрыть ненужными словами истинное отношение к тем или иным вещам. Всеми этими «как бы» и «понимаешь ли» тянем время, чтобы успеть придумать отговорку, закрыться, улизнуть, возможно, прикрыть надменность, ложь или страх. Итак, слова-паразиты – не такое уж простое явление для человека. Возможно, они – маскировка наших духовных проблем. Если будем решать эти проблемы, то тогда и слова-паразиты нам будут не нужны. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». «28 июля Православная Церковь празднует День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси». В 2010 году этот день был внесен в список государственных памятных дат. Именно князь Владимир, который еще при жизни получил в народе ласковое прозвище «Красносолнышко», принес свет православия на русскую землю. Более 1000 лет назад по его инициативе произошло величайшее событие – крещение Руси, которое изменило ход истории в нашей стране. Само крещение Руси означало принятие христианства в качестве государственной официальной религии. После того, как князь Владимир сделал выбор в пользу этой веры, в стране стали массово строиться храмы, а языческие идолы уничтожаться. О важнейшем историческом событии – Дне Крещения Руси – рассказывает настоятель храма архистратига Божия Михаила села Тахта иерей Виктор Останков.
6: Сегодня мы вспоминаем события, которые многие историки называют случайным или политическим, или даже тактическим ходом. Но для нас, христиан, это промысел Божий. Конечно, я говорю о крещении Руси, о выборе, который определил не просто одно тысячелетие, а всю нашу вечность. Крещение Руси. Мы часто произносим это как факт из учебника. 988 год, князь Владимир, Днепр, киевляне заходят в воду. Но давайте на минуту остановимся и подумаем, а что, если бы этого не случилось? Представьте, не было бы храмов, были бы капища с кровавыми жертвоприношениями. Не было бы повести временных лет нашей первой летописи. Не было бы слова о законе и благодати митрополита Илариона, первого русского богослова. Не было бы икон Андрея Рублева, не было бы храмов, которые до сих пор стоят, как небо на земле. Вместо этого мы бы оставались племенем с узелковым письмом и кровавыми обрядами. Потому что христианство принесло нам не просто веру, оно принесло нам культуру, письменность, книжность, каменное зодчество, законы, защищавшие вдов и сирот. Князь Владимир выбрал не просто религию, он выбрал смысл, он выбрал путь, где заповедь «возлюби ближнего» сильнее закона кровной мести, где душа важнее меча. И этот выбор определил все наше тысячелетие. Через крещение мы вошли в семью христианских народов не как рабы, а как равные. Мы получили от Византии не только веру, но и церковную иерархию, богослужение, священные книги. А главное, мы научились отличать добро от зла не по силе, а по совести. Крещение, сказала она тогда и говорит сегодня, положи душу свою за ближнего. Этот выбор отменил смерть, потому что подарил надежду на жизнь вечную. Итак, крещение Руси – это не просто дата в учебнике. Это наш личный нравственный выбор, который мы делаем каждый день. Князь Владимир выбрал Христа для своего народа, а мы выбираем Христа для себя. Давайте же будем достойны этого выбора, храня веру, культуру и любовь, завещанные нам святым, великим, равноапостольным князем Владимиром. В этом и есть главный смысл праздника.
5: Именем святого князя Владимира названы города, площади, улицы и учреждения. В честь крестителя Руси построены многочисленные соборы, монастыри, часовни и храмы. Один из них – собор святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя 28 июля отмечает престольный праздник. Он был построен в 2018 году и стал одним из самых величественных храмов на Ставрополье. В день крещения Руси в православных церквях по всей стране совершаются богослужения по уставу великого праздника – а ровно в полдень по местному времени в каждом храме по традиции начинают звонить колокола. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает специалист по рекламе Полина Шуфлят.
2: Хочу рассказать историю, которая случилась с моей мамой. Маме назначили МРТ на окраине Москвы ночью, в другом районе. Изучив маршрут, как добираться до места, мама решила отправиться на последнем поезде в поликлинику. И, выходя из метро, обнаружила, что забыла телефон дома. Она сначала пыталась идти по памяти, но домов оказалось слишком много, они все были похожи друг на друга. И в итоге она заблудилась. На дворе стояла ночь, незнакомый район, и нет средства связи. Мама ходила по улицам в поисках поликлиники и молилась. Молилась, чтобы Господь послал ей проводника. Господь моментально отреагировал на молитву. На встречу ей вышел молодой человек, который проводил маму прямо до здания поликлиники. А уже после процедуры медперсонал помог маме и заказал обратно такси. Когда мама вернулась домой и рассказала мне эту историю, я одновременно и сопереживала, что она заблудилась, и благодарила Господа, что Он помог моей маме, и она вернулась в целости и сохранности.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников – святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Москаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Священномученик Иаков Москаев родился в 1879 году в городе Уральске. В 1923 году был пострижен в монашество и принял сан епископа. В 1925 году был запрещен в священнослужении раскольничьим обновленческим синодом, который при поддержке большевиков захватил церковную власть в Оренбурге. В 1930 году епископа Иакова арестовали по делу о контрреволюционной церковной организации. На допросах епископ отказался давать показания против арестованных вместе с ним людей, благодаря чему многие из них были освобождены. Святителя сослали на Соловки. В 1933 году владыка был назначен епископом Барнаульским. Несмотря на хронические болезни, он ежедневно проводил службы в кафедральном Знаменском соборе. Всегда ходил по городу в священническом одеянии, несмотря на хулу и насмешки. В 1936 году вновь был арестован. Тройка НКВД без суда приговорила священномученика Иакова к расстрелу. Сокамерник владыки по последнему заключению рассказал, что один из уголовников любил кататься на спине статного и красивого старика, дергая за его косу, как за поводья. А старик не противился. Но нет-нет, да скажет тихое слово мучителю. И со временем в сознании уголовника что-то произошло. Когда старик ослаб от болезней, вчерашний мучитель выносил его на руках на прогулку, кормил с ложки. «Живи», — говорил он батя, — «только живи, ты здесь очень нужен». Этим стариком был архиепископ Иаков.
4: Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их крестном стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Мы чтим память всех новомучеников и исповедников российских. И в этот день обращаемся с молитвой к священномученику Иакову, архиепископу Барнаульскому. «Святой мученик Иаков, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В середине XIX века в России возникает объединение композиторов «Могучая кучка». Такое странное наименование возникло после фразы музыкального критика Владимира Стасова в одной из его статей: «Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». Владимир Васильевич имел в виду композиторов, объединившихся вокруг фигуры замечательного музыканта и общественного деятеля Милия Алексеевича Балакирева. Творчество Балакирева известно куда меньше, чем сочинения его знаменитых коллег из «Могучей кучки» – Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова. Однако именно его идеи служили источником вдохновения для этих композиторов. Балакирев побуждал друзей писать такую музыку, каждая нота которой свидетельствовала бы о ее национальной принадлежности. И сам первый подавал тому пример. В возрасте 22 лет Балакирев создал одно из самых ярких своих сочинений – увертюру на темы трех русских песен для симфонического оркестра. Балакирев с трепетом относился к русскому фольклору и даже участвовал в фольклорных экспедициях в глухие деревушки, разбросанные по берегам Волги. Целью композитора было записать и сохранить для потомков старинные напевы. В увертюре звучит, например, мелодия лирической и задушевной народной песни «Вополе березка стояла». Мы услышим фрагмент из увертюры на темы трех русских песен Милия Балакирева в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Нет, наверное, более избитого и часто используемого слова, чем любовь. О любви поют, они рассуждают, ее ищут, и многие почему-то не находят. Потому что, возможно, ищут не то и не там. Найти же настоящую любовь нам поможет отрывок из 13 и 14 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, что читается сегодня утром во время богослужения в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Любовь долготерпит, милосердствует.
3: Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?
2: Да церковь созидание приемлет.
1: Для начала повторим слова апостола Павла, которые принято называть гимном настоящей любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. О какой же любви идет речь? Почему я задаю такой вопрос? А потому что при всем своем богатстве русский язык при описании любви проявляет досадную скудость. Люблю жену, люблю природу, люблю мороженое, люблю футбол. Звучит глагол «любить», но мы, конечно, понимаем, что речь идет о разных видах любви. Но мы их смешиваем, а вот древние греки умели различать. В древнегреческом языке слово «любовь» имеет четыре значения и может быть передано при помощи слов «сторге», «филия», «эрос» и «агапи». Детальный разбор этих понятий осуществил еще в середине XX века английский писатель и богослов Клайв Стейплс Льюис, посвятив теме любви обширное произведение, которое так и называется «Любовь», а в оригинале «Четыре любви». Давайте же их рассмотрим. «Сторге» – первый тип любви, представляющий собой эмпатию или привязанность. Привязанность смиренна и кратка. Льюис отмечает, что привязанность обращает наш взор к неприметным. Бог и его святые любят тех, кто не может вызвать любви. Привязанность непритязательна, привязанность отходчива. Она долготерпит, милосердствует, никогда не перестает. Она открывает нам в других образ Божий, как открывает его смиренная святость. Следующим типом любви, более высоким, чем привязанность, является дружба, филия. Привязанность часто возникает в результате родственных связей или жизненной необходимости, а дружба есть сознательный выбор человека. Льюис указывает, дружба – не награда за ум или вкус, а орудие Божие. С ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его. Как и все доброе, красота – это от Бога, и потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Еще один вид любви – влюбленность или эрос, одновременно возвышенный и опасный тип любви. Возвышенный, поскольку позволяет человеку преодолеть его самость, открыться другому. Опасным, так как влюбленность сопровождается вожделением. Влюбленность не должна длиться вечно, она либо должна исчезнуть, либо перерасти в более крепкое чувство. Правильным путем идут те супружеские пары, которые позволяют влюбленности перерасти в высший тип любви – агапи. Это наиболее сложный, сверхприродный вид любви. Агапи требует от человека преодолеть границы самости, но не из стремления к наслаждению, а из чувства здоровой жертвенности. Именно агапи роднит человека с Богом. Бог проявляет к людям милосердную любовь, зная, что не все желают ее принять, но именно агапи, в конце концов, победит. Несмотря на все несовершенство этого мира, потому что, по слову апостола Павла, любовь агапи никогда не перестает. И именно к агапи мы с вами призваны Богом. Ради этой любви мы и созданы, но чтобы найти ее познать, необходимо до нее дозреть, пройдя и открыв все светлые стороны иных проявлений любви, которые не только не нужно отвергать, но наоборот, осветить их благодатью Господней.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Лана Колосова, музыкант, певчая церковного хора.
0: Частное мнение.
2: С недавнего времени я стала ходить на спортивную площадку и заниматься на тренажерах. Заниматься – это громко сказано. Делать минимум упражнений. Я человек не очень спортивный, но с чего-то надо начинать. Обычно эта площадка безлюдная, но в тот день обнаружила, что заниматься буду не одна. Ближе к выходу в настольный теннис играли двое – крепкий мужчина и совсем молодой парень. Когда я выходила с площадки, смогла рассмотреть этого подтянутого атлетичного человека. Ничего себе! Он парню не уступал в игре, а по возрасту годился, наверное, в деды. Думаю, ему за 70 было. Надо же, в таком возрасте и в отличной форме, подумала я. Как бы хотелось мне в 70 тоже быть подтянутой, спортивной, красивой. Дедушка, наверное, серьезно тренируется каждый день. А я по мелочи упражнения делаю, и то нерегулярно. Нужно срочно увеличивать нагрузку. Стоп, сказала я себе. Не спеши хватать штангу, которую способен поднять только тяжелоатлет. Сорвешься, покалечишься. И ведь было уже такое в жизни. Правда, тогда речь шла не о телесных мышцах, а о мышцах души, если можно так выразиться. Я взялась совершить подвиг не по разуму. Еще старшеклассницей я пришла в храм. Сразу попала на клирос. Ничего на тот момент толком не знала ни о молитве, ни о посте. Изо дня в день наблюдала за более опытными в духовных вопросах прихожанами и особенно за нашими певчими, которые уже много лет на клиросе. Видела, как они усердно молились, строго постились. Я тоже начала поститься, подражая их усердию. Только вот не учла одну важную вещь, что пост и диета не одно и то же. Диета у меня уже была по рекомендации врачей, и диета строгая. Однако я твердо решила поститься, максимально строго. И ничего лучшего не придумала, чем отказаться от еды совсем. А молитвы не прибавила ни на йоту. Утренние и вечерние правила с трудом прочитывала. Евангелие даже не открывала. Эх, с батюшкой бы тогда хоть посоветовалась. Ведь нет же, даже в голову не пришло. Это был конец рождественского поста. Самые долгие и ответственные службы. А я едва на ногах стою. То и дело сажусь на стул, благо он был рядом. Регент наша, смотрю, сполошилась. «Ты хоть сегодня ела?» «Я молчу, я упрямая. Во что бы то ни стало, хотела довести начатое до конца. Еще немножко, и пост закончится. Обидно же будет». Чего я добилась в итоге? 3 дня выдержала. Ночь на 4-й день стало совсем плохо. Тошнило, началась интоксикация. А я же еще и почти не пила в это время. Мама уговаривала, хватит издеваться над собой. Я ни в какую. Однако 4-й день голодовки стал для меня последним. Я уже и сама испугалась, как будто жизнь уходила. Как я выдержала рождественскую службу, даже не знаю. Наверное, чудом. Я шла и думала, надо все делать постепенно, шаг за шагом. Как сейчас иду домой, после тренировки. Не бегу ведь, спокойно иду. Может, бег потом...

Частное мнение.

0: законом себе поставь никогда никому не изъявлять своего неудовольствия. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Священномученик Петр Гаврилов родился в 1870 году в деревне Уткино Казанской губернии в семье крестьянина. В 1895 году он был рукоположен в сан священника. В 1929 году был выслан из города Барнаула в Нарын. Через 4 года, вернувшись из ссылки, служил в Сретенском храме в городе Бийске. 1 ноября 1936 года отец Петр был арестован как участник контрреволюционной повстанческой организации. Его допрашивали в течение нескольких месяцев. Следователь добивался от священника лжесвидетельства на епископа Иакова Маскаева и других христиан. Отец Петр держался мужественно, виновным себя не признал и никого не оговорил. Особая тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. В 1989 году протоиерей Петр Гаврилов был реабилитирован, а в 2000 году причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских. Церковь с любовью хранит память о мучениках 20 века. Для всех нас они пример подлинной веры и христианского подвига, в том числе и священномученик Петр Гаврилов. Вспоминая святого, мы просим его: «Священномученик Петр, моли Бога о нас».

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Десятого апреля 1912 года у супругов Александра и Анны Илие, крестьян из румынского села Сулица, родился мальчик. Под окнами комнаты, где счастливая мать баюкала новорожденного, кудахтали куры. Со двора доносился стук молотка. Это кровищик чинил крышу старого сарая. В такой домашней умиротворенной обстановке появился на свет будущий духовный светильник Румынии и всего православного мира. Архимандрит Клеопа Илие. Пройдет время, и он станет монахом, церковным писателем, проповедником и старцем, духовным наставником для множества людей. А пока, лежа на руках у матери, он слушал, как та поет колыбельную, и дремал под звуки ее тихого голоса. Мальчика назвали Константином. Он был 9-м ребенком в семье. Костышел, как ласково звали его домашние, рос болезненным и слабым. Однажды, когда ему исполнилось всего несколько месяцев, он вдруг перестал есть. Младенец уже умирал от истощения, а деревенский доктор все не находил способ, как ему помочь. Тогда Анна взяла сына и отправилась с ним в скит, который находился в нескольких километрах от села. В храме, стоя на коленях перед иконой Богородицы, женщина со слезами воскликнула: «Матерь Божия, мое дитя больно, оно все время плачет, я не знаю, что делать, поэтому приношу его тебе». Как только она произнесла эти слова, маленький Костышел перестал плакать, зачмокал губами и потянулся к материнской груди. Ребенок снова стал есть, и опасность отступила. Родители Константина были верующими людьми. К Богу они обращались не только в трудную минуту, но и каждый день благодарили его за все. Александр и Анна были неграмотными, но знали наизусть молитвы и жития святых. Когда большая семья собиралась за столом, отец вслух читал «Отче наш», а остальные хором повторяли за ним слова молитвы. Старец Клеопа, вспоминая об отце, говорил, чтобы он лег вечером спать, не помолившись, или сел за стол, не прочитав «Отче наш», или не пошел в воскресенье в церковь. Вовек никто такого не видывал. Благочестие родителей, их пример живой веры, принесли свои плоды. Четверо старших братьев будущего старца и одна из его сестер стали монахами. С самого юного возраста почувствовал в себе духовное призвание и Константин. Когда мальчик подрос, отец поручил ему пасти овец. Пастбище находилось в 5 километрах от села, прямо под стенами монастыря Сихастрия. Константин слушал звон монастырского колокола, порой до него доносилось пение монахов, а иногда они сами приходили поговорить с мальчиком. Это общение и атмосфера приносили Константину огромную радость. Позже он узнает, что отец неспроста выбрал для пастбища такое необычное место. Он догадывался, какой путь хочет избрать его сын, и с родительской любовью и чуткостью помогал ему в этом выборе. Позаботились родители и о том, чтобы Константин выучился грамоте. Отец купил ему молитвенник. Юноша повсюду носил книгу с собой. Он брал ее даже в поле, где они с отцом убирали кукурузу. «Я очищал кукурузные початки от листьев», – вспоминал впоследствии отец Клеопа. «Папа подвозил мне их на телеге. Ожидая, пока он привезет очередную партию, я читал и выучивал наизусть молитвы». Зимой 1929 года 17-летний Константин и его старший брат Василий пришли к родителям за благословением. Они решили покинуть дом и уйти в монастырь. Отец с радостью благословил сыновей. Одобряла их выбор и Анна, но материнское сердце сжималось в предчувствии близкой разлуки. Пройдет еще 17 лет, и после смерти мужа Анна тоже станет монахиней. Константин к тому времени примет монашеский постриг с именем Клеопа, станет архимандритом и настоятелем монастыря. Он сам приедет за матерью, чтобы отвезти ее в обитель, где она в покое и радости проведет остаток своих дней. А ее сын, архимандрит Клеопа Илия, в своих проповедях и духовных произведениях не раз с любовью вспомнит о своей семье. От той светлой радости, которой была наполнена его жизнь среди родных.
1: Семейные истории. Радио

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
8: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 1872 год. Федор Михайлович отправился к Ивану Мартыновичу Барчу, главному врачу Максимилиановской лечебницы. Когда случилось несчастье с ручкой нашей Любочки, мы хотели обратиться к Барчу, но лечивший ручку хирург представил нам произошедший случай таким незначительным вывихом, что обращаться к знаменитостям, какой был тогда Барч, как-то было неловко. Федор Михайлович горько упрекал себя и никогда не мог простить себе и мне этой нашей небрежности. Барч прямо объявил, что кость срослась неправильно. Настал для нас тяжелый, полный сомнений день. Мы приехали в лечебницу, и к нам вскоре присоединился Аполлон Николаевич Майков, крестный отец нашей дочки. Было решено, что девочку станут хлороформировать. Мы перекрестили несколько раз нашу девочку, поцеловали ее, и так как под влиянием хлороформа она начала засыпать, то Барч взял ее из моих рук и бережно положил на постель. Мы с мужем вышли из комнаты со смертью в душе, не предполагая больше увидеть нашу дочку в живых. Слуга повел нас в отдаленную комнату и оставил одних. Федор Михайлович был бледен, как платок. Руки его тряслись. Я тоже от волнения едва держалась на ногах. «Аня, будем молиться, просить помощи Божьей. Господь нам поможет», — прерывающимся голосом сказал мне муж. И мы опустились на колени и никогда, может быть, не молились так горячо, как в эти минуты. Боже, как мы с мужем были безумно счастливы, когда все кончилось. Доктора ушли, и мы остались наедине с нашей милой крошкой. Трудно описать то чувство радости и успокоения, которое овладело нами.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, а скоро ли Пасха у нас?
2: Через 3 недели, Алексей Сергеевич. Вы мысли, что ли, читать научились? Я только что прочел строчку из 117-го псалма. «Сей день сотворен Господом. Возрадуемся же и возвеселимся». И вы про Пасху спрашиваете? Я даже вздрогнул от неожиданности.
1: А что, этот псалом разве связан с праздником Воскресения Христова?
2: Это удивительная песнь. Она, с одной стороны, в ярких образах рассказывает о возвращении иудеев из Вавилонского плена, о восстановлении Иерусалима и храма, а с другой, в ней действительно плещет христианская пасхальная радость о воскресении Христовом.
1: Как интересно. А вы не могли бы прочитать этот псалом?
2: Конечно, могу. Читаешь, словно кино смотришь. Буквально видишь, как процессия молящихся иудеев тянется к храму, который только что воссоздан, ждет освящения. Здание получилось, конечно, не такое пышное, а какое некогда построил царь Соломон, а потом разрушил Навуходоносор. После Вавилонского плена еврейский народ был обескровлен. Неоткуда было взять ни средств на дорогие материалы, ни достаточного количества людей для строительства. И все-таки в Иерусалиме царило ликование. И далеко по окрестностям разносился призыв: «Прославляйте Господа, ибо Он благ, и навеки милость Его». Да скажет так дом Израилев: «Он благ, и навеки милость Его». Да скажет дом Ааронов: «Он благ, и навеки милость Его». Да скажут боящиеся Господа: «Он благ, и навеки милость Его».
1: Это народ так радовался, что удалось храм восстановить?
2: Ну вот представьте себе, Алексей Сергеевич. Страна пережила катастрофу, избежать которой не помогли никакие политические интриги, никакая хитроумная стратегия правителей. После нашествия Навуходоносора в Иерусалиме не осталось камня на камне. Прекраснейший храм Соломона был стерт с лица земли. Людей угнали на чужбину, как стадо. Во время плена, который длился 70 лет, вопрос стоял о том, уцелеют ли иудеи вообще как народ. И вот вдруг происходит возвращение на родную землю, в Иерусалим.
1: Чудо!
2: Да, да, это было настоящее чудо, о котором и рассказывает псалмопевец. «В скорби призвал я Господа, и Он услышал меня и даровал сердцу моему простор. Господь подает мне помощь, и я не устрашусь. Что сотворит мне человек? Господь подает мне помощь, и я буду взирать без страха на врагов моих». Без всякого сомнения, автор псалма утверждает, что лучше надеяться на Господа, нежели надеяться на человека, лучше уповать на Господа, нежели уповать на князей.
1: Но зато по возвращении, наверное, настала настоящая эйфория, да?
2: Воодушевление в народе было, безусловно. Но как же нелегко приходилось людям. К материальным трудностям, о которых я уже упомянул, прибавилось то, что соседним племенам не давало покоя возрождение Иерусалима. Они сговорились напасть на город и вновь разграбить и разрушить его. Иудеям приходилось не только восстанавливать стены и ворота города, но и круглосуточно сторожить их. А те, кто смог уберечь веру, понимали еще и то, что главное в таких непростых условиях – это молитва.
1: А об этом тоже в псалме написано?
2: Да. И какие динамичные строки повествуют об этом. «Все народы окружили меня, но именем Господним боролся я с ними. Обступали, окружили меня, но именем Господним боролся я с ними. Окружили меня, будто пчелы соты, и яростью пылали, точно огонь в терновнике. Но именем Господним боролся я с ними. Низринут был я и едва не упал, но Господь поддержал меня».
1: Потрясающе звучит.
2: Вы дальше послушайте. Какое разнообразие ритмического рисунка стиха, сколько экспрессии в нем заложено. Какой миссионерский посыл. «Крепость моя, Господь, Его воспеваю, и был Он мне во спасение. Клики радостные спасенных слышны в обителях праведников. Десница Господня явила силу. Десница Господня вознесла меня. Десница Господня явила силу. Не умру, но жив буду и поведаю дела Господни. Наказывая, поучал меня Господь. Смерти же не предал меня».
1: Значит, так и пели иудеи, когда шли к храму, который им с большим трудом удалось восстановить.
2: По крайней мере, в пользу этой версии говорят следующие строки. «Отверзите мне врата правды, войдя в них, я прославлю Господа. Вот врата Господни, только праведники войдут в них». Многие толкователи считают, что врата правды, врата Господни здесь – это именно храмовые ворота.
1: А мне кажется, что эти слова нельзя воспринимать буквально. Здесь явно заложен более глубокий смысл.
2: Так я с самого начала и говорил, что 117-й псалом – это еще и христианский пасхальный гимн. Мессианская, пророческая грань псалма особенно ярко видна в следующих строках. «Прославлю тебя, ибо услышал ты меня и явил мне спасение. Камень, что отвергнут был строителями, встал во главу угла. От Господа был он и дивен взором нашим». Под камнем можно подразумевать и строительный материал, на первый взгляд негодный, но принявший на себя несущую функцию. И еврейский народ, презираемый и угнетаемый соседями, но сыгравший величайшую роль в истории человечества. Однако же Христос, как сказано в Евангелии, ясно указал на то, что краеугольный камень – это Он Сам. Тот, что был отвергнут иудейскими вождями, а оказался самым главным в истории человечества.
1: Действительно, словно радостным эхом откликаются на это открытие строки, что вы первыми прочитали. «Сей день сотворен Господом, возрадуемся же и возвеселимся». Вот это же правда про Пасху!
2: Да. И следующие строки звучат счастливым пасхальным перезвоном. «Господи, спаси нас! О, Господи, поспеши на помощь! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня, Бог наш Господь, и явился Он нам. Соберитесь во множестве на праздник в храме перед жертвенником. Ты, Бог мой, и прославлю Тебя. Ты, Бог мой, и превознесу Тебя. Прославлю Тебя, ибо услышал Ты меня и явил мне спасение. Прославляйте Господа, ибо Он благ, и навеки милость Его».
3: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня. Не устрашусь, что сделает мне человек. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели

0: Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Священномученик Афиноген и 10 его учеников пострадали за Христа в III веке во время гонений на христиан в городе Севастии. Правитель Филомарх устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал всем гражданам принести жертву идолам. Жители Севастии отказались участвовать в празднестве. Оказалось, большинство из них – христиане. Правитель выяснил, что христианство широко распространилось благодаря проповеди епископа Афиногена. Он приказал разыскать старца и привести на суд. Святой Афиноген и 10 его учеников жили неподалеку от города в небольшом монастыре. Не застав епископа, воины схватили учеников и бросили их в тюрьму. Святитель Афиноген добровольно пришел в Севастию и стал укорять судью за то, что в темнице сидят невиновные. Он тоже был схвачен. На суде святые мученики исповедали себя христианами и отказались принести жертву идолам. Перенеся жестокие истязания, ученики святого епископа были обезглавлены. После казни учеников палачам было приказано пытать старца. Единственное, о чем просил Афиноген, чтобы его казнили в родном монастыре. Священномученик сам склонил свою голову под меч. Сохранилось предание, что перед смертью он услышал обетование, которое Христос дал на кресте благоразумному разбойнику. «Днесь со мною будешь в раю». Для Бога все живы. И мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к живым сомолитвенникам, и просим. Священномученик Афиноген и с ним пострадавшие. Молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Кто такие апостолы?
3: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть и любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
4: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
5: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
4: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми. К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
5: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
4: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
6: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
7: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова.
6: Варфола, Иуда, Андрея и Павла. Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
7: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
8: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
9: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
10: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Уверена, там мы без труда найдем такую картину.
12: А я как раз очки надену пока.
11: Вот, Оля, взгляни. Красивый пейзаж, правда? Это картина «Лунная ночь на берегу моря». Под таким названием она экспонируется в Государственном русском музее Санкт-Петербурга. Хотя сам Айвазовский называл свою работу по-другому. «Ночь на горе Афонской». Он создал полотно в 1852 году, а, вероятно, оно навеяно воспоминаниями о поездке в Грецию, которую Айвазовский совершил в 1845. Он был тогда художником главного морского штаба и в этом качестве сопровождал великого князя Константина Николаевича Романова в паломничестве по святыням православного Востока.
12: Знаешь, Маргарита, а я ведь, наверное, и не догадалась бы сама, что это работа Айвазовского. Уж слишком спокойная для его картин море. Да и главный акцент сделан вовсе не на нем. Большую часть полотна занимает берег. На нем деревья и каменные строения, древние, судя по всему. Ты сказала, что действие картины происходит на Афоне. Вероятно, это один из монастырей Святой Горы. Интересно, какой?
11: По всей видимости, это Ксилургу, скит русского свято-пантелеимонова монастыря. Ксилургу считается одной из древнейших обителей на Афоне. Айвазовский был поражен молитвенной тишиной и красотой скита. И во время пребывания в нем постоянно делал в блокноте записи и зарисовки.
12: Действительно неземная красота. Вдали, залитое лунным светом море и скалы неприступного берега. На склоне шелестят кронами тонкие кипарисы. В одном из окошек обители горит свет. Наверное, кто-то из монахов молится в келье. Еще один монах, седобородый старец, сидит на камне с открытой книгой в руках. Он тоже молится. Вся картина наполнена безмолвием и священной молитвенной атмосферой.
11: А какая на полотне луна? Оля, обрати внимание, ведь ты хотела увидеть именно луну Айвазовского.
12: Потрясающе! Луна стоит высоко над морем, в легкой дымке. Несмотря на то, что на полотне ночь, далеко вокруг разливается ее ясный тихий свет.
11: Интересно, что Иван Константинович Айвазовский советовал рассматривать его лунные пейзажи особенным образом. Сосредоточиться сначала на самой Луне и уже потом медленно переводить взгляд на другие детали картины.
12: Попробую последовать совету автора шедевра. Просто невероятно. Я чувствую себя так, словно вдруг очутилась там, на Афонских скалах, под этим лунным светом, у стен древнего монастыря.
11: Видишь, на что способен талант? Ведь в реальной жизни мы с тобой, увы, никогда там не побываем. Женщинам доступ на святую гору Афон закрыт.
12: Да, Маргарита, теперь я поняла. Для настоящего художника нет в творчестве невозможного. Вот и Айвазовский смог и девятый вал изобразить, и морской бой, и тихую, молитвенную, благоговейную лунную ночь на берегу моря.
13: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Крест – это не только вера в Голгофский крест, но то, что вошло в нашу жизнь как постоянное распятие наших желаний.
1: Так сформулировал призыв к сдерживанию праздных желаний протопресвитер Иоанн Мейендорф. Выступая с докладом «Можно ли верить, будучи цивилизованным?» на съезде русского студенческого христианского движения в Париже, он говорил о ежедневной рутине, обволакивающей волю. Человеческая лень, как помеха в деле спасения, предлагает разные поводы, чтобы отвлечь от того, что необходимо душе. «Ничего в этом мире без аскезы сделать нельзя», — говорил с трибуны отец Иоанн. «Царство Божие усилием берется, потому что человек пал. Нам легче лежать, чем сидеть, чем стоять». И привел пример из повседневности. Просыпаясь утром, человеку стало более желанным не становиться на молитву, а бежать к телефону. Житейские желания не должны торжествовать над христианином. Верно обратное. К духовному пробуждению и приглашал протопресвитер Иоанн Мейендорф в своей речи в июне 1973 года.
0: Цитата дня.

0: радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Что такое счастье? Найти ответы на этот вечный вопрос решили в издательстве «Эксмо». Именно там вышла книга под названием «Радость моя. Истории о простом человеческом счастье». Это сборник непридуманных рассказов об удивительных встречах, неожиданных событиях, потрясающих совпадениях и чудесной помощи, которая приходит тогда, когда кажется, что ждать ее неоткуда. Богу возможно все. Такова главная мысль, объединяющая истории, которые происходили в разное время с разными людьми – святыми и грешниками, верующими и атеистами. Читатели найдут в книге рассказы известных духовных наставников и подвижников, преподобного Паисия Святогорца, архимандритов Иоанна Крестьянкина и Кирилла Павлова, митрополита Сурожского Антония, старца Серафима Тяпочкина, эпизоды из жизни святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Есть в книге истории, авторы которых остались неизвестными. Эти рассказы взяты из рукописных тетрадей, которые распространялись среди верующих в 60-70-х годах XX века. В то время подобный самиздат преследовался властями как религиозная пропаганда. Вот почему многие участники таких сборников не афишировали своих имен. Зато щедро делились с читателями радостью от того, что стали свидетелями действенного участия Бога в их собственной жизни. К примеру, один из таких рассказов, который называется «Кабы не она», повествует о самом настоящем чуде, произошедшем во время Великой Отечественной войны. В одном из городов накануне вторжения немцев эвакуировали детский сад. Чтобы остаться незамеченными для немецких самолетов, машинам с детьми пришлось ехать ночью, не зажигая фар. Водители ехали буквально на ощупь, и вдруг шофер первой машины увидел прямо перед собой светлую женскую фигуру. Он резко затормозил и выскочил из кабины, но женщины нигде не было. Тогда водитель увидел, что колеса его автомобиля находятся в нескольких сантиметрах от глубокого обрыва. Ошеломленные участники происшествия были уверены, что сама Матерь Божья спасла детей, и всю жизнь благодарили ее за чудесную помощь. Герои рассказов из сборника «Радость моя» утверждают: «Настоящее счастье – это вера в то, что в любых бедах и трудностях мы никогда не остаемся одни. Бог всегда рядом, и по Его воле больные исцеляются, разрешаются самые сложные проблемы, холодные сердца оттаивают и наполняются добротой». Истории о простом человеческом счастье дарят радость и надежду на то, что героями одной из них можем стать и мы. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса!

Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Артему Литвинцеву из Пензенской области 10 лет. У мальчика мышечная дистрофия Дюшена. Это генетическое заболевание, которое ведет к атрофированию мышц, в том числе обеспечивающих работу сердца и легких. Артему поставили диагноз не сразу. В первые годы жизни мальчик отставал в росте. Затем у ребенка появились боли в икроножных мышцах. Он с трудом мог передвигаться по лестнице. И только после генетической экспертизы медики подтвердили заболевание. Препарат, который останавливает течение болезни, Артем получить не успел. В России его выписывают по квоте детям до 8 лет. Но есть возможность приобрести лекарства за границей. А пока мальчик получает лечение, которое замедляет течение болезни. Купить один из самых дорогостоящих препаратов в мире семья Литвинцевых не может. Папа Артема работает водителем. Мама Юлия уволилась с работы, чтобы быть рядом с сыном.

0: Радио «Вера». География «Веры». Город Липецк находится в северной части Центрально-Черноземного района России. Эти места, расположенные вдоль русла реки Дон, еще называют Верхним Подоньем. Здешние жители еще в XII веке исповедовали православие. В Липецке и его окрестностях сохранились пещеры, в которых, по данным археологов, совершались богослужения в то далекое время. Однако к XIV столетию ордынские набеги превратили Верхнее Подонье в безлюдное дикое поле. Спустя 3 века оно стало частью Белгородской засечной черты, созданной для защиты южных границ России. Тогда же на реке Липовка, в районе современного Липецка, началась разработка месторождений железной руды. В 1703 году здесь открылись Липские железоделательные заводы. Вокруг них образовалось селение, которое в 1779 году получило статус города с названием Липецк. Он развивался еще и как курорт с железистыми минеральными источниками. К началу 20 века здесь работали больницы, несколько училищ и библиотек. Действовало 12 церквей. После революции 1917 года богослужения продолжали совершаться лишь в 2 липецких храмах. А в конце 20 века настало время возрождения духовности, и над городом вновь засияли многочисленные купола с крестами. Сегодня Липецк – центр православной епархии.
1: Радио «Вера» в Липецке можно слушать на частоте 97.9 FM. Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 29 июля, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Нет, наверное, более избитого и часто используемого слова, чем любовь. О любви поют, они рассуждают, ее ищут, и многие почему-то не находят.

0: потому что, возможно, ищут не то и не там. Найти же настоящую любовь нам поможет отрывок из 13 и 14 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, что читается сегодня утром во время богослужения в православных храмах. Давайте послушаем.
1: «Любовь долготерпит, милосердствует».
2: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?
1: Да церковь созидание приемлет.
0: Для начала повторим слова апостола Павла, которые принято называть гимном настоящей любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. О какой же любви идет речь? Почему я задаю такой вопрос? А потому что при всем своем богатстве русский язык при описании любви проявляет досадную скудость. Люблю жену, люблю природу, люблю мороженое, люблю футбол. Звучит глагол «любить», но мы, конечно, понимаем, что речь идет о разных видах любви. Но мы их смешиваем, а вот древние греки умели различать. В древнегреческом языке слово «любовь» имеет четыре значения и может быть передано при помощи слов «сторге», «филия», «эрос» и «агапи». Детальный разбор этих понятий осуществил еще в середине XX века английский писатель и богослов Клайв Стейплс Льюис, посвятив теме любви обширное произведение, которое так и называется «Любовь», а в оригинале «Четыре любви». Давайте же их рассмотрим. «Сторге» – первый тип любви, представляющий собой эмпатию или привязанность. Привязанность смиренна и кратка. Льюис отмечает, что привязанность обращает наш взор к неприметным. Бог и его святые любят тех, кто не может вызвать любви. Привязанность непритязательна, привязанность отходчива. Она долготерпит, милосердствует, никогда не перестает. Она открывает нам в других образ Божий, как открывает его смиренная святость. Следующим типом любви, более высоким, чем привязанность, является дружба, филия. Привязанность часто возникает в результате родственных связей или жизненной необходимости. А дружба – есть сознательный выбор человека. Льюис указывает, дружба – не награда за ум или вкус, а орудие Божие. С ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его – как и все доброе, красота – это от Бога, и потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Еще один вид любви – влюбленность или эрос, одновременно возвышенный и опасный тип любви. Возвышенный, поскольку позволяет человеку преодолеть его самость, открыться другому. Опасным, так как влюбленность сопровождается вожделением. Влюбленность не должна длиться вечно, она либо должна исчезнуть, либо перерасти в более крепкое чувство. Правильным путем идут те супружеские пары, которые позволяют влюбленности перерасти в высший тип любви – агапи. Это наиболее сложный, сверхприродный вид любви. Агапи требует от человека преодолеть границы самости, но не из стремления к наслаждению, а из чувства здоровой жертвенности. Именно агапи роднит человека с Богом. Бог проявляет к людям милосердную любовь, зная, что не все желают ее принять, но именно агапи, в конце концов, победит. Несмотря на все несовершенство этого мира, потому что, по слову апостола Павла, любовь агапи никогда не перестает. И именно к агапи мы с вами призваны Богом. Ради этой любви мы и созданы, но чтобы найти ее познать, необходимо до нее дозреть, пройдя и открыв все светлые стороны иных проявлений любви, которые не только не нужно отвергать, но наоборот, осветить их благодатью Господней.
3: Апостольские чтения.

Сирени бледные дождем к земле прибиты. Замолкла песня соловья. Немолчно говор слышится сердитый разлитого ручья. Природа ждет лучей обетованных, цветы поднимут влажный лик, и вновь в моих садах благоуханных раздастся птичий крик. Александр Блок.

Радио «Вера». Светлое радио. Никогда, никогда не должно быть праздным сердце. Это самый тяжкий порок. Полнота сердца – любовь. Внимание к людям, к природе – первое условие жизни. Право на жизнь. Иван Соколов-Микитов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1982 год. На днях была читка в худсовете. Читали пьесу «Три девушки в голубом» Людмилы Петрушевской. Я слушал, затаив дыхание. Пьеса интересная, острая, злая. Автор – молодая женщина с потрясающим слухом на современные ритмы, слова, эмоции. Все говорят о новой волне в драматургии, о поколениях молодых писателей, пришедших в театр. Но что-то туго пробираются они к свету рампы. А по-настоящему надо бы дать им дорогу и серьезно обсудить, что они принесли, что утверждают. Больше всего в людях я ценю доброту, душевность. Доброта, по-моему, начало всех начал, отличительный признак человека. В героях я тоже прежде всего ищу способность к добру, стремление делать добро, и если это есть, я уже верю, что роль получится. Вообще-то, я думаю, совсем не способных к добру людей нет. Бывает, что человек ожесточился, и ему кажется, что в душе его нет места для доброты, но это ошибка, это временно. Не совершая добрых дел, человек чувствует себя неуютно в этом мире. В пьесе Петрушевской я вижу это утверждение, что без света доброты человек пустой сосуд. И вся неприглядность жизни, несостоятельность героев пьесы от того, что они забывают в суете, в сутолоке будней, что этот свет в них есть. А когда он пробивается, когда чувствуешь его приближение, восстанавливается равновесие. И у меня лично не осталось ощущения мрака.
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Даже критично настроенные наблюдатели признают, что православная церковь развивается очень динамично, особенно в тех странах, где православие присутствует сравнительно недавно, например, в Норвегии. В этой скандинавской стране православные церкви разных национальных традиций сегодня не только открывают новые приходы, но и восстанавливают почитание древних христианских святых Норвегии. Прежде всего, данное явление относится к русской церкви, которая помогла норвежцам вспомнить о святом Олафе Харальдсоне, просветителе Норвегии. Симпатия русской церкви к святому Олафу не случайна. Дело в том, что этот правитель норвежских земель, живший в XI веке, принял крещение именно на Руси, скорее всего, в Новгороде. И именно из Руси святой Олаф принес в Норвегию христианство. Олаф стал христианином в 1014 году, а уже в 1016 году о Христе знали многие жители Норвегии. В том же году в Норвегии появился первый христианский храм в честь святителя Климента Римского, который очень почитался в то время на Руси. Последние годы жизни святого Олафа также были связаны с Русью. В Новгороде он скрывался от взбунтовавшихся норвежских князей. Там же он укрыл жену и наследника. Несмотря на огромную опасность для собственной жизни, Олаф вернулся в Норвегию, где в результате заговора погиб в 1030 году. После смерти Олафа власть над Норвегией получили датчане. Признав свою вину, норвежцы с почестями погребли тело короля-мученика в храме святого Климента Римского, который был построен погибшим королем. Вскоре святой Олаф прославился многочисленными чудесами и стал почитаться в Норвегии как святой. Храмы в его честь появились и в России. Так, к примеру, святой Олаф является покровителем города Выборг. К сожалению, после отпадения Западной Церкви от православия память о святом Олафе на Руси стала ослабевать. В XVI веке о нем начали забывать и в Норвегии. Все из-за того, что эта страна вместе с остальными регионами Скандинавии оказалась протестантской. А протестанты святых не признают. Возрождение почитания короля Олафа как святого на его родине связано с православной церковью. В 2003 году в честь него была освящена православная часовня на хуторе Стейнхауген-Горд в поселке Фолдал. А в 2014 году в связи с празднованием тысячелетия крещения святого на месте его покоения в поселении Стиклестад была освящена еще одна православная часовня. В наши дни святой Олаф является одним из любимых святых православных норвежцев. В день его памяти обязательно устраивается праздничное богослужение. Кроме того, традицией становится проводить после службы на приходах праздничные мероприятия, например, концерты, во время которых звучат религиозные произведения на норвежском, русском и церковнославянском языках. Икона святого Олафа имеется почти в каждом доме православных норвежцев, а православных в Норвегии немало – около 15 тысяч человек, и ежегодно их количество растет. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о святом Олафе Норвежском и его почитании православными норвежцами.

0: Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Четвертый Вселенский собор состоялся в 451 году в городе Халкидоне при императоре Маркиане. На нем присутствовали 630 епископов. Заседания Халкидонского собора происходили в храме великомученицы Ефимии. Собор осудил монофизитство, еретическое учение монаха Евтихия, который утверждал, что в Иисусе Христе человеческое естество было совершенно поглощено божественным. После собора император издал строгие законы относительно монофизитов. Приказано было всем принимать учения, определенные Халкидонским собором. Монофизитов изгонять, сочинения их сжигать. Халкидонский собор не положил конец христологическим спорам, однако его вероопределение на многие века стало основой восточного православия. Церковь прославляет святых отцов, участников Четвертого Вселенского собора, и обращается к ним с молитвой: «Все святые отцы, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим Ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Слов, а сам объезжал Владимира Суздальские земли, призывая простой народ вместе выступить против завоевателей.
5: Великий князь строго говорил собравшимся селянам: «Берите мечи и топоры, ополчайтесь в дружины, готовьтесь к смертному бою с врагом хитрым, жестоким. Кто нам поможет отогнать его в дикое поле? Никто. Мы сами должны спасти родные земли. С нами Бог. Он защита».
4: Собрав большое войско, князь Георгий Суздальский разбил лагерь возле реки Сить и стал ожидать подхода армии Батыя. Тем временем в русский стан приходили страшные вести. Монголы захватили и сожгли Владимир. оба сына великого князя Георгия убиты. И вот настало утро 4 марта 1238 года, когда произошло решающее сражение русских с армией Батыя на реке Сить. Громко прозвучал сторожевой рожок, возвещавший, что враг подошел близко, и пришла пора выступать.
5: Князь Георгий поднялся в седло, правой рукой натянул повод, надел на правую руку ремень небольшого круглого щита. Золотой шлем глубже надвинул на брови. «Эй, соколики, готовы ли?»
4: Это последние слова великого князя Георгия Суздальского, которые мы слышим на страницах романа Василия Яна «Батый». Вместе со своими соколиками благоверный князь Георгий Суздальский героически погиб на поле боя. В решающем сражении на реке Сить русские потерпели поражение. Силы были слишком неравны. Русский советский писатель Василий Григорьевич Ян получил широкую известность как автор исторической трилогии «Нашествие монголов», в которую входят романы «Чингисхан», «Батый» и «К последнему морю». Исторический роман «Батый» вышел в свет в 1942 году, и аналогия нашествия монголов с гитлеровскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны была очевидна. В романе «Батый» автор убедительно показал спокойное мужество князя Георгия перед лицом смерти, его готовность положить жизнь за други своя и за спасение отчизны. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Смирение и одно спасет, а прочие добродетели без смирения никакой нам не принесут пользы. Преподобный Макарий Оптинский.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Божественный промысел. Как он проявляется в нашей жизни? Можно ли его постичь? Если не получается, вероятно, порой стоит просто подождать? В повести «Томасина» американский писатель Пол Геллика задается этими вопросами. Маленькая Мэри Руа очень привязана к своей кошке Томасине. Отец Мэри Руа, врач-ветеринар и атеист, несколько лет назад потерял жену. Та умерла, заразившись от попугая, которого Эндрю лечил. С тех пор он озлобился на свою судьбу, свою профессию и на пациентов, животных, которых приносит к нему на прием. Однажды Мэри приходит к отцу с парализованной Томасиной, но Эндрю усыпляет кошку. Потрясенная девочка опасно заболевает. Тем временем Эндрю знакомится с девушкой по имени Лори, которая живет в лесу и лечит зверей. Ни один из них не в силах помочь Мэри Руа, и девочка медленно угасает. Однажды ночью у больной наступает кризис, и внезапно в дом врывается вымокшая, сердитая и живая Томасина. Счастливая Мэри Руа обнимает кошку, а Эндрю со слезами благодарит Господа за это чудо. Чуть позже отец Мэри и его друг, священник Энгус, начинают разбираться в произошедшем, и вот что они узнают. Мэри и ее друзья похоронили Томасину в лесу недалеко от дома Лори. Увидев издалека похороны, Лори выкопала коробку с Томасиной, чтобы убедиться, что кошка мертва. Очутившись на свежем воздухе, Томасина пришла в себя. Лори оставила кошку у себя, не подозревая, что она принадлежит Мэри Руа. Выслушав рассказ Лори, Эндрю грустно говорит: «Значит, это не чудо?» Священник ответ в ответ: «Нет, Эндрю, не чудо. Но ты оглянись, вспомни, как все хорошо задумано, а?» Христианская вера в божественный промысел на этом и основана. Бог задумал все хорошо, в этом мы можем быть уверены. Просто мы до поры до времени не видим всей полноты Его замысла, поэтому так важно доверие, так важна вера. Святитель Игнатий Брянчанинов, духовный писатель 19 столетия, замечал, что божественный промысел может исправить все, и даже из обстоятельств, которые нам кажутся неблагоприятными, источить спасительное следствие, как из камня воду. Да, чуда, о котором просил Эндрю, в книге нет. Томасина не воскресла, потому что она и не умирала. Но из обстоятельств ее болезни возникли благие последствия для героев повести. Эндрю и Лори познакомились и в финале книги поженились. Мэри получила материнскую заботу, а Эндрю научился верить и благодарить. Все действительно было хорошо задумано Богом.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. На основе евангельской притчи о 10 девах поговорим о значении.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Христианство в своей практике нередко сравнивают со спортом высоких достижений. Вот, говорят, спортсмены придерживаются диеты, и верующие постятся. Спортсмены делают зарядку, и верующие молятся. Первые ходят на тренировки, а вторые на богослужения. Но если продолжать аналогию до конца, с чем именно нам нужно прийти к финишу? Об этом прекровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Подобно бо есть Царствие Небесное человеку домовиту».
2: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных».
1: «Многие будут званы, мало же избранных».
0: Однажды я слышал разговор двух верующих женщин. Они обсуждали внука одной из них, который оказался очень упрямым и, увлекшись спортом, быстро достиг хороших результатов. Сила воли и способность достигать целей – настоящие черты подвижника. Вот бы его усилия, да в христианское русло. «Почти готовый святой», – мечтательно говорили они. «Ведь вон какие усилия и лишения может пережить ради победы». Конечно, в таких оценках они выдавали довольно расхожее мнение о сути подвижничества. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы услышали сегодня, Спаситель тоже говорит о целенаправленном труде людей, которые усиленно работали за награду. Несколько раз за день хозяин виноградника выходит на улицу и видит паденных работников, то есть людей, которые нуждаются в деньгах, но нигде не устроены постоянно и предлагают свои силы и время любому, кто наймет их за достойную плату. С бытовой точки зрения, в примере, который приводит Спаситель, нет ничего необычного или примечательного, кроме одной детали. Управителю поручено выдавать плату, начиная с последних. Очевидно, для того, чтобы первые, которые работали весь день, увидели, сколько заплатили тем, кто работал меньше. И когда первые увидели, что плата была равной, они начали роптать, посчитав такое сравнение в оплате несправедливым. Им не хватило щедрости, на наличие которой их явно и проверял хозяин. Можно было бы решить, что перед нами просто притча про чудаковатого и щедрого хозяина виноградника, если бы Спаситель не сказал в самом начале, что речь идет о Царстве Божием. А значит, главная цель людей в притче не может быть бытовой, связанной с заработком, но должна быть в том, чтобы общаться с хозяином. Ведь суть Царства Небесного не в наслаждениях, пусть и духовных,

0: А в богообщении, в свою очередь, это значит, что ключевой момент проверки работников заключался не в том, насколько полно они потрудились. Труд был очень важен, но он лишь подготавливал проверку. А вот дальше, уже после дневного труда, главной проверкой оказывалась мера смирения, которая помогла бы работникам согласиться с оценкой своего труда, и мера щедрости, которая позволила бы не рассердиться на хозяйскую щедрость. Вот это и была главная проверка. Совпал ты с хозяином или нет? В спорте каждый хочет быть первым, хочет быть значимее и успешнее. Но в Царстве Небесном нужно стремиться быть вместе, ведь только тогда оно принесет тебе радость.
1: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Селевкий Трофимов.
1: Петербург шумно справлял Масленицу. Повсюду раскинулись ярмарки и гулянья. Народ веселился, ел блины, катался на тройках. Не отставал от петербуржцев и молодой человек по имени Степан Трофимов. Он приехал в столицу недавно, но быстро погрузился в стремительный поток большого города. Балы, представления, музыкальные вечера, светская жизнь с головой захватила некогда простого провинциального и набожного юношу. Этим вечером Степан отправился в театр. Давали пьесу под названием «Страшный суд». Зал был полон. Господа во фраках с моноклями, густо надушенные дамы в жемчугах, смех, болтовня, анекдоты. Наконец, свет потух, занавес поднялся, и представление началось. Степан внимательно следил за происходящим на сцене. Следил и не верил своим глазам. Перед зрителями разворачивалось какое-то оскорбительное для христианина действо. Степан не знал, куда деваться от стыда, а публика, как ни в чем не бывало, смеялась и громко аплодировала. Наконец Степан не выдержал, поднялся со своего места и вышел из театра. Внутри у него все дрожало от возмущения. «А сам-то я разве лучше других?» — корил себя молодой человек. «Все развлекаюсь, о Боге и думать забыл». Вот уж и до богохульства докатился. Он перешел на другую сторону улицы и вдруг за своей спиной услышал шум, какой-то треск и громкие крики. Степан обернулся. Театр, откуда он только что вышел, стоял объятый пламенем. Дамы в тлеющих соболях и господа во фраках, испачканных сажей, с криками «Пожар! Пожар!» выскакивали на улицу. На ближайшей каланче забили тревогу. Люди суетились, куда-то бежали, а Степан стоял как вкопанный и только крестился, повторяя: «Господи, помилуй меня грешного». Этот случай многое изменил в жизни Степана. Он стал задумываться о монашестве. В 1845 году, на Рождество Христово, он принял монашеский постриг на Святой Горе Афон и получил новое имя – Селевкий. Отец Селевкий поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, где прожил долгие годы, пользуясь уважением всей братии. Монахи нередко просили у него духовного руководства и почтительно называли старцем. А старец Селевкий часто повторял: «Даже самое малое помышление о Господе может спасти человека из пучины греха и поставить его на путь истины».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Селевкий Трофимов.

0: Радио «Вера».
1: В парке плакала девочка. Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю. И отец призадумался, потрясенный минутою, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

Радио «Вера». Светлое радио. Действенны только молитва, молчание и любовь. Лучше через тайную молитву обращаться к сердцу других людей, чем к их ушам. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Веры Муромцевой-Буниной, супруги писателя Ивана Бунина, о путешествии в Святую Землю. 1907 год. После завтрака в большой со сводчатым потолком столовой в очень еще знойный час мы сели в экипаж и поехали. Ехать было необыкновенно приятно по этой выжженной, но исполненной какой-то особой прелести стране. Но я всем своим существом еще жила на Генесарецком озере. В Кане Галилейской остановка. Несколько домиков, несколько деревьев, высоких и раскидистых. Вот и все, что осталось от города, где Иисус сотворил свое самое земное чудо, превратив воду в вино. Мы посидели несколько минут в маленьком кабачке, выпили кислого вина, вспомнили, конечно, и об этом чуде, о доброте, заботе и снисходительности к людям Богоматери.
0: Голоса времени.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. По воскресеньям во время литургии, когда нет большого церковного праздника, перед чтением отрывков из апостольских посланий в храмах поются особые короткие песнопения, которые называются «Воскресные прокимны». Всего их 8 в соответствии с системой 8 гласов. Каждый имеет свою мелодию и текст. От недели к неделе они сменяют друг друга. Их так и называют – прокимен первого гласа, прокимен второго гласа и так далее до 8. Мне хотелось бы рассказать вам о воскресном прокимне, который звучит в неделю третьего гласа. Давайте поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст прокимна третьего гласа взят из 46-го псалма царя Давида. Начинается прокимен с того, что диакон или чтец возглашает припев, а хор повторяет его. «Пойте Богу нашему, пойте, пойте цареве», или по-русски «царю нашему, пойте». Послушаем первую часть песнопения. –

0: Далее читающий возглашает стих, который на русский язык переводится так. «Все народы, рукоплещите, воскликните Богу гласом радости». А вот как эта фраза звучит по-церковнославянски. «Все языцы, восплещите руками, воскликните Богу гласом радования». Хор отвечает на это припевом. Послушаем вторую часть.
1: «Все языцы, восплещите руками, воскликните Богу,

Прокимен заканчивается повторением первого фрагмента. Диакон или чтец запевает «Пойте Богу нашему, пойте!» А хор отвечает «Пойте Цареве нашему, пойте!» Об истории возникновения прокимнов в богослужебном уставе известно немного. Сохранились сведения о том, что в IV-V веках на литургии перед чтением отрывков из апостольских посланий псалом исполнялся целиком. Как это происходило, можно увидеть, а точнее услышать, на литургии Великой Субботы, дня накануне Пасхи. В этот день во время богослужения поется 81-й псалом целиком, с повторяющимся стихом или запевом «Воскресни, Боже, суди земли». Эта строчка и называлась прокимном, что в переводе с греческого означает «предлежащий», потому что с нее начиналось пение псалма. Во время других богослужений вместо целого псалма стали исполнять только запев и вместе с ним еще один или несколько стихов. Прокимны бывают разные. Одни исполняются на вечерних службах, другие – на литургии. По большим церковным праздникам в храмах поют великие прокимны. О некоторых из них я расскажу вам в других выпусках программы «Голоса и гласы». Каждый из прокимнов отражает смысл дня, в который он исполняется. Воскресный прокимен третьего гласа, которому посвящен этот выпуск, для меня особенный. Меня вдохновляют и его слова, и мелодия, и ликующее настроение этой молитвы. Текст ее призывает не молчать, не скрывать свои убеждения, а славить Господа так, как умеешь и как получается. Давайте послушаем воскресный прокимен третьего гласа полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы, о чем поют в храме.

0: Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Москаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Священномученик Иаков Москаев родился в 1879 году в городе Уральске. В 1923 году был пострижен в монашество и принял сан епископа. В 1925 году был запрещен в священнослужении раскольничьим обновленческим синодом, который при поддержке большевиков захватил церковную власть в Оренбурге. В 1930 году епископа Иакова арестовали по делу о контрреволюционной церковной организации. На допросах епископ отказался давать показания против арестованных вместе с ним людей, благодаря чему многие из них были освобождены. Святителя сослали на Соловки. В 1933 году владыка был назначен епископом Барнаульским. Несмотря на хронические болезни, он ежедневно проводил службы в кафедральном Знаменском соборе. Всегда ходил по городу в священническом одеянии, несмотря на хулу и насмешки. В 1936 году вновь был арестован. Тройка НКВД без суда приговорила священномученика Иакова к расстрелу. Сокамерник владыки по последнему заключению рассказал, что один из уголовников любил кататься на спине статного и красивого старика, дергая за его косу, как за поводья. А старик не противился. Но нет-нет, да скажет тихое слово мучителю. И со временем в сознании уголовника что-то произошло. Когда старик ослаб от болезней, вчерашний мучитель выносил его на руках на прогулку, кормил с ложки. «Живи», — говорил он батя, — «только живи, ты здесь очень нужен». Этим стариком был архиепископ Иаков. Подвигом и молитвами мучеников 20 века стоит русская церковь. По словам патриарха Кирилла, именно в их крестном стоянии за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Мы чтим память всех новомучеников и исповедников российских. И в этот день обращаемся с молитвой к священномученику Иакову, архиепископу Барнаульскому. Святой мученик Иаков, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». «28 июля Православная Церковь празднует День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси». В 2010 году этот день был внесен в список государственных памятных дат. Именно князь Владимир, который еще при жизни получил в народе ласковое прозвище «Красносолнышко», принес свет православия на русскую землю. Более 1000 лет назад по его инициативе произошло величайшее событие – крещение Руси, которое изменило ход истории в нашей стране. Само крещение Руси означало принятие христианства в качестве государственной официальной религии. После того, как князь Владимир сделал выбор в пользу этой веры, в стране стали массово строиться храмы, а языческие идолы уничтожаться. О важнейшем историческом событии Дне крещения Руси рассказывает настоятель храма архистратига Божия Михаила села Тахта и иерей Виктор Останков.
4: Сегодня мы вспоминаем события, которые многие историки называют случайным или политическим, или даже тактическим ходом. Но для нас, христиан, это промысел Божий. Конечно, я говорю о крещении Руси. о выборе, который определил не просто одно тысячелетие, а всю нашу вечность. Крещение Руси. Мы часто произносим это как факт из учебника. 988 год, князь Владимир, Днепр, киевляне заходят в воду. Но давайте на минуту остановимся и подумаем, а что, если бы этого не случилось? Представьте, не было бы храмов, были бы капища с кровавыми жертвоприношениями. Не было бы повести временных лет нашей первой летописи. Не было бы слова о законе и благодати митрополита Илариона, первого русского богослова. Не было бы икон Андрея Рублева. Не было бы храмов, которые до сих пор стоят, как небо на земле. Вместо этого мы бы оставались племенем с узелковым письмом и кровавыми обрядами. Потому что христианство принесло нам не просто веру, оно принесло нам культуру, письменность, книжность, каменное зодчество, законы, защищавшие вдов и сирот. Князь Владимир выбрал не просто религию, он выбрал смысл, он выбрал путь, где заповедь «возлюби ближнего» сильнее закона кровной мести, где душа важнее меча. И этот выбор определил все наше тысячелетие. Через крещение мы вошли в семью христианских народов не как рабы, а как равные. Мы получили от Византии не только веру, но и церковную иерархию, богослужение, священные книги. А главное, мы научились отличать добро от зла не по силе, а по совести. Крещение, сказала она тогда и говорит сегодня, положи душу свою за ближнего. Этот выбор отменил смерть, потому что подарил надежду на жизнь вечную. Итак, крещение Руси – это не просто дата в учебнике. Это наш личный нравственный выбор, который мы делаем каждый день. Князь Владимир выбрал Христа для своего народа, а мы выбираем Христа для себя. Давайте же будем достойны этого выбора, храня веру, культуру и любовь, завещанные нам святым, великим, равноапостольным князем Владимиром. В этом и есть главный смысл праздника.
3: Именем святого князя Владимира названы города, площади, улицы и учреждения. В честь крестителя Руси построены многочисленные соборы, монастыри, часовни и храмы. Один из них – собор святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя 28 июля отмечает престольный праздник. Он был построен в 2018 году и стал одним из самых величественных храмов на Ставрополье. В день крещения Руси в православных церквях по всей стране совершаются богослужения по уставу великого праздника – а ровно в полдень по местному времени в каждом храме по традиции начинают звонить колокола. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Притязателен. В своей усадьбе в Костромской губернии любил слесарничать, столярничать. Никогда не сидел без дела.
6: А что за открытия ему принадлежат?
5: В области минералогии. Сразу после окончания Санкт-Петербургского горного института Антипов отправился в командировку на Южный Урал и определил там область добычи полезных ископаемых. В 1857 году возглавил экспедицию на север, к побережью Баренцева моря, и обнаружил залежи каменного угля.
6: Удачливый.
5: О, здесь неудача, Саша. Устремленность и профессионализм. Именно Антипов первым составил карту угольных месторождений Донбасса. Именно он в 80-х годах 19-го столетия выполнил проект освоения подземных кладовых Забайкалья.
6: Ну надо же, сколько заслуг у человека, а имя его никому не известно.
5: Ну это сейчас. А в начале 20 века была даже награда имени Алексея Антипова, золотая медаль Минералогического общества. Ее вручали за выдающиеся научные работы по минералогии, геологии и палеонтологии, написанные на русском языке.
6: А ведь, наверное, и портрет Алексея Антипова Репин написал, чтобы сохранить память о выдающемся человеке, так сказать, для истории.
5: Скорее всего, Алексей Иванович просто заинтересовал Репина как интересный типаж. Илья Ефимович был вхож в семью Антиповых благодаря жене ученого, Прасковье Дмитриевне. Она окончила Санкт-Петербургскую школу поощрения художеств и сама неплохо рисовала. И ее портрет тоже есть здесь, в Ярославском художественном музее.
7: Портрет Алексея Ивановича Антипова, кисти Ильи Репина, можно увидеть в Ярославском художественном музее.
8: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Наверное, каждый из нас встречал в жизни людей, которые всегда и всем недовольны. Общаться с ними неприятно. Иной раз даже удивляешься, ведь у человека все внешне хорошо. И дом есть, и жена, и дети здоровы, и работа есть. А внутри у него есть что-то такое, что не дает ему покоя. То дети шумят, то борщ холодный, то погода плохая. В чем же корень этого явления? Святые отцы говорят, что в неблагодарности. Хочу поделиться с вами рассуждением преподобного Паисия Святогорца. Человек, который знает, что такое благодарность, всем доволен. Он думает о том, что Бог ему дает каждый день, и радуется всему. Но если человек неблагодарный, он всем недоволен, ропщет по всякому поводу и мучается.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. «Своих не бросаю» и другие рассказы. Так называется книга о современных чудесах святого праведного Иоанна Кронштадтского. Батюшка Иоанн при жизни был известен своим милосердием и непрестанной заботой о ближних. И сегодня, в веке 21-м, он продолжает чудесным образом помогать людям. О явной и действенной помощи святого в наши дни самые разные люди свидетельствуют на страницах сборника. Эти рассказы собрал благотворительный фонд «Иоанновская семья». Международное содружество православных приходов, храмов и монастырей, а также социальных учреждений, которые названы во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца 20 века. Первый тираж книги разошелся буквально за 2 месяца. Она оказалась интересна самой разнообразной читательской аудитории. И верующим, и сомневающимся, и тем, кто хорошо знает о батюшке Иоанне, и тем, кто впервые познакомился с ним благодаря этой книге. Составители сборника – журналисты Андрей Смирнов и Владимир Чертинов, режиссер-документалист Надежда Большакова и писатель Михаил Карчик поделились на его страницах удивительными случаями из собственной жизни, а также собрали многие другие свидетельства, в том числе рассказы известных медийных личностей о том, как святой откликался на их молитвы в трудные минуты жизни. К примеру, болельщики футбольного клуба «Зенит» наверняка радовались, когда 3 года подряд – в 2019, 2020 и 2021 команда побеждала в чемпионате России. Главный тренер «Зенита» Сергей Симак тогда только пришел в команду в качестве главного тренера. Прихожанин петербургского Иоанновского монастыря на Карповке, обители, которую основал сам Иоанн Кронштадтский, Симак считает тот триумф милостью батюшки Иоанна. Журналист Андрей Смирнов поведал на страницах книги «Своих не бросаю» и другие рассказы вроде бы будничную, но в то же время по-настоящему чудесную историю. Однажды ему предстояла поездка из Петербурга в Москву на очень важные переговоры. Опаздывать было нельзя. Однако по дороге на вокзал Андрей попал в пробку. Машины намертво встали и не двигались. Времени до поезда оставалось всего ничего. И тогда Андрей стал молиться святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Наконец движение возобновилось. Доехав, журналист бегом бросился на вокзал. Однако, взглянув на часы, понял, его сапсан вот уже 2 минуты как должен был отойти. Сам не зная зачем, он все же вбежал на перрон и увидел, что поезд стоит. По какой-то причине в этот день его немного задержали, хотя расписание у сапсанов обычно очень жесткое. Андрей успел запрыгнуть в последний вагон, и в ту же минуту состав тронулся. Чудеса – это вовсе не мистика, а реальность, уверены издатели книги «Своих не бросаю» и другие рассказы. Чудеса окружают нас, и нужно просто впустить их в свою жизнь. Святой праведный чудотворец Иоанн Кронштадтский помог сделать это многим людям. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса!
0: Литературный

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Давид Гзгзян. Отрывок из статьи «Масленица. Как совместить с христианством». Масленица возникла как языческий обычай провода зимы, который, постепенно утрачивая языческое содержание, стал составной частью сыропуста.
2: Сыропуст – это воскресение масляной седмицы, предшествующей Великому посту. Название произошло от выражения «отпустить сыр». Если на масленицу по церковному уставу уже возбраняется есть мясо, то сыропуст завершает период, когда верующие употребляют молочные продукты, яйца и рыбу. На следующий день после сыропуста, в понедельник Великого поста, на столе у православных остается только растительная пища. Сыропустное воскресенье имеет название «Неделя об изгнании Адама из рая». Именно такая тема в этот день звучит в молитвах на богослужениях. Также сыропуст именуется «прощенным воскресеньем», поскольку верующие просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост без груза обид.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Частью летописи Белгородской епархии стали имена многих подвижников. Один из них – священномученик Антоний, Панкеев. Он родился в 1892 году в селе под Херсоном. Сын священника не мыслил своей жизни вне церкви. Окончил Одесскую семинарию и Петроградскую духовную академию. Принял монашеский постриг и священный сан. В годы Первой мировой войны нес духовную службу на фронте. После революции 1917 года стал епископом. С этого момента жизнь владыки Антония обернулась чередой арестов, ссылок и тюремных сроков. В 1933 году, освободившись после очередного заключения, епископ возглавил Белгородскую епархию. В то время власть

0: Если верите промыслу Божьему, то должно верить и тому, что вся ваша житейская обстановка есть самое пригодное вам для спасения. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет председатель правления фонда «Круг добра», основатель первого в России детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко.
3: Парсуна. Апостольские чтения.
4: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Нет, наверное, более избитого и часто используемого слова, чем «любовь». О любви поют, они рассуждают, ее ищут, и многие почему-то не находят. Потому что, возможно, ищут не то и не там. Найти же настоящую любовь нам поможет отрывок из 13 и 14 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам, что читается сегодня утром во время богослужения в православных храмах. Давайте послушаем.
5: «Любовь долготерпит, милосердствует».
6: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?
5: Да церковь созидание приемлет.
4: Для начала повторим слова апостола Павла, которые принято называть гимном настоящей любви. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется,

0: все переносит. Любовь никогда не перестает. О какой же любви идет речь? Почему я задаю такой вопрос? А потому что при всем своем богатстве русский язык при описании любви проявляет досадную скудость. Люблю жену, люблю природу, люблю мороженое, люблю футбол. Звучит глагол «любить», но мы, конечно, понимаем, что речь идет о разных видах любви. Но мы их смешиваем, а вот древние греки умели различать. В древнегреческом языке слово «любовь» имеет четыре значения и может быть передано при помощи слов «сторге», «филия», «эрос» и «агапи». Детальный разбор этих понятий осуществил еще в середине 20 века английский писатель и богослов Клайв Стейплс Льюис, посвятив теме любви обширное произведение, которое так и называется «Любовь», а в оригинале «Четыре любви». Давайте же их рассмотрим. Сторге – первый тип любви, представляющий собой эмпатию или привязанность. Привязанность смиренна и кратка. Льюис отмечает, что привязанность обращает наш взор к неприметным. Бог и его святые любят тех, кто не может вызвать любви. Привязанность непритязательна, привязанность отходчива. Она долготерпит, милосердствует, никогда не перестает. Она открывает нам в других образ Божий, как открывает его смиренная святость. Следующим типом любви, более высоким, чем привязанность, является дружба, филия. Привязанность часто возникает в результате родственных связей или жизненной необходимости, а дружба есть сознательный выбор человека. Льюис указывает, дружба не награда за ум или вкус, а орудие Божие. С ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его. Как и все доброе, красота – это от Бога, и потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Еще один вид любви – влюбленность или эрос, одновременно возвышенный и опасный тип любви. Возвышенный, поскольку позволяет человеку преодолеть его самость, открыться другому. Опасным, так как влюбленность сопровождается вожделением. Влюбленность не должна длиться вечно, она либо должна исчезнуть, либо перерасти в более крепкое чувство. Правильным путем идут те супружеские пары, которые позволяют влюбленности перерасти в высший тип любви – агапи. Это наиболее сложный, сверхприродный вид любви. Агапи требует от человека преодолеть границы самости, но не из стремления к наслаждению, а из чувства здоровой жертвенности. Именно агапи роднит человека с Богом. Бог проявляет к людям милосердную любовь, зная, что не все желают ее принять, но именно агапи, в конце концов, победит. Несмотря на все несовершенство этого мира, потому что, по слову апостола Павла, любовь агапи никогда не перестает. И именно к агапи мы с вами призваны Богом. Ради этой любви мы и созданы, но чтобы найти ее познать, необходимо до нее дозреть, пройдя и открыв все светлые стороны иных проявлений любви, которые не только не нужно отвергать, но наоборот, осветить их благодатью Господней.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Отсчет истории города Тамбова начался 17 апреля 1636 года. В этот день в русской крепости на реке Цне по указу царя Михаила Романова заложили соборную церковь в честь Преображения Господня. С самого начала существования собора в нем пребывал список казанского образа Божией Матери, почитаемого государем. Летопись сохранила сведения о первом чуде Тамбовской иконы Богородицы. В декабре 1695 года, в день празднования Николы Зимнего, из очей Пречистой Девы потекли слезы. Свидетелями необычайного явления стали многие горожане. С того времени казанскую икону стали почитать как чудотворную. Как написано в историческом документе, она посетила много домов в городе и за городом и осушила немало слез у несчастных. В 1861 году при тамбовском епископе Феофане Говорове казанский образ одели в серебряную позолоченную ризу, украшенную топазами, бирюзой и аметистами. Икона хранилась в нижнем храме Спасо-Преображенского собора под стеклом в деревянной резной раме. Наряду со слезоточивым образом в Тамбове почитали еще один список казанского образа Божией Матери. Его происхождение связано с именем епископа Тамбовской епархии Петерима. В марте 1686 года этот владыка распорядился на всех крепостных башнях поместить иконы Божией Матери. Образ для южных ворот Тамбовской крепости святитель, согласно преданию, написал сам. После того, как крепостную башню разобрали, казанскую икону Богородицы перенесли на второй этаж Спасо-Преображенского кафедрального собора. В советское время в Спасо-Преображенском соборе устроили краеведческий музей. Оба списка казанской иконы Божией Матери были утрачены. Сегодня изображения почитаемых в Тамбове образов сохранились лишь в качестве иллюстраций в одной из дореволюционных книг, посвященных святителю Петериму Тамбовскому.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Бог обращается к человеку шепотом любви, а если он не услышан, то голосом совести. Если человек не слышит голоса совести, то Бог обращается через рупор страданий. Клайв Льюис.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний композитора Сергея Рахманинова. Первая половина 20 века. В каждом русском есть тяга к земле. Не думайте, что в этом чувстве я подразумеваю любовь к стяжанию. Нет, в мыслях русских людей о земле есть какое-то стремление к покою, к тишине, к любованию природой, среди которой он живет, и отчасти стремление к замкнутости, к одиночеству. Мне кажется, в каждом русском человеке есть что-то от отшельника. Начал я говорить об этой тяге к земле, потому что и у меня она имеется. К 16 годам я уезжал на лето в имение моего родственника Сатина. 28 лет я жил там. С 1910 года это имение перешло в мои руки. Находилось оно к юго-востоку от Москвы, ночь пути по железной дороге, и называлось Ивановкой. Туда я всегда стремился или на отдых и полный покой, или, наоборот, на усидчивую работу. Никаких природных красот, к которым обыкновенно причисляют горы, моря, там не было. Имение это было степное, а степь — это тоже море, без конца и края, где вместо воды сплошные поля пшеницы, овса от горизонта до горизонта. Часто хвалят морской воздух. Но если бы вы знали, насколько лучше степной воздух с его ароматом земли и всего растущего.
0: Голоса

0: «Научные факты» и «Книга книг». 2005 год. Группа археологов университета имени Бар-Илана ведут раскопки на юге Израиля. На месте холма, где работают археологи, раньше находился древний город Геф. Среди множества артефактов, осколков посуды, предметов быта и остатков оружия, внимание ученых привлекает осколок керамического изделия размером 6 на 5,5 сантиметров. Специалисты с удивлением прочли на этом предмете имя древнего библейского великана Голиафа. Из Библии мы знаем, что Голиаф был воином филистимлян. Его имя известно многим благодаря бою этого воина с будущим царем Израиля Давидом. Поединок Давида с Голиафом – это не только библейский эпизод, но и сюжет, вошедший в мировую культуру и повседневную речь. В отличие от Голиафа, у Давида вообще не было доспехов, а его оружием были проща или попросту рогатка и сумка с камнями. Всем, кто наблюдал за происходящим, казалось, что результат поединка предрешен, но не всегда исход битвы определяет физическая сила. Первый же камень, брошенный Давидом, попал прямо в лоб Голиафа, и тот упал замертво. Увидев эту победу, все войско филистимлян в страхе покинуло поле боя. Одного библейского повествования недостаточно для ученых, чтобы утвердиться в истинности этого рассказа. Однако находка археологов под руководством израильского ученого Арен Миира изменила отношение ученого сообщества к известному сюжету.
1: Найденный нами осколок — это отломившийся фрагмент чаши или кувшина. И есть все основания предполагать, что на керамическом изделии была описана вся жизнь филистимского великана. В ходе исследования найденного осколка выяснилось, что находка датируется 9 веком до нашей эры и не может принадлежать самому Голиафу, который, согласно Библии, жил 2 веками раньше. Однако это нисколько не принижает значение найденного артефакта.
0: Дело в том, что Голиафов в библейской истории было двое. Один, который был убит царем Давидом, и другой, тоже родом из Гефы, который был убит Елхананом намного позднее, в ходе другой битвы между иудеями и филистимлянами.
1: Какой из двух великанов упоминается на этом осколке, не так важно. Для науки гораздо важнее, что, изучая этот предмет, мы имеем дело с самой древней из известных филистимских надписей. Эта находка раскрывает доселе неизвестный мир культуры народа филистимлян. Ведь до сих пор информацию об этом народе мы черпали исключительно из Библии. Теперь же мы можем прикоснуться к предметам, имеющим непосредственное отношение к этому народу.
0: Филистимляне как народность исчезли с лица земли после походов Александра Македонского в 4 веке до нашей эры. И с тех пор мы могли читать о них лишь в библейских книгах. Возможно, благодаря археологам, в ближайшем будущем мы сможем больше узнать об этом некогда великом народе. Таким образом, находка из Гефы не только подтвердила факт существования легендарного библейского воина по имени Голиаф, но и открыла для науки новые горизонты. Тайны

0: Сегодня, 29 июля, церковь вспоминает священномученика Афиногена и 10 его учеников, святых отцов 4-го Вселенского собора, священномученика Иакова Маскаева, архиепископа Барнаульского, священномученика протоиерея Петра Гаврилова и других с ним пострадавших. Священномученик Петр Гаврилов родился в 1870 году в деревне Уткино Казанской губернии в семье крестьянина. В 1895 году он был рукоположен в сан священника. В 1929 году был выслан из города Барнаула в Нарын. Через 4 года, вернувшись из ссылки, служил в Сретенском храме в городе Бийске. 1 ноября 1936 года отец Петр был арестован как участник контрреволюционной повстанческой организации. Его допрашивали в течение нескольких месяцев. Следователь добивался от священника лжесвидетельства на епископа Иакова Маскаева и других христиан. Отец Петр держался мужественно, виновным себя не признал и никого не оговорил. Особая тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. В 1989 году протоиерей Петр Гаврилов был реабилитирован, а в 2000 году причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских. Церковь с любовью хранит память о мучениках 20 века. Для всех нас они пример подлинной веры и христианского подвига, в том числе и священномученик Петр Гаврилов. Вспоминая святого, мы просим его: священномученик Петр, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера». Жития святых. Страницы летописи.
2: Пафнутий, египетский монах, строгий аскет и подвижник, долгие годы жил в пустыне, сурово постясь и молясь долгими часами. Этого пути он желал с ранней юности, когда втайне от родителей с двумя младшими братьями убежал в монастырь. К этому готовил себя, когда отказался выйти поздороваться с плачущей матерью, пришедшей навестить его в монастыре. Отвергнув все земные пристрастия, твердой рукой вел Пафнутий свой корабль к вечности. Каково же было удивление иноков, живущих неподалеку, когда однажды рано утром Пафнутий, припоясавшись и взяв посох, отправился в путь, намереваясь покинуть пустыню. На все вопросы он отвечал кратко.
3: «Я иду в город. Хочу повстречаться там с городским музыкантом. Пусть мне расскажет о том, как живет».
2: Братья решили, что Пафнутий вел чрезмерно строгую жизнь и не вынес ее, надорвался, затосковал, вот и решил развлечься. Ведь зачем монаху искать общество музыканта? Между тем, сам пустынножитель, разыскав флейтиста, приступил к нему с расспросами.
3: «Брат, Господь открыл мне во время молитвы, что ты ведешь более высокую жизнь, чем я. Сотвори любовь, расскажи мне о себе».
4: «Отче, не смеешься ли ты надо мной? Всю свою жизнь промышлял я разбоем и грабежом, да и сейчас влачу жалкое существование, играя на свадьбах и праздниках. Часто рассвет я встречаю в песнях и веселье, с кубком в руке, а не в молитве и в псалмопении, как ты. Я самый ничтожный из всех людей, ведь ты задаешь мне такие вопросы».
3: «Сам Бог послал меня к тебе. Ради Него расскажи мне без утайки, что доброго ты делаешь в своей жизни?»
4: «Не знаю. Разве что, будучи разбойником, никогда я не проливал человеческой крови. Да однажды отбил у своих чистую девицу, над которой собирались надругаться. Я отвел ее в город и дал денег, чтобы она могла вернуться к родным. Девица облобызала мои нечистые ноги и пообещала молиться за меня всю жизнь».
3: «Еще? Говори же еще!»
4: «Да еще раз повстречал я в пустыне плачущую вдову, которой взаимодавцы должны были отнять все имущество. Очень уж убивалась горемыка, трое ребятишек у нее было. Ну и отдал я ей все свое серебро. Мне-то зачем? Вдова поклялась каждый день напоминать Господу обо мне».
3: «Христос посреди нас, брат. За твою любовь Он старицы отплатил тебе и послал меня. Вот теперь я возвещаю тебе, что ради твоей доброты и молитв девицы и вдовицы простились тебе грехи, и ты близко стоишь от Царствия Небесного. Пошли со мною в пустыню, чтобы там достичь совершенства».
2: Музыкант бросил флейту на землю и с радостью последовал за монахом. А Пафнутий всю дорогу размышлял о том уроке, который ему преподнес флейтист. Спустя некоторое время Братья увидела, что Пафнутий снова собирается в дорогу. Он занял у друзей немало денег и даже попросил некоего знакомого, чтобы тот дал ему свою богатую колесницу и нарядную одежду. Дивились монахи этим чудачеством аскета, но их удивление возросло во сто крат, когда на вопрос о том, куда он собрался, Пафнутий кратко ответил, что он хочет навестить известнейшую в тех краях блудницу Таисию. Под видом богатого путешественника вошел Пафнутий в дом Таисии и сказал так:
5: «Вся моя душа истомилась от любви к тебе, и многое я оставил ради того только, чтобы тебя увидеть. Прошу, останься со мною наедине».
6: «Достаточно ли у тебя золота, что ты просишь меня о таком?»
5: «Все мое золото я принес тебе. Смотри».
6: «Оставьте нас все».
5: «Одни ли мы, сестра? Не видит ли нас кто?»
6: «Я госпожа в своем доме, и никто не прикословит мне. Ты видишь, что никого нет?»
5: «Но разве не знаешь ты, что Бог видит все?»
6: «Как странно ты говоришь. Зачем ему смотреть на нас? У него много других дел».
5: «За каждого из нас он умер на кресте, чтобы мы могли избежать вечных мук, и по сей день не оставляет нас любовью своей. А ты губишь и свою душу, и души ближних своих. Как на страшном суде ты посмотришь Господу в глаза? Какой дашь ответ? Как надеешься избежать вечных мук?»
6: «Отче, ты говоришь, как имеющий власть, и все сердце мое горит. Скажи мне, что я должна сделать, чтобы избегнуть мук?»
2: На другое утро Таисия сожгла на городской площади все свои наряды и ушла в пустыню вслед за Пафнутием. Старец заключил ее в тесной каморке в женском монастыре. Там блудница непрерывно оплакивала свою жизнь, а Пафнутий молился за нее. Через 3 года она мирно скончалась, и никто не сомневался, что все свои грехи Таисия искупила глубоким покаянием. Пафнутий же очень долго жил в пустыне, в посте и молитве. Молодые иноки часто приходили к нему для бесед и наставлений, и старец каждый раз напоминал им о том, что нет выше той любви, как если кто душу свою положит за ближнего своего. И древний Патерик приводит еще немало примеров того, как святой старец оставлял свою тихую келью, чтобы в очередной раз привести к Богу чью-нибудь заблудшую душу.
1: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Если мы просим божественной помощи, то Христос веревочкой связывает нас со своей благодатью и удерживает нас. Ветер дует то с одной стороны, то с другой. Но мы привязаны и находимся вне опасности. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Трудно, наверное, найти человека, который сказал бы: «Мне солнце ни к чему, я предпочитаю зарыться в землю и жить во тьме». Да еще и настойчиво приглашал бы к такому же образу жизни других, удивляясь: и что такого они находят в солнце, в свежем воздухе, просторе? Но именно такого человека олицетворяет один из героев сказки Ханса Кристиана Андерсена «Дюймовочка». Крот, собравшийся жениться на главной героине, крошечной девочке Дюймовочке. В начале сказки Дюймовочку похищает из материнского дома жаба, чтобы выдать малютку замуж за своего сына. Дюймовочка сбегает от нее и оказывается в поле, где проводит целое лето. Наступает осень, приходит холода. Девочке дает приют в своей норке полевая мышь, а затем решает выдать Дюймовочку замуж за соседом, состоятельного крота. Девочка горько плачет, ведь крот сказал, что не переносит солнце, значит, и Дюймовочку больше наверх не отпустит. Он просто не понимает, зачем Дюймовочке солнце, ветер, простор. Если пофантазировать, можно провести параллель между кротом и неверующим человеком, который недоумевает. И что такого ищут христиане в церкви? Им что, обычной жизни мало? В том и дело, что христианам земли мало. Они стремятся к небу. Святитель Лука Воино-Ясенецкий, исповедник 20-го столетия, говорил: «Для жизни истинной не свет солнечный необходим, а другой свет, свет духовный, освещающий и просвещающий сердца наши». Эти слова святителя Луки созвучны сказке Андерсена. Дюймовочка, олицетворяющая верующих людей, стремится к солнцу и не соглашается жить во тьме кротовой норы. И спасает героиню в финале сказки ласточка. Почему Андерсен выбрал именно эту птицу? Ласточек иногда изображают в сценах Благовещения как знак весны, обновления и доброй вести. Этот образ усиливает параллель между Дюймовочкой и христианами, стремящимися к солнцу правды, Христу.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843 торжественно заложили первый камень храма, а спустя 4 года строительство завершили. В 1847 здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах 19 века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010 уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Христианство в своей практике нередко сравнивают со спортом высоких достижений. Вот, говорят, спортсмены придерживаются диеты, и верующие постятся. Спортсмены делают зарядку, и верующие молятся. Первые ходят на тренировки, а вторые на богослужение. Но если продолжать аналогию до конца, с чем именно нам нужно прийти к финишу? Об этом прекровенно говорит Иисус Христос в отрывке из 20 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Подобно бо есть Царствие Небесное человеку домовиту».
3: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных».
2: «Мнозе бу суть звани, мало же избранных».
1: Однажды я слышал разговор двух верующих женщин. Они обсуждали внука одной из них, который оказался очень упрямым и, увлекшись спортом, быстро достиг хороших результатов. Сила воли и способность достигать целей – настоящие черты подвижника. Вот бы его усилия

0: и предлагают свои силы и время любому, кто наймет их за достойную плату. С бытовой точки зрения, в примере, который приводит Спаситель, нет ничего необычного или примечательного, кроме одной детали. Управителю поручено выдавать плату, начиная с последних. Очевидно, для того, чтобы первые, которые работали весь день, увидели, сколько заплатили тем, кто работал меньше. И когда первые увидели, что плата была равной, они начали роптать, посчитав такое сравнение в оплате несправедливым. Им не хватило щедрости, на наличие которой их явно и проверял хозяин. Можно было бы решить, что перед нами просто притча про чудаковатого и щедрого хозяина виноградника, если бы Спаситель не сказал в самом начале, что речь идет о Царстве Божием, а значит, главная цель людей в притче не может быть бытовой, связанной с заработком, но должна быть в том, чтобы общаться с хозяином. Ведь суть Царства Небесного не в наслаждениях, пусть и духовных, а в богообщении. В свою очередь, это значит, что ключевой момент проверки работников заключался не в том, насколько полно они потрудились. Труд был очень важен, но он лишь подготавливал проверку. А вот дальше, уже после дневного труда, главной проверкой оказывалась мера смирения, которая помогла бы работникам согласиться с оценкой своего труда, и мера щедрости, которая позволила бы не рассердиться на хозяйскую щедрость. Вот это и была главная проверка – совпал ты с хозяином или нет. В спорте каждый хочет быть первым, хочет быть значимее и успешнее. Но в Царстве Небесном нужно стремиться быть вместе, ведь только тогда оно принесет тебе радость.
1: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва.

0: Остапенко. Маленький Коля нашалил. Играя с маминой коробкой для рукоделия, он рассыпал по полу мелкие перламутровые пуговки. Некоторые из них ему удалось собрать, но несколько штук закатилось между деревянных половиц, и достать их оттуда мальчик не смог, как ни старался. Эти пуговки отец купил маме в городе. Она берегла их для нового платья, которое шила себе к Пасхе. Узнав о Колиной шалости, мама очень огорчилась. Коля же в душе возмущался. «Подумаешь, пуговки!» – размышлял мальчик. «Не золотые же они в самом деле. Отец поедет в город, еще привезет». Но где-то в глубине его маленького детского сердечка трепетало чувство вины за то, что он сделал. Так прошел день. Вечером Коля украдкой заглянул на кухню. Там, стоя на коленях, мама молилась перед иконой Богородицы. «Царица небесная, я могла бы наказать его, но исправить не могу», со слезами в голосе говорила она. И Коле вдруг стало так жалко свою любимую мамочку, что он не выдержал, подбежал к ней, обнял и проговорил: «Мамочка, прости меня, пожалуйста, я ненарочно рассыпал твои пуговки». Лицо женщины мгновенно изменилось. Оно засветилось радостью и любовью. «Что ты, сынок? Да разве мне пуговиц жалко?» — сказала она, целуя Колю в макушку. «Я о тебе печалилась. О том, что ты не раскаиваешься в шалости, этим отягощаешь свою душу». Коле и правда было тяжело на душе весь этот день. Но теперь он чувствовал необычайную легкость от того, что признал свою вину. Прошли годы. Коля вырос и в 1946 году в нелегкое для церкви советское время принял монашеский постриг с именем Савва. Он стал жить в Псково-Печерском монастыре, куда, узнав о его кротости и доброте, к нему за мудрым советом съезжались люди со всех концов страны. «Самое страшное – это не иметь нужды в покаянии», – говорил им старец Савва Остапенко. «Господь милосерден и любвеобилен. Он готов простить нам все и терпеливо ждет нашего раскаяния. И только когда человек сознается в своих, хоть и малых, грехах, Господь наполнит его сердце миром, радостью и любовью».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

0: Радио «Вера».
1: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

Радио «Вера». Светлое радио. Тяжело жить в бедности, но еще хуже – разбогатеть неправедно. Святитель Григорий Богослов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем великой княгини Елизаветы Романовой профессору Алексею Дмитриевскому. 1911 год. Марфа Мариинская, обитель милосердия. «Прошу вас поддержать в Священном Синоде мою мысль о даровании сестрам моей обители звания диаконис. Мне бы не хотелось обращать мою обитель в обыкновенную общину сестер милосердия, так как, во-первых, там только одно медицинское дело, а другие виды благотворения не затронуты. Во-вторых, в них нет церковной организации и духовная жизнь на втором плане, тогда как должно быть наоборот. В настоящее время деятельность моей обители заключается в следующем. При обители есть, первое, два храма, где кроме ежедневного богослужения ведутся с народом беседы, вводится общее пение, все это с помощью сестер. Второе, больница для бедных женщин и детей. Третье, дом для бедных чахоточных женщин. Четвертое, бесплатная амбулатория с выдачей лекарств. Пятое, трудовой приют на 18 девочек. Шестое, воскресная школа для женщин и девушек бедных. Седьмое, бесплатная библиотека для сестер и народа. Восьмое, бесплатная столовая для бедных и приезжающих говеть с полным содержанием. Все означенные учреждения обслуживаются сестрами. Сестры под руководством священников посещают бедных на дому для проверки и подаяния духовной и медицинской помощи. Вся эта работа обители, мне кажется, есть вполне деятельность диаконис. В дальнейшем развитии предполагаются отделения в деревнях и городах. Для этого сестры специально приготовляются беседами священников, разбор Святого Писания и святых отцов и изучение догматов православной церкви.
0: Голоса времени. В эфире «Радио Вера».

0: Радио «Вера». На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, здравствуйте. Вы не задержитесь на минуточку?
2: Добрый вечер, Маргарита Константиновна. Конечно, с удовольствием пообщаюсь с вами.
1: Я спросить у вас хотела. Вы ведь, кажется, в гимназии подрабатываете, где моя внучка учится.
2: Да мы с вашей Аришей, можно сказать, однокашники. Из одного котла кашу едим.
1: Так скажите, неужели действительно директора Ивана Михайловича в другую школу перевели?
2: Ну что поделать? Таково решение управления образования.
1: Ой, как жалко. Теперь уж, конечно, гимназия не та будет.
2: Ну, зачем вы так пессимистичны? Иван Михайлович, безусловно, замечательный человек, талантливый педагог, заботливый директор, и расставаться с ним искренне жаль. Но стоит ли подписывать приговор всей школе только потому, что он ушел?
1: Я просто старше вас, Андрей Борисович, и знаю, как много зависит от руководителя.
2: Ну, тогда, дорогая моя соседка, я возражу вам словами, которые были произнесены за много веков до того, как вы и я родились. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих. Не от них приходит спасение.
1: Ну, не знаю. А почему я должна соглашаться с этим утверждением? Откуда вообще оно? Кто это сказал?
2: Это 145-й псалом. В надписании к нему, то есть в заголовке, эпиграфе, упомянуты имена пророков Захарии и Агея. А вероятнее всего, именно они и были авторами этой молитвенной песни.
1: Никогда не слышала о таких пророках. И когда же они жили, интересно?
2: В 6 веке до нашей эры эти два пламенных человека, преданных Богу, родились в Вавилонском плену и вместе с иудейским народом вернулись на родину после освобождения. Они были свидетелями того, как ревность о вере, охватившая иудеев в неволе, после возвращения в Иерусалим постепенно стало сходить на нет. Вначале люди горели желанием восстановить разрушенный Навуходоносором храм, а затем остыли. Каждый стал больше заботиться о своем доме, чем о Божьем.
1: И пророки пытались этому противостоять, так?
2: Безусловно. Советую вам непременно прочитать книгу пророка Агея. Она коротенькая, всего 2 главы. Но как ярко звучат в ней обличения в адрес жителей Иерусалима, которые стремятся жить в домах украшенных, а дом Господень оставили в запустении. Пророк объясняет людям, что небрежение по отношению к святыне не позволит им благоденствовать.
1: Но разве не родение о духовном может помешать жить сыто и богато?
2: Пророк Агей говорит, что очень даже может. Точнее, даже он приводит слова Творца, обращенные к людям. «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатываете для дырявого кошелька. Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм».
1: Да, я знаю, так бывает в жизни, когда человек окружен изобилием, но оно словно ему и не принадлежит. Как говорится, по усам текло, а в рот не попало. Мудрый пророк Агей. И знаете, что мне показалось, Андрей Борисович? Как будто эти слова связаны с теми, что вы мне прочитали в начале нашего разговора. Как там было? «Не надейтесь на князей и сынов человеческих». Вот.
2: Вам не показалось, Маргарита Константиновна. Связь здесь очевидная. Чтобы понять всю глубину 145-го псалма, нужно знать, при каких обстоятельствах он был написан. Упование на власть имущих было роковой ошибкой иудеев накануне вторжения Навуходоносора в Иерусалим. Вместо того, чтобы обратить сердца к Богу, как призывал пророк того времени Иеремия, они надеялись, что политические интриги помогут отвести беду. И поплатились, и покаялись потом, но уже в плену. А вернувшись, опять повторили ту же ошибку. Вновь стали уповать на земное благополучие. На мудрых правителей, хороший доход, на что угодно. Только не на Бога.
1: То есть я должна сделать вывод, что и в нашем случае со сменой директора в гимназии мы должны на Бога уповать?
2: Не надеяться на Творца, для нас было бы большой неблагодарностью. Ведь до сих пор он нас не подводил. И те славные годы, когда в гимназии директорствовал Иван Михайлович, это ли не божий подарок?
1: Вот как вы все повернули. С этой стороны, признаться, я ситуацию не видела. Получается, Иван Михайлович уходит, но Господь остается с нами, и бояться нечего. Так?
2: Ну, конечно. Любой из нас трость ветром колеблемая. И зайдет дух человека, и возвратится в землю он. В тот день погибнут все помыслы его. А сила наша только в том и состоит, чтобы за Бога крепко держаться, да хлопотать перед ним друг за друга. Вот и в 145-м псалме об этом же говорится. «Блажен тот, которому Бог Иаковлев являет помощь свою. Уповает он на Господа Бога своего, сотворившего небо и землю, море и все сущее в них, хранящего истину вовеки, творящего правый суд обиженным, дарующего пищу алчущим. Господь освобождает узников, Господь умудряет слепцов, Господь возносит низверженных, Господь любит праведников, Господь хранит пришельцев, сироту и вдову принимает, а путь грешников погубит он. Воцарится Господь вовеки, Бог твой Сион, из рода в род».
1: Но тут как будто не про нас написано. Про каких-то узников, пришельцев, вдов и сирот.
2: Каждому человеку Бог посылает именно то, в чем он нуждается. Нужно лишь возложить на него надежду. Вот о чем говорит псалмопевец. «Построишь храм в сердце своем, и тогда впрок будет и еда, и питье, и каждая копейка заработка».
1: Ой, слушать вас очень утешительно, Андрей Борисович. Вот только не знаю, получится ли у меня усвоить этот урок радостного доверия Богу или нет.
2: Ну вот вам упражнение, Маргарита Константиновна, чтобы легче было усвоить. Повторяйте каждое утро первые строки 145-го псалма, и сердце ваше будет с радостью отзываться на них.
1: И что же это за строки такие?
2: «Прозрачные и свежие, звонкие и бодрящие. Восхвали, душа моя, Господа! Восхвалю Господа во все дни жизни моей. Пою Богу моему, доколе я есть».
3: Хвали, душа моя, Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя!

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 29 июля, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Свидание с шедевром.
1: Никитушка, море и всего в часе езды от Петербурга. Спасибо, дорогой, что позвал меня в гости.
2: Приезжайте почаще, Маргарита Константиновна. Всегда вам рад. А вечерний Финский залив действительно прекрасен. Волны плещут. А вон там, вдалеке, смотрите, смотрите, сквозь облака пробивается лунный свет и падает на темную воду. Эх, сюда бы сейчас Айвазовского!
1: Да, Ивану Константиновичу наверняка понравился бы этот вид. А глядя на него, вспомнила одну картину художника, пожалуй, не самую известную.
2: Какую, Маргарита Константиновна?
1: Полотно на евангельский сюжет «Хождение по водам». Айвазовский написал его в 1888 году.
2: Надо же! У Айвазовского есть картины на библейские темы, а я и не знал. Всегда считал его исключительно художником-маринистом.
1: У Ивана Константиновича есть не только морские пейзажи, но и сельские, городские. Он и портреты писал. Но, конечно, море главенствовало в его творчестве. И, кстати, картина, о которой я говорю, тоже ведь связана с морем.
2: «Хождение по водам», ну, конечно, как же я сразу не понял. Ведь это евангельское событие происходило посреди моря Галилейского. Апостолы были в лодке и вдруг увидели Христа, идущего к ним прямо по воде.
1: Сначала они испугались, приняли Спасителя за призрак. Но он успокоил их, сказал: «Не бойтесь, это я». И тогда апостол Петр стал просить Христа, чтобы он позволил ему пройти по волнам. Христос сказал: «Иди». Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу.
2: Правда? Увидев вокруг себя бушующие волны, он тут же испугался. И как только это произошло, сразу стал тонуть, кричать: «Господи, спаси меня!» Тогда Христос протянул Петру руку, поддержал его и сказал: «Зачем ты усомнился, маловерный?»
1: Никитушка, ты хорошо знаешь эту историю из Евангелия от Матфея.
2: И теперь очень хочу увидеть, как воплотил ее на своем полотне Иван Айвазовский. Так что прямо сейчас открою картину в интернете. А кстати, в каком музее она находится?
1: Полотно Айвазовского «Хождение по водам» экспонируется в Государственном музее истории религии.
2: Так это же у нас, в Петербурге.
1: Совершенно верно.
2: Вот, открыл. Потрясающе. Как реалистично изображены высокие волны. Фигура Христа в центре полотна сияет, и свет отражается на воде. По этой сверкающей дорожке идет к Иисусу Петр. Он протягивает руки к Спасителю. А чуть поодаль из лодки за чудом наблюдают изумленные апостолы.
1: Ноги у Петра по щиколотке погружены в воду. По-видимому, Айвазовский запечатлел как раз то мгновение, когда апостол испугался и усомнился. Кажется, еще чуть-чуть, и он погрузится в эту темную, зеленовато-синюю глубину.
2: Но Христос не даст ему утонуть.
1: Конечно, Никита, так и в нашей жизни. Бывает, мы сомневаемся, падаем. Но если протянем руки ко Христу, попросим Его о помощи, Он обязательно поддержит. Именно об этом говорит нам евангельский сюжет о хождении по водам. Айвазовский создал несколько вариантов картины. И один из них, кстати, подарил святому праведному Иоанну Кронштадтскому.
2: Маргарита Константиновна, а давайте завтра сходим в музей истории религии. Посмотрим на подлинник.
1: И поразмышляем о том, что в жизни мы всегда можем опереться на Христа.
0: Свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Сергеев.
1: Часто спрашивают, что такое ад. Представление об аде у человека весьма туманное. В народе бытует мнение, что в аду грешника ждут раскаленные сковородки, кипящие котлы или, наоборот, леденящий холод. Все это вещи материальные. Но ведь речь идет о душе, а душу в котле не сваришь. Душа мучается от невозможности удовлетворения непобежденных страстей. И мучения эти начинаются уже на земле. Хочу поделиться с вами словами святителя Филарета Московского. «Грех лишает душу мира, ум — света, тело — нетления, землю — благословения, всякую тварь — всякой доброты. Он начинает тем, что вселяет ад в человека, и оканчивает тем, что человека во ад вселяет».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Алексей Варламов признался в одном из интервью, что мечтает создать произведение, подобное знаменитому роману Маркеса «Сто лет одиночества». Такое желание вовсе не отрицает самобытности Варламова как писателя. На счету у него масса публикаций в толстых литературных журналах и несколько изданных книг. Один из его последних сборников под названием «Стороны света» продемонстрировал широкому читателю удивительную, не хуже, чем у Маркеса, способность писателя проникать в самые глубокие слои человеческой души, тонко переживать все, что там происходит, и столь же тонко переносить эти переживания на бумагу. В книгу вошли несколько повестей, написанных автором в разные годы. Повесть вообще любимый жанр Варламова. Он считает, что в ее лаконичные, но в то же время не столь узкие, как в жанре рассказа, рамки можно при желании вместить целую человеческую жизнь. Причем для этого совершенно не обязательно соблюдать строгую хронологию. Гораздо сложнее написать о жизни человека, выразив ее сущность в неуловимом, промелькнувшей мысли, случайном вздохе, взгляде на закат или пламя горящего костра. Алексей Варламов в своих «Сторонах света» не вешает на героев ярлыки «плохой», «хороший». Он вообще не дает характеристик, но пишет так, что читатель все чувствует сам. Поэтому и взлетевший по карьерной лестнице студент-лингвист Артем из повести «Здравствуй, князь», который вытеснил с кафедры своего любимого педагога, не попадает автоматически в число отрицательных героев. Он всего лишь воспользовался шансом и сам от этого страдает. Его даже по-своему жаль. Однако, когда судьба снова предлагает ему воспользоваться шансом, на сей раз гораздо более серьезным, и сводит лицом к лицу с сыном, о существовании которого Артем и не догадывался, он оказывается неспособным принять подобающим образом такой дар. Конфликт с самим собой испытывает и Макаров, герой повести «Теплые острова в холодном море». Он вместе с сыном и двоюродным братом приехал на Соловки, чтобы, как ему самому казалось, понять что-то важное, побыв вдали от цивилизации, наедине с первозданной северной природой. Но уже через пару дней Макаров отчаянно рвется домой, одновременно и упрекая себя в малодушии, и понимая, что все-таки самое важное осталось у него именно там. Жена, ждущая второго ребенка. Читая книгу, легко ощущаешь себя на его месте, да и вообще на месте любого из ее героев, потому что похожие мысли и переживания случались и в нашей жизни. Поэтому и понять их поступки нам куда проще, чем замысловатые причуды персонажей Маркеса. И даже хорошо, что герои книги «Стороны света» Алексея Варламова совсем на них не похожи. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Говоря в этом году о равнопоставленном князе Владимире, говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопоставленного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство, и сделала все для будущего ее просвещения. Конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена, и, безусловно, продолжая в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа, лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители, но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным, духовным понятием и восприятием мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголы. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям, и чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были у наших великих предков, и в том числе у княгини равнопоставленной Ольги, равнопоставленного князя

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Фёдор Бородин. И разговор пойдет о третьей и четвертой заповедях, посвященных запрету произносить имя Господа напрасно и посвящению субботнего дня Богу.
0: Светлый вечер на Светлом Радио. Ларец слов.
2: Наступлению Великого Поста в церковном календаре предшествуют так называемые подготовительные седмицы. На протяжении 4 недель церковь готовит прихожан к началу великопостного периода, напоминая им о важности этого временного отрезка. Особенным богослужебным песнопением подготовительных седмиц является Псалом 136, известный также по первым своим словам как «На реках Вавилонских». Псалом «На реках Вавилонских» проникнут покаянным чувством и чрезвычайно поэтичен, однако содержит несколько малопонятных слов. Об одном из них мы сегодня поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «обесити». Буквально уже 2 стих псалма «На реках Вавилонских»

0: В этом и говорится в прозвучавшей цитате: «На вербе их посреди его, а бесихом органы наша». Переводится на русский язык так: «На ивах посреди него, то есть Вавилона, повесили мы арфы наши». Таким образом, церковнославянское слово «обесити» означает «повесить». Вот еще одна цитата из великопостного произведения: «На древе крестнем обешена жизнь всех». «На древе крестном повешена жизнь всех», то есть Христос. Итак, запомним, что церковнославянское слово «обесити» переводится на русский язык как «повесить».
1: Ларец слов.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Современный курорт Геленджик был когда-то небольшой крепостью, береговым укреплением русского Черноморского флота на Северном Кавказе. Прежде османский, Геленджик стал русским в 1829 году, после окончания русско-турецкой войны по Адрианопольскому мирному договору. Одной из первых русских построек на территории крепости стал православный храм Вознесения Господня. Деревянный, с небольшой колокольней,

0: размещал всех тогда еще немногочисленных обитателей крепости, в основном военных. По сохранившимся документам в штате храма числился один иеромонах и два его помощника. Так продолжалось вплоть до начала Крымской войны. В 1854 году союзники Турции, Британия и Франция блокировали своим флотом Черноморское побережье России, и северокавказские береговые укрепления оказались под угрозой вражеского захвата. Тогда российское военное командование отдало приказ покинуть укрепления, предварительно уничтожив в них все сооружения. Постигла эта участь и Геленджикскую крепость. Деревянная церковь Вознесения Господня сгорела вместе с остальными крепостными строениями. Русские вернулись в Геленджик через 10 лет. В центре поселения, на главной площади, вновь отстроили деревянный Вознесенский храм. Приписанный к Кавказской епархии, он простоял там до начала 20 века. В 1904-м жители и гости стремительно разросшегося Геленджика обратились к черноморскому губернатору с просьбой построить большой каменный храм. Старый деревянный уже попросту не вмещал всех верующих. Через год работа закипела. На глазах горожан поднимались стены будущего собора, сделанные из кирпича и дикого камня. Через 4 года, накануне праздника Вознесения Господня, епископ Сухумский и Черноморский Димитрий осветил новый собор, белоснежный, пятиглавый, в русско-византийском стиле, с тонкой фасадной узорчатой лепниной, трехъярусной колокольней и золотыми шлемовидными куполами. Храм оставался действующим всю первую треть XX века. В 1932-м советские власти постановили закрыть Вознесенский собор Геленджика. Его настоятелем тогда был священник Дмитрий Легейда, ныне причисленный к сонму новомучеников и исповедников российских. Храм опечатали, а отца Дмитрия арестовали и вскоре расстреляли. В годы Великой Отечественной войны храм вернули верующим, но ненадолго. В 1950-м его вновь закрыли, и он пришел в запустение. Разрушились отделка фасада и внутренняя роспись. В 1991 году началась новая страница в истории Геленджикского Вознесенского собора. Храм вернули верующим. После серьезной реставрации он вновь открыл свои двери для прихожан. Теперь фасад собора украшают великолепные мозаики, а сам он, словно белоснежный корабль, возвышается на фоне гор и моря. В 2013 году Вознесенский собор Геленджика получил статус кафедрального, став одним из главных храмов Новороссийской епархии.
1: Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Синие обои полиняли, образа, дагеротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. Иван Бунин.

Радио «Вера». Светлое радио. Счастье всегда на стороне отважного. Петр Багратион.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову, 1982 год. На днях была читка в худсовете. Читали пьесу «Три девушки в голубом» Людмилы Петрушевской. Я слушал, затаив дыхание. Пьеса интересная, острая, злая. Автор – молодая женщина с потрясающим слухом на современные ритмы, слова, эмоции. Все говорят о новой волне в драматургии, о поколениях молодых писателей, пришедших в театр. Но что-то туго пробираются они к свету рампы. А по-настоящему надо бы дать им дорогу и серьезно обсудить, что они принесли, что утверждают. Больше всего в людях я ценю доброту, душевность. Доброта, по-моему, начало всех начал, отличительный признак человека. В героях я тоже прежде всего ищу способность к добру, стремление делать добро, и если это есть, я уже верю, что роль получится. Вообще-то, я думаю, совсем не способных к добру людей нет. Бывает, что человек ожесточился, и ему кажется, что в душе его нет места для доброты, но это ошибка, это временно. Не совершая добрых дел, человек чувствует себя неуютно в этом мире. В пьесе Петрушевской я вижу это утверждение, что без света доброты человек – пустой сосуд. И вся неприглядность жизни, несостоятельность героев пьесы от того, что они забывают в суете, в сутолоке будней, что этот свет в них есть. А когда он пробивается, когда чувствуешь его приближение, восстанавливается равновесие. И у меня лично не осталось ощущения мрака.
0: Голоса времени. Радио.

0: православия.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Каждому христианину, православному и неправославному, известен храм Святой Софии, построенный в Константинополе императором Юстинианом. Сегодня Святая София более не является православным храмом. После захвата Константинополя турками София была превращена в мечеть и обстроена четырьмя минаретами. Внутреннее убранство храма было почти уничтожено. Но кроме тех фресок, которые все же уцелели, сохранилась и очень ценная икона, украшавшая когда-то Святую Софию. Икона называется «Богоматерь чудес» или «Святой жертвенник». По преданию, она была написана святым апостолом и евангелистом Лукой. До 8 века икона «Богоматерь чудес» находилась в Константинополе. Когда в Византии к власти пришли еретики-иконоборцы, тогдашний патриарх Константинопольский Герман испугался за судьбу святыни и направил ее на хранение в Рим. Оттуда икона «Богоматерь чудес» была перевезена в город Мехелен, где ее поместили в собор святого Рамбоута. Святой Рамбоут почитается и в православии. Он жил в VII веке, по национальности был то ли шотландцем, то ли ирландцем. Свою жизнь он связал с нынешней Бельгией, куда был назначен епископом. Святой Рамбоут прославился многочисленными чудесами. Однако же это не помешало двум разбойникам, которых он обличил в нечестивой жизни, умертвить его. Мощи святого Рамбоута были помещены в соборе в его честь в центре Мехелена. Икона «Богоматерь чудес» и мощи святого Рамбоута в наши дни почитаются православными европейцами значительно больше, чем католиками. Почитание иконы «Богоматерь чудес» и мощей святого Рамбоута православными имеет довольно долгую историю, которая началась после революции 1917 года. В Бельгии нашло пристанище большое количество русских эмигрантов. Видя их благочестивое отношение к древним святыням Мехелена, здешний католический епископ и кардинал Мерсье постарался сделать так, чтобы русские в его городе обрели новый дом. Так, благодаря Мерсье, русская молодежь смогла бесплатно получать образование в бельгийских университетах. В наши дни православные бельгийцы по-прежнему пользуются гостеприимством католической церкви Бельгии и совершают богослужения в кафедральном соборе Мехелена. Это не только молебны у иконы «Богоматерь чудес», но и литургия у мощей святого Рамбоута. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о великой православной святыне Бельгии, иконе «Богоматерь чудес» и месте ее нахождения в соборе города Мехелен.

славе.

0: Не падай духом, душа, не скорби, не произноси над собой решительного суда по множеству грехов. Разве кто пал, не может восстать? Преподобный Ефрем Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: образы. Святые в литературе.
1: Читая стихотворения, посвященные историческим личностям, хочется узнать о них как можно больше. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом благоверном князе Василии Ростовском из стихотворения Дмитрия Кедрина «Князь Василько Ростовский». Место действия – Владимиро-Суздальское княжество. Время действия – 13 век по Рождестве Христовом. Святой благоверный князь Василий или Василько Ростовский происходил из славного в русской истории рода Мономаховичей. Его прадедом был великий князь Юрий Долгорукий, дедом – князь Всеволод Большое Гнездо. Отец Василька, Константин Всеволодович, став великим князем Владимирским, посадил своего 8-летнего сына на княжение в Ростове. Все любили молодого князя Василия Ростовского, и его дружина, и бояре, и крестьяне за доброту, справедливость, воинскую отвагу. Летописцы отмечают цветущую красоту Василия. Он был высокого роста, кудрявым, светловолосым, настоящий русский богатырь. Вот только жить князю Василию Ростовскому выпало в трагические времена татаро-монгольского нашествия на Русь. С этого и начинается стихотворение Дмитрия Кедрина «Князь Василько Ростовский».
2: Ужель встречать в воротах с поклонами беду? На Сицкое болото Батый привел орду. От крови человечьей подтаяла река, кипит лихая сеча у княжья городка. Врагам на тын по доскам взобраться нелегко. Отважен князь Ростовский, кудрявый Василько.
1: Битва с татарами на реке Сить, которую поэт образно называет Сицким болотом, произошла 4 марта 1238 года. К тому времени армия Батыя взяла штурмом и сожгла Рязань, Москву, Владимир, Суздаль и многие другие русские города. Владимиро-суздальские князья постарались объединиться под руководством великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича, чтобы дать отпор врагу. Но ни одна, даже самая сильная дружина удельного княжества не была способна отразить натиск многотысячной армии Батыя. Князь Василий Ростовский со своей дружиной тоже храбро бился с татарами в сражении на реке Сить.
2: «В округе все, кто живы, под княжью руку встал. Громят его дружины насильников татар. Но русским великанам застлала очи мгла, и выбит князь арканом из утлого седла».
1: Раненого князя Василия взяли в плен и привели в ставку Батыя. Хан, восхищенный силой и отвагой русского князя, обещал сохранить богатырю жизнь, если тот перейдет на службу в его войско. Князь Василий Ростовский наотрез отказался изменить родине и православию и ответил хану:
2: «Служить тебе не буду, с тобой не буду есть. Одно звучит повсюду святое слово «месть». Под нашими ногами струится кровь, она, монгольский хан поганый, тобой отворена. В лесу огонь пожара бураном размело, твои, Батый, татары, сожгли мое село. Забудь я Русь хоть мало, меня бы прокляла жена, что целовала, и мать, что родила».
1: Как говорится в летописи, татары, много мучившие князя Василия Ростовского, предали его смерти в Шернском лесу. Ему не было и 30 лет. Недолгая жизнь, всего 38 лет, выпала и замечательному русскому советскому поэту Дмитрию Борисовичу Кедрову. Стихотворение «Князь Василько Ростовский» он написал в 1942 году, во время Великой Отечественной войны. И, конечно, его строки звучали как призыв сплотиться и сохранять мужество перед лицом фашистских завоевателей. В русской истории много примеров героизма, и один из них показал святой князь-мученик Василий Ростовский.
2: Сплотится Русь и вынет единый меч, тогда, подобно дыму, сгинет Батый, твоя орда. И умер князь Кудрявый, но с той лихой поры поют герою славу седые гусляры.
1: С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Господи, Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе.
1: Это слова святого IV века блаженного Августина из его книги «Исповедь». Звучат они как откровение каждого, кто нашел свой смысл и образ жизни, а также как совет каждому, кто ищет. Сам Августин долго искал истину в науках, философии, в чувственных удовольствиях. Он честно признавался, что в молодости часто говорил: «Господи, дай мне целомудрие, но не сейчас». Его жизнь была полна событиями, а в сердце обитала тоска. Он знал, что живет не так, чувствовал это, но долго не решался полностью открыться Богу. Однажды, измученный душевной пустотой, он услышал внутренний призыв: «Возьми и читай». Августин взял Евангелие, начал читать его и понял, что нашел того, кто голосом совести призывал его к себе. «Поздно я возлюбил тебя, о красота столь древняя и столь новая, но теперь ты во мне, и я в тебе», — вспоминал он позже о том обретении смысла жизни. Каждый идет к Богу своим путем. Кто-то через драму, кто-то через сомнения, ошибки и маленькие прозрения. Но сердце, нашедшее Бога, уже не мечется. Оно знает, где его дом.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Одно из самых трудных для исполнения евангельских заповедей во все времена считалась заповедь о прощении врагов. Поэт Сергей Бехтеев в стихотворении, посвященном царственным страстотерпцам, писал: «И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Но что еще, кроме молитвы, может помочь выполнить эту заповедь? Итальянец Алессандро Манзони в XIX веке пишет роман «Обрученные», ставший классическим произведением итальянской литературы. Одна из ключевых тем романа – прощение врагов. Вот как она раскрывается в тексте романа. Ренцо и Лючия накануне свадьбы разлучены коварным доном Родриго, местным богачом, вознамерившимся похитить Лючию. Лючия вынуждена сбежать, Ренцо пускается за ней, и героев ждет долгая череда испытаний. Полтора года спустя в Милане Ренцо встречает духовника Лючии, отца Кристофора. В городе бушует чума, и героям пока неизвестно, выжила ли Лючия. Убитый горем Ренцо с гневом обещает, что если уж ему не суждено найти невесту, он хотя бы отыщет дона Родриго и расправится с ним. Священник укоряет юношу, напоминая, как Господь велит поступать с врагами. Не только прощать, но и любить их, как это сделал он сам. Ренцо пристыженно молчит, и тогда священник ведет его за собой. Они приходят к порогу лазарета, в котором лежит умирающий дон Родриго. Глядя на потрясенного Ренцо, отец Кристофора говорит: «Благослови его, и будешь благословен. Быть может, Господь дарует ему милость за одну только твою молитву. Быть может, спасение этого человека и твое собственное зависит теперь от тебя, от твоего чувства прощения, сострадания, любви». В Ренце пробуждается сострадание, и он приносит Богу молитву, ту, о которой просит ради дона Родриго и ради самого Ренце священник. Молитву за врага. Митрополит Антоний Суржский, известный проповедник XX века, вспоминал, как, прочтя впервые в 14 лет Евангелие, он вдруг осознал: если он хочет быть с Богом, то должен начать любить не только добрых людей, но и злых. И будущий владыка тогда решил, что он и злых будет любить ради того, чтобы остаться со Христом. Стремление пребывать с Богом дало будущему владыке силу прощать врагов. Подобный переворот случился и с героем романа «Обрученные». А вскоре Ренцо находит Лючию, которая к этому времени тоже сумела простить дона Родриго. Отец Кристофора благословляет жениха и невесту на долгую и счастливую жизнь. И она будет счастливой. Ведь герои уже совершили самое трудное. Они простили зло.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». «28 июля Православная Церковь празднуют День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси. В 2010 году этот день был внесен в список государственных памятных дат. Именно князь Владимир, который еще при жизни получил в народе ласковое прозвище «Красносолнышко», принес свет православия на русскую землю. Более 1000 лет назад по его инициативе произошло величайшее событие – крещение Руси, которое изменило ход истории в нашей стране. Само крещение Руси означало принятие христианства в качестве государственной официальной религии. После того, как князь Владимир сделал выбор в пользу этой веры, в стране стали массово строиться храмы, а языческие идолы уничтожаться. О важнейшем историческом событии – Дне крещения Руси – рассказывает настоятель храма архистратига Божия Михаила села Тахта и иерей Виктор Останков.
5: Сегодня мы вспоминаем события, которые многие историки называют случайным или политическим, или даже тактическим ходом. Но для нас, христиан, это промысел Божий. Конечно, я говорю о крещении Руси, о выборе, который определил не просто одно тысячелетие, а всю нашу вечность. Крещение Руси. Мы часто произносим это как факт из учебника. 988 год, князь Владимир, Днепр, киевляне заходят в воду. Но давайте на минуту остановимся и подумаем, а что, если бы этого не случилось? Представьте, не было бы храмов, были бы капища с кровавыми жертвоприношениями, не было бы повести временных лет нашей первой летописи, не было бы слова о законе и благодати митрополита Илариона, первого русского богослова. Не было бы икон Андрея Рублева, не было бы храмов, которые до сих пор стоят, как небо на земле. Вместо этого мы бы оставались племенем с узелковым письмом и кровавыми обрядами. Потому что христианство принесло нам не просто веру, оно принесло нам культуру, письменность, книжность, каменное зодчество, законы, защищавшие вдов и сирот. Князь Владимир выбрал не просто религию, он выбрал смысл. Он выбрал путь, где заповедь «возлюби ближнего» сильнее закона кровной мести, где душа важнее меча. И этот выбор определил все наше тысячелетие. Через крещение мы вошли в семью христианских народов не как рабы, а как равные. Мы получили от Византии не только веру, но и церковную иерархию, богослужение, священные книги. А главное, мы научились отличать добро от зла не по силе, а по совести. Крещение, сказала она тогда и говорит сегодня, положи душу свою за ближнего. Этот выбор отменил смерть, потому что подарил надежду на жизнь вечную. Итак, крещение Руси – это не просто дата в учебнике. Это наш личный нравственный выбор, который мы делаем каждый день. Князь Владимир выбрал Христа для своего народа, а мы выбираем Христа для себя. Давайте же будем достойны этого выбора, храня веру, культуру и любовь, завещанные нам святым, великим, равноапостольным князем Владимиром. В этом и есть главный смысл праздника.
4: Именем святого князя Владимира названы города, площади, улицы и учреждения. В честь крестителя Руси построены многочисленные соборы, монастыри, часовни и храмы. Один из них – собор святого равноапостольного князя Владимира города Ставрополя 28 июля отмечает престольный праздник. Он был построен в 2018 году и стал одним из самых величественных храмов на Ставрополье. В день крещения Руси в православных церквях по всей стране совершаются богослужения по уставу великого праздника. А ровно в полдень по местному времени в каждом храме по традиции начинают звонить колокола. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: – Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Не знаешь его?
7: Вера без дел мертва. Вероятно, вы тоже слышали это выражение. В дневнике

0: «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Апостол Иаков обращается ко всем верующим. Будучи неверующим при жизни Христа, своего брата по плоти, но уверовавший по его воскресении, Иаков впоследствии был прозван праведным. Своим посланием апостол хотел помочь людям устранить недостатки их духовной жизни, указать им истинный путь нравственного совершенствования. В апостольских словах говорится, что настоящая вера выражается деятельной любовью к ближнему, особенно нуждающемуся. Теоретической веры недостаточно для жизни и спасения. Поэтому апостол Иаков и обращает внимание на то, что вера, не подкрепляемая делами, ничтожна и даже мертва. Он приводит пример отношения к нуждающемуся. Словесное сочувствие беде ближнего не принесет пользы, а только добрые дела, способные предметно помочь, могут свидетельствовать о жизнеспособности веры дающего. Наши дела – это доказательство истинности веры и ее силы. В апостольском выражении «вера без дел мертва» говорится о бесполезности веры без дел, о ее тщетности и безжизненности. Актуальность значения этого выражения подтверждается и в наши дни. Сегодня так говорят о том, что любые убеждения теряют смысл, если не воплощаются в делах.
1: Первый источник.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В восточной части Кабардино-Балкарии стоит на берегу реки Малки город Прохладный. Считается, что это поэтичное название придумал в конце 18 века граф Павел Потемкин, наместник императрицы Екатерины II на Кавказе. Царский чиновник объезжал владения в жаркий летний день по пыльной дороге и решил отдохнуть в одном из казачьих поселений между городами Моздок и Азов. Графа порадовала речная свежесть и тенистые кроны деревьев, и он нарек сторожевой пост «Прохладный». В начале 19 века через это поселение прошел почтовый тракт, связавший Россию с Закавказьем. Казачья станица стала развиваться. В 1823 году здесь построили храм

0: Святили его во имя Николая Чудотворца. Деревянное здание сгорело спустя полвека. На его месте в 1886 году возвели каменную церковь. Ей также дали имя Угодника Божия Николая. Никольский храм стал в станице прохладной центром просвещения и общественной жизни. Прихожане заботились о сиротах, помогали бедным и больным, поддерживали семьи заключенных. При церкви действовала школа. Здесь осваивали грамоту не только дети, но и взрослые жители станицы. После революции 1917 года прихожане Никольского храма сплотились вокруг священника Михаила Проскурякова. В августе 1937-го отца Михаила арестовали и через несколько дней расстреляли. В храме власти устроили зернохранилище. Позже здание собирались снести, но верующим удалось его отстоять. Вновь молитва в Никольской церкви зазвучала 19 декабря 1942 года в престольный праздник. Станица Прохладная к этому времени уже получила статус города. Его многочисленные жители просили в храме милости у Бога для своих близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. С тех пор богослужения в Прохладном не прекращались. Никольская церковь стала кузницей церковных кадров. Более 20 юношей, которые в разное время несли здесь послушание, приняли священный сан. Один из них – епископ якутский и ленский Роман Лукин. Есть надежда, что эта традиция продолжится и в будущем. Основанием тому – живой интерес, с которым сегодня юные жители Прохладного посещают воскресную школу при храме святителя Николая.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Шар такой чудесной выточки, а висит на чем не знаю. Может, он висит на ниточке между несчастьем и раем, между слабостью и силою, и висеть до срока надо. Полюбите эту милую землю, пахнущую садом. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать персоны наших современников. И сегодня у нас в гостях вновь протоиерей Александр Ткаченко.
0: Протоиерей Александр Ткаченко, настоятель строящегося Свято-Духовского собора в Санкт-Петербурге, председатель правления фонда «Круг добра», основатель первого в России детского хосписа, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области благотворительной деятельности.
1: Отче дорогой!
2: Здравствуйте, Владимир Иванович!
1: Мы с вами давно не виделись. И вообще, а в этой студии мы с вами не виделись 7 лет. Вы вот уже во второй раз у нас. Очень-очень рад вас видеть. Спасибо, что вы согласились, отче. Если вы помните, у нас до того, как мы переходим к первой теме «Вера», есть один вопрос вот этого маленького пролога. Он, по-моему, чуть-чуть иначе сформулирован был, когда мы в 19 году с вами встречались. Сейчас я его формулирую так. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
2: Это самый трудный вопрос, потому что человек всегда разный. Но есть то, что для меня самое главное. Я служу Богу и людям. Вот это то, что доставляет мне какую-то очень глубокую радость. И, наверное, через призму этого я нахожу смысл и того, что живу, и того, что делаю.
0: Вера.
1: Мы, собственно, начали такой основной сюжет, который я хотел бы с вами обсудить. Он связан со священством, с вашим ощущением, переживанием священства. Я правильно понимаю, что около 30 лет, да, в сане?
2: В 95-м году был рукоположен диакон, и в 97-м священник.
1: Да, ну, то есть вот. И вы всегда, действительно, и в нашем разговоре вот этой 7-летней давности, и во многих других интервью ваших, это совершенно четко линия прослеживается. Да? Понятно, что она для вас такая определяющая. Но я хотел у вас вот о чем спросить, отче дорогой. А как менялось ваше понимание, осознание вот самого священства? Что такое быть священником? Или вот я священник? Ну, условно говоря, может быть, я такой, знаете, дурацко-журналистский вопрос, но что бы вы сказали новорукоположенному отцу Александру Ткаченко в 1997 году, вот из сегодняшнего дня? Может быть, о чем бы вы его предупредили, о чего предостерегли, сказали, вот ты думаешь вот так, а вот это совсем не главное. Ну, я не хочу сейчас дальше уже фантазировать, да? Вот насколько сильно изменилось то, что вы ожидали, то, что было в начале, и то, что вы чувствуете сейчас?
2: Знаете, к большим проблемам всегда есть какое-то простое решение. И мне кажется, оно начинается с страхом, трепетом перед алтарем. Вот первое вхождение через царские врата, оно всегда воспринимается как соприкосновение с вот, Царством Небесным, коснувшимся земли. Вот если переход этой границы вот, сохраняется в душе как трепетное вступление в святыню, тогда всему остальному Бог научит. За множеством забот мы это теряем.
1: Это вы сейчас уже говорите со своим опытом. То есть, понятно, в 97-м году вы бы не могли этого сказать, наверное.
2: Это то, что, наверное, сейчас мной переживается как очень важный элемент. Я даже в 95-м году я уже привык к алтарю, поскольку стал входить в него, ну, наверное, в конце школы. Отец Гримазов меня призвал тогда, 86-7 год был еще. И тогда был этот трепет. А потом, может быть, по-мальчишески, а может, потому что, в отличие от других, я был вот уже в алтаре кафедрального собора, возникли другие чувства, которые вот, за которыми я потерял вот этот трепет. А вот, наверное, с годами он ощущается как очень важный элемент начала богослужения, именно вхождение в алтарь. Может, поэтому и священник читает входные молитвы, он должен их читать перед тем, как вступить в алтарь. Мы сейчас по сложившейся традиции сначала входим в алтарь, да. здороваемся со всеми, потом надеваем епитрахиль, выходим на входные молитвы. И теряется вот этот важный момент. Вот говоря о том, как я сейчас себя готовлю к службе, я в первую очередь, входя в храм, еще вот по гражданке, еще вот в костюме, я читаю молитву «Внеду в дом твой». И вот эта вот первая встреча, с нее начинается моя внутренняя подготовка к священнодействию.
1: Возвращаясь к нашему с вами разговору в 2019 году, вы тогда говорили и о важности литургии, переживаний, сказали, что для меня литургия в том числе была и последней надеждой вернуть веру. И вы сказали, что трудно священнику признаваться в том, что вера может колебаться, но, видимо, это тот путь, который сделал веру опытом. Я тогда не стал уточнять, а сейчас, с вашего позволения, уточнил бы. А что значит вот колебание в вере? Это вот страх, а вдруг все не так? Или это ощущение богооставленности? Или вот как у вас это было? Вы же о себе говорили тогда. Да? Или вот делаешь, не получаешь результата. Что вы имели в виду?
2: И это тоже. Был тогда страх задавать вопросы Богу. Но в то же время было несогласие с тем, что видишь вокруг. А потом пришло, наверное, понимание, глубокое понимание, что Бог именно этого и хочет, чтобы с ним говорили. И вопросы, которые терзают душу, на которых нет ответа у других людей, нужно к нему обращать. И тогда молитва стала вопрошанием, молитва стала просьбой найти ответ. И тогда духовная жизнь выстраивается как путь к ответу. Вот. Вера – это не только уверенность в невидимом, как бы видимом, в ожидаемом и ожидаемом, как в настоящем. Вера становится тем, что ты предчувствуешь, но это должно в тебе воплотиться. Вот. И это непросто, потому что вопросы, на которых нет ответов на этой земле, это же надо иметь терпение, чтобы дождаться, когда тебе Бог на них ответит. А у меня терпения не хватает.
1: Отче, а вот еще немножко про тему священства. У меня даже, знаете, нет какого-то выраженного вопроса здесь, но хотел с вами очень поделиться этим, именно потому, что вы всегда так пронзительно говорите о своем переживании священства. У меня, как, наверное, у многих из нас, есть несколько знакомых, которые по разным совершенно причинам, но были либо лишены сана, либо там оставили сан, ну и, соответственно, точнее, были тоже лишены в конечном итоге, канонически. И вот мое наблюдение показывает, что это совершенно разные, но глубоко несчастные люди. Угу. То есть это рана, которая не затягивается. Да, мы все время какие-то раны себе наносим, да, или нам наносят. Ну, я не знаю, там человек там, потерял кого-то из близких, там, разрушилась семья. Да, эта рана, она затягивается, не затягивается, там, прочее. Кто-то страшные трагедии переживает. Но вот какая-то изломанность в человеке, который стоял у алтаря и этой возможности лишился, она как бы нестираема. Угу. Вот у меня такое ощущение. Это ни в коем случае не осуждение, да? Ну, я даже не могу до конца это выразить. Вот я не знаю, насколько у вас как-то это...
2: Я видел этих несчастных ребят. Ну, так сложилась жизнь. И они действительно переживают, как бы они ни объясняли это, утерю сана или утерю возможности служить. Они лишь надеются, что вот... что тогда, когда они будут прощаться с этой земной жизнью, по крайней мере, в ноги гроба им положат их священническую одежду. Это грустно, это больно, но каждый из них, без сомнения, сожалеет о том, что произошло и привело к утере сана. Ну, это как потеря себя. То есть дальше ты в этом мире будешь частью этого мира, но ты-то был уже частью мира другого.
1: Еще хотел вас спросить. Я недавно тоже был в положении человека, который отвечал на вопросы там, в одном интервью. И в процессе беседы говорю вот, коллеге, который мне вопросы задавал, рассказываю историю такую, ну, более-менее бытовую. Там люди на дороге не разъехались. Человек, который был за рулем, хотел вначале там, показать, что он прав, а потом он решил, ну какой же я христианин, и уступил дорогу. И как-то потом себя осмыслял, что как я вот даже такую мелочь не могу. Ну, И, ну, мне казалось, это таким каким-то примером там, того, как вот наше христианство реализуется. А вопрос журналиста был очень неожиданный. Он говорит, ну, хорошо, давайте мы уберем из этой истории Христа. Что меняется? Ну, человек хотел, простите за стилистическое снижение, быкануть, не быканул, справился, пропустил. Ну, вот уберем Христа. Он сделал это не потому, что он вспомнил, что христианин, а просто справился с эмоцией. Что меняется в ситуации? Ну, я вынужден был свой ответ дать, но поскольку я уже его дал, я хочу у вас спросить. Вот это ведь вопрос, который мир к нам часто обращает. Да? Вот вы делаете какие-то поступки, мотивируя это тем, что вы их делаете ради Христа, вера без дел мертва. Но такие же поступки делают другие люди. И в их картине мира там нет Христа. Как мы вот на это ответим? Как вы это можете осмыслить?
2: Христианство – это не собрание неких правил. Это реальная возможность стать во всей полноте человеком. Насколько мы можем в себя вместить тот образ человека, который Бог создал. И вот это быть человеком означает ну, вот, иметь достоинство жизни на земле и такое же уважение к другим. И даже без Христа люди, которые относятся к своей жизни достойно, будут видеть это же достоинство в других людях. Вот. Для нас, христиан, это результат молитвенного делания. Для других это некая, ну, вот такая философия воплощенной жизни. И то, и другое хорошо. Одно останется на земле в виде памяти о вот, благонравном человеке. Ну, а со Христом это, возможно, даст уподобление Богу в ту меру, в которую ты можешь вместить. Поэтому один путь земной и славный, другой вечный.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды председатель правления фонда «Круг добра», основатель первого в России детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко. Надежда.
1: Я хочу вам задать вопрос как к знатному барабанщику, ударнику.
2: Это было давно.
1: Но, тем не менее, было. Да. Вопрос такой, который в теме «Надежда» часто у нас звучит. Искусство и надежда. Искусство как то, что дает надежду. Вот для вас является искусство в любых своих проявлениях? От того, когда вы как-то приобщаетесь, там, не знаю, через музыку, или когда вы читаете книги, смотрите фильмы, там, не знаю, посещаете картины галереи, да? Вот какая-то сила надежды через искусство. Может быть, что-то вы перечитываете, пересматриваете, переслушиваете. Ну, конечно, вопрос про надежду, но можно и шире. Может быть, не надежда, а что-то другое. Да.
2: Не помню. По-моему, вы спросили меня как-то, о чем я больше всего сожалею. Я тогда ответил, что больше всего я сожалею о том, что плохо учился в семинарии. И по сей день я пытаюсь наверстать. Мне хочется разобраться со многими вещами в этом мире. Талант художника, поэта, любого деятеля искусства состоит в том, чтобы правильно подобрать язык искусства для выражения какой-то мысли, буквально воплотить чувство, идею какую-то, вот свой пережитый опыт в картине, в стихотворении, в музыке. И, по-моему, это Крейцерова соната, да, кто вот задает вопрос, откуда такая сила в музыке так влиять на душу? Если я и интересуюсь искусством, я не профессионал, я мало что могу судить об этом, то я хочу вслушаться в опыт автора и, ну вот, по крайней мере, хоть что-то узнать из того, что было пропущено.
1: В прошлый раз еще одну вещь вы сказали, которую вот как-то я не могу сегодня игнорировать, и вот мы в теме надежды, да, вы сказали, страшно узнать, что Бог о тебе думает.
2: Уже не страшно, потому что Бог о нас все равно думает с надеждой. Он все равно нас любит, несмотря на то, что все о нас знает. И страшно, быть может, не то, что он скажет, а то, что он промолчит.
1: Да, вы в прошлый раз еще сказали замечательную фразу, что он всех нас любит, но ни от кого не в восторге.
2: Ну, да. Тем не менее, он никогда не теряет в нас надежды, что мы будем лучше. Вот. И дают к этому все шансы. даже в самый последний момент.
1: Сегодня, хотел сказать, только ленивый не говорит про искусственный интеллект, но, видимо, ленивые тоже заговорили уже, потому что невозможно избежать. Но я все-таки собираю, так сказать, мнение вот именно в таком разрезе. Можно много здесь говорить про инструмент, это не инструмент. У меня вот именно скорее, может быть, даже ваши ощущения. Вот этот, пусть инструмент, новый, мощный, да, стремительно вошедший в нашу жизнь. Может быть, не у всех, и наверняка у всех по-разному. Вот вы больше испытываете в связи с этим надежды или, надежд или тревог?
2: Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом? Да мы, естественно, не пользуемся. Я недавно открыл для себя этот инструмент. Я им не пользуюсь. Им пользуются сотрудники у меня иногда для того, чтобы систематизировать какие-то большие базы данных. Ну, когда, например, приходит аналитика по использованию лекарственных препаратов, и там тысячи граф по горизонтали, сотни по вертикали, и нужно сделать какую-то выборку, и искусственный интеллект помогает сделать программу, которая будет выдавать графическое изображение результата. В этом смысле это удобный инструмент, потому что вот в Excel в ручном режиме там невозможно сделать выводы. Наверное, искусственный интеллект помогает систематизировать какой-то многостраничный документ, то есть какой-то акт.
1: Да-да, он очень быстро может написать, да, главные мысли выделить.
2: Даже не столько мысли, сколько там убрать повторения, убрать противоречия. Я не пользовался этим, но знаю, что такие промпты или технологии есть. И, в общем, пришло время пользоваться этим инструментом. Ну, важно, чтобы, так сказать, сохранялось при пользовании этим инструментом безопасность исходных данных, и искусственный интеллект не подменил потом личный анализ. Да, и, так сказать, его невозможно использовать без критического анализа.
1: А вот недавно нас журналисты атаковали вопросами после слов римского понтифика о том, что при подготовке проповеди нельзя использовать искусственный интеллект. Но, видимо, он имел в виду, когда проповеди написаны просто напрямую. Конечно, да. Вот. Но дискуссия некая все-таки была. Вы допускаете какую-то форму использования, опять же, подготовка справок, выборка цитат?
2: Я допускаю, что некоторые батюшки этим пользуются. Но вспоминается и фраза, по-моему, сказанная митрополитом Антонием Блюмом, что проповедь, если она не пронзила твое сердце, оно никогда не дойдет до сердца слушающего. Искусственный интеллект может собрать какие-нибудь цитаты или примеры, но если говорящий, если проповедник не будет им сопереживать, его слова будут как медь звенящая.
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды председатель правления фонда «Круг добра», основатель первого в России детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко. На радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы. Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
1: А как по-украински колобок?
0: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
2: для детей
1: и взрослых.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды председатель правления фонда «Круг добра», основатель первого в России детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко. На радио «Вера». Терпение.
4: У Августина в исповеди, у моего любимого, есть такие слова. «Разве жизнь человека на земле не искушение? Кто захотел бы тягот и трудностей? Ты велишь их...» Ну, он к Богу обращается, да? «Ты велишь их терпеть, не любить. Никто не любит того, что он терпит, если даже и любит терпение. И пусть он радуется своему терпению, все же он предпочел бы, чтобы нечего было терпеть». Вот такой неожиданный немножко взгляд, да? Он вроде бы ничего нового не сказал, но он акцентирует, что мы, конечно, терпим, и это добродетель, но то, что мы терпим, мы не любим, и Господь нам не велит это любить. То есть как бы он разводит терпение чего-то и любовь к чему-то. Да?
5: Ну вот если, если любовь и вера были при сотворении мира, то терпение возникло после грехопадения, поэтому оно было, наверное, чуждо первозданному миру. И, ну, терпеть, конечно, трудно, как невозможно радоваться боли физической, либо душевной. Терпеть эту боль, несправедливость, каждый человек может в меру своих сил. Но это дается либо через силу, либо вот, там, покрывается любовью. Но это то, чему приходится себя обучать, то, что не дается при рождении, да, то, что не приходит с крещением. То, что не возникает при опыте интересно. Встречи с Богом. Вот наша вера – это не уверенность в неких догматах, это опыт встречи с Богом. А терпение – это, ну, некое качество нравственное, которое нужно для того, чтобы жизнь прожить и сделать из нее правильные выводы. Какая польза от терпения? Ведь терпение – с одной стороны, быть может, предотвращает от умножения зла, ты не творишь зло в ответ. С другой стороны, оно рождает в тебе самом боль, потому что терпеть несправедливость – это больно. Мы видим пользу от надежды, от веры, от любви. А какая польза от терпения? Воспитывать свою душу, ну, как, знаете, no pain, no gain, да, пока ты не научишься терпеть боль, ты не сможешь там достичь какого-то успеха на тренировке. И апостол Павел говорит, что мы должны быть как бегуны на дистанции, то есть мы должны терпеть и переносить там некие испытания. Но это какая-то очень отдаленная польза. Вот если легко человека научить там любить, прощать, наверное, да, можно объяснить, почему нужно прощать, то невозможно объяснить человеку, зачем нужно терпеть. Терпение воспитывает благонравие. А терпение позволяет человеку научиться в этом мире быть, ну, достойным, да, человеком, да, и иметь достойно нести человеческое достоинство. Возможно, иная польза какая-то, но это нечто, что не принесет тебе пользы. Ну, вот ты формируешь мнение о себе как о терпеливом человеке. И это твой образ. Возможно, за твое терпение Господь даст тебе вознаграждение. Но это будет потом. А сейчас это пока очень больно. Я, не призван воспитывать в людях терпение, вот, но считаю это важной добродетель.
4: У вас есть лекция о пастырстве. И там вы рассматриваете несколько фраз, которые часто мы используем. Я так понимаю, и воспитание пастыря, потом пастыри, так сказать, при общении с пасомыми. Ну и в частности, там у вас фигурирует рассмотрение вот знаменитой фразы, что Бог не дает нам испытаний не по силу. И опять же, видите, поскольку уже давно программа, нас сегодня существует, да, у нас более 350 уже выпусков записано, то я могу, так сказать, вспоминать какие-то интересные реакции. И один гость, священник, как-то сказал здесь, я впервые с этим столкнулся, он говорит, что значит Бог не дает креста не по силам? Крест всегда не по силам. Он говорит, сама идея креста – это то, что ты выполняешь это на пределах. Господь падает под тяжестью креста. Если крест по силам, какой же это крест? Mm-hmm. То есть вот совершенно вроде бы... Я думаю, что при желании обе эти позиции можно как-то примирить, но вот как вам кажется, можно и так смотреть на то, что крест – это все-таки то, что, в общем-то, в каком-то смысле не по силам?
5: Не прошу ни креста, ни утешения. Я эту фразу повторяю в лекции в том аспекте, что ее нельзя говорить другим. Эта фраза обращена к тебе самому.
4: Ну да, вы говорите, что как такие, да-да-да.
5: И когда ты ее говоришь себе, ты можешь найти надежду в том, что если ты еще стоишь на ногах, значит, ты еще способен вынести это. Но когда ты говоришь, что нет креста не по силам, человеку, который подавлен крестом, да, который уже упал, это не умножает его веру в Бога и не дает ему силы для того, чтобы идти. Я помолюсь об этом вопросе, я пока не знаю ответ.
4: А вот опять же из того, о чем здесь приходилось беседовать в этой студии, когда мы говорили о том, что, конечно, вот обычно вот эта такая тема теодицеи, да, страдания невинных детей, да, и вам хорошо, естественно, известная, но вдруг мой собеседник говорит, это, конечно, ужасно, но это ведь не самая большая беда, ведь гораздо большая беда, когда человек сам из своей свободы делает подлость. Да, вот тоже такой немножко неожиданный поворот. Да, мы привыкли таким как-то, ну, масштаб беды определять, что вот невинные дети страдают, за что? Он говорит, конечно, это беда, конечно, это страшно. Но когда вот человек имеет свободу и свою свободу начинает использовать во зло, это беда гораздо большая. Такая вот переакцентировка такая. Вообще, насколько их можно соизмерять вот так? Больше, меньше? Или это разные вообще вещи?
5: Страдание невинных делает нас беспомощными. Страдание, которое человек рождает вокруг себя по собственной воле, вызывает сложные чувства и в конце концов, как-то желание что-то изменить. Да, по крайней мере, если не изменить ситуацию, если не изменить человека, то изменить ситуацию. В страдании невинных чаще всего мы во многом многого сделать не можем.
3: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды председатель правления фонда «Круг добра», основатель первого в России детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко. Прощение.
4: Когда мы с вами встречались первый раз, собственно, это было начало нашей программы, там, по-моему, второй год существования или даже первый год еще, и я еще тогда не осознавал, а сейчас вот как-то это все чаще ко мне приходит, что, пожалуй, тема прощения самая сложная в каком-то смысле. Но вот, опять же, не могу не вспомнить несколько мнений, которые здесь звучало. Один гость сказал, что в каком-то смысле, мы же это рассматриваем как вот вера, надежда, как ступеньки, да? Он говорит, в каком-то смысле прощение тяжелее любви, потому что любовь не требует или не обязательно требует какую-то свою самость перекрутить. Ты вот любишь и любишь. А прощение всегда по самолюбию, самолюбие твое прижигает. И когда просишь, и когда прощаешь. А другой гость сказал, что сказать, простил или не простил, намного сложнее, чем сказать, он говорит, даже люблю или не люблю. Там ты как-то, ну вот ты чувствуешь всем естеством, вот люблю, да? Или не люблю. А вот простил или не простил, вроде тут простил, а тут не простил и так далее. Вот что вы думаете о таких размышлениях и вообще о сложности этого?
5: Мне тоже трудно прощать. И я вспоминаю Фадеева, Валерия Александровича, на ваш вопрос, может ли он прощать, он ответил, так никто не просит прощения. Но я скажу о том, что мне трудно прощать, не потому что не просит прощения, а потому что это действительно как бы грань такая, согласиться с тем, что несправедливость останется. Для этого мне приходится вот использовать всю свою веру, что справедливость когда-то будет явлено. Но я себе на память привожу слова, не помню кого, но они мне стали близки, что тот, против которого было совершено злодеяние, получил божественное право прощать. Право прощать – это право Бога и того человека, которого несправедливо обидели. И вот мы можем стать богоподобны в ту меру, в какой можем простить, потому что он не ведает, что творит.
4: А вот когда вы говорили о том, что вам сложно, потому что стоит ситуация несправедливости, вы имели в виду какие-то рабочие такие ситуации?
5: Конечно, да.
4: Не в личных же отношениях?
5: Не-не-не, я говорил больше о трагедии соприкосновения церкви. Наверное, я вот вижу свою роль как священника, как человека церкви в этом мире, как вот того, кто хочет нести благо. Столкновение с теми, кто в этом мире ищет корысти, ищет там, другие цели преследует и сознательно творит зло, которое приходится испытывать, нести, терпеть в то или иное, либо не терпеть. А вот когда прощение, оно же касается всегда совершенного против тебя лично. Вот, например, однажды мне показали написанный на меня донос. И я как вот там правнук того человека, которого по доносу расстреляли в 1937 году, у меня вот четко сформировалось отношение к этому человеку. Могу я его простить? Во-первых, он пока не хочет, чтобы его прощали. Он сначала хочет, чтобы восторжествовало его представление. Но я искренне желаю, чтобы в какой-то момент он изменился. Вот по-прежнему вижу в этом человеке искаженный образ Божий, хотя любить его не могу. Простить его, пока, наверное, не время. Может быть, знаете, как у веры есть свое время, так и у прощения есть свое время. Может, надо потерпеть, потом простить, не знаю.
4: А вот на исповеди люди часто приносят покаяние в том, что они не могут прощать?
5: Это очень бытовые сцены чаще всего. Такое бывает. И семейные обиды ранят больше всего. И больше всего ранят, когда вот там непонятая любовь, да, либо когда ты вкладывал там столько сил в воспитание там детей, да, они пошли не тем путем.
4: И их не могут простить?
5: Их не могут.
4: Родители осознают это как грех, что они не могут простить? Я вот про это спрашиваю. Неважно, вы это сейчас другой. Mm-hmm. Никогда человек жалуется, что меня обидели?
5: Нет, скорее жалуются.
4: Жалуются.
5: Вот о том, что люди просят помощи в том, чтобы научиться прощать, бывает такое, но это скорее как повеление умной книжки, а не по желанию сердца. Mm-hmm. Вот, то есть они прочитали, что вот или им посоветовал духовник, что в этом надо каяться. Угу. Это такие большие глубины духовной жизни, которые чаще всего в быту мы приходское духовенство не наблюдаем.
4: Я, в общем, не хотел бы, тут тема такая сложная, я очень аккуратно хочу ее обозначить, но мне все-таки кажется, что понятно, что у нас есть уже сложившаяся традиция вот этой связи и связки покаяния, таинства покаяния и таинства Евхаристии, но мне кажется, что отчасти это приводит к ситуации, когда порой мы воспринимаем исповедь как пропуск к причастию, да, не как самостоятельное таинство, которое вообще-то может совершаться и вне привязки к Евхаристии, да, и которое не просто все, могу причащаться, да, а то есть какая-то невольная вторичность какая-то возникает. Угу. А с другой стороны, и об этом уже говорят, да, когда при частом причащении, которое, в общем, насколько я понимаю, приветствуем, да, но человек, там, он еженедельно причащается, и он должен придумать что-то. Да, вот он живет более-менее церковной жизнью, какое-нибудь откровение помыслов, как говорят, может быть, и выдало бы что-то, но вот он так приходит каждую неделю на исповедь, во что это превращается? Это же таинство, да? Тоже такие какие-то, мне кажется.
5: Много же зависит от духовника, от священника, он же может одним словом поправить вот это вот такое искажение духовной жизни. Если батюшка относится к исповеди своих прихожан как к пропуску, так и получается. Mm. Если он умеет с первых слов понять духовное состояние и что-то исправить, либо благословить к участию в таинстве, это говорит о трезвости его духовной жизни и о том, что он знает своих прихожан. Нужно и одно делать, и другое оставлять.
4: А вот вы говорили как-то о своей мечте, Я не знаю, насколько она реализована на сегодня, потому что интервью, по-моему, не самое недавнее, так сказать. Вы говорили, что вы несколько раз приступали к написанию книги «50 ошибок священника». А вот есть такие ошибки, которые уже осознаны, но очень плохо поддаются исправлению. Может быть, даже я не знаю, уместно ли здесь и вправе ли я спрашивать именно какие, но просто вот, наверное, ведь есть ситуация, когда ты понял, отрефлексировал и избегаешь. Вот, условно говоря, в этих 50 ошибках священника каких будет?
5: Ну, я расскажу, над чем я сейчас работаю, над одной из своих 50 ошибок. Необходимость сочувствовать или же, скорее, слышать, какие чувства стоят за словами. Для этого требуется внимательность к собеседнику и иногда искренность, искреннее желание услышать. Мы легко находим ответы на слова, но собеседник не всегда говорит то, что чувствует, не всегда может сказать то, что чувствует. Поэтому то, чем я сейчас себя ищу и вот исправляю ошибки, это умение слушать сердцем.
3: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды председатель правления фонда «Круг добра», основатель первого в России детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко. Любовь.
4: Про 50 ошибок священника мы поговорили. У вас четверо сыновей. А если бы у вас было две мечты, еще написать книгу «50 ошибок отца», вот какие бы ошибки туда попали? И есть ли ошибки, которые из книги «50 ошибок священника» перейдут также в книгу «50 ошибок»?
5: Две трети, конечно.
4: Отца. Две трети.
5: Потому что священник, в первую очередь, это собеседник. И когда я говорю об ошибках священника, я говорю об ошибках собеседника, в первую очередь. Но собеседника, который должен явить присутствие в беседе третьего, ведь присутствие Бога. В бытовой жизни отец выполняет множество ролей, и он должен быть, наверное, для ребенка в какой-то момент всем. Вот. А с другой стороны, не подавляя его личность. Другой момент, в какой-то момент должен ребенка отпустить, чтобы он увидел и других людей, и их опыта научился. Отцовская любовь, безусловная, она должна научиться отпускать, должна научиться верить, доверять и всегда любить. Вот. В этом правда, и этому надо учиться. Да. И ошибки непростительные, конечно.
4: А исправимы?
5: Да, когда дети повзрослеют.
4: А как тогда исправить, если уже поезд ушел?
5: Ну, сын придет и поговорит. Вот его же право прощать тебя. И твои ошибки дали ему такое право. Вырасти самому и стать отцом. Вот. И потом, пройдя свой путь, понять и простить.
4: Я когда к нашей встрече готовился, перечитывал рассказ про девочку Настю в хосписе у вас. Mm-hmm. Честно говоря, с трудом я смог это прочитать. Про то, как вот вы с ней беседовали, и потом стало понятно, что вот она вот-вот уйдет, и пришел к другой батюшка, не выдержал, расплакался, она ему сказала, входи, мне это не нужно. И как вот вы с ней прощались. И я очень колебался, возвращаться к этой теме или нет. Но, знаете, мне показалось, что если я вам это не скажу, я как будто часть вот того, о чем я хочу с вами поговорить, я возьму и от вас скрою. Поэтому я спрошу, а вы часто это вспоминаете вообще, Настю, и вот эту ситуацию?
5: Много было подобных ситуаций. И моих ошибок, и ошибок других. Ну, вспоминаю, тогда другие напоминают. Но мне сейчас важно, наверное, видеть, что то, что вот я имею возможность сделать в фонде «Круг добра», дает детям полноценную жизнь. И я, если раньше, когда работал только в детском хосписе и видел детей в терминальной стадии, и моя роль была быть рядом столько, сколько это можно, и пройти с человеком долиной вот тени смертной, то сейчас я имею возможность дать детям лекарство, которое подарит им детство, подарит им возможность жить, учиться, радоваться и вот играть. У меня другой опыт сейчас. Опыт радости родительской. И родители пишут нам истории побед. над болезнью, истории побед над самим собой, истории, вот, где они радуются за то, как успешно растет их ребенок. Истории веры в них, истории родительской любви, которая, вот, безусловно, любит ребенка, даже тогда, когда ребенок не может осознать это. Я учусь сейчас не от страданий, которые завершились, а учусь от вот такой безусловно родительской любви, радости о детях.
4: Ну, если позволите, все-таки еще немножко о теме страданий. Вот в тех же лекциях о пастырстве, которые мы сегодня уже вспоминали, в ваших лекциях, вы пишете так очень кратко и очень понятно: в больнице нет счастливых людей. Поэтому я хочу вас спросить о счастье вот в каком смысле. Мне когда-то у нашего выдающегося педагога Сухомлинского встретилась мысль о том, что человек, говорит Сухомлинский, таков... Нет, он говорит не так. Он говорит, я абсолютно убежден в том, что человек таков, каково его представление о счастье. Вот, собственно, я хотел спросить, каково ваше представление о счастье?
5: Вот умеете вопрос задавать, Владимир Иванович? Да. Ну, во-первых, наверное, в какой-то момент больницы должны стать такими, в котором были бы счастливые люди. А врачи должны стать лекарством для больного. А больницы должны не только напоминать о пережитой боли, но и о возвращенном здоровье и возможности жить счастливо. Вот это я об этом мечтаю и над этим тружусь. Об остальном подумаю позже.
4: А счастье и любовь, они как-то вот всегда связаны? Ну, то есть одно без другого может быть?
5: Наверное, может.
4: Может?
5: Может. Человек, лишенный любви, может быть счастлив, что любовь нашлась у возлюбленного где-то в другом месте. Такая совершенная любовь. Счастье, наверное, это не христианское понятие. Это описание эмоций. Эмоции могут быть по разным поводам. И, наверное, это больше биохимия.
4: Вот еще одной мыслью хочу с вами поделиться и спросить у вас. Мне попалось размышление Сергея Сергеевича Аверинцева о том, что христианству противопоказано привыкание. Логика у него такая. Он говорит, христианство пришло в мир как новость, весть, благая весть, да? И привыкание, если мы привыкаем, то есть если мы перестаем воспринимать вот это как нечто новое, то, в общем, что-то фундаментальное в христианстве теряется. А как вам такое размышление?
5: Я согласен с вашей мыслью, но, с другой стороны, привыкание формирует образ жизни и формирует традиции благочестия, формирует уклад жизни, который избавляет человека от ошибок. Угу. Вот. Поэтому как высокое представление, что христианство противопоказано привыкание. Это правда. На бытовом уровне добродетель – это привычка.
4: Привычка. Тоже вообще привычка. Человек – это привычка. Да? Просто да. Привычки могут быть разными.
5: Поэтому да. Привычка быть добрым – это хорошая привычка.
4: Привычка. Да. Очень дорогой, у нас финал с вами. Доктор Лиза рассказывала историю такую, что как-то в интервью в прямом эфире ее спросили, как она живет с мыслью о том, что все подопечные хосписа скоро умрут. И Елизавета Петровна, которая понимала, что ее смотрят, был прямой эфир, она сказала неожиданно, она говорит, да, все умрут, но один обязательно выживет. И потом она говорила, что каждый украдкой, у нее спросил, ну вы же про меня говорили. В общем, хочу вам предложить похожую ситуацию. Обнадежить нельзя, уклониться. Где вы поставите знак препинания? Ну, то есть, начну, как бы вы поступили в этой ситуации?
5: Я начну с воспоминания про доктора Лизу. Нам вручали государственную премию в Кремле. Мы сидели рядом. И мы тогда договорились, что после... Вот это был декабрь месяц, что после вручения мы полетим тогда в Сирию. Вот. Моя часть полета должна была сформировать контейнер с лекарствами, которые мы вместе повезем. Но она так быстро собрала, вот, и самолет был тогда вот, сформирован, что там я не успел, меня не согласовали. Она полетела одна, а я остался.
4: Это был вот этот последний полет?
5: И... Да. Незадолго до этого мы с ней сидели и договорились полететь вместе. И вот мы должны были лететь на этом самолете.
4: Не знал это.
5: И вот она ушла, а я остался. Поэтому, может быть, эта фраза была обращена ко мне. Спасибо, что ее вспомнили. А теперь давайте подумаем над вопросом.
4: Сказали бы вы то же самое или нет, что один останется в живых? Как бы даря надежду каждому, потому что, по словам Лизы, каждый потом ей потихоньку сказал, вы же про меня говорили.
5: Я отвечу на вопрос таким образом. Надежда дает силы жить. И, возможно, человек выживет только потому, что имеет надежду. Поэтому надо ее дарить всем.
4: Спасибо большое, очень дорогой.
5: Спасибо, Владимир Романович. Я многому научился от беседы с вами.
4: Спасибо. Это был протоиерей Александр Ткаченко, а мы продолжим писать «Парсуны наших современников» через одну неделю.
3: «Парсуна» – от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

Туапсе – город-порт в Краснодарском крае, на побережье Черного моря, у подножия главного Кавказского хребта. Свое название он получил от одноименной реки, образованной двумя горными потоками. В переводе с языка адыгов, коренного народа этих мест, Туапсе означает «две воды». В 15 веке здешние земли захватила Османская империя. В районе современного города находился крупный невольничий рынок. Чтобы препятствовать работорговле и связям горцев с турками, в 1838 году в устье реки Туапсе русские военные поставили форт. Он получил имя генерала Алексея Вильяминова. Работорговля здесь была окончательно прекращена в 1864 году после завершения Кавказской войны. При крепости образовалась станица Вильяминовская. Многие адыги в то время предпочли по морю перебраться в Османскую империю. В обратном направлении в район Туапсе переселялись греки, армяне и грузины. Также жителями столицы стали крестьяне из центральных губерний России. Православные сразу же приступили к возведению церкви. Но строительство растянулось на многие годы из-за нехватки средств. В 1896 году храм освятили в честь воздвижения креста Господня. Поселок получил свое современное название Туапсе, а затем и статус города. В 1917 году власть захватили безбожники, крестовоздвиженский храм разрушили. Но спустя много десятилетий город вновь осенили православные.

0: православные кресты. В 1997 году в Туапсе открылся деревянный храм во имя святителя Алексия Московского. А в 2009-м – каменный, Никольский. Церковь стоит на горе и видна издалека со стороны моря. Она стала символом Туапсе.
1: Радио «Вера» в Туапсе можно слушать на частоте 106,5 FM.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Башка, хотелось сегодня поговорить на тему, которая, ну, вроде как по календарю не совсем наша, потому что притчу о мудрых и неразумных девах мы привыкли перечитывать на Страстной Седмице. Ну и, соответственно, говорить об этом, читать толкования, слушать проповеди. А сейчас вроде как лето в разгаре, и вроде совсем другие мысли в голову приходят. И вдруг вот захотелось вернуться к тем великопостным страстным размышлениям, потому что тогда Великим постом и на Страстной Седмице всего очень много. И вот как-то затормозиться на чем-то одном и подольше поразмышлять на эту тему просто не получается в силу концентрированности событий того времени. Итак, если мы вспомним Евангелие от Матфея, 25 глава, начинается притча словами: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Как известно, у неразумных не хватило масла в светильниках. И когда жених приблизился, оказалось, что масла нету. Мудрые девы делиться с ними не захотели, сказали: идите, докупите». Но пока тут неразумные девы разбирались со своим маслом, все вслед за женихом вошли в чертог брачный, двери закрылись, ну и вот не получилось неразумным девам присоединиться ко всеобщему брачному пиру. Мы очень много всяких толкований встречаем на эту притчу, и начиная с Иоанна Златоуста, по традиции нам говорят, что вся проблема нерадивых дев в том, что они не приобрели добродетелей. Мало они творили добра, чего-то не доделали они в жизни и получили такой вот печальный финал. Есть альтернативная точка зрения, которая, в общем, тоже многим из нас известна. Правда, здесь трудно приписывать дословно этот текст авторству преподобного Серафима Саровского. Ну, собственно, он так и называется: «Беседа преподобного Серафима с Мотовиловым». Что там от преподобного, что от Мотовилова, это уже не разберешь. Но я не думаю, что Мотовилов каким-то образом старался переиначить все, все-таки духовное чадо батюшки Серафима. Так в его интерпретации толкование преподобного Серафима звучит так: «Я, убогий, думаю, что у них именно благодати Всесвятого Духа Божьего не доставало. Творя добродетели, девы эти, по духовному неразумию, полагали, что в том-то и дело лишь духовное, чтобы одни добродетели делать. Сделали мы де добродетель, и тем де и дело Божье сотворили. А до того, получена ли ими была благодать Духа Божия, достигли ли они ее, им и дела не было. Про такие-то образы жизни, опирающиеся лишь на одно творение добродетелей без тщательного испытания, приносят ли они благодать Духа Божьего, и говорится в отеческих книгах: «Ин есть путь, мняся быть благим в начале, но конец его в одно адово». Вот две точки зрения святых. Что делать нам? Как нам определить, кто из них прав? И что касается добрых дел, мы постоянно о них слышим и по мере наших скудных сил стараемся хоть что-то делать вместе со всеми остальными. Что касается благодати, полагаю, что не возьму на себя излишнюю смелость заявить, что мало кто из нас представляет себе, что это такое вообще. И тут надо бы сначала разобраться с этим, а потом попробовать все-таки понять точку зрения преподобного Серафима.
2: Задача наша обширна. Не могу не заметить. И, ну вот, наверное, по первости я бы соотнес эти позиции последовательно. Ну, то есть, то, о чем говорит святитель Иоанн, мы имеем в виду, к кому он адресует. Он адресует это огромной константинопольской толпе. То есть, его богослужения собирают под своды, значит, храма великое множество людей. Абсолютно понятно, что он дает очень широкую рамку. И эта рамка первична. То есть, я бы сказал, что это вот как бы такая как бы рамка входа. Что делать дела добра нужно. Более того, в каком-то объеме этот текст, ну, почти что имеет внутреннюю заданность для грекоязычной аудитории. Да, везде, где идет речь про масло, да, как бы слово очень созвучно с милостью, да, элей и элейсон, и, ну, как бы почти невозможно пройти мимо этой параллели, что, конечно, здесь вот о милости, о милосердии, о добре и далее. То, о чем говорит преподобный Серафим с Мотовиловым, мне кажется уже более частным случаем, то есть, скажем так, такой более кулуарной беседой, она тоже как бы предназначена для всех, да, то есть это о цели христианской жизни, но предполагает уже, как мне кажется, более серьезное погружение, то есть это разговор не в толпу, все-таки здесь это разговор один на один. Соответственно, предполагается, что человек, пройдя некоторый путь добродетелей, на каком-то этапе должен получить вот эту важную вводную. Что ты имеешь в виду? Это не для того, чтобы... Да, то есть, как бы добродетели ценны не сами в себе, да, как бы они есть средство к чему-то радикально большему. Опять же, мне кажется, с точки зрения педагогической, это тоже вполне себе очевидный ход. С человеком, ну, скажем так, вот в самом широком смысле обратившимся к Богу, сразу завести разговор о том, что твоя цель будет это стяжание Святого Духа, может быть, ну, в каком-то смысле целью слишком абстрактной и невоспринимаемой. То есть, во-первых, где я, где Святой Дух? Хотя мы имеем в виду, да, что преподобный-то, мягко сказать, не выдумывает эту цель ни грамма. Нам сам Новый Завет об этом регулярно сообщает, что Христос и ученикам дает дар Духа, и дар Духа дальше регулярно живет в общине, и в общине действует, и нисходит на новокрещенных, и далее. То есть это не, как сказать, не эксклюзивная история, да, а вполне всеобщая. Вот прям всякого христианина цель – это стяжание Святого Духа. Но для начала, повторюсь, это может быть разговор сложный, но на каком-то этапе его все равно придется вести. Поэтому я бы, наверное, не рассматривал их позиции как конфликтные, как друг другу противостоящие, а как последовательные. Вот нам надо сначала просто приобрести навык, а дальше уже заточить его как бы под определенным углом.
1: Но для того, чтобы вообще рассуждать о стяжании Духа Святого или о благодати как цели, надо, наверное, начать с определения понятий. Потому что для большинства из нас это привычные слова, и, может быть, даже интуитивно наполняемые каким-то эмоциональным содержанием. У каждого эти слова вызывают некое эмоциональное ответное движение. Но вот просто сказать, вот благодать Божия – это что? И я не думаю, что мы сможем, ну, даже по какой-то аналогии, как-то образно объяснить, что мы-то подразумеваем, когда эти слова произносим. Про Святого Духа я уж не говорю, потому что все, что, на мой взгляд, касается проникновения в тайны троичности, это уже настолько высшая математика, что с нашим знанием четырех действий арифметики туда, в общем, наверное, не стоит сильно приближаться. Можно так послушать, что умные люди рассказывают, но не более того. А что касается благодати, мы это слово используем постоянно. Поэтому, мне кажется, понять, что это такое, важно для каждого из нас. Не только эмоционально, но и, может быть, и рационально.
2: Ну вот здесь, конечно, не с тем человеком вы завели разговор, да, то есть догматист из меня на прям среднюю троечку, но я бы, наверное, заметил, да, что догматика же ведь ведет разговор о благодати как вообще о действии Божьем. Да, то есть вот у нас же, например, есть разговор о нетварных энергиях. У нас в быту слово «энергия» применительно к духовной жизни, оно имеет такой ньюэйджевский эзотерический флёр, что кажется вроде вообще неприличным. А так-то вообще оно это глубоко из христианского учительного, значит, дискурса слова. И имеет в виду оно всего-навсего действие. Да, то есть сила, действие Божие. И таким образом мы можем, мне кажется, говорить и о благодати, как о даре Божьем в смысле действий или содействии Богу нам. Вообще ли? В какой-то ли конкретной ли ситуации? Там еще как-то, может быть, это можно градировать, потому что не могу не заметить, пытливые христианские богословы и сорта благодати вводили, что, вы знаете, есть благодать призывающая, значит, есть благодать очищающая, значит, есть еще какие-то. Но мы имеем в виду, что все это, ну, как бы попытка просто ввести действие Божие в понятные нам категории. То есть, очевидно, это не рассказывает о том, что благодать вот именно такого вида и бывает. Что она, извините, как колбаса бывает докторская, а бывает, значит, сырокопченая.
1: Любительская.
2: А бывает любительская, прости господи. Вот. Нет. То есть это разговор о том, что нам нужно как-то это понять и как-то в нашу картину мира вместить. Поэтому мы вот такие деления вводим. Но в целом это про действие Бога в жизни человека. Про его, ну, можно сказать, руку помощи, нам предлагаемую вот в каждой конкретной ситуации. Откуда, собственно, ведь и разговор, да, про то, что вот невозможно вне благодати спастись. Так очевидно, если мы понимаем, что благодать – это действие Бога в нашей жизни. То есть если Бог не будет прилагать с его стороны усилие к нашему спасению, не будет поддерживать наши немощи своими, значит, силами и щедротами, то, конечно, никакое спасение невозможно.
1: То есть если мы принимаем для себя практику, что нужно непременно что-нибудь доброе для других людей делать, либо время от времени, либо постоянно, и при этом совершенно не думаем о Христе, а просто мы вот, ну, члены какого-то сообщества такого. Вот мы любим благотворить. Или мы там энтузиасты там спасения жизни каких-нибудь редких животных. Ну, благое же дело, твари Божьи, мы их там стараемся спасти, создать им условия достойные существования. Но при этом в нашей жизни Христа, в принципе, может не быть вообще. Но мы приличные люди, мы хорошо ко всем относимся, не делаем гадости никому. Вот благодать там присутствует или нет в таких сообществах и в таких людях?
2: Ну, с одной стороны, мне кажется, вообще благодать присутствует везде. Просто вне благодати, опять же повторюсь, вне действия Божия миру не быть. Да, как бы Христос подчеркивает: «Отец мой доныне делает». И я делаю. А так как мы только что про дела Божии, как про благодать, завели разговор, то, соответственно, вот она. Благодать Господня, она мир явно наполняет. В ней ее ничему не быть. Другой вопрос в том, что вот весь этот угол разговора, он, конечно, имеет свою большую искусительную часть. В каком плане? Может показаться, что мы ведем разговор о делах добра, делаем их не бесплатно. Ну, то есть не за так, а за вечное спасение.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Не за так, а за дела спасения. Но трудно разделить, ведь, понимаете, любой христианин, он все делает за то, чтобы спастись. Ну, так или иначе, вся наша жизнь, она устремлена туда, где можно спастись. Если нам спасение не нужно, то мы не христиане, потому что нам не нужен Спаситель. Но как-то так.
2: Ну, только здесь есть важное «но». Собственно, мотивация этих дел, да, как бы, соответственно, мотивация достижения этого самого спасения, мы же имеем в виду, она может быть очень разной. Более того, в каком-то смысле ни одна из них неплоха, но динамика там явно присутствует. Мы можем искать спасение, потому что боимся ада. Мы можем искать спасение, потому что хотим рая. И мы можем искать спасение, потому что это единство с Христом, а Он прекрасен, и нам хочется с Ним быть. И это как бы три последовательных, можно сказать, ступени вот этой самой мотивации. Соответственно, ну как бы, опять же, да, не могу не заметить, что у целого ряда святых есть совершенно очевидный ответ на ваш вопрос, значит, про этих добрых людей, что это, конечно, все зло. Всякое добро, делаемое вне церкви, вне христианства, это добро гордое, значит, соответственно, Богу противное и все остальное. Так как я не сердцеведец, я не рискну ни подтвердить, ни опровергнуть этот тезис. Наверное, аккуратно замечу, что место для гордого добра, к глубокому сожалению, ну вот в своей жизни я время от времени наблюдаю, а я христианин. Ну то есть, видимо, отсюда можно сделать логический вывод, что иногда и внутри христианства делаемое добро может быть гордым и, соответственно, Богу противным. И мы можем, значит, наверное, как минимум сделать отсюда аккуратное предположение, что, наверное, возможно и обратная ситуация, когда вне христианских сообществ добро может делаться из абсолютно альтруистической рамки, то есть доброе дело ради доброго дела, то есть или ради того, для кого оно делается, и все. Ну, как бы оставим это как теорию и предположение. Собственно, возвращаясь к вопросу дела добра для спасения, да, или за спасение. У того же самого преподобного Серафима эта мысль вообще выражена даже еще более объемно, когда он говорит, вот смотрите, вот купец же торгует, чтобы иметь прибыль, торгует тем, что эту прибыль, ну, как бы наиболее очевидно приносит. Здесь мы, опять же, видим его купеческий анамнез, ну, как бы помним, что он происходит из зажиточной, хорошей купеческой семьи, то есть он прям сильно понимает, о чем ведет речь. И вот этот разговор тоже, если его чуть-чуть не прояснить, он, как кажется, ну, так вот очень сильно понижает эту смысловую планку. То есть я даю милостыню не потому, что мне этот человек важен, а потому, что я зарабатываю очки. Здесь не могу не привести бытовой пример. Значит, в свое время с одним своим хорошим знакомым, значит, прихожанином Ярославской синагоги, пили мы кофе. Значит, и вот мы выходим из кофейни, ну, уж давно это было, значит, и нам навстречу вваливается предельно, просто предельно пьянецкий мужчина, видит меня, соответственно, в подряснике: «Батюшка, ради Христа, мне бы денег!» Там одно другое, говорю: «Любезный, вы, пожалуйста, проходите, куда шли, и мы, пожалуй, пойдем своей дорогой». Мы вышли. Значит, знакомый мой поворачивается ко мне и говорит: «Как так? Ладно я, конечно, не заради никакого Христа я никому еще не дам, но ты-то ты? Я говорю, да ты что? Ты не видишь, он уже пьяный. Я сейчас ему еще дам, он еще, значит, добавит. Он потом сейчас тут упадет где-нибудь в сугроб, замерзнет, и как бы получается, я что, виновник его смерти? Не-не-не, пусть идет, просыпается. Говорит, да ты ничего не понимаешь. Какая тебе разница, что с ним произойдет? Ты сделал доброе дело, и оно твое. А он пусть лежит где хочет. И вот я понял, что как бы даже внутри монотеистических религий разница в практическом подходе к деланию и исполнению заповедей может быть велика. То есть принципиально важно, что даже имея в виду спасение как цель, мы осуществляем добрые дела все-таки не в формате набора очков. И разговор преподобного про купца, который торгует, его я бы вот заострил. Мне кажется, что я имею, значит, такое мнение, что я вроде как понимаю, о чем идет речь. Это скорее больше у преподобного разговор, опять же, про дары, про таланты. То есть кто в чем успешней, в чем ты видишь как бы наиболее очевидный рост, вот то и предпринимай. То есть кому-то проще благотворить. Вот у кого-то широкая душа, и ему проще всех кормить, поить, ходить к сирым, значит, к голодным. И у него меньше внутреннего сопротивления при этом доброделании. Вот ему надо тут торговать. Ну, то есть вот отсюда надо точно начать. Кто-то молчальник, вот он созерцатель, ему взаимодействие с людьми сложно. Не потому, что он их не любит или что-то еще, но это не его, вот ему органически трудно. Ну, значит, вот находись в этом процессе, предстой пред Богом и за себя, и за того парня. И, значит, вот, значит, в этом твое дело, в этом твоя купля. Да. Важный момент, конечно, дальше преподобный-то конкретизирует, что, конечно, молитва-то, она всем добродетелям добродетель. Вот ее-то уж как бы увы-увы, но нельзя сказать, что вот можно через одно только переведение бабушек через дорогу прям совсем-совсем вот этого царства сподобиться. Молиться все-таки надо, это вот прям первичный путь. Но со всем остальным смотри. Что больше дает, туда и вкладывайся. Как бы откуда больший процент получаешь, с тем и взаимодействуй. Опять же, повторюсь, не в плане очков, а в плане результативности. Делаешь ты, потому что это благо. Потому что вот этому человеку ты хочешь помочь. Вот об этом человеке ты молишься не потому, что тебе сейчас там засчитывают очки, а потому что ты видишь его боль. И она тебя реально трогает. И вот, мне кажется, при таком разделении и мысль о том, что, конечно, всякое дело ведет либо в сторону спасения, либо погибели, а, соответственно, мы какие-то конкретные дела выбираем к тому, чтобы в сторону спасения идти, она будет корректна. Да, то есть, что мы при этом не используем людей как средство к собственному спасению.
1: Каждый раз, когда я участвую в подобных беседах или слушаю подобные беседы, мне хочется, это даже не возражение, мне хочется просто обратить внимание на то, что волею Божью все мы рождаемся с разными психологическими особенностями и с разным темпераментом. И рискну предположить, что для некоторых доброе дело заключается в постоянной попытке обуздать свой собственный темперамент со знаком минус. Такая вот благостная картина, когда все расписывается на плюсы и минусы, в жизни встречается редко. И я навсегда запомнила историю из какого-то древнего потерика. В двух словах история такова. Там в монастыре был келарь, который затерроризировал всю братью. Он был страшный ругатель, он ко всем придирался, он, ну, в общем, такая бабьяга в рясе. И он скончался. Скончался, и на третью ночь его видит настоятель во сне в Царстве Божьем. И приходит в полное недоумение, потому что все перекрестились с облегчением, когда Господь его прибрал. И он с недоуменным вопросом обращается к ангелу-хранителю, что же такое происходит. Говорит ангел-хранитель, он свят, потому что всю свою жизнь он титаническими усилиями боролся со своим характером. Если бы он на секунду дал волю своему характеру, он бы вас всех тут переубивал. Ну, это я в вольном пересказе, но суть такова. И его подвиг, его благое дело заключалось в том, что он неимоверными усилиями пытался себя обуздать. Какие это приносило плоды? Ну, вот такие. И в жизни в основном бывает именно так. Непонятно, доброе дело, которое обращено вовне на другого человека очевидным образом, то есть вот что-то для него сделать, там, накормить, напоить, спать, уложить. Это понятно, это вообще не обсуждается, потому что это... В какой-то степени можно сказать, что это естественное поведение нормального человека, независимо даже от его религиозных убеждений. А вот когда это доброе дело для другого заключается в том, что человек ломает себя об колено в течение всей жизни, это уже другое качество. Но ведь то, что мы называем путь спасения или путь церковной жизни – это дорога, которая усеяна целой россыпью ловушек, как вот противопехотные мины. Они разбросаны по всей этой дороге. Вот ты идешь поисповедоваться, и тебе кажется, что ты каешься, ты вот искренен в этом, а потом ты начинаешь внимательно приглядываться, что же у тебя в душе происходит, и оказывается, что ты плачешь не потому, что тебе перед Христом стыдно, а потому что ты в своих глазах был, в общем-то, вполне приличным человеком, оказалось, ты вот то, о чем ты говоришь на исповеди. Это вот постоянно, вся жизнь пронизана вот такими обманками. Как стяжать благодать, где она, и как определить, вообще она коснулась тебя или не коснулась, и в чем твое доброе деяние в высшем смысле, с тем, чтобы светильник твой не оказался пустым.
2: Но вот здесь, мне кажется, все-таки, да, Христос очень четко предмечивает деятельную область, именно как область служения другим. Да, в Евангелии от Матфея мы прям так и видим. «Я был голоден, и вы накормили меня. Я был в темнице, и вы посетили меня». И далее, далее, далее. При этом, конечно, да, как бы его разговор о внутреннем процессе в учениках – это тоже разговор постоянный. Но важно, что он одно другим не подменяет, да, и как бы не противопоставляет одно другому. То есть, как бы само собой разумеющееся, как раз, что вы внутри себя должны вести процесс. Но при этом, да, как бы в самих себе не замыкаться, чужую боль видеть, чужую нужду видеть, да, как бы потому что искушение для Христовой общины именно сомкнуться в самой себе было крайне велико. Мы это прям видим на материале книги «Деяний». И Христос сразу указывает на радикальную необходимость размыкания этого процесса. Не забывайте про других. А уже вот к вопросам, скажем так, да, этого процесса внутреннего, это, ну, скажем так, рамка, да, с которой нам всю жизнь работать. Опять же, кстати, не факт, что это про великую успешность. Но вот здесь есть очень хорошая аграфа, да, так называемое незаписанное речение Христова, в чем застану, в том и сужу. Да, вот тот же самый Келлер, вами упомянутый, явно был встречен в процессе. То есть не в примирении со своим устроением, что вот оно плохо и с этим ничего не поделать, а в ежедневном вставании и начинании заново этого самого дела. Да, то есть вот вновь и вновь он возвращался в исходную точку и начинал, как будто ничего не было. И, собственно, таким образом этот самый венец и получил.
1: Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Так вот, стяжание Духа Святого – это удел преподобного Сергия или это удел каждого христианина?
2: Ну да, очевидно, как мы с вами и ведем наш сегодняшний разговор, что это точно про каждого христианина. Более того, опять же, да, как мы по поводу позиций святителя Иоанна и преподобного Серафима говорили, мы имеем в виду, что это последовательно раскрывающаяся тема. И вот тут, кстати, замечу, что у отцов пустыни, да, у преподобных есть очень важное, аккуратное замечание, но регулярное, предельно регулярное, что не нужно сразу вскакивать на коня поиска вот этих духовных ощущений, впечатлений, благодати и всего остального, потому что в огромном объеме кто ищет, тот всегда найдет, иногда в самом плохом смысле этого слова. То есть если мы ищем ощущений и впечатлений, ну никакой проблемы, мы очень скоро начнем получать и ощущения, и впечатления. В то время как мы начинали наш с вами разговор про то, что благодать – это действие Божие в жизни человека. А мы имеем в виду, что это действие может быть многоразлично, совершенно не обязательно каждое наше, каждое нашей жизни божественное посещение должно сопровождаться запахом ландышей, ангельским хором, который поет гендальфскую «Аллилуйю», и некоторым приподнятием нас от земли, ну, сантиметров на 5, 8, 10, там, в меру сил, возможностей нашего общего веса. Отнюдь благодатные посещения могут происходить в тяжелейшие наши периоды и при этом не утешать нас и баюкать, и врачевать, а, может быть, наоборот, так как бы обнажать, указывать, так как бы хирургически с нами, значит, взаимодействовать и прижигать наши какие-то раны. И это благодатное посещение Божие, то есть это действенное посещение Божие. Бог, ну, я не побоюсь этого слова, не забыл о нас, не отчаялся в нашем спасении. Он всю эту хирургию осуществляет не для того, чтобы нас уродовать, наказывать, карать там и все остальное, а потому что говорит, нет-нет-нет, у нас есть что спасать. То есть разряд еще разряд. И хотя, увы, это как бы разряды, но это разряды к тому, чтобы в итоге пациент жил. Поэтому как только разговор о благодати мы переводим в разговор о субъективном ощущении некоего внутреннего умиротворения, а, соответственно, если мы говорим, значит, про благодать Святого Духа, да, то это какое-то благостное состояние, это очень опасный разговор. Да, в итоге мы призваны стяжать вот этот мир Христов. Но мы видим, что и мир в Христе – это не безэмоциональность. Христос в мире, находясь всегда, так как бы может на кого-то взглянуть с гневом. Может, значит, бичом погонять крупный рогатый скот по храмовой площади. Может, еще много чего поделать.
1: При этом, может, вон засушить смоковницу.
2: Смоковницу засушить за сутки, как бы. Ну, так вообще много чего там может происходить. При этом он не теряет мирного устроения. Вот это важно. Собственно, мы у святых видим массу подобных же проявлений, когда тот или иной преподобный там вспыхивает, как спичка, и делает всякие разные удивительные вещи. При этом, ну, в общем-то, находясь в Духе Господнем. Вот мне кажется, в этом смысле, да, как бы, разговор о стяжании благодати Святого Духа – это разговор про всех и про каждого. Б, это разговор растянутый во времени, да, то есть вне адекватных начал духовной жизни, вне практического доброделания и вне покаяния. Тут просто не о чем вести разговор. И дальше вот уже внутри этой школы, ну, там будут какие-то другие классы.
1: Загадка истории про 10 дев, на мой взгляд, еще и в том, что 5 мудрых дев ведут себя с точки зрения вот современного христианина очень странно. Вот у нас не хватает, ну, вообще ничего не хватает, а уж благодать Святого Духа и подавно. Но что мы делаем? Мы идем к святым. Мы идем к святым, которые покоятся в мощах, в надежде, что они поделятся. Мы идем к людям духовной жизни, которые, очевидно, от нас отличаются в лучшую сторону, в надежде, что они поделятся. И они делятся. Почему же в Евангелии говорится о том, что мудрые девы поступили правильно, не поделившись?
2: Мне кажется, что все истории с благодатью от святых... То есть нам очень хочется их каждый раз видеть как самозамкнутые истории решенной проблемы. Ну, то есть вот хотелось нам поменять двухкомнатную на трехкомнатную, и пошли мы читать Акафист Спиридону Тримифунскому, и, глядишь, к концу года искомое случилось. Ну, как бы и все. И, соответственно, и Акафист читать прекратили, потому что, ну, что линию-то занимать? Там, знаете, сколько желающих еще на смену-то жилья. Но мне кажется, это все-таки немножко про другую тему. Мы идем к святым не просто, чтобы они своей благодатью покрыли наши проблемы, а чтобы они о нас ходатайствовали, да, чтобы они нас в каком-то смысле, да, вот к Христу довели, и чтобы Христос вошел в нашу жизнь, а мы посоприобщились с жизнью Христовой. То есть они в этом смысле скорее такой как бы коммутатор. Да, вот та девушка на проводе, которая дает в итоге Смольный. Но разговаривать надо будет нам. Да, как бы процесс этот осуществлять в итоге нам. Они в каком-то смысле вот те, может быть, друзья паралитика, которые даже кровлю расковыряют, чтобы перед Христа его положить. Но с паралитиком будет вести разговор Христос лично, не с друзьями. Как бы... Поэтому вот эта деталь, с одной стороны, но она, мне кажется, очень важной. То есть это тоже никогда не должно превращаться в самозамкнутую историю. Как, опять же, да, вот разговор про переживание благодати, ведь там тоже в чем проблема? Это может очень легко в самозамкнутую историю перерасти, что вот я ищу состояний, мне должно быть вот так, духовная жизнь — это когда тогда. То есть если я, значит, умильно не плачу после причастия, то что-то пошло не так. Нет, нигде не близко, Бог тебе никаких умильных слез вообще нигде не обещал. Себя обещал, а слез не обещал. То есть и так со всем остальным, и со святыми в том числе. То есть это ни в коем случае не как бы не замкнутая история, и поэтому то, что вот эти делятся, а те не делятся, в каком-то смысле нет никакой сокровищницы избыточных заслуг, как говорит нам об этом классический средневековый католицизм, что святые так что-то увлеклись процессом, что наработали там еще на 9 поколений. Ну, давайте хоть римский первосвященник будет теперь по специальной бумаге потихоньку оттуда раздавать. Нет. Ее нет. Они просто дошли и, пройдя эту дорогу, могут, в принципе, легко свидетельствовать. Вот иди за мной, пойдем покажу. И поэтому, наверное, вот здесь нет разговора о том, что они просто от своего взяли и отдали нам. Набери, пользуйся. Нет, они дали нам эту самую связь. Они нас, вот, значит, свели в этой встрече. А там уж дальше вот он Бог. Говори, бери, действуй.
1: Но там в этой притче есть еще одна такая деталь, которая часто, ну, вызывает у свежего человека, мягко говоря, вопрос. Что говорят мудрые девы девам неразумным? Да пойдите вы на базар, да купите вы этого масла себе, все будет хорошо. Но ведь жених-то на подходе. Ведь совершенно очевидно, что неразумные девы не успеют. Потому что пока они до базара дойдут, пока сторгуются, пока получат, пока придут, но они и пришли к закрытой двери. Получается, что мудрость мудрых в чем? Вот на примере этой притчи.
2: Ну вот здесь я бы, наверное, заострил, что это не разговор про мудрость мудрых. Да, то есть здесь ведь у притчи есть явно вот это учительное зерно. Зерно про то, чтобы быть всегда готовым Более того, готовым в долгую. Ведь у этой притчи все-таки, мне кажется, очень важный и почти обнуляемый нами эсхатологический еще смысл. То есть Христос говорит, вот Царство Небесное подобно, еще и в каком ключе? Его все ждут сегодня-завтра, сегодня-завтра, сегодня-завтра. То есть вот сегодня и завтра мы готовы терпеть, не доедать, значит, терпеть эту оккупационную римскую власть, значит, ожидать Мессию Израилева, значит, бдеть и молиться. Но это сегодня и завтра. Если эта история там еще про 10 лет в таком режиме, вы знаете, ну, как бы, скорее всего, нет. А если это история про когда-то тогда, то все, давайте есть, пить и веселиться, потому что завтра умрем. Ну, то есть это произойдет явно после того, как мы закончим свою жизнь, поэтому зачем? И вот Христос, мне кажется, на этом еще делает большой акцент.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы пытаемся разобраться, как бы нам стяжать благодать Святаго Духа. Но если опять вернуться в логику, у кого есть, у того будет, у кого нет, не будет, и не надейтесь, то получается, что наши попытки пробиться в область вот, духовной жизни, они заведомо обречены просто в силу того, что... Вы только что говорили о том, что на крайне непродолжительный период человек может собраться, ну, условно говоря, подвиг совершить, когда ты бросаешься на амбразуру, гораздо легче, чем 20 лет ухаживать за прикованным к кровати родственником. Но вот мы смотрим на историю Древней Церкви, первая община христианская в Иерусалиме, они по этой логике поступили ровно так, как мудрые девы. Они отказались, они сделали все, чему учил Спаситель на практике. Отказались от имущества, все общее, молитва. Ну, в общем, все, что можно было сразу воплотить в реальные дела, они все постарались воплотить. Очень быстро это привело к тому, что община-то она существовала в Иерусалиме, а такие люди, как апостол Павел, ходили по городам и весям и разным странам и собирали пожертвования, чтобы эта идеальная община могла существовать. Вот они, мудрые девы с елеем в светильниках. Но чтобы эти мудрые девы сохранили свой елей в светильниках, все остальные, приходящие к Христу, должны были делать сверхусилие, чтобы эти самые мудрые девы оставались в том положении, в какое они себя поставили. В этой ситуации кто действительно мудр и у кого действительно в светильниках есть масло?
2: Ну вот мне здесь и кажется, что как раз Иерусалимская община – это обратный пример вот этих глупых дев. В том смысле, что их расчет на завтрашнее пришествие Христова. На эту дистанцию нам хватает, а больше нам ничего и не надо. Но Христос ведь предупреждает от этого подхода не только в притче о девах. Ну то есть, опять же, вот хотите так трактуйте, а хотите вот такой угол зрения на нее возьмите – он отдельно оговаривает это прямо в начале книги Деяний. Ну, а, соответственно, на том этапе, когда еще никакой книги Деяний нет, он просто, да, вот он разговаривает об этом с апостолами незадолго до своего вознесения. Да, что, Господи, ну вот не в этот ли год ты устраиваешь царство Израилева? Опять же, важная деталь, нам кажется, ой, какой низкий, мелкий бытовой подход, какое царство Израиля, тут вот такой разговор идет про такие великие вещи. Для спрашивающего царство Израиля и царство Божие – это одно и то же. Ну, то есть, когда воцарится Бог и всем раздаст по заслугам, то, конечно, избранным своим вот этому остатку Израилеву он даст первым и больше. Поэтому это, считайте, что синонимы. То есть не в этом ли году мир придет к тому, значит, виду, в котором он задуман. То есть не в этом ли году Царство Божие придет в силе. И Христос говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые положил Отец в своей власти. Ну, то есть как раз вот эта позиция глупых дев, что вот мы тут, значит, кое-что поднаскребли, и нам на сейчас хватит, а на больше и не надо. Позиция, которую Христос не одобряет ни в притче, ни в прямом учении. Говорит, нет, ваша задача не такова. Более того, это еще раз опредметит уже не только Христос, но уже даже и ангелы Божии. Когда Христос вознесется, ну и, соответственно, и толпа будет стоять. Ну, как бы, ну, а может, вот уже можно и не расходиться. Вплоть до того, пока не появятся силы небесные, которые скажут, мужи галилейские. А, собственно, мы, конечно, извиняемся. А что вы стоите и смотрите на небо? Да, вот сей Иисус как вознесся, он так же и вернется. Но как бы вы пожалуйста, расходитесь. То есть идея в том, что это все, да, как бы и притча, и слова Христовы, и ангельское напутствие предохраняют общину и каждого конкретного верующего от примитивной эсхатологии, что можно вот как раз сейчас все бросить и дождаться того светлого дня, когда нет, твое масло может прогореть. Ты, пожалуйста, запасись в долгую и бери себе вот эту как бы максимально представимую для тебя дистанцию. То есть вот я становлюсь христианином сегодня не потому, что завтра второе пришествие, и поэтому я сегодня, значит, молюсь, пощусь, причащаюсь, а завтра меня уже силы небесные вознесут с облаками навстречу Христу Спасителю. Нет, я представления не имею, когда это все произойдет. Я прямо здесь и сейчас начинаю свою жизнь с Христом, а все остальное вот абсолютно в Его воле.
1: В этой связи совершенно становится непонятно, как относиться к последним словам символа веры. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». «Чаю» — это значит «очень сильно желаю». Вот призываю прямо вот «случись оно». «Ей гряди, Господи, и

0: смерть все-таки страшна, потому что мы скорее вспомним, что смерть грешников люта, нежели примеры из житий святых. И то же самое с чаянием жизни будущего века. Все, что неизвестно, это как в Гамлете. Ну вот, ну как? Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Есть предел возможностей, и когда мы размышляем о благодати, мы все-таки сильно понижаем планку, и опять мы приходим к эмоциям, мы приходим к переживаниям, потому что выйти вот этот хрустальный, почти безвоздушный мир, где начинается разговор о духовном, мы не в состоянии. И я подозреваю, что Господь по своему милосердию этого от нас и не ждет. А чего тогда Он ждет от нас?
1: Но вот здесь важная вещь, да, что иногда складывается такое впечатление, да, что, ну вот читая определенный тип христианской литературы, что да, действительно, все мы должны в исихастов безмолвников однозначно обратиться, потому что никакого другого способа нет. То есть только вот это последовательное очищение ума, отпарение, значит, внимания, значит, это борьба с помыслами, значит, с телесными аффектами и всем остальным, вот это как бы, собственно, и есть тот самый путь. Вот важная штука, что с одной стороны, это путь, да, он вполне себе очевидно существует, но в той же самой монашеской литературе есть очень аккуратные тезисы по поводу того, что делание может быть сильно разным. Ну, то есть христианин вне пути стяжания благодати, то есть как бы действие в ответ на призыв и тоже действие Божие, да, то есть, а здесь важная деталь, мы о благодати говорим, в общем-то, всегда в синергийном, то есть во взаимодействовательном ключе. Есть исключительное желание Бога вложить свой дар в наши руки, но есть наши протянутые руки, которые хотят этот дар принять. Если эти компоненты не совпали, то результата никакого не будет. Так вот, монашеская литература очень аккуратно замечает, что вообще-то вот это делание может быть многоразличным. И пример из Патерика о том, как, по-моему, у преподобного Макария, да, возник помысл о том, что вот он уже достаточно хорошо спасся, покажи, Господи, все-таки тех, кто вот прям сильно меня превзошел. И он ожидал увидеть там обнаженных старцев, стоящих наверху горы, которые молятся за мир день и ночь, и впечатлиться. Да, и Бог довел его вот в ближайшее селение, где две сестры живут, значит, одним хозяйством и не ссорятся. И это вершина. То есть вот ты хорошо подвязался, но посмотри на вот это. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что да, все, опять же, да, базовые дела, вот все, что, как хорошо у Экклезиаста сказано, все, что по силе дает тебе Бог делать, делай. Но вот эта мысль преподобного Серафима про то, что как хороший купец больше вкладывай и больше приобретай через то, что тебе успешно, вот мне кажется, это супер важная мысль. А то есть как раз не всем быть молчальниками, не всем затвориться в пустыне Святой Горы, как бы не всем созерцать божественные энергии. Да, отсюда как раз и разговор про то, что не надо искать благодати как впечатлений. Нет, Господи, я ищу Тебя как Тебя. Каково будет Твое присутствие в моей жизни? Каким способом Твоя вот рука будет содействовать мне в деле спасения? Я знать не знаю. Да, как бы, и вот в этой открытости делать должное.
0: Мы еще, когда говорим о благодати, часто имеем в виду абсолютно конкретные впечатления. Вот можно прочитать беседу преподобного Серафима с Мотовиловым, а можно поехать в Дивеево и, не предаваясь рациональным каким-то выкладкам, просто почувствовать, что это такое. Мы много сегодня говорили о том, что эмоции, чувства, вот это все очень такая зыбкая почва, и как-то на нее ориентироваться.

0: надо с опаской. Но есть совершенно очевидный опыт. И не одного человека, а множество людей, которые в это и в аналогичные места попадают и меняются. Ведь суть-то в том, что они не просто как духовные туристы побыли, приобрели некое такое благостное настроение и такие счастливые уехали. Люди меняются от того, что они прикоснулись каким-то образом к тому, что там живет. Ведь это же не консервная банка. Дивеево совершенно ощутимо дает почувствовать тебе, независимо от того, что ты по этому поводу думаешь, что преподобный Серафим там жив. И раз он там жив, значит, его молитвы там тоже каким-то образом загадочным, необъяснимым, рационально не прослеживаемым, она там присутствует, и ты это для тебя не вопрос, потому что ты ощущаешь это как аксиому. Но просто вот ты приехал и чувствуешь. Тебе не нужно объяснять, что это такое, потому что вот опыт реальный твой, он таков. Приехал, узнал и вернулся домой к своей привычной жизни уже немножко другим. То есть есть источники благодати извне или нет? Или это наша иллюзия?
1: Вот здесь важная штука, что с одной стороны, есть... Безусловно. Б. Заметим, как они по-разному действуют. Нет никакого большего источника благодати из зримого и воспринимаемого нами, чем таинство причастия. Но замечу, многие ураки Серафима переживают более яркие состояния, нежели те, которые они переживают, когда причащают, скажем, воскресенье. Значит ли это, что благодать там больше, а тут меньше? Нет. Это разговор про то, что Бог, понимая, что нам время от времени, конечно, нужны очень простецкие утешения. Или иногда простецкий пинок. Но это вот к вопросу про то, что люди взяли и поменялись. Конечно, дает это и таким способом. Но велика опасность подсесть на это, как на способ. Ну, то есть время от времени нам нужен десерт после обеда. Да, как бы это, ну, вот закрепляет нам, значит, все полезное, съеденное. Но одними десертами питаться нельзя. Вот так же и здесь. Да, иногда для укрепления нам нужен этот опыт, нам нужно куда-то идти, что-то делать, вот это прям взыскивать, ориентироваться на переживания других, что у многих эта встреча случилась там, а не сходить ли мне туда. Но важно понимать, что благодать Божия достигает нас, во-первых, всегда, во-вторых, очевиднейшими образами достигает нас вот в том же самом причастии, и, замечу, при этом может не переживаться никак. Переживательная часть – это во многом именно часть утешительная. То есть, когда тебя погладили по голове или как раз подопнули как следует, но это как бы костыль, который тебя поддержал, ты с ним немножко прошел, но тебе потом придется его все равно отложить и ходить двумя ногами. Поэтому ни в коем случае, чтобы наши слушатели как бы не подумали, что мы как-то вот нивелируем тему святых мест или, значит, каких-то реликвий, нет, конечно, да, как бы, но в том и идея, что они не могут быть регулярным содержанием нашей внутренней жизни. Мы ищем Христа. Христос активно ищет нас, активнее, чем мы его точно. Соответственно, Он видит нашу борьбу, Он видит наше желание, Он идет нам навстречу, Он, как нормальный родитель, не балует нас сладким, потому что понимает, что и это может развратить. Но время от времени поддерживает. Говорит, что да, ты молодец, на, держи. Но дальше давай, давай, давай. Я с тобой рядом, но то, что я рядом, и постоянно, значит, вот это вот конфет в кармане, это две большие разницы. Поэтому действие благодати Божией в нашей жизни присутствует всегда, а вот степень его очевидности для нас в огромном объеме случаев, ну, скажем так, вопросно. Но не случайно, может быть, Христос говорит, что вот в тот день, то есть когда мы встретимся с ним, вы не спросите меня ни о чем, потому что, может быть, одним из результатов соприсутствия с ним станет видение всей картины нашей жизни, как картины неизреченных благодатных даров Божьих, то есть действия Бога в нашей жизни, которое на том этапе мы совсем не распознавали. А это было, ну вот, столь изобильное действие, что ни с какими, ни святыми местами, ни реликвиями, ни чем-либо еще, оно на самом деле даже близко несравнимо.
0: Спасибо огромное за эту беседу. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы – и все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
4: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных 10 заповедям, данным Моисею на горе Синай Господом. И, собственно, заповеди эти – основа, наверное, нашей жизни. Заповеди, которые для начала нас учат, как быть людьми. Уже после этого, по идее, мы должны пытаться научиться быть христианами. Но для начала хорошо бы научиться быть людьми. И сегодня речь пойдет о третьей и четвертой заповедях. Давайте по уже сложившейся, так, вновь возникшей традиции, я эти заповеди озвучу. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Такова третья заповедь. А вот четвертая. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил». Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Конец цитаты. Я Алла Митрофанова, в нашей студии протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых врачей без сребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Фёдор, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да.
1: Я вам очень благодарна, что вы согласились прийти и поговорить об этих двух заповедях. Еще завтра мы с вами встречаемся и отдельно обсуждаем заповедь пятую о почитании родителей. Мне показалось важным выделить ее в отдельный разговор. Уж больно много сегодня вопросов, связанных с отношениями с мамой, с папой. И поскольку отношения с родителями – это, по сути, да, такая вот земная проекция отношений с Господом Богом, то завтра у нас с вами будет большой разговор. Но давайте вот сегодня сосредоточимся на заповеди 3 и 4, которые из 21 века выглядят, может быть, знаете, не самыми обязательными, несколько странными, и вообще их принципиальность и важность, может быть, не всегда очевидна. «Не произносить имени Господа всуе». Ну, то есть, вот выражение, сейчас прошу прощения, да, вот эти вот самые наши «О Господи!», когда мы не вкладываем призвание имени Божьего в эти слова, а произносим как междометие, оказывается, ну вот если при первом прочтении, да, воспринимать, оказывается, это довольно серьезное переступание через себя и через отношения с Богом. Почему это так?
2: Да, если пятая заповедь о почитании родителей – это единственная заповедь с обетованием,
1: да,
2: то заповедь о том, чтобы не произносить имени Господа Бога всуе, это заповедь с угрозой. Только к одной, к ней есть прибавление, ибо не оставит без наказания Господь всякого, кто согрешает, кто произносит имя Божие всуе. Поэтому это очень серьезно. И человек, который хочет жить долго и счастливо, он должен почитать родителей и не произносить имя Божие всуе хотя бы. Но я бы начал с того, что каждая заповедь должна быть нами прочитана через первую. «Я Господь Бог твой, и потому не произноси мне Господа всуе. Я Господь Бог твой, и поэтому не кради, не воруй, не лги». То есть это те принципы, которые отражают в жизни человека жизнь Бога. Бог чист, Бог свят. Выполнение этих заповедей – это тот минимум, который нам необходим любому человеку, чтобы быть на Бога похожим. И, конечно, когда мы обращаемся к Богу, Бог слышит. Мы называем его по имени, что, в принципе, должно вызывать вообще трепет у человека, который его любит, и умеет с ним разговаривать.
1: По имени вы имеете в виду, когда мы к Господу даже... Иисусу Христу обращаемся, или к Богу Отцу
2: тоже? Я сейчас шире говорю. Сейчас даже когда мы произносим в суете, как присловие, имя Божие, там, ну, что-то случилось, человек облился кипятком. Или там ему наступили на ногу. Вот у него вырывается имя Божие. Помните, как у поэта, да? Имя Бога, как большая птица, выпорхнула из груди, да? И пустая клетка позади. Вот Мандельштам пишет о том, что он призывал Бога, даже не хотев это сделать. И вдруг осознал имя Бога, как большая. Господи, сказал я по ошибке, сам того...
1: Не ведая сказать.
2: Не ведая сказать, да. И пустая впереди. Туман клубится, и пустая клетка позади. То есть человек произнес имя Бога как присловие. И вдруг, как творец слова и служитель слова, почувствовал вес того, что случилось. Почувствовал вес как освобождение, как живое, что появилось перед ним. Пока это птица, пока он... Это такой образ поэтический. Но вот Господь это слово слышит и говорит: «Да, я здесь, чадо мое». А оказывается, человек не хотел с ним разговаривать. И, конечно, это грех. Ну, представьте себе, вы работаете педагогом в школе. Вы зашли в кабинет к директору, постучались, он сказал: «Да». Вы вошли, развалились на кресле, достали телефон и стали там кому-то писать или что-то смотреть. Вот при директоре, который на вас с удивлением смотрит. Да? Мы же так никогда себя не ведем.
1: Или постучали в дверь, да, и убежали. Или постучали в дверь, открыли, подбросили чего-нибудь.
2: Это да, да, это школьник скорее, это не педагог.
1: Но это примерно то же самое получилось.
2: Примерно то же самое. Это здесь получается то же самое. То есть мы начали диалог, не осознав его. А Господь, Он отвечает, потому что Он нас создал для этого диалога. Вот как Клайв Льюис говорил, что Бог создал нас совершенно бесполезными для себя творениями.
1: Это
2: удивительно,
1: точно.
2: Удивительно, да. Совершенно. От нас Богу ничего не надо. Он создал нас только для того, чтобы поделиться с нами умением любить и любовью, соответственно. Вот. А нам от Него надо. Мы от Него живем, Его силой, да. И Он есть наша жизнь. И вот мы имитируем разговор и не разговариваем. Поэтому, конечно, это большая очень ошибка. Но я бы начал несколько шире, подошел бы к этому вопросу. Не только вот такое произнесение имени Бога является грехом, а даже молитва, на которую мы не хотим собраться, рассеянная молитва. Когда мы, допустим, приходим, начинаем оттарабанивать. Вот стоит чтец в храме, читает третий, шестой час перед литургией, говорит от имени всех присутствующих с Богом. Священник исповедует, все остальные думают о своем. Вот я недавно сделал такое тактичное, но замечание. Певица в нашем храме, которая на шестопсалме села и открыла телефон, потому что что-то очень нужно было. Я говорю: ну, была нужда очень серьезная. Я говорю: ну, прихожане тебя смотрят. Ты образец молящегося человека. На шестопсалме по уставу, который мы в часословии можем выдержки из него прочитать, даже когда мы крестимся, мы не кланяемся, чтобы даже движением тела не отвлечь ни себя, ни другого человека от сосредоточенности на этом самом главном разговоре с Богом, шестопсалме, за утреннюю службу. Это самый главный его момент. В древности так было. Вот, и представляешь, какой ты соблазн для людей, что для тебя это перерыв. Вот читают, допустим, третий или шестой час. Там 40 раз «Господи помилуй». Что это такое? Это остаток древней практики, когда в храме вслух читали Иисусову молитву. Кто-то один. Эта практика, кстати, в некоторых современных общинах восстанавливается. Ну, например, в Эссексе. Ее ввел преподобный Сафроний. Сахаров, ученик старца Силуана Афонского. Там собираются братья, много раз за ним, паломники, паломницы. И кто-то один читает вслух Иисусову молитву на одном из языков. Там очень разноязычные люди. Медленно, и все остальные погружаются в эту молитву. А чтец у нас в храме читает это, как будто это, знаете, тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык, вот так вот, как будто это лошадь скачет. То есть он 40 раз подряд произносит имя Божие, не понимая, что он стоит перед Богом, и Бог стоит перед ним. И, ну, конечно, это состояние даже, может быть, хуже, чем если бы человек не призывал Бога. Потому что в этом состоянии есть, ну, ну, кощунство, богохульство. Но это все равно, что выкинуть мусор просто там на дорогу плохо. Но дойти до храма и выкинуть мусор в храм, мусорное ведро, да, это в 10 раз хуже.
1: Отец Федор, ну вот смотрите, ведь точно так же, да, там 12 раз мы призваны повторять «Господи, помилуй» в рамках утреннего, там, например, вечернего правила. 40 раз есть это в правиле последование молитвенным к причащению. И каким образом выправить свое восприятие этих слов в том случае, если, к примеру, ну, человек уже научен произносить это на автомате. Вот там, я не знаю, и там же еще такая приписка, и поклоны сколько хочешь. И вот поскорее бы это все прочитать, да, вот там сколько поклонов влезет, столько откланяться, чтобы уже, ну, и перейти там к содержательной части, к тем молитвам, где можно цепляться мысленно за слова. И вообще поскорее бы уже правила закончить и закрыть, и пойти заниматься какими-то более фактурными делами, скажем так.
2: Вот, ну, так же и час, шестой, который мы читаем. Сейчас, ну, начнется, да, литургия. А это такой перерыв, мы его заполняем. А теперь представьте себе, что вы собрались на этот час, а литургии у вас нету. Вы пришли со своими братьями и сестрами и собрались прочитать этот час.
1: И больше у вас ничего нет.
2: И больше литургии не будет сегодня. Вот нет священника, например. Угу. Как вы прочитаете этот час? Я помню, наш покойный благочинный архимандрит Дионисий Шишигин рассказывал о том, что после амнистии 1953 года огромное количество священников возвращалось, не согрешив и никак не подпав под прещение церковное, возвращалось в жизнь, в миру.
1: Из лагерей.
2: Из лагерей, да. Служить они не могли, им не давали регистрацию. Они стояли в одежде мирянина в храме. Смелый настоятель мог пустить их в алтарь. Очень смелый настоятель при закрытом храме мог дать им послужить литию или панихиду или молебен, когда уже все ушли с какой-то проверенной семьей, которая не настучит. И говорит, мы сейчас вот панихиду служим, там, ну, скорее бы она кончилась, мы устали все. А представляете, как они первый раз за 15 лет надевали петрохили, как они служили этот молебен или даже эту литью. Они стояли и плакали. Потому что у них есть возможность поговорить с Богом уже совершенно в другой ценности. И вообще сказать: «Господи, помилуй». А вдруг это последний раз? Мне, кстати, когда я после хиротонии первый раз сам стоял, готовился служить литургию, покойный настоятель храма святитель Николай в Клёнях, отец Александр Куликов, сказал: самое главное, запомни, перед каждой литургией себе напоминай, она может быть последней. Представьте себе, если бы вы знали, что ваша мама, пожилая, завтра отойдет ко Господу, вы сегодня с ней последний раз видитесь, как бы вы говорили? Или там с кем-то из друзей, которым больше здесь на земле вы никогда не поговорите. А вдруг это последний раз ты, Господи, помилуй, произносишь? Ну, то есть, это, наверное, отдельный большой разговор о том, что, возрастая, христианин прежде всего должен возрастать в смирении, в любви, но это невозможно без возрастания в молитвенном делании. А дальше человек начинает вглядываться и вслушиваться в каждое «Господи, помилуй». И совершенно оно приобретает другой вес. Вот почему? Давайте я вам и нашим радиослушателям загадаю загадку. Ну, большинство из нас постоянно читает, уже много там, десятков лет, утренние молитвы. И там есть молитвы Святой Троицы, Макария Великого. То есть это 4 век, начало 5-го. «И ныне отверзи мое очи мысленное, отверзи мое уста, поучайтесь словесем твоим, разумейте заповеди твои, творите волю твою». Вас ничего не смущает здесь? Вы же человек слова, вы филолог.
1: И до тех пор, пока Господь не отверзит уста, молчи.
2: Не в этом дело. Вот у меня, например, однажды, когда я уже внимательно начал читать молитвы, добиваясь этого, подождите, а разве мы устами разумеем заповеди и творим волю его? Отверзи мои очи, да, отверзи мои уста, поучаться словам твоим, разуметь заповеди твои, творить волю твою. Или, например, Давид, говорит: «Язык мой весь день поучится правде твоей». Но сказал бы уши, было бы понятно. Меня учат, я слушаю. А почему уста творят волю, поучаются словам? Как это может быть? Неужели Макарий ошибся? А 15 веков христиане читают эту молитву, и никто не понимал, что это ошибка. Это не ошибка. Это противоречие, ну, я как себе это объяснил, поправьте меня, если я не прав. Как я себе это объяснил? У человека есть, у каждого из нас есть образ и подобие Божие. Вот этот образ Бога, он является той печатью, да, вдавленной в глину, такой вот древний образ, лика царя, как в монету. И Бог имеет слово. Слово. Вначале было слово. Слово Божие – это воплощение наш Господь Иисус Христос. И человек словесен. Мы словесные твари. Мы словесные овцы, да, стадо Божьего. В нас есть дар слова. И этот дар слова, он един. Он для чего человеку дан? Для того, чтобы с Богом общаться. То есть мы не знаем, корова общается с Богом или нет. Скорее всего, нет. А человек может. Во мне это есть. И это связано напрямую с устами. То есть этот дар, он выражается и в устах, и в том, что я говорю, и в том, что я слушаю. И как я говорю, и как я к этому дару своему отношусь, это все о выполнении воли Божией.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых врачей без Сребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сейчас о третьей заповеди из Деколога, из 10 заповедей, данных Моисею на горе Синай, еще о четвертой сегодня тоже поговорим. Отец Фёдор, а я противоречий здесь не вижу. Наверное, просто недостаточно понимаю, да?
2: Нет, ну противоречия формально есть. Но как язык мог поучиться правде? Понимаете, только в том случае, если язык – это часть, это образ и часть того дара, который дан для общения с Богом. Язык учит, он не учится. Если выбирать понятный современному человеку образ, то это уши учат. Глаза видят, понимаете?
1: Так вот, испорченное, простите, объясню, испорченное Бродским. То есть, помните его замечательное выражение о поэте как инструменте языка?
2: Да.
1: Да, то есть не язык – инструмент поэта, а поэт как инструмент языка. И мне кажется, что кто крутит у себя в голове вот эту формулу и в конце концов понимает, насколько она справедлива, то начинается и перестройка какая-то.
2: Ну, Бродский же рассматривает и, как вы говорите, крутит эту систему образов, взятую из Библии, взятую Макарию Давида. Понимаете? И тогда получается, что совершенно другая ценность у того, как я говорю, что я говорю. Поэтому если человек любит молитву, творит молитву, сосредоточен на ней, а нам с возрастом, каждому из нас надо в ней преуспевать и возрастать, и Бог ревнив к этому, если человек 15 лет назад там, в молодости плохо молился, он это терпел. А сейчас он, если человек не возрастает в молитве, будет вынуждать. Потому что в Царство Божие – это молитва. Молитвенное состояние, да? Григорий Богослов говорит, что есть Царство Божие? Есть словословие Бога с ангелами. И хвала, и словословие Бога с ангелами. Кто здесь не научился, что ему там делать? Там будет скучно. Вот тогда мы совершенно по-другому относимся к тому, что мы говорим и как говорим. Поэтому, ну, самое первое, что можно сказать, человек, любящий молитву, никогда не будет, ну, материться точно, никогда. Потому что он понимает, что это дорога в двух направлениях. Вот в одну сторону это к Богу, это молитва. Там скверный, грязный, или как апостол Павел говорит, гнилые слова, это в противоположную сторону. Чем дальше ты ушел налево, тем дальше тебе возвращаться направо. Неизбежно. И вообще, как святые отцы говорят, молящийся человек любит молчание. То есть он лишнего ничего не говорит. Как один древний святой говорит, я много раз раскаивался в том, что говорил, никогда не раскаивался в своем молчании. Поэтому человек, который ругается, особенно если это человек, который там настаивает, как таких сейчас много, к несчастью, людей в нашей стране, о том, что, допустим, мат – это часть культуры, вы просто видите перед собой человека, который никогда по-настоящему не молился, он никогда с Богом не общался. Потому что Бог чист. Что такое молитва? Настоящая молитва – это когда Бог мое обращение к Нему сотворил диалогом из монолога, да? Бог дал сердца наши, духа своего вопиющего Ава Отче. То есть Бог дает. Это состоявшаяся молитва, когда Бог пришел и ответил. Поэтому да исправится молитва моя. Воеже помолитесь, яко подобает невемы. Возьми молитву мою и принеси к престолу твоему. Да? То есть вот начни этот диалог. И когда мы понимаем, что уста человека – это тот самый престол вот этого диалога, нам хочется просто замолчать. Понимаете, просто замолчать. Потому что иногда даже хорошие слова, даже благие разговоры, они опустошают нас. Но самый яркий пример, я думаю, что и вы, и я, и большинство наших слушателей все время находятся вот в этом таком вызове, разрыве. Вы пришли в храм, вы приготовились, вы причастились. И в храме много людей, которых вы любите, членов общины, ваших братьев и сестер во Христе. Вы в воскресенье встретились, и вам столько надо им сказать. И услышите, вы просто рады их слышать. И даже если вы будете говорить что-то правильное, доброе, чистое о Боге, вы все равно чувствуете, как будто у вас просто уходит благодать причастия. Вы чувствуете это опустошение, как будто у вас вот есть там, не знаю, там горочка песка на раскрытых ладонях, и дует сильный ветер. Раз – и все ушло. Поэтому, например, святитель Иоанн Максимович Шанхайский, он после причастия час не выходил из алтаря. Это при том, что это был управляющий епархией архиерей, и все, конечно, приезжали к нему в воскресенье решать все вопросы, потому что на буднях все работают. Вот, и все его ждали. Он должен был побыть в тишине с Богом. Вот в этом молчании, побыть с Богом. Вот поразительно, молчание. Это условие этого разговора, да, восстав от сна и истрезвився, постой мало, молча, дондежи утишатся все чувства твои, мысли оставят вся земное. Вот, то есть, там, молчание – это то, с чего начинается всенощное бдение, каждый день в молчании, да. То есть, это всегда постой мало, молча. И как результат молитвы, состоявшейся, как диалога с Богом, молчание – это то, к чему ты приходишь. Ты бережешь вот, как бы вкус этого разговора, который, кстати, имеет техническое название в Священном Писании. Да, он называется «сладость». Давид говорит о том, что твои слова, Господи, были слаще меда устом моим. Во времена Давида не было ни сахара, ни шоколада. Вот. Самое сладкое было мед.
1: Отец Федор, техническое название «сладость». Технический процесс. Что значит диалог с Богом? Как понять, что Господь тебе отвечает? Как понять, что это не какие-то голоса внутри тебя? Извините.
2: Молитва с радостью, сладостью, умилением – это и есть ответ Божий, первый. Мы не говорим сейчас об ответе словами. Мы до него не доросли, я, по крайней мере, точно. Это удел уже тех святых, которые молитве посвящают всю свою жизнь. Да, они могут. Я помню, как отец Кирилл Павлов, да, преснопоминаемый, он, выслушав вопрос твой, отворачивался чуть от тебя. Вот мы приходили к нему на исповедь, там, в боковой алтарь трапезного храма Троицы Сергиева Лавра. Вот он отворачивался и где-то секунд на 30-40, там, на минуту замирал. И ты понимаешь, что он понимал, что он молился, спрашивал у Бога. Потом поворачивался к себе обратно и говорил, ну, давай вот так попробуем, брат. Вот он слышал ответ Божий. Это называется прозорливость. Вот мы вот так не слышим. Но ведь мы молимся не обязательно, чтобы Бог нам ответил. Он говорит нам через как раз то самое чувство сладости на устах. Повторюсь, это технический термин. святоотеческий. Отсюда рождается весь и рожден весь акафист Иисус сладчайшим. Это раскрытие Иисусовой молитвы, как святитель Игнатий Брянчанинов говорит. И тот, кто в молитве трудится, он прекрасно понимает, что это самое точное, что описывает вот такой дар Божий, который тебе может быть дан в ответ на твои усилия молитвенные. Это чувство духовной сладости на устах. Вот. Есть и другие дары, но мне бы хотелось сказать о том, что вот Бог создал нас для этого диалога, он о нем печется, и он человека к нему призывает. А вот мы уже говорили, что если человек не хочет и всячески сопротивляется, да, то Господь вынужден его заставлять молиться. Отсюда и скорби человеческие. Потому что, ну, я как священник, мы сами, и вы тоже знаете, что очень многие люди приходят к вере через скорби. Жизнь становится серьезной, они начинают искать Бога, пытаться с ним говорить. Но смотрите, вот мы с молчания начали всенощную, да, и поем 103-й псалом. А там есть такие слова. «Да усладится ему беседа моя, а я возвеселился о Господе». То есть псалтирь знает, что Богу тоже сладка беседа с человеком. Он для этого нас создал. И вот променять это на ругань, на пустословие, на какие-то бесконечные шутки или что-то еще, ну как это мелко, понимаете? Поэтому «не произноси имени Господа Бога твоего в суе» – это какая-то такая ветхозаветная мера, которая обозначает, ну, вот уже сотворенный грех, как, например, «не прелюбодействуй», да, заповедь седьмая. Вот понятно, а Христос говорит, всякий, кто посмотрит, уже прелюбодействует. И если мы вот в этом измерении ветхозаветная и новозаветная мера рассмотрим эту заповедь, то мы, христиане, люди молитвы, а человек, не молящийся, это не христианин толком, в общем-то. И вот эту заповедь должны совершенно на другом уровне рассматривать. Мы должны беречь свои уста, хранить их в чистоте, потому что мы ими общаемся с Богом. Вот. И тогда постепенно выправляется, ну, я надеюсь, и внутренний мир человека, и мысли его становятся другими.
1: Смотрите, не исключаю, нас сейчас слушают люди, для которых молитвенное правило – это неподъемная ноша. И есть объективные причины, нам гораздо труднее сейчас концентрироваться на текстах, чем это было даже с нами 30 лет назад, 20-30 лет назад. Гораздо больше вот этой вот самой рассеянности, да?
2: Гораздо больше информации, в том числе видео.
1: Конечно, плотность информационного потока, она настолько высока, что мы начинаем, так сказать, ну, вот это вот мозаичный резонанс, да, тот самый, который маршалом Маклюином описан. И вот это все влияет на концентрацию, на способность человека концентрироваться на тексте молитвы. Как быть тогда? Как себя не привести к такому состоянию, что вообще схлопнуть просто молитвослов, сказать, все, это не для меня, и уйти своей дорогой, жить про что-нибудь другое?
2: Ну, во-первых, надо, насколько возможно, уменьшить количество информации, которая в нас входит. 9/10 из этой информации у кого-то другое соотношение нам не нужно. Особенно видеоинформация, особенно какие-то короткие видео, какие-то ролики, рилсы, какие-то передачи, какие-то диалоги, какие-то смехотворные передачи. Все это, конечно, разоряет молитву. Молитва – это что такое? Молитва – это, если хотите, жизнь в минус 40 в тайге, если вы нашли избушку. Вот надо за все законопатить, закрыть по возможности, но все равно будет минус 40. Надо развести костер в печке. Но если вы откроете окна, все равно будет минус 40. Вот. То есть молитва совершается, бережется тогда, когда мы уменьшаем количество входящей информации, особенно лишней. Ну, пробежаться раз в день по заголовкам новостей. Хватит, все. Вот. И если мы творим молитву, тогда рассеянность уходит, потому что преодоление рассеянности – это в каком-то смысле тоже дар Божий в ответ на твой труд. Бог, дающий молитву молящемуся, Священное Писание говорит. И английский священник говорит, причиной качества молитвы является ее количество. Задолго до всякого Гегеля, понимаете? Причины количественная, я сейчас не помню точно цитату, влезается она есть в главе о молитве. Бывает причиной качества молитвы количество. Ты молишься, ты рассеян, у тебя ничего не получается, у тебя ум бегает. Как Исаак Сирин говорит, это быстролетящая, докучливая птица, да, как сорока, которая летит, на все смотрит блестяще. Вот. Но в ответ на твой труд Господь выходит на этот разговор с тобой как на диалог, видя, что ты его хочешь. Вот эта жажда молитвы, она выражается в том, что ты молишься даже из сухого сердца и рассеянной головы. Тогда Господь творит это в молитву. Ты начинаешь чувствовать эту сладость, ты начинаешь чувствовать, что тебя зовут на молитву периодически. Ну, все мы знаем, как это бывает. Тебя, ты что-то делаешь, и вдруг тебе пойдем поговорим. Вот. Этим ни в коем случае нельзя пренебрегать. Надо все оставлять, идти говорить. Вот и какие-то другие вещи, да, и начинают раскрываться те слова Священного Писания и молитвы, которые ты раньше не замечал, мимо которых ты проходил. То есть, как святые отцы говорят, единственной учительницей молитвы является молитва. Нельзя научиться молитве, не трудясь над ней. Вот что еще можно сказать об условиях? Ну, первое – это уменьшить количество входящей информации. Второе – это привести себя в покаянное состояние, поэтому перед началом любого молитвословия и богослужения мы говорим молитву мытаря «Боже, очисти меня грешного». Это первое – сокрушить себя. Второе – это воздать благодарение Богу, поэтому благословен Бог наш. А дальше – слава тебе, Боже наш, слава тебе. Третье – есть слова у Иоанна Лествичника. Он говорит, если ты хочешь, чтобы Господь точно услышал твою молитву, сначала помолись за своих врагов. То есть вот есть у тебя люди, которые тебе неприятны, которые тебе сделали гадость. Хочешь, чтобы Бог тебя услышал в твоих печалях, сначала вознеси молитву за них. То есть преодолей через это вот эту неприязнь. Да? Молитесь за обижающих вас, поэтому Христос говорит. Ну и еще один святоотеческий совет – это напомни себе о смерти. Это как раз то, о чем мы говорили. Эта литургия может быть последней. Это утреннее правило может быть последним. Это вечернее. Как ты будешь читать вечернее правило, если ты знаешь, что оно будет последним? Вот, но, в принципе, о молитве написано такое количество трудов, вот что, как бы это, наверное, тема многих отдельных
1: неисчерпаемая.
2: Разговоров. Неисчерпаемая. Да.
1: Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке в нашей студии. Мы через пару минут вернемся к разговору о третьей, четвертой, уже теперь четвертая заповедь Деколога будет у нас в фокусе внимания. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио Вера.
3: Не смотрите мрачно на немощи. Они указывают скорее на милость Божию и Божие к вам внимание, что от Бога все благо. Святитель Феофан Затворник.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, в нашей студии протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Мы продолжаем разговор о 10 заповедях, данных Моисею Господом на горе Синай. И вот как раз мы до 4-й заповеди дошли. Она посвящена дню субботнему, 7-му дню недели. «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работы и делай в них всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу, Богу твоему». И дальше вот «ни ты, ни сын, ни вол, ни осел, никто, чтобы из домашних твоих, даже гости, которые у тебя в доме, чтобы никто из них ничего не делал в день 7-й». И тут, конечно, возникает вопрос – ну, это бюрократия какая-то. Ну, вот как, да? То есть, если буквально к исполнению этой заповеди подходить, это будет примерно вот как мы слышали про специальные лифты в день субботний, да, останавливающиеся на каждом этаже, чтобы люди, заходящие в них, ненароком не нажали кнопку нужного им этажа. И к отношениям с Богом, мне кажется, я могу ошибаться, да, опять же, ну, у всех все очень-очень по-разному. Для кого-то это принципиально важно, и наполнено наверняка сакральным и глубоким смыслом. Но вот для меня бы, например, это не было наполнено глубоким и сакральным смыслом. Хотя, может быть, это мое незнание и неуважение другой просто религиозной традиции и культуры. Но вот где здесь отец Фёдор суть, да? Где здесь второстепенное? Как отделить одно от другого? Как сделать так, чтобы у тебя, в конце концов, в воскресный день, который в нашей традиции 7-й день, раковина не оказалась переполненной посудой, а я такая буду сидеть и чтить день субботний, и из почитания субботнего дня просто пренебрегать каким-то элементарным уважением к людям, окружающим меня?
2: Если мы попытаемся выделить для себя основной принцип этой заповеди, то он говорит о том, что должно быть время, выделенное для общения с Богом. Вот это самое важное. Есть такое определение очень точное. Я не помню, кому оно принадлежит. Видя и зная, сколько времени иудеи будут вне Иерусалима, в плену, в изгнании, Господь воздвигает им храм во времени. И это есть день покоя. Да? Шаббат – это покой. День субботний – буквально день покоя. День покоя от дел, направленных на продление жизни. И этот принцип, он распространялся на все. Например, к вам в рабство попал ваш сосед, и отрабатывая свой долг, он не успел за 6 лет отработать, но на 7-й год все равно иудею должен был отпустить.
1: Вы сейчас так сказали, вот вам, к вам в рабство попал ваш сосед, и так из 21 века. О-о! Нарядная история.
2: Да, да. Или, например, 7-й день должна была стоять земля под паром. Вы не могли на нее сеять ничего. То есть это принцип, о котором человеку напоминало все. Это принцип такой, он имеет очень, на самом деле, он очень связан с, как раз с прошлой заповедью, с третьей. Потому что должно быть то, что для тебя свято, оно свято, потому что это время и место общения с Богом. И вот воеже светить его, сразу мы вспоминаем слова «да светится имя твое», да, из молитвы «Отче наш». Вот светить имя Божие, поклоняться ему как святыне, мы научаемся, выделяя время и место для общения с Богом. Вот пришли русские переселенцы там за Урал куда-нибудь. У них не так много времени, если это северные края, для того, чтобы успеть сделать избы для зимовки. Им надо там настрелять дичи, много чего построить. Но, тем не менее, они собираются и строят первым делом храм. Сами живут в каких-то там шалашах. Да, вот этот обыденный храм, храм построен за один день. Обыдень. Вот. И чтобы в нем можно было служить литургии. В нем можно было служить молебны, отпевать, венчать, исповедоваться и все остальное. То есть Богу посвящается. Это тоже принцип субботы. понимаете? В нашем времени должно быть то, что выделено для Бога. Человек, который привык ходить в воскресенье с утра в храм, соблюдая эту заповедь, он, не оказавшись в храме, чувствует себя очень плохо. Вот какое-то дело надо обязательно сделать. Ну, вот давайте, давайте. Человек остался, думает, ну как же так? Ну вот какое дело может мне принести покой и радость вместо того, чтобы поговорить с Богом? Ну ничего не может. Ну хотя бы с утра в воскресенье я могу ходить в храм? Допустим, женщина подходит и говорит, у меня неверующий муж, не церковный. Он говорит, что это ты хочешь в субботу вечером, в воскресенье с утра быть не со мной, а, значит, своими попами. Он не понимает, что он с Господом. Вот. Она бежит на раннюю, чтобы вернуться с ранней, когда он просыпается, она уже с кофем стоит там, понимаете, на подносе. Вот тогда он, так сказать, не сердит, и ей хорошо, потому что она все-таки была с Господом. Вот этот принцип, он как бы во всем. Понимаете, вот время, выделенное на молитву. Вот у меня есть друг, такой вот очень, больше 30 лет уже воцерковлен, и он говорит, ну, ты же знаешь, что я плохо молюсь. Я могу Богу посвятить время. И да, я вычитываю правила, у меня не получается с ним поговорить. Все эти годы, пока вот он так честно говорит. Но я ему приношу в жертву вот это время. Это все, что я могу пока. Утренний, вечерний, что бы ни было, во сколько бы он ни приехал, как бы тяжело ему ни было, он не устал или не болел, он все равно читает утренние, вечерние правила. Всегда. И Евангелие там свои молитвы добавляет. Вот какие-то большие правила читает. То есть это то, что мы уделяем Богу. А вот дальше мы опять подходим к вопросу, а как эта заповедь, которая просто воспитывала грубого древнего человека, говорила, вот так нельзя, и все категорически. Поэтому Христу могли сказать в полной уверенности своей правоте, что нельзя исцелять в субботу. Приходите в другие дни исцеляться. Как будто в этой синагоге там в любой день можно было исцелить сухорукого.
1: Как будто это прием врача. Не, ну это действительно прием врача, но только так, как будто это по расписанию происходит.
2: Как будто это по расписанию, по заказу.
1: Бежали в субботу исцеляться.
2: Конечно, да. Или там слепорожденного. Да как это в субботу исцелил не от Бога этот человек, они говорят. Как может человек, который не от Бога, дать зрение тому, кто не просто ослеп, то есть вылечить, а который никогда не видел, только Бог это может. И им слепорожденный, исцеленный об этом и говорит, но они даже слушать этого не могут. А как вот эта заповедь в развитии? Вот мы говорим о том, что ветхозаветная заповедь Господом, она развивается в какой-то совершенно другой, более глубокий уровень восприятия. Ну вот смотрите, например, русский крестьянин там 17 века или 18-го, он не пахал никогда по воскресным дням. И даже безбожников там или другой веры помещиков, если бы они заставляли крестьян работать в воскресенье, их бы там могли арестовать и отсудить у них все это, и император мог там наказать их очень сильно, и крестьяне могли поднять на вилы. Вот. Но крестьянин мог пойти и совершить эту пахоту на деле своей, допустим, соседки-вдовы, у которой нет мужика. То есть тот же самый труд, и все прекрасно понимали, что не в самом труде грех, а в цели и в мотиве. Да? Смотрите, как интересно. Человек, который работает в храме, допустим, стоит за звучным ящиком, он старается в воскресенье в храме не работать. Для него это работа. Человек, который работает на светской работе, если он в храм придет в воскресенье и поможет там, там поставить леса для ремонта или что-то еще, потому что он в другой день не может, для него это дело Божие. То есть опять мотив, понимаете, для чего ты это делаешь? Если ты это делаешь ради Господа, то это благословенный труд, как ты помогаешь вдове, как ты помогаешь, как часть общины служишь своему приходу. Там чистишь эти подсвечники, например. Если ты это делаешь для себя, то это будет грехом. И отсюда возникает понимание того, что человек, который говорит, мне столько надо сделать, у меня нету сил на выходные, то есть нету возможности в воскресенье не работать. Этот человек не понимает, для него не ценно общение с Богом. И у него будет то, что в Библии называется «хлеб не в сытости, труд не в радость». Да, вот, по-моему, это у Исаии пророк. Господь говорит, а чего так у вас? Отчего ваш хлеб не сладок? И труд не приносит вам радости? Потому что человек должен выделить время своей внутренней уже работы для общения с Богом, для той самой молитвы или дел, которые тебя приближают к Богу. И это осветит все остальные твои дела. Это принцип той самой десятины.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, проводит с нами этот светлый вечер. Мы о четвертой заповеди, о почитании субботнего дня сейчас говорим, но в проекции на нашу культуру речь идет о воскресенье, о седьмом дне недели. Но, отец Федор, у меня просто в голове крутится все время, знаете, график сутки через трое, там, сутки через двое. Там, допустим, человек служит в реанимации или, скажем, там, не знаю, отель дело, да, и горничный, или там что-то еще. Я же правильно понимаю, что, допустим, если в воскресенье человек работает, то есть другие дни, когда точно так же можно это время Господу посвятить, ну, а в идеале сделать так, чтобы вообще любое твое действие было Господу посвящено.
2: Да, вы правы. Как сказано у апостола Павла, все, что вы делаете словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. То есть христианин все, что нельзя сделать во имя Господа Иисуса Христа, не делает, потому что это грешно, а все, что делает, делает во имя Господа Иисуса Христа. А нам иногда кажется, что это только какие-то благие дела, там, служение священника, там, врача, педагога, военного, матери, там, ну, там, жены, какие-то такие дела в церкви. Нет. Дальше, по-моему, это послание к Галатам, если не ошибаюсь. Через абзац апостол Павел говорит то же самое о самом бессмысленном, унылом и страшном труде. О труде рабов. Он говорит, что раб может служить своему господину, как служит Господу. То есть даже этот труд абсолютно такой вот, ну, бессмысленный, унизительный, страшный, когда ты просто вещь, да, вот его можно делать во имя Господа Иисуса Христа. Да, действительно так, когда суббота распространяется на все дни, когда христианин там, там полит огород, водит машину, делает хлеб, там, продаешь, когда он делает это во имя Господа Иисуса Христа, когда это он превращает в служение, когда он молится, когда он делает это настолько качественно, насколько может.
1: А это есть то самое ходить перед Богом?
2: Да, это есть, наверное, это то самое есть. Когда человек все, что делает, делает во имя Господа Иисуса Христа, но все-таки любому человеку нужно время для общения с Господом. Да, если там у вас дети, которых вы обязаны кормить, вы делаете это во имя Господа. И у вас там, где вы живете, есть только отель, и там у вас тут труд там.

0: которое придает ей смысл и которое придает смысл всему остальному. Это время, которое я отдал Богу, а Он отдал мне. Когда мы сели и поговорили, когда вы там, я не знаю, приехали к маме не потому, что вам надо что-то от нее получить, а просто поговорить, поблагодарить, просто выпить чаю, поспоминать, посмотреть фотографии или что-то еще, да. Вот просто с Богом поговорить, не выпросить что-то, вот, а просто с ним побыть. Конечно, вам хочется, вы начинаете этого жаждать. Если я этого не жажду, то я перестаю быть христианином. Понимаете? Вот есть очень много разговоров вокруг вопроса о том, как часто христианин должен причащаться. Есть разные традиции, но единственное...
1: Не чаще раза в день, я знаю.
0: Ну, да, это... Да, но не реже, чем раз в три воскресной литургии. Это, если не ошибаюсь, апостольское правило. Или какое-то каноническое правило, но очень древнее. Если христианин не был в храме три воскресной литургии, а в древности нельзя было быть в храме, не причащаться, это подразумевалось. При этом он не был ни в отъезде, ни в тюрьме, не болел, а просто он не пришел. Его отлучали от церкви. Это не наказание, это констатация факта. Для него есть что-то важнее воскресной встречи в Доме Божьем с Богом. Понимаете, вот и во время Божие, в День Господень, как это называлось, он перестал быть христианином. Поэтому все-таки по возможности христианин должен быть в этот день в храме.
1: Десятина, упомянутая вами, сюда же восходит. Тот же самый принцип.
0: Это принцип, да. Господи, да, все, что ты мне дал, твое. Я из этого приношу тебе часть. И через это освещается все, что, чем я пользуюсь. Вот мы забыли этот принцип, знаете, когда это очень хорошо видно? На преображение. Когда люди приходят в храм, приносят яблоки, там виноград, и там фрукты, говорят, освятите мне, потом с этими освященными фруктами уходят домой и, значит, с молитвой их едят. А если бы они слушали молитву на освящение и вернулись бы к этому смыслу, там же смысл совершенно другой. У нас уродился урожай. Я принес тебе часть этого, Господи. Освети это так, чтобы осветился весь остальной мой урожай. Раздайте это бедным, дайте это работникам храма.
1: То есть это приносится в храм, чтобы там
0: конечно,
1: и оставить,
0: конечно,
1: а не для того, чтобы забрать
0: конечно,
1: домой.
0: Конечно, это совершенно другой принцип, понимаете? Но сейчас он у нас, вот, особенно у горожан, утерян, потому что у нас нет этих садов, да, с яблоками. А так, в принципе, освящение плодов должно происходить тогда, когда они созрели и готовы к пище. Потому что, допустим, яблоки, которые уродились до преображения, что им, гнить? Нет, конечно. Вот. И вообще, почему перенесен на яблоки принцип, который в уставе о винограде, не очень понятно. Вот. Ну, у нас здесь в средней полосе нет винограда.
1: Ну, почему вербы вместо пальмовых листьев? Ну, наверное, по той же причине.
0: Если было сказано, что тот, кто ломает вербу до вербного воскресенья, то, значит, там тяжко согрешает. Это же был бы абсурд. Ну, так же и здесь, понимаете? Вот поэтому, да, это то, что я из своего времени уделяю Богу. Это принцип субботы, он может быть вообще реализован в служении тоже. Вот, например, там я репетитор, я этим зарабатываю, предположим. Как мне принести Богу часть и осветить весь мой труд? Я прихожу в воскресную школу и говорю батюшке или там директору, или братьям, родителям другим. Я говорю, вы знаете, я готовлю за деньги людей к поступлению в вуз. Я могу, вот вашего сына, я знаю, что у вас не очень хорошо с деньгами, вы не можете себе нанять репетитора. Я могу его приготовить бесплатно. Просто пока все занимаются, вот мы здесь в уголочке сядем, я его подготовлю. Это ваша десятина. Или человек говорит, у меня есть машина, я езжу каждый воскресный день в храм. Я знаю, что по пути у меня живет наша прихожанка с ребенком-инвалидом. Я вообще таксист, я этим зарабатываю. Но я ее привезу бесплатно и увезу. Это десятина. Понимаете? Там, я умею готовить пироги. Там Марья Ивановна там говорит, батюшка, можно я на праздник пирогов сделаю? Это десятина. То есть из того, чем я живу, я должен трудиться. Это заповедь Божия. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Это не только наказание. Это заповедь, нарушая которую мы разваливаемся. То есть человек должен трудиться, да? Праздность, как говорит Иоанн Лествичник, это поле, на котором растут все пороки. Вот. Но из этого труда я что-то должен делать вот просто безвозмездно и систематично. И через это весь свой труд посвящать Господу. Это принцип десятины.
1: И на самом деле ведь это возможно практически в любой специальности, в любой сфере занятости, скажем так.
0: Да, да. Это

0: Ну, он обозначен как принцип денежный в Ветхом Завете. Угу. Но в его...
1: десятую часть дохода, да.
0: Десятую часть дохода. Но опять Христос ведь говорит, вы даете десятую часть тмина и мята, то есть вы высчитываете эти мельчайшие семечки. Да, а Богу-то нужно сердце человека. Вот, но сейчас мы в Новом Завете. Мы должны творить десятую часть того, что мы обычно делаем, мы должны из этого сотворить дело любви и отдать его Богу через ближнего.
1: Ну, опять же, да, есть другая крайность, что, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь, пощусь два раза в неделю и отдаю десятину на храм. Ах, вот я зайчик, я молодец, да, ну, то есть молитва фарисея.
0: Знаете, а вот в притче о фарисее мы обычно забываем это сказано, что мытарь вышел более оправданным.
1: Более оправданным, чем, да.
0: Я не думаю, что Господь осудил фарисея за то, что тот сказал, я благодарю тебя за то, что я добро делаю. Это очень, очень хорошее душевное устроение.
1: Но ведь,
0: понимаете,
1: отец Фёдор,
0: это правильно.
1: Мы же понимаем, про что там.
0: Нет, нет, вот там дело или не как этот мытарь. Все, вот это дело. Он осудил, он превознесся над другим человеком. Когда...
1: Он надел белое пальто и стал на табуретку по отношению... Ну, вернее, мы... Давайте так, мы надеваем белое пальто и становимся на табуретку каждый раз, когда отмечаем, что вот я умничка такой.
0: Может быть. Но мне кажется, что бывают дела, которые мы делаем хорошо во имя Господа. И если мы за них благодарим Бога, в этом греха нет. Господи, вот там я мог быть просто художником. Да? Ну, сидел бы там, значит, что-то рисовал бы там, да?
1: И увидел, что это хорошо весьма.
0: Да.
1: Ну, здорово, понимаете? Правда, да.
0: А ты призвал меня быть священником. Я служу литургию. Вот у тебя... мне тебя жалко, Господи, потому что тебе приходится работать вот с таким персоналом, как я. Вот. Но ты мне это доверил. Я благодарю тебя, Господи. Вот вопреки всем моим там недостаткам. Понимаете, то есть сказать за все, что ты смог сделать настоящего в жизни, поблагодарить Бога от души, это хорошее дело. Понимаете, и, может быть, это тоже, тоже посвящение Богу всего своего труда. Кто-то услышал, как вы рассказываете о литературе, и уверовал. Может быть, через 20 лет он вспомнит. Вот у нас была такая преподавательница. Понимаете, за это надо благодарить, за эту возможность. Поэтому вам спасибо.
1: И помните свои ответственности.
0: Да.
1: Возвращаясь к началу нашего
0: за
1: разговора.
0: Каждое слово,
1: да, за каждое
0: да.
1: слово.
0: За каждое слово, сказанное праздно, даст человек ответ день суда.
1: И вот это самое, когда ты инструмент языка. Не будучи поэтом, да, но вот мы же понимаем, что мы либо встраиваемся вот в это Слово Божье, пытаемся как-то свою жизнь отредактировать под него, либо мы Слово Божье пытаемся отредактировать под себя.
0: Под
1: тут вариантов-то больше нету.
0: Под свои задачи, да.
1: Да, да, под свои задачи. Отец Фёдор, что касается десятины и, ну, вот просто такие вот въедливые, простите уж, такие моменты, да, многие люди сейчас в положении крайне бедственном. Нет возможности в материальном плане жертвовать, там, кого-то поддерживать, что-то еще. Есть возможность при этом, наверное, да, кому-то помогать. Но вот скажите, ответственность... Вот ведь бывает так, что человек идет там, помогает одному, другому, третьему, при этом его собственная семья оказывается в подвешенном состоянии. Как вот этот вот баланс между служением своей семье и желанием послужить для Господа, отдать вот эту самую десятину, а может быть, там и двадцатину, и тридцатину, соблюсти и не впасть здесь в крайность, чтобы, творя заповедь любви к ближним там где-то на стороне, не нарушить эту заповедь любви к ближним у себя
0: дома. Ну, апостол Павел об этом говорит, что помогает другим, тебе самому не должно быть нужды. То есть есть какая-то мера, конечно, и есть мера ответственности, потому что мы очень часто творим добрые дела там, где за нас, за них нас похвалят, а там, где мы должны их творить, да, ну вот муж возвращается с работы, жена ему говорит, милый, ну, 2 месяца уже полка на полу лежит, повесь, пожалуйста. Говорит, я очень устаю, не могу. Садится за компьютер и до 2 часов ночи правит кому-то текст в качестве благотворительности. Понимаете, потому что там ему раскланяются, и там он тщеславию будет упиваться. А здесь он должен. Поэтому, конечно, да, кто о своих наипаче, о домашних не печется, Павел говорит, апостол, тот отрекся от веры хуже язычника. Вот это первое. Второе, должна быть какая-то мера, которую ты решил передать Богу, или через храм, или через ближнего человека, нуждающегося. Ты определи эту меру. Вот, допустим, это столько-то. Как Николай Васильевич Гоголь советовал в выбранных местах с перепиской с друзьями. Это святоотеческий совет, он фактически приводит. Выбери человека, которому ты будешь помогать регулярно, той суммой, которую ты решишь, что ты хотел помогать, и передавай ему. Вот, а как же тогда быть, если всякому просящему тебя дай, да? Но ты сначала накорми своих ближних, а потом можешь ждать. В конце концов, как рассчитывать десятину, если один муж работает, а жена сидит с 5 детьми? Это не десятина от работы, это десятина с 7 человек, понимаете? Это по-другому. Вот ты распредели свой доход между семью, членами, да, твоей малой церкви. И вот с того, что тебе останется, десятину отдай. Может быть, так ее надо считать. Но в любом случае, вы знаете, надо сказать, что если человек отдает, он уподобляется Богу, потому что Бог ничего от нас не получает, он только отдает. И Господь благословляет весь его остальной труд. Вот в этом решении вопроса. Знаете, как у евреев библейских, у них сохранилась такая притча о том, что в Генесарецкое озеро Иордан втекает и вытекает, и поэтому оно живое, там огромное количество рыбы, всякой живности, а в мертвое только втекает. И поэтому там ничего не живет. И они говорят, вот так и человек, который милосердствует, как Господь, с ним благословение Божие, есть жизнь Божия. И такого человека Господь поможет ему прокормить семью. А вот если нет, то нет.
1: Система отдающая, система забирающая.
0: Да.
1: Спасибо вам огромное, отец Федор. Многоточие ставим, поскольку тут какую заповедь не возьми, тема-то неисчерпаемая.
0: Да.
1: Поэтому, да, многоточие. И мы с вами встречаемся еще завтра, чтобы отдельно поговорить о 5-й заповеди, о почитании родителей. Очень вам благодарна за то, что приходите и тратите свое время, свои силы на нас.
0: Спасибо, что пригласили. До завтра.
1: Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей без Сребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
0: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Что делать, если рядом тонет человек, а под ногами трещит лед? Как помочь при солнечном ударе, во время пожара или наводнения? Вера, Оля и Фома вместе с доктором Михаилом Гавриловичем, спасателем МЧС дядей Лешей и псом Алтаем осваивают правила безопасности. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь делает меня Богом, а тебя, Господи, человеком. Смотри, там, где один, там нет любви. Где двое собираются, там лишь призрак любви. Где соединились трое, там любовь. Имя тебе – любовь, ибо имя тебе – Троица Единосущная. Был бы ты один, не был бы ни любовью, ни ненавистью. Был бы двоичен, ненависть и любовь в тебе сменяли бы друг друга. Но троичен ты, и нет в тебе ни тени перемен. Любовь не знает ни пространства, ни времени. Она вне времени и пространства. День для нее как век, и век как день. Когда я соединен с тобой любовью, нет ни земли, ни неба. Есть только Бог. Нет разделения на «я» и «ты». Есть только Бог. Три ипостаси в любви – девство, познание и святость. Если нет в любви девства, нет в ней умиления, есть эгоизм и страсть. Если нет в ней мудрости, она безумие. Без святости любовь не сила, без святости любовь слабость. Когда страсть, безумие и слабость объединяются, наступает ад, который дьявол называет любовью. Если душа моя сохранит чистоту девства, разум мудрость прозорливую, а дух свет животворящий, тогда и я стану любовью, которая с твоей любовью одно. Через любовь себя вижу, как тебя, и ты видишь меня, как себя. Через любовь на тебя смотрю и себя не вижу, и ты через любовь смотришь на меня и себя не видишь. Любовь приносит себя в жертву и переживает жертву как дар, а не как потерю. Чада земные, слово «любовь» из всех молитв самое долгое. «Есть ли земная любовь?» – спрашивают меня ближние. Настолько же, насколько есть земной Бог. Земная любовь горит и сгорает. Небесная горит, не сгорая. Земная любовь, как и все земное, лишь мечта и сказка о любви. На небесную похожа она, не более чем идолы на Бога. Как дым похож на пламя, так и ваша земная любовь на любовь божественную. Когда разменяете золотой на гроши, уже не назовете гроши золотым, грошами назовете. Отчего любовь божественную, измельченную и в прах размолотую не прахом, но любовью называете? Господи, удостой меня любви, которой ты живешь, которой живот подаешь. Удостой меня любви твоей, Господи, и буду я свободен от всех законов. Всели любовь свою в меня, и любовь соединит меня с тобой.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Потерянный кошелек. По мотивам португальской народной сказки.
2: Жил на свете один богатый и жадный купец. Чем больше денег он откладывал в сундук, тем скупей становился. Целыми днями только о том и думал, как бы нажиться и бросить в свой сундук еще одну горсть искудо, как называли в те времена в Португалии золотые монеты. Однажды возвращался этот купец с базара и случайно выронил по дороге свой кошелек. Всю ночь он не спал, вздыхал и охал, а утром отправился к герцогу, властителю города, и, низко кланяясь, стал его умолять: «О, великий герцог, заступник несчастных и покровитель всех честных людей! Выручи меня из беды! Прикажи объявить указ: если кто найдет кошелек с 400 искуда, пусть принесет к тебе, а я ему за это 10-ю часть денег дам в награду». Герцог пожалел купца и в тот же день велел объявить на площади о потере и об обещанной щедрой награде. А через 3 дня к герцогу пришла бедная женщина и вручила ему кошелек с 400 искуда. «Твоя честность достойна награды», — сказал великий герцог и приказал позвать купца. Увидев свой кошелек, купец высыпал деньги на стол и с жадностью принялся пересчитывать золотые монеты. Их было ровно 400. Но теперь купцу не захотелось расставаться с 10-й долей денег, ведь это целых 40 искуда. «О, женщина!» — воскликнул мошенник. «Здесь не все деньги. Кроме этих вот 400 искуда, я положил в кошелек еще 4 венецианских золотых». Женщина спокойно ответила: «Сеньор купец, если бы я хотела присвоить себе ваши деньги, я взяла бы весь кошелек и не принесла бы его сеньору-герцогу». Но купец продолжал кричать и бронить женщину. Герцог догадался, что жадный купец попросту не хочет платить обещанной награды, и приказал ему: «Подойди ко мне и дай сюда кошелек». Купец выполнил приказание. Герцог спросил: «Ты утверждаешь, что в твоем кошельке были еще 4 венецианские монеты?» «Да, сеньор герцог». «Почему же ты не сказал мне об этом раньше? Не хочешь ли ты себе присвоить чужое? Это не твой кошелек. На днях я потерял точно такой же, и в нем было как раз столько же золотых искуда, но не было ни одной венецианской монеты. Значит, этот кошелек мой». Затем, обратившись к женщине, герцог прибавил: «Почтенная сеньора, возьми в награду за свою честность этот кошелек. Доброе дело не должно оставаться без награды». И герцог отдал женщине кошелек со всеми искуда. А жадный купец ушел ни с чем и стал посмешищем для всего города. Кто откусывает чересчур большой ломоть, может и поперхнуться.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: В 1829 году Родион Никитич Пономарев, будущий преподобный Илларион Оптинский, переселился из Воронежской губернии в Саратов. Будучи великолепным портным, он устроил свою мастерскую, а вскоре в ней трудилось уже более 30 работников. Глубоко верующий, Пономарев очень переживал, что Саратов буквально заполонили секты, многие из которых были крайне опасными. Например, убийцы, получившие такое название в народе из-за совершения ими кровавых преступлений. Лидер этой секты убивал людей, обещая им вечное спасение. Были еще и морельщики. Они печально прославились тем, что морили себя и своих детей голодом до смерти. В такой ситуации Родион Пономарев вместе с купцами Степаном Чекменевым и Алексеем Залетновым проявил инициативу, создав братство, чтобы обращать сектантов в православную веру. Члены братства беседовали с ними, многих возвращая к церкви. Не забывал Родион Никитич и о своих работниках. Беседовал с ними о вере, отвечал на трудные духовные вопросы. В воскресные праздничные дни вся артель Пономарева обязательно посещала богослужение. Кроме того, Родион Никитич обучал своих портных церковному пению, и за работой они вместо светских песен пели духовные песнопения. Сектантские вожди были враждебны к Пономареву. Они постоянно распространяли клевету на него и в какой-то момент смогли подвести под суд. Родиона Никитича обвинили в похищении человека и создании секты. Но на суде обвинение очень быстро рассыпалось, и Пономарев был оправдан. И все же ему пришлось объясниться с недавно назначенным епископом Иаковом Вечерковым, который обвинил Родиона Никитича в самочинии. «Я, владыка», — сказал он на приеме у епископа, — «тот самый Пономарев, на которого недавно был сделан донос. Прошу вас рассмотреть мои убеждения, и если я в чем-либо заблуждаюсь, милостиво вразумить меня». Родион Никитич рассказал епископу, как он вместе со своими друзьями занимался обращением в православную веру сектантов. «Вот этим-то и соблазняются», — прервал владыка рассказ Пономарева. «Это не ваше дело». «Простите, ваше преосвященство», — возразил Пономарев. «Я обращение заблуждающихся начал не по собственному рассуждению, а потому что святые отцы не только не запрещают этого, но и вменяют каждому христианину заботиться о спасении ближних». И в подтверждении своих слов Пономарев стал приводить цитаты из святых отцов, которые призывали не только священников и монахов, но и простых христиан наставлять ближних в вере. В результате этого разговора между членами братства и епископом Иаковым установились доверительные отношения, а Пономарев стал одним из ближайших помощников владыки в миссионерском деле. Помимо множества сектантов, Родион Никитич через личное общение и добрый пример обратил к православию 4 немцев-лютеран, 2 иудеев и 2 калмыцкие семьи. Став монахом, а впоследствии и духовником Оптиной пустыни, преподобный Илларион для многих людей открыл путь покаяния и радости жизни в церкви. Сквозь десятилетия актуально и глубоко звучит наставление святого. «Церковь есть для нас земное небо, где сам Бог невидимо присутствует. Будем любить церковь и будем к ней усердны. Она нам отрада и утешение в скорбях и радостях». В 2000 году преподобный Илларион был прославлен в лике святых.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Бабушка, что с моим папой? А что с твоим папой? Мой папа сумасшедший? Что это за слова? Я сейчас тебя отругаю. Но он совсем не похож на других отцов. Не будет похож. Он ни на кого не похож. Знаешь, почему не будет похож? Потому что твой отец такого же возраста, как и ты.
1: Мехмету, отцу девочки по имени Ова, конечно же, не 7 лет. Физически он взрослый мужчина, но у него разум и душа ребенка. Дело в том, что у Мехмета, или Мемо, как зовут его родные и знакомые, задержка в умственном развитии. Несмотря на это, он сумел создать семью. У него была жена, которая умерла после рождения дочери. С тех пор Ову воспитывает сам Мемо и прекрасно с этим справляется. С дочерью они неразлучные друзья, понимающие друг друга с полуслова. А еще у них есть добрая и мудрая бабушка. Все трое мирно и счастливо живут в уединенном домике в горах. Такова завязка фильма, который называется «Чудо в седьмой камере». Фрагмент из него прозвучал в начале нашей программы. Картину снял турецкий режиссер Мехмет Ада Азиткин. Она вышла в прокат в конце 2019 года. На большом экране ее успели увидеть только зрители в Турции, поскольку вскоре разразилась пандемия коронавирусной инфекции и кинотеатры по всему миру надолго закрылись. Однако фильм появился на самых популярных онлайн-киноплатформах, и его смогли по достоинству оценить зрители из самых разных стран. Картина имела большой успех и вызвала интерес у критиков. Они отмечали, что в то время, когда человечество переживает трудные времена, очень не хватает таких историй, которые несут свет, учат любви и милосердию. Режиссеру Мехмету Ада Азиткину удалось выразительно и динамично воплотить на экране драматургически сложную и многоплановую задачу. Фильм «Чудо в седьмой камере» затрагивает сразу несколько серьезнейших проблем, начиная с отношения общества к людям с особенностями физического развития и заканчивая темой преступления и наказания. Сюжет развивается стремительно. Идиллические картины жизни необычного отца и всем сердцем любящей его дочери среди гор и лугов неожиданно сменяют мрачные тюремные интерьеры. Мемо, который и мухи не обидит, по нелепому стечению обстоятельств попадает в места заключения. Ова, которая не может выдержать разлуки с отцом, однажды тайно пробирается в тюрьму. Чтобы отвлечь ребенка от мрачной обстановки, заключенные придумывают историю о том, что камера – это больничная палата, люди здесь лечатся, и когда выздоровеют, вернутся домой.
3: Это больница, доченька. Смотри, они все больные.
2: Но вы все здоровые.
3: Разве возможно такое? Смотри, все мы больные.
2: А у тебя какое заболевание?
3: Мое заболевание? Я сам, не хотя этого, обманывал людей. Отбирал их деньги.
2: Я ни разу не слышала о такой болезни.
3: Ну пойми же, обманывал и крал.
1: Все эти люди действительно совершили преступление. Но что делать невиновному Мемо? Мало того, что он разлучен с дочкой, для него добиваются смертной казни. События на экране заставляют сердце биться чаще, поскольку развиваются непредсказуемо. На протяжении фильма переживаешь целую гамму эмоций. Радуешься, тревожишься, удивляешься, а в некоторые моменты комок подступает к горлу. И когда ты уверен, что наступил финал истории, оказывается, что все только начинается. Но не буду забегать вперед. Фильм Мехмета Ада Азиткина «Чудо в седьмой камере» нужно увидеть своими глазами. А я хотел бы процитировать актера Арасу Булута Енимли, который потрясающе раскрыл образ Мемо. На вопрос, что лично ему помог понять фильм, актер ответил: «Он по-новому заставил меня взглянуть на духовные ценности человека. Мы часто забываем о них, но самое время вспомнить». С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Современные технологии позволяют делать удивительные открытия в исследовании животного мира. К примеру, не так давно стало известно, что у каждого слона есть свое слоновье имя, используя которое к нему обращаются его сородичи. Это лишь маленький пример. Подобных открытий происходит в наше время очень много. Наверное, есть исследования и поведения, а также психологии овец. Такие исследования рано или поздно дадут ответ на вопрос о том, как осознает свой путь каждая конкретная овца в стаде. Понимает ли она, что не она выбирает маршрут? Или же она верит в свою самостоятельность и автономность? Как ни странно, но ответ на этот вопрос поможет нам лучше понять Священное Писание и, следовательно, нас самих. Ведь сравнение людей и целых народов с овцами – это очень частое библейское сравнение. Находим мы его и в звучащем сегодня во время богослужения в православных храмах 79-м псалме. Давайте его послушаем.
2: «Пасы Израиля вон ми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих, явися».
3: «Пастырь Израиля, внемли! Водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя! Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею воздвигни силу Твою и приди спасти нас! Боже, восстанови нас! Да воссияет лицо Твое, и спасемся! Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере, положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся! Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба и воззри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен. От прищения лица твоего погибнут. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе. И мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся».
2: «И спасемся».
1: Только что прозвучавший псалом – это молитвенное воззвание от лица общины, которая переживает очень тяжелый кризис. Народ чувствует, что Бог оставил его, и таковое оставление переживается как наказание Божие. Начинается же псалом с обращения к Богу, как к пастырю Израиля. Бог – пастырь, а народ Израиля, подобно овцам, ведом Богом. Конечно, каждый конкретный человек обладает свободной волей. Совокупная воля людей складывается в единую волю народа. Однако есть и нечто большее, и здесь образ стада овец – прекрасная иллюстрация. Да, каждая овца сама решает, с какой стороны и какой пучок травы съесть. Но общее направление движения стада избирает пастух, и у овец нет возможности пойти по какому-то иному пути. Этот образ описывает взаимодействие Бога с народами. У каждого народа есть свой исторический путь. Каждый народ может ошибаться и заблуждаться. И свое состояние во время появления псалма народ Израиля осознавал как состояние ненормальное. В нем люди оказались, согрешив перед Богом. Таковое осознание, пожалуй, самое большое благо, которое может быть в этой ситуации. Осознать свой грех, обратиться к пастырю с молитвенным покаянным воззванием – вот то, что может сделать народ, и что не могут сделать овцы. Если же у народа нет понимания происходящего с ним, и он не способен покаяться, то чем такой народ отличается от стада овец? Основной молитвенный призыв прозвучавшего сегодня псалма повторяется несколько раз. И этот призыв показывает, что люди не только осознавали свой грех, но и чувствовали себя фактически мертвыми. «Боже, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся». Скорее всего, псалом был составлен в Иудее тогда, когда соседнее Израильское царство уже было уничтожено, а его жители уведены в плен. Народ чувствовал, что подобная участь ждет и Иудею, а потому родились такие глубокие покаянные молитвы. Однако Бог устроил все иначе. Да, Он восстановил народ. Он поверг врагов Иудеи. Но случилось это далеко не сразу. И об этом нам не стоит забывать. Между покаянием и ответом Бога иногда проходит немало времени. Но Бог непременно слышит и непременно исполняет просимое.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: по-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 29 июля, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Мои друзья» много лет приходит на помощь людям в разных жизненных ситуациях. Благодаря регулярной поддержке добрых людей, организация может оперативно купить лекарства, оплатить лечение и реабилитацию, не открывая при этом специальный сбор. Так, буквально недавно фонду «Мои друзья» удалось помочь Владимиру из Красноярского края. Пожилой мужчина передвигается на инвалидной коляске. На его здоровье сказалась воинская травма, полученная в молодости, и два перенесенных инсульта. 4 года назад, после смерти супруги, Владимир остался один. Для поддержания здоровья мужчине нужны были лекарства, денег на которые у Владимира не было. Благодаря неравнодушным людям, которые оформили регулярные пожертвования, фонд «Мои друзья» закупил препараты для Владимира, не открывая при этом отдельного сбора. «Я не думал, что получу помощь. Порой разуверишься, что ты кому-то нужен. А получается, что нужен, если есть благотворительный фонд «Мои друзья». Спасибо всем добрым людям, которые мне помогли», — говорит Владимир. Благодаря пожертвованиям на уставную деятельность фонда, мои друзья могут оперативно помогать подопечным – продуктами, лекарствами, одеждой и многим другим. Если вы тоже хотите стать участниками добрых дел, зайдите на сайт проекта «моидрузья.орг», нажмите кнопку «Помочь» и подпишитесь на ежемесячные пожертвования. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. По Москве мы гуляем сегодня в компании Михаила Хрущева, историка, краеведа. Миша, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Отправляемся мы в Трехпрудный переулок, но пока мы будем идти до Трехпрудного, мы тоже посмотрим много всего интересного. Выходим из метро Маяковская, из старого выхода, поворачиваем на Тверскую улицу, по Тверской идем в сторону центра, до первого поворота направо, это Благовещенский переулок, и здесь уже Миша берет слово.
2: На углу Благовещенского переулка мы видим такой небольшой скверик, а дальше, ближе к центру, стоит дом. Это дом работы архитектора Бурова, дом Народного комиссариата лесной промышленности, довоенная еще постройка, очень интересная такая, расписная, там написано «Дом ИТР». И стоит этот дом частично на месте церкви Благовещения на Тверской улице. Часть церкви, собственно, под домом, часть под сквером. По ней, собственно, переулок назывался Благовещенский. Мы сейчас его быстренько пробежим. Мы не будем смотреть на замечательный доходный дом работы архитектора Гончарова, такой готический. Мы не посмотрим на Комиссарова Александровское техническое училище.
1: С церковью, красиво церковью, там, да, встроено.
2: Александра Невского церковь. Не будем, не смотрим, не отвлекаемся на усадьбу Дмитриева Мамонова.
1: Тем более мы смотрели уже все это.
2: Все, да. Давайте просто добежали до угла. И вот у нас такой перекресточек, три переулка сошлись. Правее у нас уходит, получается, Ермолаевский. Налево у нас уходит Трехпрудный. И на углу мы можем видеть замечательное здание, особняк архитектора Шехтеля. Личная его постройка, лично для себя. Мне очень нравится вот эта тема. Дом архитектора как его портфолио. Ну, то есть на дворе 90-е годы, 1800, в моде модерн, строим, значит, замок с разными мозаиками и разными другими излишествами. Наши заказчики ходят вокруг и дают заказы. Удивительное дело, но в двух шагах есть работа Шехтеля, потому что, видно, товар лицом, хороший архитектор, надо брать, надо заказывать. А почему переулок Трехпрудный? Местность, в которой мы с вами гуляем, вот мы пока по Благовещенскому переулку шли, мы обратили внимание, что мы идем под уклон. Почему? Потому что мы спускаемся с водораздела на такое козье болото. Местность была здесь дикая, заболоченная и, кстати, долго не застраивалась. Поэтому в этом районе, интересно, такая достаточно синхронная застройка построена в очень короткий период. Почему?
1: А о козьих болотах нам напоминают некоторые названия.
2: Ну да, вот, например, Спиридоновка. И Спиридоновский переулок, потому что святой Спиридион Тримифунский – покровитель козоводства, а не почему-нибудь еще. Действительно, земли здесь были болотистые, влажные, и здесь между Спиридоновкой и...
1: Не, ну позвольте, а Казихинские переулки?
2: Да, и Казихинские.

0: в 17-19 веках велась длительная мелиоративная работа по осушению этого куска Москвы. Ну, как вот осушали тогда? Выкапывали пруд, ну и, соответственно, влага из почвы стекалась в одно место.
1: А вот вам и патрики.
0: Да, патриаршие пруды отдельно, это одна система, а вот, получается, восточнее патриарших прудов, в редком были три пруда, тоже нужные для...
1: Ну, так они ж пруды патриаршие, мы же видим сейчас только один пруд.
0: Да, но вот это патриарший пруд и вот трехпрудные, они не сливались в один. Вот, это были отдельные, отдельная система. Соответственно, восточнее патриаршего пруда было еще несколько прудков, их засыпали, уже получается, в начале 19 века. То есть они отмечены еще на карте Москвы конца 18 века, но в начале 19 эти пруды засыпали, и началась застройка. Что за замечательное здание мы можем посмотреть в трехпрудном переулке? Например, замечательный доходный дом. Дом 3, дробь 16. Это доходный дом архитектора, работы архитектора Нирензея. Целый большой такой комплекс жилой. И
1: один из самых таинственных архитекторов Москвы. Ну, правда, вот про него всегда говорили, что он появился в Москве и исчез из Москвы после революции. Была даже легенда, что он бросился в пролет
0: своего одного из своих высоких домов.
1: Но, да, Тучерезов.
0: Да, недавно выяснилось...
1: Нашли его могилу.
0: Да, недавно выяснилось, что он после революции уехал на родину, в Варшаву, и продолжил там работать. Ну уж, конечно, не так шикарно. Напротив дома 3/16 и дом 5/15 тоже работает Нирензея. Этот дом называют дом со скворечником, поскольку на углу вы можете видеть такую странную конструкцию наверху здания.
1: Ну, кстати, Нирензея, прости, он хоть и был поляком, так родился родин-то его в Вязьме. Он родился в Вязьме.
0: Да, ну...
1: Ну, правда, потом его в детстве увезли в Польшу, в Варшаву, и... да.
0: Да, Нирензея любил строить дома. Чем выше, тем лучше. Надо сказать, тут в соседнем переулке есть дом архитектурного общества. Вот в архитектурное общество Нирензея не брали.
1: Ну, потому что он не мог подтвердить свое образование.
0: Да, но зато мог построить дом выше, чем любые другие. Следом за ним дом 9, один из самых интересных в переулке. Это скоропечатня Левинсон. Одна из лучших типографий начала 20 века. Начала она работать еще в 1880-е годы. Сначала в этой типографии там был все, буквально минимальные заказы. Там доктор Левинсон брал заказы на изготовление визиток. То есть то, что мы сейчас называем оперативная полиграфия. Но со временем он стал печатать сначала газеты, потом и книги. Акционерное общество выросло с огромным капиталом. В типографии вкладывались крупные московские купцы. Получило оно в 1896 году статус поставщика двора его императорского величества, поскольку печатало программки коронации Николая II. Меню обедов, всякие приглашения и так далее. Ну и, собственно, для скоропечатни был заказан дом. Был заказан целый производственный комплекс. Архитектор Шехтель получил заказ, и скоропечатня стала одним из его таких... одной из его визитных карточек в Москве. А скоропечатня – это и технологическое здание, да, то есть производственное, и при этом тут и офис располагается, и магазин, и здесь присутствуют, то есть элементы и архитектуры промышленной. Если мы зайдем во двор, увидим мощные такие, мощный кирпичный каркас здания, пронизанный металлическими стяжками с анкерами, такими вот гайками, да, фигурными, которые накручены на здание. Но при этом здание, часть здания, где располагалось, здесь сидели редакторы, где располагался офис, где велся прием заказов, наоборот, такой суперизящный, в духе шотландского замка, с розами, чертополохами, с огромным стеклянным, со стеклянным куполом наверху, со шпилями. Во дворе еще есть тоже производственное здание и очень красивая сторожка. Здание скоропечатни было реконструировано уже недавнее время. За реставрацию этого здания, собственно, был выдан приз как одна из самых удачных реставраций последнего времени. Интересно, что в этом на здании скоропечатни Левинсона висит мемориальная доска одна. Дело в том, что здесь образовался

0: ли не первый в Москве пионерский отряд. Вот. Хотя на самом деле должно было быть намного больше разных досок. Вот мой любимый любимый момент про вот эту скоропечатню. Марина Цветаева выросла в одном из соседних домов, про нее чуть позже скажем. И у них с мужем Сергеем Эфроном было свое домашнее издательство, оно называлось «Оля Лукоя», а печатала их сборники стихов «Скоропечатня Левинсон». То есть они туда относили уже готовые гранки, и там мы печатали книжки. Здесь печатался Бунин, много чего, кто печатался. В общем, можно про одну только «Скоропечатню» говорить очень долго, но мы этого себе позволить не можем. Давайте посмотрим напротив. Дом номер 8, очень такой, немножко отступает от линии улицы Красной. Такой странный дом, двухъярусный. Мы видим, что нижний ярус отличается от верхнего. Нижний такой более скромный, верхний такой более шикарный, с лепниной. Это жилой дом кооператива «Творчество». Нижний ярус, первые 4 этажа, построены в конце 20-х годов для музыкантов. Ну, среди известных музыкантов и исполнителей здесь жила легендарнейшая исполнительница романсов Изабелла Юрьева. А верхний ярус построен уже в послевоенное время, еще несколько этажей, и совершенно в другом стиле, согласитесь. Такое прям такое разностилье. Собственно, на этом месте стоял маленький деревянный дом Ивана Цветаева, маленький деревянный особняк, в котором, собственно, и жила Марина Цветаева. А после революции этот дом снесли. Вот он. Именно здесь юная Марина Ивановна наблюдала, как маленькие миленькие домики старой Москвы постепенно заменили уроды.
1: Уродами высокими в 6 этажей.
0: Да. В общем, Трехпрудный переулок весь просто наполнен такими памятниками. Можно у каждого дома останавливаться по часу, стоять и смотреть на где модерн, где вот тут сочетание функционализма с послевоенным таким историзмом, где-то розы и чертополохи. В общем, есть на что посмотреть.
1: Что ж, вот такой Трехпрудный переулок, и мы сегодня здесь гуляли с Михаилом Хрущевым, историком, москвоведом. Спасибо. И вы гуляйте вместе с нами, тоже любуйтесь Москвой, наслаждайтесь ей, будьте здоровы. До свидания.
0: До свидания.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Продолжение.
1: В 1772 году переехал в соседи к Мышниным купец Петр Иванович Ишунин. А мать-то его дальняя родня Мышниным. Вот и надумал Петр права предъявить на усадьбу Мышниных. Самовольно захватил большой участок, 12 на 17 саженей огорода чужого, свои плодовые деревья посадил и плетень поставил. Попыталась Агафья Фотиевна усовестить нового соседа, а тот ни в какую. «Мой это участок, Агафья, он по праву наследования моей матери принадлежит». «Да как же твой-то, если мы всю жизнь им владели?» «Незаконно ты владела им. Теперь он моим будет, и это по закону». «Совсем стыд потерял, Петруша. Как же ты решился родню у своей матери обидеть?»
2: «Разве это по-христиански?»
1: «Не по-христиански владеть тем, что тебе не принадлежит, а ты владела».
2: «Да у меня вон свидетелей сколько. Все соседи скажут, что это мой участок».
1: «А покажи тогда документ, что это твоя земля».
2: «Какой же тебе я документ предъявлю, если без документа ясно, что земля наша? Когда муж мой, Сидор Иванович, царство ему небесное, разделился с братом Антоном Ивановичем, весь этот участок как раз и достался нам. А почему они документом это не закрепили? Про то я не знаю».
1: «Нет документа, значит, нет и земли. Все, больше к этому нет возврата».
2: «Креста на тебе нет, Петро. Пользуешься тем, что дети у меня еще юноши слабые, не могут тебе отпору дать. Так и я сама не лыком шита. Повоюем еще».
1: Война получилась затяжная. Одолеть наглого соседа без документов не получалось никак. Однажды, спустя 2 года после начала земельного спора, отчаявшись, кликнула Агафья ночью сына Алешку, и они вдвоем порубили плетень Петра Ишунина и стащили к себе на двор. Проснулся утром сосед, а плетня-то и нет. Кинулся он ругаться с Агафьей, а та не уступает. С новой силой вспыхнул скандал. Петр Ишунин тогда жалобу в магистрат, суд купеческий, накатал. И в тот же день, 1 мая 1774 года, Агафью Фотиевну взяли и посадили под арест. Несколько дней продержали невинную женщину в тюрьме. На Прохора эта история произвела тяжкое впечатление. Как же так? Его любимую маменьку и к ворам да разбойникам причислили. Да за что же это? Где же на свете справедливость? День и ночь молился Прохор об освобождении матери. Алексей на молитвы не стал надеяться. С прошением в магистрат отправился. Да и Агафья жалобу написала о незаконном лишении свободы. Выпустили Агафью Фотиевну. А разбирательство еще целый год длилось. Немало денег было в магистрате заплачено и Мышниными, и Ишунинами, чтобы умаслить судей. Только глубокой осенью 1776 года закончилось дело по любовным соглашениям, когда часть спорного участка отошла к Ишунину, а часть — к Мышниным. А сколько нервов и сил душевных эта тяжба унесла! Долго еще поминали эту историю в семье Мышниных. Для Прохора это событие послужило еще одним наглядным примером греховности мирской жизни, бездумности, с какой люди творят дела земные без оглядки на суд Божий. Такие примеры еще больше склоняли его к мысли о монашеской стезе. Спасение собственной души стало основным делом его жизни. На следующий год, летом, когда были окончены все огородные и садовые работы, Прохор, наконец, собрался в Киево-Печерскую лавру. К Глава 5. Лавра. «Маменька, мы с друзьями в Киево-Печерскую лавру хотим сходить».
2: «Да по что ты туда собрался, Прошенька? Дел-то по хозяйству, сам видишь сколько. И в лавке, и на огороде, и в доме. Ведь работаем, роздыху нет».
1: «Всех дел не переделаешь, мама. А мне в лавру надо».
2: «Да зачем же?»
1: «Хочу святым мощам поклониться, да с мудрыми монахами повстречаться. Посоветоваться с ними хочу».
2: «О чем?»
1: «О жизни своей».
2: «Так почему же тебе с монахами надо советоваться о жизни своей?»
1: «Посоветуйся со мной».
2: «То, что ты мне посоветуешь, я знаю. Тебе бы оженить меня, да лавку новую купить, чтобы я там денно и ночно работал».
1: «Да разве это плохо? Ведь и отец твой жил так, и дед, и прадед.
2: Так Богом велено».
1: «Нет, мама, Богом велено, чтобы мы за время земной жизни душу свою возвысили до небес».
2: «Да как же ты собрался ее возвышать-то?»
1: «Служением и испытаниями».
2: «Ох, Прошенька, видать, зря я тебя грамоте выучила. Начитался ты разных вольных мыслей в книжках-то, вот и тянет тебя из дома».
1: «Не отговаривай меня, мама. Я бы хотел с твоим благословением в путь трогаться».
2: «А как же с торговлей-то?»
1: «С торговлей в новой лавке брат Алексей без меня управляется. В надомной лавке у тебя тоже хорошие помощники есть. Сама нанимала этих двух шустрых пареньков из мещан. А толку от меня в этом деле все меньше и меньше становится. Сама видишь, я целыми днями в Сергиевской церкви пропадаю. Там работа по устройству верхнего храма уже к завершению близится. Говорят, освящать его хотят в честь Казанской иконы Богоматери, потому как на пожарище старой Сергиевской церкви нашли эту икону целую и невредимую. По всей видимости, освящение состоится уже в следующем году».
2: «Я только храмом и живу. Не в миру я уже».
1: «Вижу, что не в миру.
2: Ну что ж, иди, держать не буду.
1: Твердость твоя от отца пошла. Он тоже, если что задумывал, отговорить было невозможно».
3: «Решился ты, Прохор, на паломничество в святую землю давно. Одному идти туда боязно. Много беглых крестьян гуляет по Руси. Только что пугачевские отряды царскими войсками разгромлены. Остатки их по стране бродят, в лесах да болотах скрываются. Купеческие обозы грабят и на отдельных путников нападают, добро отнимают и убивают запросто, словно нехристи. Еще не утихомирилось в народе разбойничье брожение. Пускаться одному в дальний путь – безумие. А в компании и веселее, и не так страшно. Потому и стал Прохор подговаривать товарищей своих, тоже купеческого сословия. Первыми согласились пойти двоюродные братья Дружинины – Иван да Григорий. Они когда-то вместе с Прохором в Ильинской церкви у отца Петра грамоте учились, да уму-разуму набирались. Им тоже в радость богоугодные дела совершать. К ним присоединились приятели Иван Бесходарный да Петр Матчин. Их отцы деньги вкладывали в строительство Сергиевского храма. На службы с детьми приходили, поэтому Прохор с ними частенько виделся. Прознав, что собирается компания молодых людей для паломничества в Лавру, пришел к ним и еще один купеческий сын – Алексей Миленин. Семья у него большая, братьев и сестер полным-полно, и все младше его. Он первый помощник отцу и в доме, и в торговом деле, но так запросился на святую землю, что устоять родители не смогли. Отпустили сына и благословили на путь дальний. И остальные молодые люди получили родительское благословение, да и деньжат им на дорогу выдали, чтоб не голодали. Прохора маменька перекрестила, кошель в руку положила и молвила: «Что ж, иди, сынок, помолись за нас, да и мир поглядишь. А то и правда, живем здесь безвыездно, ничего не видим, ничего не слышим, ничего не знаем. А ты молодой, тебе простор нужен. Ум у тебя живой, пытливый, грех мне тебя в лавке томить. Иди, а мы здесь управимся».
2: За нас не беспокойся.
3: Алешка тоже обнял брата. Ты гляди там в дороге, больно-то не зевай. Разбойного люду много по Руси теперь бродит. К ночи старайся к жилью прибиваться, там понадежней. Будешь в лавре, закажи помин за упокой отца нашего, Сидора Ивановича. Пусть ему на том свете радость будет. Алексей и сам сильно походил на отца. Высокий, плечистый, с окладистой бородой. Взгляд твердый, волевой, настоящий хозяин жизни. Прибежала и сестра Прасковья, расцеловала в обе щеки, всплакнула немного. Все-таки в такую даль братца страшно отпускать. Поклонился Прохор родным, закинул за плечи суму дорожную и ушел из Курска в сопровождении верных попутчиков. Июнь сиял лазоревым небом и теплым солнышком. Вышли из города, и вот она, ширь русская. Не шли, а летели парни по дороженьке пыльной, что на юг вела. А облака-то серебристые да перламутровые над головами флагами да хоругвями проплывают. А пташки-то малые от счастья летнего песнями заходятся. Полыхает в груди молодых курян восторг от свободы и земного великолепия. На радостях, как мельные, рты не закрываются от разговоров разных. Обо всем речь ведут, и о красоте природы русской, и о предстоящем пути тревожно-загадочном, и о чудесах лавры киевской, что от чужих людей слыхивали. А Прохор все про свое. А для чего же это, ребята, красота такая создана? Для какой такой цели? Почему, например, Бог вот этому мотыльку жизнь подарил? Ведь тоже, наверное, не зря.
4: «Да что ты привязался?» — смеется Ваня Бесходарный. «Ну, сотворил и сотворил. Может, для того, чтобы его какая-нибудь печушка съела?»
2: «А печушка тогда для чего?»
4: «Она для кошки, которая голодная по кустам лазит.
2: А кошку лиса поджидает. Так оно друг для дружки и создано». «Ну, а человек-то для чего? Его-то ведь никто не ест».
4: «А человек нужен для того, чтобы увидеть все это и осознать величие Божье», — поддерживает разговор Иван Дружинин.
2: «Так-то оно так», — не соглашается Прохор. «Да не совсем все ясно. Ведь и сознание, то есть разумение наше, для чего-то Богу нужно».
3: В разговорах да спорах идут путники долго. Потом начинают уставать, замолкают и до полудня бредут молча. Встретилась им речушка мелкая. Расположились на бережку, достали из котомок съестное, пообедали. Легли потом в тени липы поспать. Подремали пару часиков и опять в путь. И что же это люди в городе суетятся да скандалят? Вот она какая жизнь-то настоящая. Тихая, радостная, счастливая. Что толку в этой торговле надоевшей и хлопотах пустых о нарядах да яствах изысканных? Ведь человеку нужно так мало. Кусок хлеба да вода родниковая. Нет больше ничего такого в мире, чтобы занимать душу и разум. Жизнь должна быть чистой и легкой, как полет пчелы от цветка к цветку. Идет Прохор, молитвы шепчет в благодарность Всевышнему за ту нечаянную радость, что подарила ему судьба. Да и товарищи отмякли после хлопот житейских. Распрямились, лица их разгладились, хмурость улетучилась. Идут, любуются на красоты окружающие, улыбаются и мечтают о том, как вступят на землю святую. В деревнях, что встречаются на пути, люди приветливые. Кто не в поле, да не на огороде, те с улыбкой привечают путников. И попить дадут, и хлебца предложат, и денег не берут, что молодежь достает из кошелей. «Идите, люди добрые, не надо ничего. Помолитесь за нас там, в лавре киевской, свечку поставьте. Авось Господь услышит вашу молитву и облегчит нам жизнь». А жизнь у крестьян тяжелая. И свое поле вспаши, засей, вырасти, убери. И барское, и подать вовремя заплати. А помещику-то все мало. «Давай, давай. С него тоже подать по душевую требуют. Сколь крестьян, столь и денег уплати. Вот и ерится, барин. И для государства деньги выбей, и себя в накладе не оставь. Поневоле злым будешь». Надрываются на непосильных работах крестьяне. «Полевые работы закончил? За ремесло берись. Кто хомуты мастерит, кто мочало дерет, кто ложки делает, кто холсты ткет. Продашь свое изделие на базаре в городе, глядишь, будет чем и подать заплатить. Не заплатишь, за недоимку коровенку последнюю отнимут, а самого какому-нибудь городскому барину продадут. А семья на земле останется, ну, а без хозяина да без скотины ей верная гибель». Кто посильнее характером, да семейством сильно не обременен, тот бежит от барина. Кто в Польшу, кто на Дон, кто за Урал. А кто тут по лесам, по долам разбоем промышляет. Везде, по деревням, где путники собеседников находят, все про одно и то же говорят. Произвол помещичий, отсутствие защиты для крестьянина, бедность да тоску неизбывную». Вот сидят ребята у крайнего дома в деревеньке за худаленькой, слушают рассказ дедочка трухлявого, что на заваленке примостился. Сморщенный, как груша вяленая, бороденка реденькая, зубов во рту почти нет, сидит тряпьем обмотанный, и не человек, а пугало огородное. Но взгляд живой, улыбка светлая, про горести крестьянские рассказывает, а сам улыбается. А чему смеяться-то? Плакать хочется. Впечатлительная душа у Прохора. Слезой умывается от рассказа стариковского. «Ну, так вот я, значится, и говорю. Не сумел я заплатить вовремя подать. Так меня в батаги 3 дни почем зря шкуру спускали. А потом погнали на мануфактуру, что в селе соседним купец Савосин завел по войлочному делу. Вот там я и зарабатывал деньги, что не смог вовремя помещику оплатить. А там каторга, а не работа. Грязь, вонь, испарение от шерсти моченой. Цельный день в полумраке, как кроты копошились, жилы надрывали. К ночи падали без сил в бараке, что рядом с мануфактурой стоял. У нас дома скотина лучше жила, чем там людей содержали. Оплатили гроши. Еле-еле скопил деньжат, чтобы с барином расплатиться, и воротился домой. Да лучше бы не возвращался. Наденьку мою, женушку любимую, оказывается, барин продал на торгу. В дальние края проезжий помещик увез. И детишек Анюту да Ванюшку тоже продали. Только уже другому барину. Про то мне соседи рассказали. Скотину тоже всю за долги забрали. Так что воротился я к пустым стенам. С тех пор так и живу бобылем. Ни радости в душе, ни надежды. По-прежнему улыбаясь, дед вдруг пустил слезу. Куряне тоже стали украдкой тереть глаза. Посидели еще немного, попрощались с дедом горемычным и отправились дальше. Долго еще молча шагали по пыльной дороге.
4: «Вот потому-то идет народ в разбойники, что сил не стало терпеть несправедливость да нищету», — нарушил затянувшееся молчание Алешка. «Говорят, за Емелькой Пугачевым все народы, что по Волге живут, подымались. И по ту сторону, и по эту», — отозвался Григорий. «Так ведь от самого Урала до соседней Воронежской губернии бунт-то докатился. Чудом до Курска не дошло», — сказал Бесходарный. «Жутко все это», — поежился Григорий. «Я слышал, что уж больно зверствовали пугачевцы», — поддержал его брат Иван. «Над дворянами да торговым людям поизмывались от души».
3: «Да», — согласился Петр. «Говорят, что поубивали народу много. Купцы в ту сторону боялись несколько лет с обозами ходить».
4: «Как же это можно вообще взять и убить живого человека?» — с горечью воскликнул Прохор. «Пташку или пчелку убить, и то стыдно и неловко. А тут человека. Что же это делается с крестьянской душой, что она заповеди божеские забывает?»
2: Неужели дьявол так силен в простом человеке?
4: «Да», — продолжил разговор Григорий, — «пограбили мужики много. Жгли да убивали всех, кто побогаче. Докатились бы до Курска, так и нас бы всех не пожалели. У дворян курянских родня Поволжская несколько лет жила. Порассказывали беженцы таких страхов, и в сказке не придумаешь. И головы разбойники отсекали дворянам да купцам, и огнем жгли, и запарывали насмерть, и вешали несчетно». Разговор задел за живое. Все зашумели наперебой. «Ни детей, ни женщин, говорят, не щадили. Имущество все пограбили да пожгли. Кто и жив остался, так нищим стал. С одной стороны, жалко крестьянина, что ему живется плохо, а с другой, зверь он внутри. Дай ему волю, сожрет любого. А Емелька-то Пугачев вроде вовсе и не казак был яицкий, а царь Петр III, муж императрицы Екатерины. Говорят, он и не умер вовсе, как объявили народу. Выжил, спрятался, а потом ушел на Урал, чтобы, значит, против злодеев выступить, которые его убить хотели. Врут, поди. Зря вы такие разговоры затеяли. А ты что, аль государевым слугам нас решил продать? Да бросьте вы. Просто не дело про государыню Екатерину плохое говорить. Она, бают, наказ написала дворянам своим о том, как облегчение жизни народа устроить. А те и спрятали этот наказ. Неправда это. У нас сосед, купец первой гильдии старшинов, был избран в комиссию, которая при царском дворце заседала. Они как раз по наказу государыни работали. Да и от народа пожелания письменные члены комиссии на заседаниях своих зачитывали, чтобы, значит, законы справедливые принять. Ну и что? Приняли? Может, и приняли. Мы же ведь не про все знаем. Отец мне про те законы сказывал. Есть они. Например, про отмену рекручины для купеческого сословия. Отменили же. Разве это плохо? Да и подушевую подать с купцов заменили процентом с капиталу. Теперь, если в монастырь уйдешь, за тебя гильдия не будет расплачиваться. И семья тоже не пострадает. А что, ребята, пойдемте все в монастырь. Уйдем от грехов в чистое место. Будем Богу молиться, да простыми трудами хлеб себе добывать. А что, и пойдем. Вот сходим в лавру, получим благословение старцев, что там проживают, и уйдем в монахи. «Ух, как бы я хотел!» — воскликнул Алешка. «Я бы хоть сейчас ушел, но мне родителей жалко. Торговля скверно идет, а братьев да сестер младших у меня много. Их надо на ноги ставить». «А ты как, Проша?» — спросил Григорий. «Я тоже думаю, что только в монастыре свою душу для Царствия Небесного смогу спасти. Не нравится мне в миру. Жадность, грубость, да порок людьми овладели. Не хочу я в этой суете жить. Никто о спасении своей души не думает. Живут абы как. Жизнь-то земная коротка. Что далее с душой будет, и не думает никто. А я спасения хочу. Но в миру его не добьешься. Буду Господа просить, чтобы своей милостью удостоил». «Это как?»
2: «Я надеюсь познать просветление Духа Святого».
4: «А что это такое?»
2: «Не знаю я пока, но один прохожий богомолец, что в лавре побывал, рассказывал, что знают про то монахи киевские. Хочу у них поспрашивать».
1: Так в разговорах и проводили день за днем путешественники, все дальше и дальше двигаясь к юго-западу. Пеший путь нелегок. Это только со стороны кажется, как все приятно да благолепно. Птички чирикают, мотыльки порхают, солнышко улыбается, березки приветливо руками машут. А жара? А пыль? А мухи? А комары? А слепни? Опять сотен верст ножками потопай-ка. От деревни до деревни иной раз целый день идешь. И ни души, ни речки, ни ручейка. Дорога пыльная, да солнце, как дракон сказочный, сверху жаром дышит. Под глаза заливает, жажда мучит, в животе от голода урчит. А если дождь ливанет, и вовсе тоска. Дорога раскиснет, сам до нитки промокнешь. А ночевать иногда и в поле чистом приходится. А если после дождя и у костра не сразу согреешься? Не назад ли повернуть? Может, зря в такую даль направились?
3: «Нет, не повернут куряне назад. Знают они уже, что для служения Богу легких путей нет. Чем больше трудностей преодолеваешь, тем слышнее твои молитвы на небесах».
0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев.
3: Привычные лесистые холмы вскоре сменились степями, по которым тут и там белели аккуратненькие малороссийские деревеньки под соломенными крышами. Поля и огороды ухожены, обширны. Природа украинская благоволит работящему человеку, воздает старицей по трудам его. А народ везде хлопотливый, работает, не ленится. Несмотря на трудности, даже и для веселья время находит. Особенно весело на ярмарках, что в больших селах устраиваются. Вот на одну такую и угодили путники. Шум, гам, смех, зазывалы кричат, бабы голосят. Все все продают и все все покупают. Спорят, ругаются, иногда чуть не до драки дело доходит. Около шинка пьяные шумят, никак не решат, кто из них в жизни важнее. А уж такие оба важные, что и смотреть стыдно. Рвань да пьянь, тьфу! Разве для этого Господь человеку дал разум, чтобы он в такое недоразумение превратился? Больно Прохору смотреть на человека, который о божественном происхождении своей души забыл и который душу свою бессмертную губит, готовя ее к вечному страданию. Как же этому человеку можно объяснить то, что Прохору и без объяснения ясно? Нет таких слов и нет таких сил. Попробуй подойди да пристыди. Виноватым будешь, еще и тумаков надают. Ох, жизнь! А в центре ярмарки балаганчик кричит, смехом надрывается. Кукольники из-за ширмы тряпичных персонажей на руки надетых выставили и нехитрую историю разыгрывают, где слабого да бедного все палкой бьют и обижают беззаконно. А тот только шутками-прибаутками отвечает. Но больше сил и прав нет. Народ веселится вокруг, когда бедному палкой по голове особо крепко достается. А что смешного-то? Все как в жизни. Плакать надо. Но люди хохочут, пальцами показывают и монетки на расстеленный платок кидают. Что ж, бедному хоть так на пропитание заработать, показать самого себя в смешном и униженном виде. Страдания так велики, что сил плакать нет, один смех и остался. А не будь его, только в петлю или в омут дорога. Эх! Ходят куряне, дивуются на жизнь южную. Малороссийский говор с трудом понимают. Но все им интересно. Впитывают в себя впечатление, чтобы потом родителям да сверстникам про все поведать. У торговых рядов потолкались, с бабами ядреными пошутковали. Только тем на язык не попадайся. Такого наговорили, что у молодых паломников уши алыми маками загорелись. У прилавка с зеленью плачущего мужика видали. Здоровенный, чуть не в три аршина ростом, борода лопатой черная с серебристыми седыми прядями. А плачет, будто малец. «Чего это он?» — поинтересовался Григорий у торговца, худого плосконосого крестьянина с длинными, словно приклеенными усами.
5: «На пана обидывался».
3: «За что?»
5: «Так він йому вірую та правдою 30 років услужив. Повар он відмінний, ніхто краще його в станиці готовити не міг. К пану в гости другі пани приїжджали, щоб отвідати блюд невиданих. Грошей немало давали, що продав він цього повара. А хозяїн ні в яку. Самому такий чоловік треба.
3: Но одноразово балакали його все-таки. Була у пана слабина, собаки. Так от один знайомий пан за повара гарною борзою предложив. Ударили по рукам, і нікодим тій повар к другому пану уїхав.
5: «Так что же он плачет-то? Плохо живется, что ли, у нового пана?»
3: «Да ні, шо ты, живи добре.
5: Все, що треба, у нього є. І дівчину йому уже гарно сосватали.
4: А чого тоді ревіть?
5: Да обидно йому стало, що його, чоловіка і мастера, на якусь там паршиву собаку обміняли.
4: Да, обидно, що не говори.
3: Прохор на себя примеряет, как бы ему было, если бы его воли лишили и относились как к твари бессловесной. А и что такое воля-то? Разве вольны мы что-либо без промысла Божьего? Насколько он, промысл Божий, людьми правит, и насколько они сами своей судьбой распоряжаются? Кто бы ответил на такие трудные вопросы? Попытался было Прохор с друзьями это обсудить, да сразу засмеяли. «Опять ты за свое! По что тебе это? Гляди вокруг, да жизнь радуйся! А у тебя глаза-то внутрь себя все время направлены. Не ровен час споткнешься и нос расшибешь». Зашли ребята в харчевню пообедать. А там калеки шумят, что после войны турецкой домой безногими да безрукими вернулись. В разговорах о таких жестокостях военных поведали, что жутко стало молодым людям. И верят, и не верят. И представить страшно, как это. Целые армии людей с ружьями, саблями да пиками друг на дружку наскакивают, рубят, режут, убивают, конями топчут, ядрами пушечными калечат. А ведь наяву все, а не в сказке. Вон, увечья-то у людей какие. Опять у Прохора душа от боли разрывается. Как же можно желать смерти другому человеку? Почему люди не живут в мире до покоя и своей жизнью рискуют, которую уж не вернешь, коли потеряешь, и других живота лишают? Грех-то какой! Как же перед Господом оправдаться потом? Почему люди не верят, что Бог накажет за грехи тяжкие? Неужели дьявол так разум застит, что божеское слово в душу не входит? Непонятно Прохору. Странно и дико жизнь устроена. И про морские сражения на море черном наслушались куряне, и про подвиги солдат русских в прусских землях. С одной стороны, радостно, что русские супостатов везде побивают и славу отечеству завоевывают. А с другой, жалко-то как. Ведь десятки тысяч людей ни за что ни про что в чужих краях гибнут. Ох, страшно на белом свете. После ярмарки снова в дорогу. Покупками хвалятся ребятушки. Увиденное и услышанное обсуждают. Лишь один Прохор опять тихий да задумчивый шагает.
4: «Что, Проша, не весел, буйну голову повесил? Ругаешь себя, что подарков не накупил?»
3: «Тяжело мне, ребята».
4: «Да что же ты тяжелого в ярмарке увидел? Весело-то как там было. Ты видел, как пьяненький дьячок палкой крестьянина охаживал за то, что тот на полушку обманул его? Обхохочешься».
3: «На людей увечных я посмотрел, да их рассказы послушал, вот и тяжело».
4: «Да что ты так воспринимаешь все близко к сердцу? Ведь это же не ты увечным сделался, и не твои братья в чужих землях полегли».
3: «Нет, друзья, это я увечным стал, и мои братья там полегли».
4: «Чудной ты, Проша, право, ведь порядок-то на земле не нами установлен». «Значит, так Богу угодно?»
3: «Нет, не верю, что Господь на убийство благословляет. Это люди неправильно божескую волю понимают. Бог повелел всем в мире жить».
4: «Так как же ты прикажешь в мире жить, коли на тебя вороги нападают? То турки, то прусаки. Все на землю русскую зарятся. Обороняться надо. Вот на твой дом разбойники нападут. Ты разве матушку свою не будешь защищать?»
3: «Буду, конечно».
4: «Ну вот, и солдаты русские тоже дом наш защищают».
3: «Это в Пруссии-то?»
4: «Ну и что? Значит, и там наш интерес имеется. Мы прусаков на их земле разобьем. Они к нам потом и не сунутся».
3: «Так там тоже люди?»
4: «Нет, Прошенька, надо жизнь принимать такой, какая она есть».
3: «Не могу я так, ребята. Я хочу, чтобы всем хорошо было.
4: Так не бывает. Когда одному хорошо, то другому обязательно плохо будет. Вот ты продал товар подороже, а у другого человека сразу в кошельке меньше стало. Ему уже плохо. А продал ты подешевле, покупателю хорошо, зато тебе плохо. Ведь если ты немножко в убыток себе поработаешь, то разоришься и на каторжные работы за неуплату подати угодишь. Так-то, Прошенька, не получится, чтобы каждому хорошо было. Убедительно и горячо, говорит Григорий. Он чуть постарше приятелей, к тому же грузин и солиден, да и велеречив. От него уверенностью веет. Но Прохор не сдается. А я все равно хочу, чтобы всем хорошо было. В споре Прохора только Алеша поддерживает. Он строен, худощав, лицом приятен, характером мягок и застенчив. Ему больше по душе любовь и жалость, про какую Прохор говорит. А остальные больше к Григорию склоняются. Им легче жизнь принимать такой, какой ее деды-прадеды устроили, да матушка-царица. Что велено, то и хорошо. А что не велено, то и плохо. А Прохор с ними никак согласиться не хочет. Ежели что в жизни скверно устроено, так надо людям сказать об этом и попросить их одуматься, изменить свою жизнь. Если все вместе будем о добре да любви думать, так жизнь-то уже на земле будет раем казаться. Хоть и спорят друзья с Прохором, но уважают его больше всех. Он столько всего знает, что, кажется, нет ни одного вопроса, на который бы он ответа не знал. Он не только прочитал книг много, но и помнит их от корки до корки. Как начнет рассказывать про устройство мировое, заслушаешься. «Прош, расскажи про страны заморские, где животные о двух хвостах бродят». Прохор не отказывает. Любит он смотреть, как распрямляются лица хмурые, как радуются новому знанию приятели его задушевные. Но более всего ему нравится про жития святых отцов рассказывать. Глаза его загораются огнем внутренним, речи становятся яркими, выразительными, все события в лицах изображает. Сам в книжке прочитаешь, ничего подобного не увидишь и не почувствуешь. А у Прохора так живо и убедительно рассказ звучит, что хочется вместе с мучениками на смерть идти за веру христианскую. «И привели к Пантелеймону слепого, и сказали: излечишь ли ты его? Я не излечиваю, лечит Господь Бог, а я только орудие его», — отвечал он. «Так покажи, что ты имеешь благодать Божию», — настаивали пришедшие. И возложил на голову слепого Пантелеймон свои ладони и произнес молитву во славу Господа Бога. И прозрел слепой, и прокричал во весь голос: «Я вижу, вижу, братья, как прекрасен свет Божий!» И потекли к Пантелеймону больные да убогие, и всем помогал он именем Господним и молитвой усердной. И донесли императору Максимиану Галерию о том, что придворный врач его — тайный христианин. Приказал привести его император к своему дворцу. Бросили к ногам правителя отступника от веры языческой. «Правду ли про тебя говорят, что ты проповедуешь веру христианскую? Именем их Бога излечиваешь? Или клевещут на тебя враги твои?» — грозно спросил император. «Правду донесли тебе верные слуги», — спокойно отвечал Пантелеймон. «Именем Иисуса Христа я лечу страждущих от недугов их». «Это ложь!» — гневно крикнул император. «Словами нельзя излечивать недуги! Я убью тебя за лживые речи!» И излечил Пантелеймон на глазах у всех у Вечного, уязвив тем самым императора. И повелел Максимиан казнить исцеленного,
3: а Пантелеймона привязать к дереву и предать истязаниям, заставляя отречься от имени Христа. Но сколько бы ни били святого палачи, ни единого стона не вырвалось из его уст. Кровавые раны на теле его, нанесенные кнутами, зарубцовывались на глазах. Пребывая в ярости, император повелел отсечь голову строптивому врачевателю. Взмахнул палач мечом, и упала голова Пантелеймона к ногам его. И ахнула толпа, и отшатнулась в страхе, и помутился разум у императора. На глазах у всех дерево, к которому было привязано тело Пантелеймона, вдруг выбросило цветы, которые распустились на мгновение, потом опали, и из них появились маслины. Еще пуще рассвирепел правитель и повелел сжечь дерево вместе с Пантелеймоном. Изрубили тогда дерево и зажгли его, и бросили на костер тело святого. Но оно и в огне оставалось неповрежденным. Так своей смертью возвеличил Пантелеймон веру христианскую. И видели спутники, что это Прохор сам сейчас стоял привязанным к дереву и бесстрашно смотрел в глаза своим мучителям. И не было в мире счастливее человека. Через 2 недели путники подошли к стенам Киевской лавры. Издалека купола золотые им солнцем полуденным полыхнули. Еще идти и идти до монастыря, а храмы белые, как на ладони. Словно корабли белоснежные по лазурному небу плывут, шпилями облака задевая. Звон колокольный над миром гудит и слезу умиления вышибает. Вот она, святая земля. А вблизи еще краше лавра оказалась. Вдоль древних стен крепостных подошли куряне к воротам монастыря. А и ворота непростые, над аркой церковь дивная построена. Стены белые в лепнине, орнаментом диковинным все украшено, чистого места нет. Стоит церковь, будто игрушка несказанной красоты. На большом куполе солнце жаром пышет, а над ним еще маленький куполок сияет. А потом уж и крест огнем горит. А купола-то граненые. На стенах храма росписи картинные, сюжеты библейские, да изображения святых земли русской. Онемели от увиденного путники. Слова сказать не могут. Да и какие тут слова могут быть? Краса неописуемая, величие церкви Христовой и ощущение древности веков истории русской восторг в душах всколыхнул. У колокольни снова застыли ребята, словно пригвожденные. Снега белее стоит башня невиданной архитектуры, словно кольцами драгоценными увита ярусами лепными, а между ярусами колонны большие, которые смотрятся как игрушечные. А потом еще храм и еще. А внутри иконостасы расписные да резные. Часами можно смотреть и не налюбуешься. Возносят куряне молитву Господу Богу, прославляя величие Его. Свечки ставят за здравие родных и близких. Подоспели они как раз к обедне. Отстояли службу, да и разбрелись кто куда, договорившись встретиться к вечеру у гостиного двора. Прохор зашел в монастырскую библиотеку. Там встретил его монах согбенный, сединой убеленный. «Что, отрок, ищешь? Аль заблудился? Разумеешь ли грамоте?»
6: «Разумею, батюшка, разумею. Я книг много читал и помню все прочитанное, но по-прежнему жаден до чтения. Про все на свете хочу узнать. Нельзя ли у вас книги посмотреть, что в лавре хранятся?»
3: Что ж, похвально, не часто встретишь молодого человека до книг охочего. Как зовут тебя?
6: Прохором. Прохор Машнин.
3: Ну что ж, а меня Варсонофьем зовут. Пойдем, я покажу тебе то, что редко кто видит. И завел его монах в комнаты, где книг на полках было видимо-невидимо. Там и обычные, каким привык Прохор в Курске, там и огромные пергаментные на языках незнакомых, орнаментами чужими украшенные, а на обложках застежки золотые да камни драгоценные. «На каком же языке писаны эти книги?» — спросил Прохор, бережно открывая толстый том.
7: «Это книга на греческом».
3: «Ты знаешь язык греческий?»
7: «Разумею, отрок».
3: «И ты все эти книги прочитал?»
7: «Все книги прочесть невозможно. Их тут очень много, и хранятся они с незапамятных времен. В них вся история народов описана, и история веры нашей православной».
3: «Ох, как бы я хотел все это прочесть!»
7: «Так что же, оставайся и живи здесь. Я тебе помогу с выбором книг, которые в первую очередь понадобятся. А там, глядишь, и греческому языку обучу. Некому мне передать знания мои.
3: Нет молодых учеников. Книгам ведь надо особую любовь иметь. К ним равнодушным нельзя подходить». «А ты, я вижу, из пламенных. Горишь при виде знаний вековых. Оставайся. Я бы за тебя слово перед настоятелем замолвил. Я счастлив был бы у вас остаться, но мне надо с маменькой посоветоваться. Я ей еще не говорил, что в монахи хочу уйти. Без ее благословения нельзя родной дом покидать».
7: «Ну что ж, сходи, получи благословение, да и возвращайся. Я буду ждать тебя, Прохор Машнин».
3: «Отец Варсонофий, а не подскажешь ли ты, кто меня на путь монашеский может благословить?»
7: «Я думаю, это тебе надо к старцу Досифею в Китаевскую пустынь сходить».
3: «А далеко ли она находится?»
7: «Да совсем неподалеку. От Лавры всего верст 10 будет».
3: «Спаси Бог тебя, отче. Я непременно к нему схожу. И еще я хотел бы мощам святым Антония и Феодосия поклониться».
7: «Мощи святых в пещерах покоятся».
3: «А где эти пещеры находятся?»
7: «На берегу Днепра. Выйдешь из монастыря, всяк тебе покажет».
3: «Благодарю, батюшка».
7: «А что ты, Проша, знаешь про святых Феодосия и Антония?»
3: «Я читал про них в книгах житийных. Монах Антоний первый вырыл на святой горе пещеру. Там он и жил, и, молясь, чудеса совершал. Больных исцелял и предсказывал будущее. И было это 7 веков назад. А Феодосий потом уже к нему пришел. Преподобный-то Феодосий и вовсе мой земляк. Он и родился у нас, и юность свою в Курске провел. А вот подвиги свои здесь, в Лавре, совершал. После того, как старец Антоний ушел в затвор, Феодосий игуменом над братьей стал. Говорят, что порядок в монастыре он завел строгий. Все беспрекословно исполняли послушание. И сам он показывал монахам пример. Воду таскал, дрова рубил, одежду носил самую простую, на работу приходил прежде всех. И отличался он великим милосердием к бедным и любовью.

0: монахов. Потом еще раз хотели отрыть, тогда на них потоки воды полились. С тех пор так и покоятся мощи под толщей земли.
1: Но у святого Феодосия мощи-то должны храниться в храме. Так было в книге написано.
0: Сначала захоронили Феодосия по его завещанию в пещере, где он совершал затвор во время Великого Поста. Потом перенесли его мощи в Успенский собор. Но во время нашествия Батыева спрятали мощи, чтобы от осквернения уберечь. Да со временем мы забыли место захоронения. По всей видимости, где-нибудь в дальних пещерах покоится святой Феодосий. Так что не найдешь ты того, чего желал. Но в пещеры все равно сходи. Там хранятся мощи других православных святых. Поклонись, да приложись к ним. Они силу духовную даруют. Пещеры поразили впечатлительную душу Прохора. Каменные своды длинного извилистого тоннеля словно давили на плечи, вызывая страх и восхищение. Страх от понимания, что находишься ты вдали от света дневного, под толщей земной, будто в могиле просторной. Неровный свет восковой свечи играл сказочными призраками на бугристых стенах. От основного хода в разные стороны вели узкие тоннели, в которые жутко было даже смотреть. И только присутствие сопровождающего монаха, чья спина маячила впереди, придавало уверенность. Но кроме страха было и восхищение великим духом тех людей, что откопали эти ходы в недрах горы и проводили здесь долгие дни и ночи в молитвах. Неожиданно узкие стены тоннеля расступились, в глаза ударил свет от десятков свечей, стоявших перед иконами. Подземная церковь. Именно здесь проходили службы у монахов в давние века. Именно здесь снисходило на них божественное откровение, которое они передавали потом простым смертным. Прохор встал на колени пред иконой Богоматери и со слезами на глазах зашептал святые слова молитвы. Он просил Царицу Небесную благословить его на монашеский труд, который должен принести успокоение и радость в земной доле и спасти его душу для жизни вечной. Кроме церкви, впечатлила Прохора келья монаха-затворника. Вырубленная в камне тесная пещерка закрывалась толстой дубовой дверью. Вместо лежанки – каменная полочка вдоль стены. Для общения с миром – узкое окно, через которое монаху подавалась раз в день пища. И все. Над головой – страшная толща земли. Вокруг – темнота и камень. Как в таких условиях мог добровольно жить человек? Что его могло подвигнуть на такое тяжелое заточение? Неужели божественное откровение так сладко, что для него любые испытания кажутся ничтожными? Придется ли ему когда-нибудь совершить нечто подобное? Хватит ли сил? Сможет ли он повторить такой подвиг? Зрело в Прохоре желание самому испытать лишение ради духовного спасения. Постоял Прохор и у мощей святых, поклонился им, приложился к дубовым гробам, что стояли в нишах. Особенно разволновался он у гроба с нетленными мощами святого Илии Муромца. Еще бабушка Феодосия, царствие ей небесное, рассказывала ему о подвигах великого богатыря, что сиднем просидел на печи 30 лет и 3 года, а потом излечился и стал землю русскую от ворогов защищать. Сказка и быль слились в единое целое. Древняя история покоилась здесь, в дубовом гробу, в глубине Днепровского откоса под толщей земли. И ощутил Прохор, как душа его легко и стремительно улетела на много веков назад, и стал он частью этой темной пещеры.

0: веры, которую вырыли его братья.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный», читал Григорий Дунаев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На неуклюжих колесах тела странствует душа моя по миру соблазнов и обмана, пытаясь неповоротливостью и массивностью своей доказать свою значительность. Господи, как боязливо прилепилась душа моя к колесам бренным. В ослеплении своем думает, что если сорвется с колес, падет еще ниже. Будто ни в одном прахе пребывают и тот, что у дерева, и тот, что под деревом. В страхе и неведении всецело предалась душа моя телу, лишь бы дольше и медленнее оно несло ее по дороге, в конце которой неизбежная смерть. Господство свое и реальность свою единственную телу душа моя уступила. Уступила из страха и неведения. Уступила слепому зеркало, а слепой разбил его в куски. Вспомни рождение свое, душа моя. Была ты как луч солнечный, а тело твое как свет месяца. Была ты чистой и прозрачной, как свет солнечный, а колеса твои быстрыми, как свет. Знала ты, что в тебе ценность, а не в колесах, что колеса — тень твоя. Страха ты не знала, ибо прозорлива была и видела себя на крыльях силы и бессмертия. Колеса неуклюжие, на которых влачишься ныне, по своей воле, по своему страху и неведению сотворила себе. Не тебя, какой ты сделалась, не тело твоего, каким ты его сделала, Господь сотворить не желал, чтобы спастись от полумрака, в который желания тебя ввергли, погружалась ты в густой мрак, пока не помрачилась совсем и не отяжелела, и не выкроила себе наряд по мерке своей, и предала все достоинство свое рубищу бесформенному, лишь бы от страха тебя укрыла. Вручила ты бытие свое тому, кто не мог сохранить его и все потеряла, и сама, как и тело твое, стала призрачной и пугающей тенью. Ибо бытие святыня, и только задумают вынести его на продажу, покидает она и купца, и продающего, и одинаково удаляется от них. Потому, душа моя, не только бытие телесных одежд твоих отрицал великий мудрец индийский, но и твое бытие, душа моя. Но если Бог сойдет в тебя и родится в тебе, обрадуешь ты печального мудреца индийского, сидящего на лотосе в раздумьях. Ибо вернешь ты утраченное бытие. Поистине, все бытие в Боге. И нет вне Бога бытия даже зерно горчичное. Вот вижу в тебе уголок один, словно освещенную свечою пещеру в огромной, мраком окутанной горе. Чем дольше смотрю я на свет в тебе сокрытый, тем более напоминает он мне исконную девственную красоту твою, душа моя. От созерцания моего разрастается свет, и все яснее проступает в нем чудный лик девический, словно солнечный луч, облеченный в свет месяца. В нем спасение твое, душа моя трепещущая, в нем жизнь твоя, все остальное — гибель. Если бы только ты могла раздуть этот малый свет в огромный факел и внести его в мои ум и сердце, воспряни, душа моя, и не отрывай взгляда своего от пещеры, где обитает девица малая. Сей из пещеры этой придет избавление твое. В ней хранится сила нерастраченная, нетронутая красота и бессмертие непроданное. Вне пещеры, вне души моей, где дева рождает Бога, все, вместе с колесами неповоротливыми тела моего, тень и прах.

0: вера. Владимир Короленко. Мгновение. Читает Людмила Максакова.
1: Глава 7. На утро солнце взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись по небу. Море стихало, колыхаясь, как будто стыдясь своего ночного разгула. Синие тяжелые волны все тише бились о камни, сверкая на солнце яркими веселыми брызгами. Дальний берег, освеженный и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний профессора Софьи Кулымзиной, дочери вице-председателя Царской думы Сергея Шедловского. 20 век. Воронежская губерния. Село Волчий хутор. Мне трудно выразить словами, что значил для нас всех детей и родителей наш Волчий. Это было самое дорогое место на свете. Много лет спустя отец рассказывал, что после событий 1905 года ему стало ясно. Крупному частному землевладению в России наступает конец. Крушение его неминуемо. Улучшать свое хозяйство, вкладывать в него новые средства было бессмысленно. Встал вопрос, неразумнее ли ликвидировать имение, продать его, ведь цены на землю в это время очень поднялись. Вырученные деньги можно было очень выгодно поместить. В своих воспоминаниях, изданных в Германии в 1923 году, отец писал: «При обдумывании такой комбинации во мне возникало чувство отвращения к самой мысли о продаже своего гнезда, созданного моими же руками. Есть ценности, с которыми ни за какие сокровища добровольно не расстанешься. Но я считал себя ответственным перед семьей и детьми, которым то или иное решение вопроса грозило лишением состояния или сохранением его в другом виде. Я как-то собрал свою семью и спросил ее, как бы она отнеслась к продаже имения. И встретил такой дружный и бурный протест против этого, что, не колеблясь, решил отказаться даже от обсуждения этой мысли. И я решил, что я и мои предки владели землей на законном основании, и что если мне суждено ее лишиться, то пусть тоже на законном основании, а добровольно, тем более спекулятивно, я родного дома не продам. Я рад, что так поступил, и ни минуты не раскаиваюсь в этом и теперь, когда все у меня отнято, и кусок хлеба приходится добывать тяжелым трудом».
0: Голоса

Теперь всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В царство небесное, в мир утешения путь мне прямой укажи. Юлия Жадовская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Наверное, каждый из нас когда-либо мечтал о чем-то. Но мечты бывают разные. Бывает, что человек мечтает о конкретных вещах, а бывают и бесплотные фантазии. Такого рода мечтательность, по мысли святых отцов, исходит от дьявола, способствует праздному образу жизни и нередко приводит человека к унынию. Как бороться с меланхолией, рассеянностью ума и забвением? Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Частой молитвой истребляется пленение греховным и суетным мечтанием, а нерадение о ней, вкрадывающееся мало-помалу, есть забывчивость.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников писателя Федора Достоевского. 1876 год. Русский человек ничего не знает выше христианства, да и представить не может. Вникните в православие. Это вовсе не одна только церковность и обрядность. Это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском христианстве по-настоящему даже и мистицизма нет вовсе. В нем одно человеколюбие, один Христов образ. По крайней мере, это главное.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Несмотря на будний день, Городищенская суконная фабрика в Богородском уезде Московской губернии была закрыта. В кабинете хозяина двое молодых людей сосредоточенно переворачивали содержимое огромного сейфа. Со стороны могло показаться, что здесь орудуют грабители. И если бы не белый день и настежь открытые окна, красноречиво говорящие о том, что эти двое вовсе не желают утаить своих действий, соседи наверняка позвали бы околоточного. Однако это были отнюдь не воры, а совсем наоборот. Новые законные владельцы фабрики, сыновья и наследники недавно почившего хозяина – Иван и Дмитрий Четверяковы. В отцовском сейфе они рассчитывали найти деньги, на которые смогли бы продолжать семейное дело. Но трижды пересмотрев содержимое несгораемого шкафа, Четверяковы не обнаружили там ничего, кроме кипы кредитных бумаг. В наследство братьям достались сплошные долги. Но молодые люди не опустили руки. Тщательно все обдумав, Иван и Дмитрий пришли к выводу, что корнем коммерческих неудач отца было неправильное отношение к своим работникам. Действительно, условия труда на Городищенской фабрике оставляли желать гораздо лучшего. Работа шла в две смены, по 12 часов каждая. Чтобы больше заработать, люди часто подряжались на весь 24-часовой рабочий день и, падая от усталости, на следующее утро, когда на их место заступали другие, ложились спать прямо под станками. Начальством это не возбранялось, как не возбранялся и детский труд. 8-летний ребенок работал в цеху наравне со взрослыми. Братья Четверяковы решили кардинально изменить такое положение вещей. Прежде всего, они значительно сократили рабочий день, подняв при этом заработную плату. Детский труд категорически запретили, отправив несовершеннолетних из душного цеха в ремесленное училище, которое специально открыли для них при фабрике. Основали небольшой фабричный городок с комфортными бесплатными общежитиями и бесплатной же амбулаторией. Словом, сделали все, чтобы их работники почувствовали себя нужными и защищенными. Прибыль, которую вскоре начала приносить едва не обанкротившаяся фабрика, была лучшим свидетельством благодарности рабочих своим новым хозяевам за их внимание и неравнодушное отношение. Один из братьев, Дмитрий, поселился вместе с семьей неподалеку от фабрики, в селе Тимофеевка. Его младшей дочери Наташе был необходим свежий воздух. В 6 лет девочка заболела туберкулезом костей и не могла передвигаться самостоятельно. Лучшие европейские светилы медицины осматривали больного ребенка и единогласно констатировали – ходить Наташа не сможет. Супруги Четверяковы приняли болезнь дочери без ропота. Но это испытание оказалось не единственным. Вскоре тяжелым и неизлечимым недугом заболела жена Дмитрия Ивановича, Александра Александровна. А через 2 года скоропостижно скончался сам Дмитрий Четверяков. Александра Александровна стойко переносила невзгоды, веря, что на все есть Божья воля. Но понимала, что и ей уже остается недолго жить. И не думать о будущем больной дочери, конечно же, не могла. Волновало ее и то, что Наташа, увы, далеко не единственный ребенок, пострадавший от этой тяжелой болезни. В 1909 году Александра Четверякова обратилась в Московскую городскую думу с письмом. «Желая прийти на помощь малоимущему населению Москвы, страдающему туберкулезом, я жертвую капитал в 100 тысяч рублей для устройства больницы». В 1912 году в Сокольническом парке был торжественно заложен фундамент первого в Москве туберкулезного санатория. А уже в марте следующего года учреждение открыло свои двери для пациентов. В санатории было все необходимое для комфортного проживания больных – электричество, отопление, прачечная, столовая. И, конечно же, самое современное медицинское оборудование, включая и дорогостоящий рентгеновский аппарат. Больше половины мест в санатории были бесплатными, так что бедняки могли теперь лечиться у самых высококлассных специалистов. Здание выстояло в годы революции, пережило 2 мировые войны и по сей день служит москвичам. Сегодня там располагается детская больница, в которой помнят о добром сердце женщины, 100 лет назад давшей людям с тяжелой болезнью шанс на жизнь.
0: Имена, имена, милосердие.

0: Светлое радио.
1: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С греческого языка слово «ангел» переводится как «посланник» или «вестник». Ангелы возвещают волю Божию, помогают Творцу в управлении миром. Священное Писание говорит, что ангелы – это бесплотные духи, то есть с нашей точки зрения конкретного облика они не имеют. Являясь людям, посланники Божии принимают различные образы, понятные человеческому сознанию. Во времена Ветхого Завета ангелы представали перед человеческими глазами в виде старых или молодых мужчин, а иногда принимали образ причудливых созданий, например, вид существ с четырьмя лицами или огромных колес с множеством глаз. Во времена Нового Завета ангелы стали избирать более мирный облик. Например, архангел Михаил явился в IV веке жителям города Колоссы в виде прекрасного юноши, от которого исходило свечение неземной благодати. Архангелами называют 8 старших главных ангелов. Один из них – Михаил. Имя Михаил переводится с древнееврейского языка «кто как Бог». Перед творением мира среди ангелов произошел бунт. Денница, самый могущественный небесный дух, поднял восстание против Творца. В результате этот ангел был низвергнут и превратился в дьявола. По повелению Божьему, ангельские силы для отпора Денницы возглавил архангел Михаил, поэтому Церковь чтит его как архистратига, то есть предводителя ангелов. Об этой миссии могущественного ангела говорит нам Кандак, одно из богослужебных песнопений в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Православная Церковь верит, что ангелы, так же, как и люди, и животные, были сотворены Богом, а появились они еще до творения нашего мира. «Сотворил Бог небо и землю», читаем мы в Библии. Под этим небом, сотворенным Богом, нужно понимать ангельский мир. Библия также сообщает нам, что ангелы на небе живут. Конечно, это не небосвод, находящийся у нас над головами, а особое духовное небо. Ангелы – духи и являются частью духовного мира. Об этом, в частности, говорит Кандак в честь архангела Михаила. «Архистратизе Божии, служители божественной славы, ангелов-начальницы, человеков-наставницы, полезные нам просите и велию милость, яко бесплотных архистратизе». Вот русский перевод этого текста. «Архистратиги Божии, служители божественной славы, ангелов-начальники, людей-наставники, полезные нам и спросите и великую милость, как бесплотных архистратиги». Текст Кандака призывает нас подражать архангелу Михаилу и ангелам в их святости и желании служить Богу.
1: Кандак архангелу Михаилу – неотъемлемая часть богослужения, совершаемого в его честь 21 ноября по новому стилю. В этот день православная церковь напоминает прихожанам о существовании мира ангелов и призывает

православных христиан молиться им о даровании духовной чистоты и святости. Послушаем кандак Архангелу Михаилу в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Ты заплакал. Ты заплакал о моем горе, и я заплакал из сочувствия к твоей жалости обо мне. Но ведь и ты заплакал о своем горе, только ты увидал его во мне.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Сяжева Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Девчата. Напротив сидят девчонки. В руках книги, чтобы скоротать время в электричке. Нет, не электронные. Вот эту книжку знаю. Она знакома мне с детства. Выписывали наложенным платежом. Человек, который смеется, Гюго. «И тебе интересно?» – спрашиваю. «Да», – с удивлением смотрит на меня. «Чем дальше, тем больше захватывает». Книжка с пожелтевшими страницами. «Не люблю электронные», — говорит другая. «Настоящие пахнут. У меня на столе штук 50 стоит. Я захожу в комнату, подхожу к столу, и это так здорово. Мы будто о людях говорим, с которыми тепло и комфортно». Она поправляет наушники, а сама погружается в свою книгу. «Дети капитана Гранта», — читаю я на обложке. «Особенно люблю, — говорит она, — когда есть в книжке пояснения. Надо искать по справочникам, интернету, это так удобно. А мне нравится искать, — откликается первая, — так много узнаешь». Третья сидит, задумавшись, в стороне. И книжка у нее особенная. «Это философская», — ловит она мой любопытный взгляд. «Помню, как скучно было раньше читать книжки, в которых нет прямой речи. А она читает. Увлеченно, вдумчиво, а в опыте чужой жизни. Как побороть свои слабости и победить себя. Девчата, милые мои, и совсем не чужие мне, есть то, что связывает нас сквозь поколения. Крепкой, теплой ниткой наши чувства и мысли».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Отец повез меня из университета прямо к Иверской и отслужил молебен с коленопреклонением. Помню отчетливо слова его, когда мы выходили из часовни. «Невидимое ли это Божье благословение, Николай, что ты уже вступаешь в университет? Кто мог на это надеяться?»
0: Голос.

Радио «Вера». Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Владимир Крупин. Отрывок из рассказа «Незакатный свет». Трудно было поверить женщине в слова старца, но она послушалась. Исправно ходили они на ежедневные молебны. Через год опять предстали перед старцем. И вновь прошло несколько месяцев ежедневных молитв и елеопомазаний.
2: Елеопомазание значит «помазание елеем», то есть в переводе с греческого «маслом». В православии так называется обряд, совершаемый на богослужении, называемом «утренне», накануне воскресных и праздничных дней. После чтения Евангелия верующие поочередно подходят к священнику, и он, освященным маслом, запечатлевает на челе каждого начертание креста. Елей с ветхозаветных времен считается символом Божьего благословения. Обряд елеопомазания знаменует собой милость Господа к людям. Недаром в греческом языке слово «елей» одновременно означает и милость, и масло.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Каждый человек на земле стремится к счастью и хочет счастья для своих детей. Противоречие человеческого бытия заключается в том, что в разные периоды жизни счастье представляется по-разному. То, в чем мы видим счастье теперь, с течением времени и переменой обстоятельств, может стать несущественным. И достигая одной своей цели, мы тут же ставим новую и опять несчастливы, потому что нам опять чего-то не хватает. Хочу поделиться с вами словами преподобной игумени Арсении Серебряковой. «Мы жестоко ошибаемся, ища на земле совершенного блаженства. Полнота души – Господь. Он есть высшее совершенное блаженство, и пока Он не вселится в душе, жизнь ее – томление и скорбь».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В России до революции существовало огромное число полезных учреждений, богадельен, больниц для бедных, приютов. Деньги на их строительство и содержание поступали от самых разных людей. И мотивы для благотворительности тоже были самые разные. Иногда человек посвящал себя делам милосердия под влиянием сильного потрясения. С Флором Ермаковым получилось именно так. Он родился в крестьянской семье. Отец Флора, крепостной графа Шереметьева, сумел заработать состояние, открыв фабрику по производству тканей. Деньги позволили Ермакову получить вольную, и он с семьей перебрался в Москву, где стал купцом, владельцем двух фабрик и торгового дома Яков Ермаков с сыновьями. Один из этих сыновей, Флор, расширил дело отца, основал 4 крупные текстильные фабрики, заработал миллионы и жил припеваючи. А потом одно за другим посыпались несчастья. За год Ермаков потерял почти всю свою семью. Жену, отца, брата, сына, потом еще одного сына. Любимые лица преследовали Флора Яковлевича во сне и наяву. А истерзанное сердце подсказывало только один выход – продать все предприятия и заняться благотворительностью. Задолго до этих событий, в период Крымской войны, Ермаков уже помогал средствами ополчению и работал в благотворительном обществе княгини Щербатовой. Но после ухода близких служение бедным приобрело Ермакова колоссальный масштаб. Он создал целую сеть громадных богадельен. Самую первую на 1200 человек из крестьян построил в Сокольниках на месте двух своих фабрик и возвел там же двухъярусную церковь в честь Троицы Живоначальной и мучеников Флора и Лавра. Вторая богадельня с домовой церковью и колокольней тоже была построена на месте бывшей фабрики, а третья, самая большая, появилась в центре Москвы. Она занимала 4-этажное здание. Все дома были скромными, ничем не украшенными. Ермаков сделал это намеренно, предпочитая дать больше денег на жизнь человека, а не на красоту фасадов и лоск интерьеров. К тому же Флор Яковлевич старался селить в богадельнях как можно больше людей. Старики и старушки жили на всем готовом, их прилично кормили и даже поили кофе. Кроме того, Ермаков много помогал нищим, милостыню раздавал лично. Жил он в огромном дворце и открыл при нем бесплатную столовую. В ней ежедневно обедало до 500 человек. А в самом дворце постоянно останавливались монахини, приезжавшие в Москву собирать пожертвования. Ермаков внес 30 тысяч рублей на внутреннюю отделку Крестовоздвиженского собора. Отреставрировал старинный Успенский храм. К нему пристроили трапезную, двухэтажный корпус с кельями для старых монахинь и больницу. В Вышнем Волочке, где у Флора Яковлевича была еще одна фабрика, он тоже построил богадельню. На своей родине, в селе Мещерино, в бывшем барском доме Шереметьевых, основал дом для престарелых на 150 человек. И много жертвовал землякам-крестьянам. А в Москве на деньги Ермакова к больнице для душевнобольных пристроили новый большой корпус. На содержание умалишенных Ермаков выделил 300 тысяч рублей. При Бутырской тюрьме он открыл дом для семей тех осужденных, которых ждала Сибирь. Родным арестантов, даже грудным детям, выдавались деньги. За свою деятельность Флор Яковлевич получил потомственное дворянство. Он истратил на добрые дела почти все состояние, а в завещании указал, что оставшиеся 3 миллиона должны быть вложены в новые благотворительные проекты. Обиженные родственники пытались оспорить завещание, но суд признал его действительным. И власти Москвы на средства Ермакова построили 2 ночлежных дома, каждый из которых ежедневно открывал свои двери для 1500 человек. Комитет ермаковских богадельен до самой революции обеспечивал их обитателям достойную старость. Специальное здание было выстроено для ремесленного училища техников и электротехников. Училище назвали именем Ермакова.
0: Имена, имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. 1917 год. Делил страдания царской семьи и наблюдал за здоровьем наследника врач их императорских величеств, представитель знаменитой русской семьи врачей, доктор Евгений Боткин. Этот человек – мой отец. И если я сейчас в состоянии все это писать, то только потому, что меня спасло чудо. Мне было 19 лет, когда я последовала за моим отцом в Тобольск. После перевода всей царской семьи в Екатеринбург я просила разрешения ехать вместе с ними. Комиссар мне ответил: «В Екатеринбург я могу вас взять, если вы этого действительно хотите, но заключенных вы видеть не будете». И я осталась в Тобольске. Все остальные преданные люди, поехавшие с ними в Екатеринбург, были уничтожены.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Месяц в мутных облаках бледно серебрился, на встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил: к люгажу, к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Мои друзья» много лет приходит на помощь людям в разных жизненных ситуациях. Благодаря регулярной поддержке добрых людей, организация может оперативно купить лекарства, оплатить лечение и реабилитацию, не открывая при этом специальный сбор. Так, буквально недавно фонду «Мои друзья» удалось помочь Владимиру из Красноярского края. Пожилой мужчина передвигается на инвалидной коляске. На его здоровье сказалась воинская травма, полученная в молодости, и два перенесенных инсульта. 4 года назад, после смерти супруги, Владимир остался один. Для поддержания здоровья мужчине нужны были лекарства, денег на которые у Владимира не было. Благодаря неравнодушным людям, которые оформили регулярные пожертвования, фонд «Мои друзья» закупил препараты для Владимира, не открывая при этом отдельного сбора. «Я не думал, что получу помощь. Порой разуверишься, что ты кому-то нужен. А получается, что нужен, если есть благотворительный фонд «Мои друзья». Спасибо всем добрым людям, которые мне помогли», — говорит Владимир. Благодаря пожертвованиям на уставную деятельность фонда, «Мои друзья» могут оперативно помогать подопечным – продуктами, лекарствами, одеждой и многим другим. Если вы тоже хотите стать участниками добрых дел, зайдите на сайт проекта «моидрузья.орг», нажмите кнопку «Помочь» и подпишитесь на ежемесячные пожертвования. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Да преклонится небо и поднимется земля, когда отверзает уста свои разум предвечный, рожденный в пещере души моей от Духа Святого и Пречистой Девы. Слова его живой росой падают на прах кладбищенский, и из праха прорастают цветы и зелень. Отвергнутые миром и мир отвергнувшие спешат ему навстречу, а возлюбившие мир в ужасе бегут от него. Я и Отец одно, прежде человека аз есим, так глаголит мудрость, рожденная тобой в девственности, душа моя. Слушай и разумей вечность свою в прахе времени потерянную. Всякая душа, творящая волю Отца Небесного, может называться матерью мудрости Божией. Так говорит мудрость Божия, от Духа Святого, рожденная в тебе, душа моя. Аз есим живот и воскресение мертвых. Прерывающий связь со мной прерывает связь с жизнью и становится словно облако дыма несть, в котором ни света, ни влаги. Вы, живыми себя считающие, в самом деле вы лишь облако дыма безжизненное. Гонимое ветрами случайными, приидите ко мне, и я наполню вас светом и водою, светом истинным и водою живою, и станете живыми воистину. Вы, что добровольно притекаете ко мне и моей жизнью наполняетесь, теряете вы облик свой, миром созданный, и становитесь со мной одно, как и я, одно с Отцом Небесным. Воистину не будете вы бояться времени, ибо время — бич мира, и от мира, а не от меня. Не смутят вас и колебания времени, ибо все колебания — надменный свист бича на ристалище, и от мира, не от меня. Мир мой даю вам, которого зубы времени обглодать не могут, пространство стеснить не может, не поколебать никакое колебание. В наполненных миром выхолощена жизнь, осуждены они миру в рабство. В наполненных жизнью нет мирского, и они суть сыны жизни. Я полон жизни, и смерть не имеет никакой части во мне, даже сострие игольное. Потому мир меня не знает. Мир знает свое, как и жизнь свое. Воистину я — гость миру неведомый. Я пришел отдать, а не получить. От полноты своей предлагаю, от ничего же и брать нечего. Моя полнота — полнота Бога, в мир меня пославшего, чтобы отдал я себя миру и восстановил мертвых и вернул их в царство жизни. Я и жизнь одно, и прежде Адама аз есим, и после Адама аз есим. Душа моя, воскресни! Воскресни скорее, пока воскрешающий тебя в тебе. Когда он покинет тебя, ничего уже не сможешь, лишь рожать мертвых и хоронить своих мертворожденных. Превратись в слух, облекись в послушание, безжизненное порождение души моей, и воскресни из гроба.

0: слушаете радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Ледяные узоры детства. Заиндевелые узоры на окнах детства. Сквозь сахарные цветы морозной кисеи искрами бьет в глаза солнечный свет, дробясь в ледяных кристаллах многоцветием радуги. Отчего теперь окна не покрывает ледяная сказка? Из валенок, оставленных у порога, торчат самодельные свертки, а в них сладости. Они кажутся настоящим объедением, хоть и сделаны мамой втайне от нас из абрикосовых косточек и жженого сахара. Других рождественских угощений нет. На дворе перестройка. 90-е. Мы громоздим с братишкой диванные подушки, поочередно скатываемся по ним, словно с горки, дружно хохоча. А еще братишка любит играть в войну. Он берет меня в плен, а мне нравится. Он старше, но я делаю вид, что не хочу с ним играть. Просто так, чтобы подразнить его. Пусть поупрашивает меня хоть чуть-чуть. Но когда, наконец, в зале поставят елку, мы будем наперебой загадывать, на какой ветке матрешка или заснеженный шарик. Новогодние вечера всегда самые загадочные. Весь дом погружается в сказку. Пусть подольше продлится она. Сказка нашего дома за ледяными оконными узорами детства.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Мироновой Юлии, духовной дочери архиепископа Луки Воина Ясенецкого, главного хирурга Красноярского края. 1943 год. Великая Отечественная война. Город Красноярск. Госпиталь. Я пела иногда для бойцов в палате. И вот раз пою, а дверь в коридор приоткрыта. И вижу, святитель Лука идет мимо, остановился и стоит, слушает. А потом все спрашивал: «Ну, когда мы уже с тобой сядем спокойно, и ты мне споешь?» А мне только того и надо. «Да я говорю, пожалуйста, хоть сейчас». Он смеется: «Нет, Юлочка, сейчас некогда. А вот потом как-нибудь». И действительно, уставал он страшно, спал урывками, все время оперировал. Вообще, время было тяжелое, трудное. И он меня все уговаривал, чтобы я маме написала. Не требовала, а именно уговаривал. «Ну что ты, маме не надумала написать?» «Нет, она ведь там переживает за тебя». У меня был хороший почерк. И вот я навострилась писать раненым солдатикам письма. А однажды не выдержала и написала дедушке в Новосибирск. Похвасталась, что служу санитаркой в госпитале, помогаю родине бить врага. Через несколько дней пришла телеграмма от мамы: «Срочно приезжай». Делать нечего. Обнялись мы со святителем Лукой на прощание. Я ему говорю: «Вот только не забывайте меня никогда, пожалуйста». А он отвечает: «Ну что ты, Юлочка, как же я тебя забуду, милая? И ты меня не забывай». При этом у него глаза такие печальные стали. Он поцеловал мою голову и говорит: «Я так мало уделял внимания своей дочке, больше сыновьям. И когда я взял впервые твою ладошку в свою руку, то почувствовал, что Господь послал мне ангела. У тебя есть родные: папа, мама, дедушка, бабушка. Они тебя очень любят. Ради них ты должна вернуться». На то мы простились. И отправилась я домой, в Новосибирск.
0: Голоса времени.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, но горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Анна Ахматова.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Палило полуденное солнце. Все, кто вышел на работу в поле, попрятались под навесы. Только Арсений не обращал внимания на зной. Он собирал колосья, чтобы накормить уставшую лошадь. Когда началась война, и старшие братья Арсения ушли воевать, на его плечах осталось все хозяйство. Крестьянская работа тяжела, и ее было так много, что хватало и людям, и животным. Наступил вечер. Арсений решил идти домой пешком, чтобы лошадь, которая терпеливо, без отдыха и еды, вынесла все тяготы дня, почувствовала облегчение. Он снял с нее тяжелое седло и взвалил его себе на спину. Когда война закончилась, Арсений уехал на Афон и принял монашеский постриг. Теперь его звали Паисий. И в его маленькой келье спокойно уживались коты, лягушки и даже змеи и пчелы. Отец Паисий, не шутя, говорил, что многому учится у животных. «Мы не смогли бы выдержать того, что испытывают они. Если их накормят, хорошо. Нет, остаются голодными, а трудятся без всякого вознаграждения. Животные превзошли нас и в нестяжании, и в терпении, и в послушании. Так что Бог сотворил животных не только, чтобы они служили человеку, но и чтобы человек брал с них пример». Сам отец Паисий стал истинным примером духовной мудрости, любви и сострадания ко всем живым существам, сотворенным Богом. Люди прославили его как великого афонского подвижника и старца нашего времени Паисия Святогорца.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыпин.
1: Бывают у людей такие периоды в жизни, что скорби наступают со всех сторон. Только переживешь одну неприятность, как тут же последует за ней другая. Только преодолеешь одно препятствие, как сразу же на пути возникает следующее. Даже друзья и родственники устают помогать, отворачиваются, ведь у всех же свои проблемы. И остается человек наедине со своими нестроениями и болезнями. И кажется человеку, что он забыт всеми, даже Богом. В такие моменты нельзя оставлять молитвы. Важно помнить, что это испытание пройдет, что Господь всегда с нами и не пошлет нам больше того, что мы можем вынести. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. «У Бога нет забытых людей, и промысл Божий зрит всех, и миром правит Бог, только Бог, и никто другой».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма писателя Федора Достоевского студентам Московского университета. 1878 год. Разрыв с народом не может быть строго поставлен в вину молодежи. Где же ей было раньше жизни додуматься до народа? А между тем всего хуже то, что народ уже увидел и заметил разрыв с ним, интеллигентной молодежи русской. И худшее тут то, что уже назвал отмеченных им молодых людей студентами. Все эти хождения в народ произвели в народе лишь отвращение. «Борчонки», — говорит народ. А между тем, ведь в сущности тут есть ошибка и со стороны народа, потому что никогда еще не было у нас, в нашей русской жизни, такой эпохи, когда бы молодежь, как бы предчувствуя, что вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной, в большинстве своем огромном была более, как теперь, искреннюю, более чистую сердцем, более жаждущую истины и правды, более готовую пожертвовать всем, даже жизнью, за правду и за слово правды. Подлинно великая надежда России. И вдруг что же выходит? Это слово правды, которого жаждет молодежь, она ищет бог знает где, в удивительных местах, и опять-таки в этом совпадая с породившим ее и прогнившим европейским русским обществом, а не в народе. Кончается тем, что и молодежь, и общество не узнают народ. Вместо того, чтобы жить его жизнью, молодые люди, ничего в нем не зная, напротив, глубоко презирая его основы, например, веру, идут в народ не учиться народу, а учить его, свысока учить, с презрением к нему. Чисто аристократическая, барская затея. Презрение не ведет к любви.
1: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Милосердие.
1: Марина Цветаева говорила о русских благотворителях, что их стремление поделиться тем, что они имеют, и при этом не выставлять счета за свою доброту, было так естественно и неистребимо, что иностранцы, отмечая эту особенность, возвели ее чуть ли не на мистический уровень, сделав одной из составляющих загадочной русской души. Эти слова как нельзя лучше отражают жизнь Федора Чижова, ученого, промышленника, предпринимателя и благотворителя дореволюционной России. Федор Васильевич, сын учителя из Костромы, подростком приехал в Петербург. С блеском окончил гимназию и математический факультет университета. Получив диплом, преподавал в «Альма-Матер». На свою первую лекцию явился в студенческой тужурке. Денег на покупку мундира у Федора не было. Выручили коллеги, устроили складчину и приобрели форменную одежду. Чижов помнил об этом всю свою жизнь. Он был человеком увлекающимся и, кроме математики, занялся гуманитарными науками. Уехал в Европу изучать историю искусств. В Риме Чижов подружился с Гоголем и с художником Ивановым, который в то время писал картину «Явление Христа народу». Иванову было не на что жить, судьба полотна висела на волоске. Чижов нашел средства, и картина была окончена. А оказавшись в Австрии, Федор спас одну из православных церквей. В ней почти не было утвари. Чижов организовал нелегальную доставку из России икон, облачений и книг на 3000 рублей. Лично перевез все это по Адриатическому морю и лишь чудом избежал ареста. Вернувшись из путешествия, Чижов поселился на хуторе неподалеку от Киева и увлекся шелководством. Трудился на отведенных ему плантациях рядовым работником и лично продал в Москве первый пуд собственного шелка. Украинские крестьяне, соседи Чижова, тоже захотели иметь у себя шелководческие хозяйства. И Федор дарил им тутовые деревья и гусениц шелкопрядов. Да еще открыл у себя практическую школу для мальчиков, передавая им свой опыт. Новые идеи не давали покоя пылкой душе Чижова. Переехав в Москву, он стал успешным издателем, крупным железнодорожным предпринимателем и банкиром. Сумел заработать миллионы, но никогда не был стяжателем. Он говорил: «Деньги портят человека, а потому я отстраняю их от себя». Жил Чижов скромно, деньги вкладывал в новые дела и в благотворительность. Помогать старался тайно, согласно завету Христа: «Не творите милостыни вашей пред людьми с теми, чтобы они видели вас». Так что те, кого Чижов выручал и спасал, чаще всего не знали, кого благодарить. Особенно щедрым Федор Васильевич был к тем, кто хотел, но не имел возможности учиться. Он оплачивал студентам учебу, а молодым специалистам – зарубежные командировки. Когда не получалось делать это анонимно, просил молодых людей денег ему не возвращать и, если им случится разбогатеть, передать средства другим нуждающимся. Чижов был одним из учредителей и спонсоров Московского железнодорожного училища имени Дельвига. Одно из лучших в России учебных заведений, коллегия Павла Галагана, было открыто в Киеве по проекту Федора Васильевича. 6 миллионов рублей он пожертвовал 5 профессионально-техническим училищам и родильному дому в Костромской губернии. После смерти Гоголя Чижов на свои деньги издал полное собрание сочинений друга, а все средства от продаж книг высылал сестрам писателя. «Я не могу привыкнуть быть старым», – писал Федор Васильевич. «В голове беспрерывно копошатся предприятия. Девиз мой – дело. После него – дело, и после всего – дело». Чижов и скончался за рабочим столом в тот момент, когда рассказывал друзьям о новых планах. Завещание Федора Васильевича потрясло общественность. Оставив на свои похороны всего 150 рублей, Чижов, заботясь о славе и процветании Отечества, просил употребить на добрые дела миллионы.
0: Имена, милосердие.

Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. Возьми ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юлия Жадовская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В день преображения Христова православная церковь молитвенно вспоминает, как Спаситель на вершине горы Фавор явил ученикам-апостолам свою божественную природу. Интересно, что в Евангелии не указано название горы, на вершине которой состоялось преображение Спасителя. Фавор, отдельно стоящая гора на севере Палестины, стала почитаться местом чуда на основании древнего предания. Именно на вершине Фавора святая императрица Елена решила построить храм. Существует также версия, что преображение произошло на одном из отрогов Ермонской гряды, горной цепи на самом севере Палестины. Однако эта гипотеза противоречит евангельскому повествованию. Согласно тексту Писания, перед преображением Христос и апостолы находились в городе Кесарии Филиппова и оттуда около 7 дней шли до горы Преображения. Кесария находится рядом с Ермоном. До Фавора же путнику предстоит добираться как раз около недели. О горе как месте преображения говорит нам Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первое упоминание о Кандаке в честь преображения относится к VII веку. Первоначально Кандак представлял собой целую поэму. В настоящее время на богослужении исполняется только краткий ее отрывок. Послушаем церковнославянский текст Кандака. «На горе преобразился Иси, и як уже в мещах ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видиша, да игдатя узрит распинаема, страдание уба уразумеет вольное, мирови же проповедят, яко ты Иси воистину отчие сияние». В русском переводе этот текст выглядит так. «Ты преобразился, Христе Боже, на горе, и ученики твои созерцали славу твою, насколько могли воспринять ее». Чтобы, когда увидят тебя распинаемым, уразумели, что страдание твое добровольно, и проповедали миру, что ты воистину отчие сияние. Кандак преображения указывает на связь этого события с распятием Христа на Голгофе. Чудо на вершине Фавора должно было подготовить апостолов к грядущей трагедии, что нашло отражение и в церковном календаре. Преображение отмечается за 40 дней до крестовоздвижения, дня особого поклонения кресту Христову. Спаситель преобразился на вершине одной горы и распят был на вершине другой.
1: Преображение Господне ежегодно отмечается 19 августа по новому стилю. Именно в этот день, в IV веке, произошло освящение Преображенского храма на горе Фавор. Сюда для участия в богослужении сходились клирики, местные жители и паломники из других храмов и монастырей Иерусалима. Впоследствии празднование преображения распространилось по всей православной церкви. И сегодня праздничное песнопение «Преображение Господня» звучат не только на вершине Фавора, но и в каждом православном храме. Послушаем кандак праздника в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Старый сковородник.

Старый сковородник, промасленная, испещренная трещинками деревянная ручка для сковороды. Она каждый день со мной. Все время норовит оторвать от сковороды свои проржавевшие, расшатавшиеся зубы. Боюсь обжечься. Но каждая твоя трещинка – один день моей жизни. Пасмурное утро. Дождь разрушил планы. Что ж, испеку оладьи. Пальцы привычно нащупывают в ящике старый сковородник. Но что это? Крепкая ладная ручка прочно вгрызается своими челюстями в обгоревшую сковороду. Я чувствую спиной твою улыбку.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ликуй, душа моя, возрос младенец твой, и силой, что сильнее земли, припоясался. Разрушитель замков воздушных возрос, и мир не заметил и не узнал его. Пустыня была ему другом, мысли молитва связью с небом, отечеством его. Вот бесстрашно шагает он навстречу темным порождениям твоим. В очах его сияет вечность, на челе вечность читается, на руках почивает вечность. Ликуй, душа моя, превзошел он мир в силе и выходит на битву с ним, со всеми призрачными мирами твоими, душа плененная. Спокоен, как воин, знающий неодолимую свою силу и бессилие противника, шагает возлюбленный мой среди зверей, и уклоняются они с пути его, исполненные трепета. Воистину, природа прежде людей его узнала и предалась ему, как слуга истинный, истинному господину своему. Один лишь из людей узнал его и возопил, и вопль его остался гласом в пустыне вопиющего, заглушенного насилием и кровью. Ибо от Каина до Ирода оружие бессильного насилия и путь бессилия — кровь. Отец же всех насильников от сотворения мира искушал его всеми благами мира, только бы Витязь мой пощадил и не затоптал посев его. Смотрел князь мира сего на возлюбленного моего, как смотрит темная ночная тень на восход солнца, увидев который умирает. Как посланник Троицы Живоначальной стоял любимый мой перед самодержцем мира лжи, и князь тьмы пытался нарушить и помутить олицетворенную в единстве троичность. По обычаю ремесла своего, народе человеческом испытанном, приступил он искушать чрево Витязя моего, чтобы первым уловить чрево и дать ему власть над сердцем и умом, сделав их рабами чрева. Но телесный человек остался в гармонии, ненарушенной с человеком душевным и духовным. Чрево Витязя моего сохранило верность единой троичности, в которой трое едины и одно. Тогда князь духов злобы поднебесной приступил искушать сердце возлюбленного моего. Однако сердце его, света светлейшее, не приняло в себя тьмы. И как и чрево осталось верным троической гармонии. Наконец властитель тьмы со всеми силами темными вооружился против разума спасителя моего, чтобы склонить его к искушению Бога чудесами безумными и погибельными. Но разум единородного моего оставался словно факел солнечный, всякую нечистоту сожигающий и исторгающий вон из себя. Так и разум его не вышел из сладчайшей гармонии святого триединства. Так победитель мой одержал первую победу над князем теней и праха, вышедшим на переговоры с воином моим, все ему предлагая, кроме власти над миром.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Евгений Князев.
1: Голуби. Я стоял на вершине пологого холма. Передо мною то золотым, то посеребренным морем раскинулась и пестрела спелая рожь. Но не бегала зыби по этому морю, не струился душный воздух, назревала гроза великая. Около меня солнце еще светило, горячо и тускло, но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона. Все притаилось, все изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слыхать, не видать ни одной птицы, попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий крупный лист лопуха. Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду, и смутно было на душе. Ну, скорей же, скорей, думалось мне. Сверкни, золотая змейка, дрогни, гром. Двинься, покатись, пролейся, злая туча. Прекрати тоскливое томление. Но туча не двигалась, она по-прежнему давила безмолвную землю и только словно пухла, дотемнела. И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно, не дать не взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь. Летел, летел, все прямо, прямо, и потонул за лесом. Прошло несколько мгновений, та же стояла жестокая тишь. Но глядь, уже два платка мелькают, два комочка несутся назад. То летят домой ровным полетом два белых голубя. И вот, наконец, сорвалась буря. И пошла потеха. Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется, как бешеный, мчатся рыжие низкие, словно в клочья разорванные облака. Все закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвислыми столбами рьяный ливень. Молнии слепят, огненной зеленью стреляет, как из пушки отрывистый гром, запахло серой. Но под навесом крыши, на самом краюшке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя. И тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас. Нахохлились оба и чувствует каждый своим крылом крыло соседа. Хорошо им, и мне хорошо, глядя на них. Хоть я и один, один, как всегда. –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. Я считаю, что довольно поздно повзрослела. На пороге 9-10 лет. Конечно, уже с 5 лет я как бы понимала себя в противостоянии миру. Но ведь жизнь духа — это все-таки страдание. С первым страданием, с первой болью пробуждается душа. Я в этом уверена. В счастье она только купается, она не пробуждается. Она себя не осознает до конца. А изведав страдания, потом живет и счастьем. Но пробуждение связано с какой-то болью. Так мне кажется. Так я думаю, во всяком случае, на моем опыте это было так.

лоскуточек ситцевый, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

эфире радио «Вера». То в темную бездну, то в светлую бездну, крутясь, шар земли погружает меня. Питают, пытают мой разум и веру, то призраки ночи, то призраки дня. Не верю я мраку, не верю я свету, они грезы духа, в них ложь и обман. О, вечная правда, откройся поэту, отвей от него разноцветный туман, чтоб мог он, великий в сознании обмана, ничтожный, как всплеск посреди океана, постичь, как сливаются вечность и миг, и сердцем проникнуть в святая святых. Яков Полонский.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Автобус поднимался вверх по горной дороге Серпантину. Среди пассажиров был монах Паисий. Обычно в дороге он шепотом читал молитвы. Но на этот раз сосредоточиться не получалось. В автобусе громко играла музыка, и некоторые пассажиры даже пытались подпевать. Молодые люди, ехавшие с отцом Паисием, несколько раз подходили к водителю и вежливо просили его сделать музыку потише. Однако шофер их словно не слышал и, наоборот, прибавлял громкость. «Да оставьте вы его в покое», — в конце концов сказал им отец Паисий. «Радио мне совсем не мешает. Я пою церковные песнопения, а оно мне подпевает». А про себя Паисий подумал: «Слава тебе, Боже, что люди живы и здоровы. Вон еще и песни распевают. Радио — это не беда. Куда хуже было бы, если, Боже, сохрани, где-нибудь на трассе случилась авария. Как бы я такое выдержал?» До места добрались благополучно. Отца Паисия встретили радостными объятиями, улыбками и неизменным вопросом: «Ну, как доехал?» И Паисий отвечал: «Прекрасное было путешествие. Ехал, напевая духовные песнопения». Любой негатив можно отразить добрыми помыслами. «Не сосредотачивайся на плохом, а думай о хорошем», — часто говорил монах Паисий. Эти простые слова стали для многих настоящим духовным открытием, ключом к настоящей христианской жизни. А монах Паисий прославился как великий афонский подвижник 20 века, старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыбин.
1: Иногда бывает так, что не хочется молиться. Охладевает человек духовной жизни и не может себя заставить встать на молитву. Что же делать? У каждого человека свой духовный путь. В любом случае, хорошо бы побеседовать с духовником и разобраться в причинах произошедшего. Это может быть и непомерный аскетический подвиг, который человек взял на себя без благословения, или изначальное маловерие, или какая-то другая причина. По учению святых отцов, охлаждение веры случалось у многих подвижников, и выходили они из этого состояния путем покаяния и молитвы. Хочу поделиться с вами наставлением с игумена Саввы Псково-Печерского. «Не бросай молитвы, когда враг нагоняет на тебя бесчувствие. Кто понуждает себя в молитве при сухости души, тот выше молящегося со слезами».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателей-путешественника Василия Немировича Данченко. Архангельск, Соловки. На пароходе Соловецкого монастыря. Я поднялся наверх к капитану. Странно как-то видеть монаха, командующего судном. Я воспользовался случаем, чтобы от самого отца Иоанна, как звали капитана, узнать историю его жизни. Он 14 лет кончил курс в Кемском шкиперском училище, поступил матросом на Ганноверский галеот, побывал под всеми широтами и образовал из себя отличного моряка-практика. На какой-то набережной в Плимуте услышал унылую русскую песню, и сразу точно что-то оборвалось в его сердце. С тех пор он не знал покоя и, наконец, решился. Будь что будет, а он вернется домой, хоть в тюрьму. Взял место на одном из пароходов, шедших в Архангельск из Ливерпуля, и, припав к родной земле, поцеловав ее и облив горячими слезами, добровольный изгнанник явился к начальству. Его в острог. Здесь же он дал обет целый год в качестве простого рабочего богомольца проработать святым Зосиме и Савватию в Соловецком монастыре, если удастся избавиться от грозивших ему арестантских рот. Нашлись люди, принявшие в нем участие, и он был освобожден. Тотчас же, согласно своему обету, он отправился в монастырь работать на святых Зосиму и Савватия. В монастыре его поселили в казарме богомольцев-рабочих, и целую зиму он проработал. Наконец, монахи, еще не зная в нем моряка, выбрали его в матросы. Пароход «Надежда» вышел из Соловецкой гавани в море. На пути в Архангельск разразилась страшная буря. И вот, когда последняя «Надежда» была потеряна, вдруг на пароходе грянула громовая команда. Все дрогнуло, матросы бросились по своим местам. Все обернулись к капитану и на его месте увидели отца Иоанна, самоуверенно выступившего на борьбу со стихией. Он спас 400 жизней и первое паровое судно монастыря. Когда я ехал в Соловецкий монастырь, отец Иоанн, уже иеромонах, крепкими узами был связан с обителью.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена. Милосердие.
1: Рыночная площадь Гомеля шумела, как потревоженный улей. Торговцы наперебой зазывали покупателей в свои лавки. Хозяйки громко торговались у прилавков, крутили ручки своих шарманок бродячие артисты. Вдоль хлебных рядов шла скромно одетая молодая женщина. В руках у нее была плетеная корзина для продуктов, на глаза со шляпки спадала плотная вуаль. Но каждый знал, это идет княгиня Ирина Ивановна Паскевич, княгинюшка, как ласково, с любовью ее здесь все называли. Жители уже привыкли к тому, что по воскресеньям княгиня сама ходила на рынок за продуктами. Прохожие уважительно кланялись ей, а у нее для каждого находились добрые слова и улыбка. Ирина Ивановна остановилась возле лотка с румяными, ароматными маковыми булочками. Их продавал смуглый мальчуган лет 10. Женщина разговорилась с ребенком и узнала, что зовут его Абраша, что семья его очень бедна, что он хотел бы выучиться на врача, но у родителей совсем нет денег, и он помогает им, торгуя булочками на рынке. Для маленького Авраама эта встреча стала судьбоносной. Княгиня Паскевич, постоянно опекавшая одаренных детей из беднейших гомельских семейств, помогла мальчику получить блестящее европейское образование. Россия приобрела одного из талантливейших и известнейших врачей-офтальмологов – доктора Авраама Брука, лечиться которому в Гомель съезжались со всех уголков Российской империи. Ирина Ивановна в девичестве носила фамилию Воронцова-Дашкова. Наследница именитого дворянского рода, в 17 лет она вышла замуж за князя Федора Паскевича. Некоторое время супруги жили в Петербурге, но когда отец князя, прославленный полководец Иван Паскевич, скончался, Ирина с супругом переехала в Гомель, где им в наследство досталось, без преувеличения, полгорода. Именно там Ирина Паскевич нашла свое истинное призвание. Посетив однажды женское училище для бедных в одном из предместий, княгиня увидела, как нелегко приходится тем, кто трудится во имя такого благого дела, и обязалась ежемесячно жертвовать 100 рублей серебром на поддержание учебного заведения. Неожиданно для самой Ирины это принесло ей столько душевной радости, сколько не приносило ни увлечение музыкой, ни домашние театральные спектакли, ни изучение иностранных языков, прежде столь любимые юной княгиней. С тех пор добрые дела ради ближних стали для Ирины Паскевич нормой жизни. На их с князем средства в Гомеле был открыт приют для девочек-сирот, содержались городской детский приют и женская богадельня. Паскевичи по инициативе Ирины Ивановны приняли активное участие в открытии городской мужской классической гимназии. Они построили для нее большое каменное здание. Княгиня открыла и полностью на свои средства содержала глазную больницу, где впоследствии и практиковал тот самый доктор Авраам Брук, благодаря чутью и щедрости Ирины Ивановны, ставшей настоящим европейским светилом. Сегодня даже сложно точно сосчитать, сколько училищ, приютов и школ было открыто благодаря княгине Ирине Паскевич в Гомеле и окрестностях. Кроме того, щедрость и доброту княгинюшки лично почувствовал практически каждый житель Гомеля. Под Рождество Ирина Ивановна наряжала у себя в саду огромную елку и приглашала всех детей города к себе за подарками. Любая девушка на выданье знала, без приданницы выходить замуж ей не придется. Княгиня с радостью обеспечивала солидным приданным каждую обратившуюся к ней за помощью невесту. Водопровод, электрификация, родильный дом и гинекологическая больница, военный госпиталь и духовное училище. Вот далеко не полный список того, что Ирина Паскевич сделала для горячо любимого ею Гомеля. Во время Первой мировой войны в своем доме уже овдовевшая княгиня устроила лазарет и работала в нем простой медсестрой. Сам император Николай II лично благодарил ее за мужество и милосердие. Княгиня Ирина Паскевич прожила 90 лет. Она окончила свои дни в ветхом деревянном домике. После революции 1917 года новые власти забрали у нее все, что было. Но княгиня не роптала на судьбу, а была благодарна Богу за то, что он дал ей в жизни возможность быть полезной людям. Сегодня одна из улиц Гомеля называется Ирининской в честь любимой и незабытой горожанами княгинюшки. А у Петропавловского собора, прихожанкой которого она была и которому много и щедро помогала, стоит памятник доброй и кроткой хозяйке города.
0: Имена милосердия.

Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку, покой и нищий, я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Преображение Спасителя – одно из ключевых событий евангельской истории. Преобразившись перед апостолами, Христос явно показал им, что является не просто пророком или проповедником, а Сыном Божиим. Чудо случилось на третий, последний год служения Христа. Спаситель находился тогда вместе с

0: торжество Христа, а Святой Дух явил себя в виде облака. Преображение укрепило веру всей апостольской общины и подготовило ее к переживанию страстей Христовых. Своим поступком Спаситель указал ученикам, что Он не просто человек и что Он способен преодолеть любые искушения и страдания, в том числе и смерть. О богословском содержании преображения говорится в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. Смысл молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
1: Согласно преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святым Григорием Просветителем. Затем традиция празднования Преображения распространилась по Восточной Римской империи. Это произошло в VI веке во время правления императора Маврикия. Видимо, в эту эпоху и был составлен тропарь. Его церковнославянский текст выглядит так. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Преобразился Ты на горе, Христос Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько могли понять. Да воссияет и нам грешным свет Твой вечный, по молитвам Богородицы». «Податель света, слава тебе». Главная мысль песнопения, которую хотят донести до нас его авторы, свет, который исходил от Христа во время его преображения, свет святости. Точно так же будут сиять в вечности люди, желающие жить с Богом и исполнять его заповеди.
0: Праздник преображения отмечается 19 августа по новому стилю. Тропарь поется в составе богослужения неоднократно. Так Церковь показывает, что мир живет благодатью Божией, которая наполняет живительной силой природу, а также людей, если они сами этого хотят. Послушаем тропарь праздника Преображения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Алине из Луганской Народной Республики 27 лет. Она выросла в семье, где не было любви и чувства безопасности. Отец злоупотреблял алкоголем, а мать оставалась равнодушна к дочери. Девушка рано повзрослела и искала поддержки у чужих людей. После окончания колледжа Алина встретила молодого человека, и так получилось, что вскоре забеременела. Узнав о ребенке, молодой человек Алины оставил ее. А когда она родила дочь, родители выписали девушку из квартиры. Так Алина оказалась с трехмесячной Дашей в кризисном центре. Находиться там они могут всего полгода. Если спустя это время у Алины не будет подходящего жилья, органы опеки поместят Дашу в детский дом. Преодолеть трудный период в жизни семье помогает фонд «Ясное дело». Его специалисты ищут для Алины и Даши жилье, в котором можно оформить временную регистрацию. Они обеспечат маму с ребенком продуктами, одеждой и вещами первой необходимости, помогут оформить детские пособия и выплаты. Через полтора года Алина сможет отдать ребенка в детский сад, а сама устроиться на работу и справляться без посторонней помощи. Вы тоже можете помочь Алине наладить жизнь и не разлучаться с дочерью. Переходите на сайт фонда «Ясное дело» и поддержите семью любым пожертвованием. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спрашиваете меня о пути, бегуны обессилевшие. Куда спешите, сыны человеческие? Если бы знали, куда торопитесь, знали бы и путь. Многочисленны ваши цели, потому и пути ваши многочисленны. Вот и сталкиваетесь вы и проклинаете друг друга от того, что перекрещиваются пути ваши. Будь вас словно травы на земле, не столкнетесь, если будете иметь цель единую и единый путь. И иссякнут проклятия на устах ваших. Взыскующие истины и жизни имеют одну цель и один путь. Сама цель указывает им путь, как солнце указывает на себя светом своим. Воистину, бегущий от света солнечного и цель, и путь потеряет. И в бесплодном их поиске будет скитаться во тьме. Уклоняйтесь с путей мыслей ваших, ибо кроме себя не знают ни иного пути, ни иной цели, и будут они уводить вас одна от другой. Уклоняйтесь с путей мечтаний ваших, ибо манят они вас тропами протаренными, которые ведут в бездны подземные. Не верьте душе своей, когда она во плоть облегшись, указывает вам на нее, как на путь и цель. Разве кого-либо до ныне вела к цели одежда? Путь к царству блаженства не изыскивается, не указывается и не прорубается. Он рождается в душе тогда, когда родятся в ней истинно